Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: вроде бы предрешено, как повороты сюжета. Глупо мне смешно в кино.
1: Как повороты сюжета. Глупо мне смешно в кино.
0: И чтобы она не скрывала, и какой бы я ни был гад, ей хочется остаться рядом. Я, кажется, этому рад. Слова ничего не откроют.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

0: поэзии в душе.
1: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в

на карнавале, под сенью ночи вы мне сказали: люблю вас очень. На карнавале вы мне шептали, да-да, шептали: я вас люблю. Был я тронут нежной лаской, но, поймав коварство в глазках, снял я с вас мгновенно маску. Под маской леди, краснее меди, торчали

К ворот, где ты живешь, все льет и льет унылый дождь. Ему не лень, и он идет, который день, который год. И льются дожди, и время идет, но сколько ни жди, любовь не придет. Но если ты верен судьбе,

Уходит дождь за поворот, сирень цветет у тех ворот. Цветет сирень для тех, кто ждет, который день, который год. И льются дожди, и время идет, но сколько ни жди, любовь не придет.

0: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8.
1: Нам есть что вспомнить.

когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу. Я не люблю уверенности сытой, уж лучше пусть открыть.

Представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его что?
1: Тоже мне милит.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

0: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

морозная ночь легла на море темное. Звезд огоньки, волна качает сонная.

мне с высоты сияют звезды чистые, словно глаза твои лучистые смотрят сквозь.

скучаем по любимым и по дому, волнуемся, по правде говоря. Но каждый день гудят аэродромы, и теплоходы держат путь в моря. А самолеты сами не летают, а теплоходы сами не плывут.

но все-таки когда-нибудь поймут. Встречаю нас у самого порога, зимой морозы, осенью дожди, но ниточкой бежит в тайгу дорога, а город поднимает этажи, а вездеходы сами не шагают, а новостройки сами не растут, и жены не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут, и жены не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. О том, что маловато дней в неделе, порою нам приходится жалеть. Ведь главное не то, что мы успели, а то, что предстоит еще успеть. А просто так удачи не бывает, а просто так победы не придут. И дети не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь понимают.

0: просто так удачи не бывает, а просто так победы не придут. И самолеты сами не летают, и теплоходы сами не плывут, и вездеходы сами не шагают, и новостройки сами не растут.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
2: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва». 94,8.

0: Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за редкой встречи закатными часами, за наше негулянье под луной, за солнце не у нас над головами, за то, что вы больны, увы, не мной, за то, что я, увы, больна не вами.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

парень девушкой гулял в роще над рекою. Парень девушку обнял левою рукою. Ты ошибся, дорогой, она парню шепчет. Обними меня рукой правой да покрепче.

прощал Ленинград правою рукой. Извините, моряка, если вам убыльница, только правая рука пулею пробита. Если б эту пулю в грудь немцы мне всадили, мы, красавица, вот тут с вами не ходили. На снегу бы я лежал, над Невой рекою, никогда вас не держал.

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Очаровательно.

0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
4: Нам есть что вспомнить.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

со мной ты сделала? Зачем лишила сна? Слетают листья с дерева, а за окном весна. На вопрос доверчиво кивнула головой.

мной ты сделала, мчалось время вспять. Нужна мне вечность целая, чтоб мог я все понять. Небе луны кружат, задачи летят звеня.

0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Понимаешь, это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обид, от тоски. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто, для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, сопки, солнце, песни и дожди. Пусть полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

Пусть полным-полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги.

Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Вы мой ангел, вы мой идеал, моя звездочка, ягодка, рыбка. Зубки жемчуг, а губки коралл, хороши так же грудь и улыбка. Я таких никогда не встречал, пусть исправится

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Право знать» – говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Дымилась роща под горою, а вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

солнце, я как будто став моложе вдруг. Припомню сразу песенку о солнце, о мальчике, нарисовавшем круг. Когда-нибудь не зарекайтесь, люди, ведь времени не остановишь бег. Седыми станем, да, бабушками будем.

0: вспомним журавли. Когда-нибудь заглянем с вами дальше, в такой же день, в такой же точно час. Любимый мной и вами вальс, вальсе объявит, как стариннейший романс. Годам подвластны песни, как и люди, своя судьба, свой возраст и свой путь. И то, что спела я, конечно, это будет, но не сейчас, потом, когда-нибудь.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Холодный вечер, в мире и в сердце зима.

кружится снег надо мной. Мудрый и вечный, он не добрый, не злой. Просто напомни о счастье недавнем. Пришел, как всегда, а ты не придешь.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Алло, то ли мой привет, то ли раздаются отовсюду голоса. Прими привет, то ли дай ответ, то ли ты вернула, значит, можно верить. В чудеса прошли года, то ли ерунда.

не ходит, а ходит в праздной суете, разнообразные нити. И он не с теми ходит где-то, и тоже понимает это.

происходит, совсем не так ко мне приходит, мне руки на плечи кладет и у другой меня крадет. А той, скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть, та, у которой я украден в отместку, тоже станет красть не сразу.

происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете, разнообразной не те.

вечером, вечером, вечером. Когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том о сём и нашу песенку любимую.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

небо, а под ногами дальний путь. Куда иду, я не знаю, дорога сама меня приведет куда-нибудь. Ать-два, ать-два левой, ать-два правой. Так бы я, братцы, шел и шел, а то, что ветер в карманах, так это пустяк. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Говорит Москва. 94,8. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – блогер, певица Ариньори. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 17:00. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру». «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
1: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
0: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
1: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
1: Включите ваши приемники на полную мощность.
0: Каждое воскресенье после 20:00.
1: Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
3: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
2: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
4: намеренного, неправедного и пагубного.
0: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8 FM.
5: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

встречу у окна. Ласково и нежно запоет гармошка, а за ней тихонечко идет дрожь.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: извини, искал ты ласковой да гладкой, и теперь припомнишь, правим мы с тобой первую палатку, первую палатку в юге над замерзшую, над дикой Ангарой. А нынче отстроенный, братский легендаренный катер по морю плывет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет.
1: Жил ты, друг и брат мой, братский, так как надо, пел про бригантину, делал чудеса. И над эстакадой, и над эстакадой, кажется, нам краны поднимают паруса. А птицы летят и летят над плотиной, и солнце над морем встает. Марчук поет про бригантину, и море вместе с ним поет. Марчук поет про бригантину, и море вместе с ним поет.
0: Все у нас начало, сколько в них прошли мы, будет вновь в тайге морозная зима.
1: Там на Устилиме, там на Устилиме, все начнется снова, словно молодость сама.
0: Годы не вьюги его не состарят, мечта с ним по жизни идет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет.
2: Говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
3: Говорят, что не могу.

надо. Губит людей не пиво, губит людей вода. Чтобы вам стало ясно, зря нам не спорить, чтоб...

губит людей не пиво, губит людей вода. Скажем, в работе нашей, друг незабвенный мой, пиво всего однажды взял и развел водой.

0: же скажешь, да, губит людей не пиво, губит людей вода, губит людей не пиво, губит людей вода, да.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 7 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил о ликвидации 27 летевших на Москву БПЛА. Дежурные средства ПВО перехватили беспилотники с начала суток. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков, написал мэр в своем канале на платформе «Макс». Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Жуковский, Домодедово и Внуково. Авиагавани принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами. Страны ЕС исчерпали основные способы давления на Россию. Оставшиеся варианты могут оказаться слишком сложными или дорогостоящими для Европы. Среди возможных дальнейших мер газета Wall Street Journal назвала полный отказ от импорта российского газа. Однако такой шаг, по мнению авторов публикации, может оказаться болезненным для европейских избирателей из-за возможных последствий для энергетического рынка. При этом Евросоюз продолжает искать способы усилить давление на Москву. В частности, европейские власти обсуждают новые санкции против российских военных и компаний, а также меры против источников финансирования российской экономики. США потребовали от других стран прекратить торговлю с Ираном. Вашингтон настаивает на пресечении любой деятельности, способной сорвать планы президента Дональда Трампа по усилению экономического давления на Тегеран. В начале недели госсекретарь Марко Рубио поручил всем американским посольствам по всему миру направить официальный дипломатический демарш по поводу операции «Экономический изгой» в отношении Исламской Республики, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. Отмечается, что особое указание получили американские посольства в Абу-Даби, Маскате, Гонконге, Дохе, Лондоне, Берлине и нескольких государствах Центральной Азии. В Минздраве заявили о планах расширить программу диспансеризации. Будут добавлены анализы на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза, а также УЗИ брюшной аорты, сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства Любовь Дроздова. В комментарии ТАСС она отметила, что нововведения направлены на повышение качества и эффективности профилактики заболеваний, в том числе закрепляется одна из целей диспансеризации – оценка репродуктивного здоровья мужчин и женщин 18-49 лет. Завершение выпуска о курсах валют. Юань – 12 рублей 92 копейки, доллар – 86 рублей 99 копеек, евро – 100 рублей и 83 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, облачно с прояснениями. Ветер западный около 3 метров в секунду. Днем вероятные осадки плюс 18-20. Вечером синоптики обещают 14-16 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
2: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов
6: Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
8: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг в эфире востоковед-турколог, преподаватель кафедры мировой политики и мировой экономики Института управления РАН ХИКС Юрий Мавашев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
9: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
8: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: чем.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Горит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

болит, а нейлоновое сердце не клокочет, а нейлоновое сердце не болит.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 7:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Владимир Путин назвал Индонезию одним из ключевых партнеров Юго-Восточной Азии. Москву и Джакарту связывают узы дружбы на протяжении многих лет, сказал президент России на встрече с лидером республики Прабово Субианта. Они провели переговоры на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Российский лидер поблагодарил Субианта за приезд в качестве главного гостя мероприятия, передают РИА Новости. Международная организация гражданской авиации сообщила о росте рисков применения оружия против гражданских самолетов. Они могут стать мишенью или попасть под перекрестный огонь, отметили в организации. Вновь призываем государства взять на себя более серьезные обязательства по защите пассажирских лайнеров от всех рисков, возникающих в зонах конфликтов, отметили ВКО на фоне заявлений Украины в отношении российского воздушного пространства, передает ТАСС. Инстанции добавили, что члены Международной организации гражданской авиации должны оперативно обмениваться разведывательной информацией. ИКАО намерена обновить руководство по мерам безопасности. Иранские военные атаковали ключевой объект на базе США в Кувейте. При ударе использовались ракеты и беспилотники. Объект был поражен, в воздух поднялись столбы дыма, говорится в сообщении телеканала «Пресс-ТВ». Ранее КСИР заявлял о ликвидации над Ормузским проливом американского беспилотника-разведчика. Кроме того, были атакованы военные базы Соединенных Штатов в районе Эрбиля в Ираке. Денис Мантуров указал на рост доли отечественных машин на рынке в этом году. За 8 месяцев показатель достиг 63,5%, увеличившийся за год более чем на 8%, отметил первый вице-премьер. В интервью ТАСС он рассказал, что зафиксировано также увеличение продаж электромобилей и гибридов. В январе-августе реализация выросла почти вдвое и достигла 83 тысяч единиц. Российские модели при этом все активнее занимают рынок, сказал Мантуров. Их доля в этом сегменте с начала года превысила 27%, увеличившись на 15% по сравнению с аналогичным показателем 2025 года. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, облачно с прояснениями. Ветер западный около 3 метров в секунду. Давление ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Днем вероятны осадки, плюс 18-20. Вечером синоптики обещают 14-16 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
0: «Говорит Москва». Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф. Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
2: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: ты, между прочим, будь уверена вполне, пиши мне чаще, мой адрес море, мой адрес море, до востребования мне. Пиши мне чаще, мой адрес море, мой адрес море, до востребования мне.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

полями, золушком нынче не до сна. Травы пахнут мятою, очень-очень-очень непонятная. Это первая весна. Травы пахнут мятою, очень-очень-очень непонятная. Это первая весна. Ах, рассветы летние, ночи незаметные, слюбится, не слюбится, скажут лишь года. Травы пахнут мятою, очень-очень-очень.

ты весь день сегодня ходишь дутый, даже глаз не хочешь поднимать. Мишка в эту грустную минуту

что ты уходишь от меня. Я с тобой неловко пошутила, не сердись, любимый мой, молю. Но не надо, слышишь, Мишка милый, я тебя по-прежнему люблю.

ты уходишь от меня. Город спит под крышей ночи белой, от обиды сердце успокой. Но скажи мне, что могу я сделать, если ты злопамятный такой? Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня? Самая нелепая ошибка — то, что ты уходишь от меня. Мишка, Мишка, ты вернешься, Мишка, позабудешь ты о шутке злой, снова улыбнешься, как мальчишка.

0: то, что ты уходишь от меня.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 8 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Сергей Лавров указал на открытое поощрение Западом терактов Украины против России. Глава МИДа также сообщил о предпринимаемых попытках провокаций через диппредставительство западных государств. «Мы это знаем, наши специальные службы работают над этим», — сказал министр на лектории общества знания в рамках Восточного экономического форума. Он подчеркнул, что в других странах не раз говорили о планах ввести на оставшуюся украинскую территорию свои стабилизационные силы в случае остановки боевых действий по линии фронта. Но это означает одно – они хотят сохранить и увековечить нацистский режим, запретивший русский язык во всех сферах. Экипаж арестованного на Шпицбергене судна России находится в безопасности. Власти Норвегии ограничили его движение по заявлению украинской компании «Нафтогаз». Данные предоставил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. По его словам, юристы Треста «Арктик Уголь» намерены оспорить решение об аресте. «Я хочу заверить, что в ближайшее время специалисты дадут соответствующий правовой ответ», сказал он в комментарии ТАСС. Члены экспедиции судна профессор Молчанов восприняли его арест без паники и продолжают запланированную на Шпицбергене работу. В Генпрокуратуре сообщили о росте ущерба по экономическим преступлениям. В первой половине 2026 года показатели увеличились почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, отметил генпрокурор Александр Гуцан. Первое полугодие ущерб 328 миллиардов рублей. Это практически бюджет одного из регионов, сказал он в ходе сессии Восточного экономического форума. Глава ведомства добавил, что изменилась динамика возмещения урона. За 6 месяцев прошлого года было компенсировано почти 40% от общей суммы ущерба, нанесенного преступлениями, а в этом году за полгода всего лишь 8%. В РПЦ предложили ввести брачный капитал по аналогии с материнским. Средства должны выдаваться за продолжительность нахождения в браке, сообщил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В комментарии ТАСС он отметил, что введение подобной выплаты может поспособствовать снижению числа разводов в России. Государство должно предоставлять все возможные условия для того, чтобы создание семьи и статус семьянина были экономически выгодными. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 12 рублей 92 копейки, доллар 86 рублей 99 копеек, евро 100 рублей и 83 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, облачно с прояснениями. Ветер западный около 3 метров в секунду. Днем вероятны осадки плюс 18-20. Вечером синоптики обещают 14-16 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
4: Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов
7: Лисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
8: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
9: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг в эфире востоковед-турколог, преподаватель кафедры мировой политики и мировой экономики Института управления РАН ХИКС Юрий Мавашев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
9: В программе «Про фитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.

0: 8:07 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 3 сентября, четверг.
1: 3 сентября.
0: Меня Георгий Бабаян зовут. Всем доброе утро.
1: Да. Что-то покраснел.
0: Да, я забыл, что сегодня день прощания. Да. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит о Москобот. Звонки 7373-94-8, код 495.
1: Смотри, что у нас в чате сразу начинает твориться. Столько сообщений.
0: У нас есть еще трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе у нас занимается этим всем Александр Казаков, поэтому, может быть, трансляции нет. Имейте в виду, да.

0: Да, значит, у нас здесь костры рябин, и переворачиваем календари 3 сентября. Мем, мне кажется, уже чуть, честно говоря, умирает. Потому что я поймал себя на мысли, я вот вчера, значит, листал ленту телеграмную, смотрел новости, думал, ну, дай бог, что-нибудь случится, может быть, чтобы было что обсудить, потому что, честно говоря, пока ничего нового с вчерашнего вечера не произошло. У меня маленький интервал между эфирами, да, тоже поймите.
1: Да ты вообще не отдыхаешь, посмотри на себя, что ты с тобой делаешь.
0: Нет, это, ну, это эксцесс, здесь все-таки как-то так получилось. Короче, и вот Павел пишет, да, что мем, честно говоря, уже достал, и я вот увидел в куче каналов эти, знаете, три точки такие голубые, которые переливаются. Это эмодзи, видимо, такой. И написано, значит, что Шафутинский пишет. И ты вот прям так листаешь, и у тебя вот это в миллионе каналов. Одно и то же. Вот это Шафутинский пишет. Ну, ты понимаешь, что ну, уже что-то как даже и не смешно. Ну, из года в год одно и то же, одно и то же. Пик точно пройден у этого мема, к сожалению. Ну, песню я сегодня с утра послушал.
1: Да хорош.
0: Да. И при этом уже сюда, когда пришел, забыл, что сегодня 3 сентября.
1: А у нас вот так в эфире, вот кстати, играл.
0: А что, хорошая, не надо ее
1: в эфире. Не-не-не, я не буду.
0: Вряд ли, я не знаю. Ну, может, и играла, хотя, с другой стороны, почему нет? Ну, когда-то, наверное, играла.
1: Нет.
0: Эта песня, если что, написал Игорь Крутой эту песню.
1: Да, он крутой.
0: Да, а слова Николаева в этой песне. Она поэтому такая немножечко хочется и за любовь хряпнуть, и все да, вместе. Да, там, да, там все в этой песне есть. Ребят, включите, пожалуйста, кавер на 3 сентября от группы «Рок Привет». Не, без каверов мы будем сегодня.
1: А что у тебя сегодня?
0: Михаил, нет, кто? Это старые приколы. Поздравлять ведущих с утра с днем рождения, да. Значит, прикольно. Глеб здесь, Сергей Зет здесь, Бон Джови Джон тут, пишет «Ура, Бен в здании», да, в здании. Но зато взорвал базовый минимум, особенно за рубежом. Пишет нам Павел, это про песню, видимо, Александр, Василий, Хишаду вот меня поздравляет с днем рождения. А, значит, Константин спрашивает, буду ли я теперь по утрам развлекать? Ну, ближайшие 2 дня точно буду. То есть сегодня и завтра.
1: Будет весело.
0: Сегодня и завтра буду развлекать. А, значит, Геннадий тут, Денис Девятиэтажник здоровается. Ну, в общем, всем привет и давайте, да, присоединяйтесь. Скоро вообще Новый год, пишет Александр Первый. Ну да.
1: С наступающим.
0: А что у нас сегодня? Развлекательная утренняя радиопрограмма.
1: Ну, а почему бы и нет? Чё?
0: Ну, есть такое понятие инфотеймент.
1: Это что это?
0: Это information и entertainment. Два слова совместили. Информация и развлечение.
1: Ага.
0: Поэтому, ну, в принципе, в моем понимании, все, что угодно на радио и телевидении, это и есть инфотеймент. В 21 веке так точно. Поэтому у нас сегодня информационно-развлекательная
1: программа. Но у нас еще же серьезная организация. Ты же понимаешь.
0: То да, есть,
1: как
0: да,
1: бы
0: да.
1: Это все совместить.
0: Это ты говоришь мне. Это смешно.
1: Но это вне эфира.
0: А кто будет сегодня вечером? Юрий Буткин будет сегодня вечером в программе «Отбой». Завтра не знаю, завтра я не смотрел. Пятница же, можно, жгите. Не, пока не пятница. Значит, что у нас сегодня с вами в планах? Ну, во-первых, не забываем, что у нас-то 3 сентября мы только начали, а во Владивостоке уже успели устать от этого прикола, потому что там 15-13 сейчас, там 3 часа дня. Это означает, что в ближайшее время ожидается выступление Владимира Путина на Дальневосточном форуме, поэтому мы будем с вами ждать. Будем наблюдать, смотреть. В прямом эфире мы давать не будем, потому что мы не знаем, когда конкретно начнется, когда конкретно закончится. Если начнется во время нашего эфира, ну вот так вот прям сразу по ходу дела с вами будем обсуждать, что там говорит президент. Но пока он не начал, я слежу за лентами. На лентах пока ничего такого нету. Значит, что произошло за ночь? Из интересного, какие были заявления? Ну, вот, во-первых, вы могли слышать у нас в выпуске новостей про, значит, Сергей Викторович Лавров как раз там на форуме, на Восточном экономическом форуме сказал, что указал на открытое поощрение Западом терактов Украины против России. Это туда, вот, в сторону самолетов, и всех этих заявлений Зеленского. Глава МИДа также сообщила о предпринимаемых попытках провокаций через представительство западных государств. Мы это знаем, наша специальная служба работает над этим, сказал министр, на лекторию общества знания в рамках Восточного экономического форума. По словам Лаврова, Запад хочет сохранить угрозу на российских границах за счет заморозки конфликта на Украине. Если бы Москва согласилась с подобными идеями, она предала бы предков россияне. К такому не готовы, сказал Лавров. С точки зрения дипломатии, ну, конечно, вот вопиющая эта история. Мы, кстати, вчера как-то с вами не обсудили с Германией, с русским домом, который они закрывают. Мы в ответ закрываем институт Гёте. Я не знал о том, что существует какой-то институт Гёте. Честно могу признаться. Но я так понял, что институт Гёте, давайте, любители немецкого языка, подключайтесь и разъясните, это то же самое, что институт Сервантеса. То есть это такой центр немецкой культуры, если про Гёте. Сервантес — это и центр испанской культуры. Всемирная такая история, которая так или иначе присутствует в разных странах, где ты можешь и немецкий язык учить, и, собственно, в культуру погружаться. Ну, примерно то же самое, что и наш русский дом, в принципе. Ну, вот, закрываем. Ну, вообще, честно говоря, мне кажется, это целая эпоха заканчивается.
1: А ты что-нибудь на немецком можешь?
0: На немецком я не могу.
1: А вот я знаю.
0: Гитлер капут действительно.
1: Не-не-не, их лебедих, по-моему, есть такое слово.
0: Я тебя очень прошу, Саша.
1: А
0: я очень прошу. Я вот прям чувствую, как
1: что, неправильно сказал?
0: По грани ходишь. Я не знаю, что ты сказал. Я ничего не могу.
1: Не, их лебедих, это я тебя люблю.
0: А, хорошо. Ну, как бы, хорошо. Ладно.
1: А сейчас, может, кстати, и поправят меня. Может, я неправильно.
0: Может быть,
1: вот
0: да.
1: Это вот звук.
0: Гёте тоже по всему миру. Ну, я вот, да, и говорю, что это такая, да, всемирная история. Но вообще это целая эпоха заканчивается. Эпоха послевоенная. Давайте так ее назовем. Mm-hmm. Ну, потому что вот была нацистская Германия, потом у нас, так или иначе, после завершения войны с Германией были хорошие отношения, ну, по крайней мере, с половиной Германии у нас были хорошие отношения, даже, наверное, чуть-чуть меньше половины Германии. А потом со всей Германией у нас, в принципе, были хорошие отношения, нормальные. Разные, но в основном хорошие. А вот сейчас все хуже, хуже, хуже, хуже. И мне кажется, вот такое взаимное закрытие объектов обмена культурным наследием и изучение языков, это, конечно, конец эпохи.
1: Volkswagen.
0: Das Auto. Я знаю,
1: о,
0: такое тоже.
1: Понял,
0: да, да, да.
1: BMW?
0: Да. Не знаю, как на немецком, что там будет с BMW.
1: BMW.
0: Не, BMW. На немецком BMW.
1: Серьезно?
0: Да.
1: Прям они так говорят?
0: BMW. На немецком, да.
1: I have a BMW. Ой, подожди, это на французском.
0: Да, это французский был. Их либо дих. Все правильно, я тебе люблю. Пишет Bon Jovi
1: Джон. Я тебе? Это как? А, ну понятно.
0: Bon Jovi должен знать, да. Приветствую. Почему на Шпицбергене до сих пор нет нашего спецназа? Опять озабоченностями ограничимся. Мы не ограничиваемся никакими озабоченностями. У нас зеркальные меры. Правда, у нас там еще они консульство наше закрывают. Но я подозреваю, что и консульство мы немецкое тоже где-нибудь да в каком-нибудь городе закроем.
1: Слушай, а что нам от этого всего? Ну, вот, ну, закрыли. Вот на нас как это повлияет вообще?
0: То, что мы закрыли немецкое консульство?
1: Мы просто расстроились, узнали, что да, закрылись, и все. И что?
0: Ну, на нас с тобой, я думаю, никаким образом не повлияет. Но это дипломатические взаимоотношения, Саша.
1: А, да?
0: Да, ну, консульство ты мог...
1: Я же с Кубани.
0: Будучи немцем, например, если ты не в Москве, где есть посольство, а я не знаю, где есть немецкие консульства. Ну, предположим, в Санкт-Петербурге точно есть, может быть, в Екатеринбурге еще есть. Вот ты в Екатеринбурге можешь обратиться в дипломатическое представительство своей страны для решения твоих проблем.
1: Или просто точно захочу так же... уехать, значит, могу уехать. Ну, благодаря
0: этому. Да, пожалуйста, езжай, Саня.
1: Не, ну мне просто по приколу туда.
0: По приколу, пожалуйста, вперед из песни.
1: Через Google карты.
0: Езжай. Друг с семьей в августе на год поехал в русский дом в Берлин работать. Сегодня у него день рождения. Позвоню, поздравлю, заодно спрошу подробности, пишет Нилс Майкл. Да, обязательно расскажите. И скажите, что 3 сентября день прощания с Германией и день возвращения,
1: да, кстати,
0: в Россию. Потому что скоро, судя по всему, возвращаются. На моноколесе в Берлин.
1: Отстаньте от моего моноколеса.
0: А, так, а если оценить политическую важность Русского дома института Гёте для стран, кто больше потерял? Это абсолютно равноценно. Политической важности, ну, я не знаю, как вы здесь, политической важности нет никакой. Это культурная история, это институт мягкой силы, но давайте честно, я бы не сказал, что институт Гёте какой-то... колоссальную какую-то работу здесь разворачивал на территории России, потому что я ни разу ничего про него не слышал. Но это наверное, немцы должны переживать, что никто не слышал здесь ни разу про этот институт Гёте. Хотя, может быть, это я не слышал. Может быть, у меня просто фокус немножечко в другую сторону смещен. Хотя у меня братья, например, в школе немецкий язык учили. Оба. Не сказать, что преуспели в этом деле, но оба учили. И все равно никто не слышал ни про какой институт Гёте. Про институт Сервантеса слышали. Про институт Гёте нет. Институт Сервантеса, это еще раз, ну как вы могли догадаться, это испанская такая же фигня. То, что всемирная везде есть.

0: одинаково. Но это... Вообще, когда идет вот такое ограничение культурное, принято раньше было говорить, что это нехорошо. Что давайте в глобальном мире, в глобалистском мире, было принято культурой обмениваться, дружить друг с другом, опытом делиться и вот это вот все прочее. Глобальный мир закончился, и сейчас все вот эти институты культурного обмена в разных странах будут уходить так или иначе, по тем или иным причинам. Где-то рассорятся, где-то будут находить какие-то странные моменты в деятельности тех или иных организаций и так далее. И, ну, видимо, все. Ну и причем посмотрите, кто эту глобализацию убивает первым. Эту глобализацию первым убивают глобалисты. Что интересно и любопытно. Ну вот, тем не менее, эпоха завершается нашего хорошего взаимоотношения с Германией. Вообще, исторически ничего хорошего в этом нет.
1: Вижу грусть в твоих глазах.
0: Ну, потому что каждый раз, когда он плохо взаимодействует, Россия да Пруссия, ничего хорошего, ну, ничем хорошим это не заканчивается, да. Поэтому и немцы собираются к 1939 году подтянуться и стать самой главной военной страной на континенте. Ну, просто исторически мне это не нравится. Я думаю, что всей остальной Европе тоже не должно нравиться. И они не любят. Они любят немцев, и не любят, когда немцы вдруг в военном смысле подтягиваются. А до этого русский дом в Брюсселе закрылся. Ну, на русский дом нападают много где. И постоянно. Вообще, знаете, вот я на это все смотрю и думаю, если бы не мы с нашим... Ну, таким подходом, что, ну, это как президент сказал, что это глупость, это ошибка, то, чем занимается Германия. Ну, Германия делает это сама. Ну, это вот такой же подход, типа, ну жалко, типа, что вы такие тупорезы. Вот я так бы его, наверное, сформулировал. А вот если бы не наш такой подход, достаточно мягкий, были бы у нас дипломатические отношения со всем этим Евросоюзом на данный момент или нет? С американцами точно были. Потому что, обратите внимание, американцы ведут себя осторожнее, нежели чем Евросоюз. А вот европейцы газуют иногда невероятно так, как не газовали ни в каком другом вопросе последние несколько десятков лет.
1: И то без газа.
0: В отношении нашей, и то без газа, да. В отношении, вот как раз с газом, ух, как газуют иногда. Эти немцы их вообще, ну там, с этим газом, потоки взорвали, все взорвали, самолеты, это все из-за чего? Это все у нас самолеты, типа какие-то там они, в дроны у самолетов нашли, которые не взорвались, сразу несколько дронов. Чудо какое дивное, подлетели вдруг дроны летают повсюду, мы видим, как они взрываются, надо, не надо. А тут в одну точку прилетели сразу несколько дронов. И все несколько в украинский самолет, который стоял в немецкой авиагавани. И все три дрона не взорвались. Это чудо просто какое-то. Это невероятно. Да. И это кто сделал? Это русские, конечно же, сделали. Это русские прилетели своими дронами.
1: Даже если вот...
0: Ну, их не обязательно запускать из России. Они же могут быть запущены откуда угодно.
1: Ну, далеко.
0: Эти, я думаю, туда прям подвезли и положили на это место, я вот тебя уверяю, что типа такого было.
1: На каких-нибудь русских автомобилях.
0: И да, ну, обязательно
1: на русских. На Ниве.
0: И трубы взорвали тоже русские сами себе. И вот эти дроны, которые не взрываются, это безусловно русские. Была бы, если бы какая-то страна, которой было бы выгодно проводить операции под чужим флагом для того, чтобы втянуть Европу в какую-нибудь гипотетическую войну. Может быть, мы бы подумали на них. Но, слава богу, видимо, подумали немцы, что такой страны нету, значит, точно русские. И начинают вот это вот все делать. Если бы не мы, мне кажется, у нас бы и дипломатических отношений уже с ними не было бы. Честно. Я думаю, что дипломатические отношения бы тоже закончились. Европейцы бы точно за них не держались. И тут как бы возникает вопрос. Нам надо держаться за эти дипломатические отношения тогда? Что еще должно произойти, чтобы мы понизили дипломатический уровень с европейцами? Как будто вот это со всеми по отдельности, Ну, немцы сейчас...

0: будто выходит на передний план. Американцы отжали дипломатическую собственность России, пишет В. Да, отжали, но это давно было. Это давно было. Я про вот, я вам говорю, это про последние пару лет. Посмотрите, как себя ведут американцы. Так-то отжали, еще как. Да. Так, зачем институт Гёте закрывать? Надо было закрывать все диппредставительства, закрыть и выслать послов, и не только Германии. Ну, потому что мы зеркально действуем всегда. Они атакуют русский дом, закрывают русский дом, мы закрываем институт Гёте. Они закрывают консульство, мы закрываем консульство. Они отзывают, отсылают дипломатических сотрудников в определенном количестве, и мы отсылаем ровно такое же количество дипломатических сотрудников.
1: Зеркальное действие.
0: Да, мы всегда действуем в этом смысле зеркально. Так, зачем институт... Это я уж прочитал. Автомобили с надписью КГБ и водку обронили. Это да, это вот по поводу дронов этих. Да, они вот... Они еще в присядку двигались, эти ребята, из балалайки, на балалайках играли.
1: Еще и, видео не сгенерировали? Нет,
0: наверное, нет. Немецкие спецслужбы все думали, кто это такие, что они там делают. Оказалось, что дроны притащили. Немцам с газом надо быть аккуратнее. Это да. Глобалисты разваливают глобализм, или это делают другие силы, заинтересованные в фрагментации мира? Нет, это делают глобалисты своими руками. Немцы и нынешнее немецкое правительство — это безусловные глобалисты. Они не заинтересованы ни в какой фрагментации. И они это делают. Все институты типа вот этого Гёте-Шмёте — это все институты глобализации. Ну, даже вот давай вот посмотрим. Институт...
1: Гёте-Шмёте.
0: Нет, не Гёте-Шмёте.
1: А как?
0: Гёте-Шмёте не надо. Я хочу посмотреть...
1: Прикинь, такой есть, Гёте-Шмёте.
0: Год создания. Понятное дело, что это после Второй мировой войны, но мне все равно интересно, когда прям. Вот, значит, 51-й год, как правопреемник. Ну, мне интересно, когда они начали, значит. Ну, в 60-х. Вот где-то в 60-х они начали работу по всему миру активную, в 89-м усиленно расширили свою деятельность, особенно в Восточной Европе. Ну, да, 89-й год особенно начинают расширение своей работы. Это все институты глобалистских ценностей, продвижения этих ценностей. И они, вот видите, по чуть-чуть вздыхают. Их же собственными руками. Ну, а кто? Хотите с теорией заговора поиграть? Давайте поиграем. Кто это делает? Не сами немецкие власти? Или они думали, что когда вы атакуете русский дом, это наша ответная реакция будет какой-то иной? Я вас уверяю, они прекрасно знали, что произойдет в ответ. Но они, тем не менее, это делают. Давным-давно нацелившись на русский дом в Берлине. Они давно уже прицел взяли туда. Поэтому, ну, как бы, ладно, я небольшой фанат глобализации. Хотите замочить свою собственную глобализацию — мочите. Думаю, что до нормализации взаимоотношений с Германией, конечно, очень далеко. Мы скорее ближе к тому, чтобы у нас дипломатических отношений с ними не было, нежели чем снова будем дружить. Ну, ты вот говорил, кому, или ты не ты говорил, или мне кто-то писал, кому хорошо, кому плохо от этого и так далее. В моем понимании, им, конечно, хуже. Конечно, им хуже, но это их осознанный выбор. Поэтому пускай. У нас сейчас новости, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 8:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Россия нашла партнеров для 13 автозаводов, оставленных иностранцами. Москва сохранила контроль за бенефициарами, рассказал глава Минпромторга. Антон Алиханов отметил, что все технологии и права на конструкторскую документацию, разработанные на новых российских предприятиях, останутся в стране, передают РИА Новости. Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании у главы правительства Михаила Мишустина сообщал о выполнении задачи сохранения автозаводов и инженерных компетенций, поставленной после 2022 года. Власти Словакии выступили против всеобщего запрета на въезд россиян в ЕС. Решение нужно принимать, исходя из обстоятельств и рисков, связанных с конкретным человеком, а не на основе принципа коллективной вины, заявил вице-спикер парламента Тибор Гашпар. «Мы не видим оснований автоматически запрещать поездки всем российским гражданам, включая тех, кто не имеет никакого отношения к конфликту на Украине», сказал он в комментарии «Известия». По словам Гашпара, Братислава продолжает выдавать визы гражданам России. Заявления рассматриваются в соответствии с действующими европейскими и словацкими правилами и с учетом оценки вопросов безопасности. Минстрой рассказали о прогнозах роста спроса на рыночную ипотеку. Увеличение показателей возможно на фоне снижения ставки ЦБ, отметил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Та ипотека, в первую очередь, семейная, дальневосточная, арктическая, которая реализуется по поручению президента, все равно занимает большую часть по объему выдачи на первичном рынке, пояснил он ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума. Стасишин добавил, что рынок многоквартирного жилья в Российской Федерации отрегулирует сам подходы формирования цены квадратного метра. При возведении жилых зданий она складывается из себестоимости строительства и инвестиционной себестоимости. Суд США заблокировал указ Дональда Трампа об ограничении гражданства по праву рождения. Госсекретарю, генпрокурору, министру внутренней безопасности, директору службы гражданства и иммиграции запрещено использовать этот документ. Решение вынес суд по округу Мэриленд, передают РИА Новости. Трамп в августе подписал указ о запрете поездок в страну, которые нацелены лишь на рождение ребенка для получения им американского гражданства. Ранее Верховный суд Соединенных Штатов заблокировал инициативу главы Белого дома об отмене всеобщего права на гражданство урожденных на территории страны. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, пасмурно, ветер западный около 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба. Днем вероятные осадки плюс 18-20. Вечером синоптики обещают 14-16 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды Плисича.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг в эфире востоковед-турколог, преподаватель кафедры мировой политики и мировой экономики Института управления РАН ХИКС Юрий Мавашев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. о тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: «Право знать», говорит Москва.

0: 8:37 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 3 сентября. День четверг.
1: Как говорится, заводите свои кофемолки.
0: Ну почему нет? Фиксация у тебя на этих кофемолках. Это Александр Казаков.
1: Меня зовут Георгий Бабаян.
0: Георгий Бабаян, да. Наш координат. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Также у нас идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео. И ты сделал...
1: Квак-квак-квак. Ну а что нет-то?
0: Да, у нас, видимо, уже пятница. ВКонтакте, ВКонтакте, ВК-видео, YouTube.RuTube, трансляции, подписываемся, подключаемся, сканируем QR-код. Да. Он даст
1: показал.
0: Вам возможность, вот, этот QR-код показал, если что. Да, он вам даст возможность подключить бота в мессенджере Макс, через него можно нам сообщение писать.
1: И главное, все работает.
0: Все работает, пока что, по крайней мере.
1: Да нет, уж будет работать.
0: А что за изменения в сетке вещания? Да у нас перманентно сейчас будут изменения в сетке вещания. Не-не-не, ну почему суббота? Мы здесь серьезные.
1: Да, как, у нас
0: серьезная организация, серьезные люди, серьезные темы. Ну, по субботам мы такое стараемся без лишнего повода-то не обсуждать. Это два наших парня Шпиль ездили смотреть в Лейпциг, и дрон потеряли, пишет Олег. Ну, вот такое, да, может быть.
1: А ты видел, такие маленькие дрончики еще есть? Вот такие прям вообще маленькие, как спичный коробочек. Они так классно летают.
0: Ну, просто
1: я
0: квадрокоптер.
1: Я по хате себе вот это вот включал. Врезался.
0: Да, никакие хочешь есть уже. Страшное дело вообще. С этими дронами. Я вчера опять видел ролик, как в каком-то... Выглядело это как магазин, типа техники какой-то магазин. И там робот, человекоподобный робот, небольшого такого росточка. И он сошел с ума, неконтролируемый стал. Видимо, у него есть какая-то программа, где он боевые искусства демонстрирует. И он начал лупить там всех, ну, сотрудников. И они его пытаются как-то сдержать. Ну, он малыш такой, мелкий, они его как-то там на расстоянии вытянутой руки, грубо говоря, держат и до кнопки пытаются дотянуться. Он им вертухи крутит, да, не дает себя выключить. Они его пытаются подсечь. Как-то уронить его, он не подсекается, он держится, все в равновесии.
1: Да водой просто
0: и пытается им там раз, руками, ногами им дает, да. Вот я думаю, что вообще делают эти роботы?
1: А что ты у себя в канале не запустил?
0: Да, это канал, и канал.
1: Чего? Какой он? Кстати, дай-ка я найду, посмотрю.
0: Бен Здание называется. Скайнет начало. Да-да-да, это оно. Таких видео все больше и больше. С этими роботами, которых учат. Это ж китайские роботы. Китайцы, естественно, учат своему боевым искусствам, кунг-фу. И роботы начинают раздавать этот кунг-фу налево и направо. Так раздают, что мам не горюй. Есть ролик, где этот робот ребенка бьет под дых. Тоже с разворота там, случайно. Представляешь, робот? Я думаю, он лупит так, что мам, просто мало не покажется.
1: В Дании.
0: В Дании не надо, ни в какой Дании. Не-не-не, Дания нам это, в Данию мы не поедем.
1: Кстати, в телеге тебя не найти.
0: Василий пишет, что так и надо было ответить не зеркально, а сильнее. Зачем весь этот дипломатический политес? Они в открытую поддерживают террористический режим на Украине, снабжают его оружием. Мы так или иначе находимся с ними в состоянии войны. Да, с одной стороны, я с вами согласен, и про открытую поддержку террористического режима. И вот я начинал с этого, да, с цитаты Сергея Викторовича Лаврова. Сейчас во Владивостоке он ровно об этом и говорил, так или иначе. Это все правда. Но, смотрите, не зеркально, а сильнее, эта история просто ускорит процесс закрытия посольств и разрыва дипломатических отношений. Ну, то есть у тебя, ну вот предположим, стартанем с того, что пошло здесь. Вот эти дроны там, да, они обвиняют нас и говорят, закрываем консульство и русский дом. Мы говорим, а мы, значит, закрываем два консульства и институт Гёте. Делаем сильнее. Ну, на следующий день они приходят, говорят, а, ну так мы тогда закрываем еще два консульства. Ну, а мы три еще консульства. Я не знаю, сколько у нас консульств. Я не думаю, что столько наберется. Но мы вот еще несколько, еще отправим. Мы открываем консульство ваше. И сразу же их закрываем специально, чтобы взять число. И, ну, и так мы просто с вами за неделю дойдем до того, что мы разрываем друг с другом дипломатические отношения. Это не очень просто по-нашему. Все время как-то пытаетесь логику включать. Ну, не нашу логику. Вы же поймите, как мы действуем. Мы не будем действовать себя так мерзко, как себя ведут они. Зеркально мы ответим. Но вот эти вот лишний раз провоцировать. Ведь что такое разрыв дипломатических отношений? Это лишний раз провоцировать напряженность. У нас сейчас все настолько натянутое. Я считаю, что такими темпами вообще не избежать противостояния, прямого столкновения. Но вот это сейчас все натянуто. Очень хочется, что ли, вам вот лишний раз повоевать с большим количеством людей и стран. С НАТО очень хочется повоевать. Хочется проверить на прочности, что такое ядерное противостояние, как оно выглядит. Мало читали, смотрели фильмы или слушали про... Карибский кризис, хочется пережить. Тем более в наше время. Оно будет выглядеть как-то, наверное, иначе. Тогда там, в одной части света по бункерам все разбрелись, начали их строить судорожно и в панику впадать, с ума сходить. А у нас особо никто и не в курсе был. Нам здесь даже никто и не рассказывал, как это. Сейчас будет совсем по-другому. Сейчас будет все это в прямом эфире транслироваться. С этим дум-скроллингом постоянно все будут сидеть, листать ленту, что там, летят ракеты на нас, не летят на нас ракеты, все, мы уже, значит, воюем ядеркой, не воюем. Очень сильно хочется, что ли, вот это пережить. Мне не хочется, мне кажется, что нашим руководителям тоже не хочется.
1: Я вот фильм «Терминатор» пересматриваю, я каждый раз переживаю.
0: За кого?
1: Ну, вообще, за роботов.
0: За роботов не переживай. Там, вот, они уже, видишь, они уже неплохо справляются.
1: Ты представляешь, насколько все это вот прям...
0: Да.
1: Вперед.
0: Ну, там же тоже, они же ядерку запустили в итоге, эти роботы. Там же смысл в том, что...
1: У меня там свет просто выключили, я в тот момент не помню.
0: А, ты не знаешь, чем закончилось. Да, у тебя в какой-то момент просто обрубило. Мне нужен твой, да, твоя одежда, твой мотоцикл.
1: Да, бум. Раз и бумс, и такой, ну, елки.
0: Посмотри, там дальше прикольно. Там дальше есть еще что-то, да. Можешь посмотреть.
1: Ну, давай, сподерни чуть-чуть.
0: Вот закрыли консульство и дом Гёте, и я календарь перевернул, пишет Дмитрий Катков. Да и пусть мы победим, хотим или как. После победы откроем, пишет Василий. Ну, до нее еще дожить надо, понимаете, до этой победы. Мы не будем провоцировать Третью мировую войну. Начинать Третью мировую войну. Мы не хотим. В наших интересах этого нет. Начинать Третью мировую войну. На, как еще, я уже говорил как-то, классик, большой мыслитель. Западной мысли, правда, но мыслитель большой. Бен Паркер звали человека. Вот он как-то сказал своему, получается, племяннику. Чем больше сила, тем больше ответственность, он сказал. Поэтому у нас очень большая сила. Мы второй по величине... Человек-паук.
1: Я сижу напрягся, аж думаю...
0: Второй по величине или первый по величине...
1: Я думал, с Гарри Поттера.
0: Там ядерный... У нас первый по величине ядерный запас. Армия в мире тоже первая или вторая. Как мерить, непонятно особо. Ну, в общем, мы одна из самых мощных стран на Земле. С нами может сравниться еще только две страны. Все, больше никто не может сравниться. На нас большая ответственность, хотите вы того или нет. И мы достаточно серьезно к этой ответственности подходим, в отличие от некоторых. Вот вопрос был у меня здесь про то, что... где же это? Сейчас я, подождите, найду. Так, это автомобиль из КГБ, это я...
1: Вот, точно, Скайнет мне отключает все время дома свет, прикинь.
0: Скайнет, да, да.
1: Денис, девятиэтажник, написал, спасибо, я все проверю.
0: глобалисты... А, ну это я уже читал. Ну не могу, в общем, там продолжение идут про глобалистов. Типа, зачем они это делают? Ведь они глобалисты, они как будто должны... Какой им с этого прок? В чем выгода? Да нет никакой выгоды. А в чем выгода остальная была у немцев? В чем выгода? Ну вот компания Volkswagen, уже упомянутая нами здесь сегодня, прекрасно себя чувствовала на рынке, на нашем. Великолепно чувствовала. Или компания BMW, например. Один из самых лояльных по отношению к этим брендам рынок у нас был. Немного в мире существует на самом деле рынков, где так сильно любят марку Volkswagen, Skoda, Audi, Porsche, вот эти вот все, VAG-группа. У нас целые клубы есть фанатов VAG. Или BMW. У нас один из самых любящих эти бренды рынков был вообще, в принципе, в мире. И это просто так само по себе не происходит. Машины, они везде одинаковые. Эти BMW и Volkswagen по всему миру, это одни и те же машины. Но почему-то где-то они их любят больше, где-то их любят меньше. А правда, потому что они в свое время сюда.
1: BMW заднеприводные.
0: Почему? Иногда и полноприводные. Почему?
1: Где? BMW? Все время заднеприводные.
0: Не-не-не-не-не-не, есть там полный привод.
1: Я не хотел тебя обидеть.
0: Есть полный. Бывает, бывает. Но мне больше задний нравится.
1: Ну, вот видишь.
0: Честно говоря.
1: Ну ладно.
0: Как общем, происходит эта история? Серьезная организация. Бренды, да-да-да, не забываем Извини. Об этом. Бренды работают над своей популярностью. Они вкладываются в рекламу, они выстраивают этот имидж. Они вышли достаточно рано на наш рынок, особенно BMW. Они одни из первых вообще пришли в свое время в Россию после развала Советского Союза. И все это время они работали над этим, работали, зарабатывали здесь шикарные деньги. Настолько хорошие деньги зарабатывали, что вот если вы сейчас посмотрите, практически все презентации машин проходят в Китае. Вообще, Китай ориентированный стал рынок автомобилей, европейские бренды все туда смотрят. Но вот еще относительно недавно, вот, например, была такая семерка BMW F0, ну, в общем, в десятых, вот этот кузов, в десятых годах, он, презентация проходила у нас в Москве.
1: Ты так на меня смотришь, как будто я знаю. Десятый. А, ну шестой. Нет, ну хотя бы на седьмой это немножко похож.
0: Год, я имею в виду. Десятый год. Год, слышал?
1: Я с Кубани, мне надо объяснять.
0: У вас же год десятый был до Кубани, правильно? И одиннадцатый, наверное, был.
1: Я пропустил его.
0: Пропустил?
1: Да.
0: Ну, надо наверстывать, посмотри, что там было.
1: Я был в полях.
0: Там был чемпионат мира по футболу. Это я про год.
1: Ну, понятно.
0: То есть это был один из основных рынков для них. Они делали на нем акцент. И взяли вот так вот по щелчку пальца, ушли. Причем ушли.
1: Типа хотели наказать, что ли?
0: Вы задаете мне вопрос. В чем их логика? Как, в чем выгода? Мы после того, как развалился Советский Союз, и нам сказали, что оказывается самое хорошее, что может быть. Вот социализм, коммунизм, это на самом деле не круто. Сказали нам, круто это капитализм, то, с чем мы боролись предыдущие там много-много-много лет. Все, оказалось, все перепутали. Наоборот, коммунизм это не очень, а вот капитализм это класс, это нам нравится. И капитализм это что? Это деньги, это выгоду надо, это значит там все где-то надо, что-то как-то. И выгода это то, на чем строится рынок, он честный, тот, кто выгоднее предложит, тот сможет на этом рынке выжить, вот в этой борьбе все друг с другом конкурируют, конкуренция, это прекрасное слово. И мы такие, да, капитализм. И с тех пор постоянно пытаемся найти где-то в чем-то какую-то выгоду, потому что мы думаем, они-то западные люди, они знают, что такое капитализм, они шарят, они за конкуренцию, они за рынок, они за выгоду, они за свободу предпринимательства, за все за это. Нет никакой выгоды. Нету никакой выгоды в том, что они взяли и ушли. Я вас уверяю, все эти
1: BMW, Volkswagen... Сами себе рубят, сук, понимаешь?
0: Потому что есть политическая ангажированность. И когда вперед выходит политика, выгоды и все прочее, оно уходит на второй план. И все эти бренды, они вынуждены подчиниться, потому что а как иначе? Я вас уверяю, все Volkswagen с удовольствием бы продолжали здесь работать, зарабатывать бы деньги, делать бы машины и так далее, если бы им не дали команду. Но команду дали, так приходится. Команду дали кто? Те же самые глобалисты. А все эти, ну, у немцев, вот у американцев, какой...
1: Подожди, у них что, мозгов своих нет, что ли?
0: Есть.
1: Ну, понятно, что они будут диктовать правила, вы должны сделать так и так.
0: Ну,
1: окей, мы сделаем.
0: А как ты, ну, у тебя есть мозги, что ты с ними сделаешь? Вот к тебе приходит канцлер, говорит, бизнес уводи.
1: Он такой, вот дверь вон там, с той стороны закрой. Чего нет-то?
0: Ну, он твой бизнес здесь... Либо тебя сместит, как начальника, либо твой бизнес закроет, в принципе, весь. Или будешь вынужден бежать со своим бизнесом, а попробуй убежать на...
1: Бизнес-то мой, а? Как его закроют-то?
0: Ну, Саш, как? Ну, так и закроют. На каком основании? На каком основании любые бизнесы закрывают? Ну, на таком. Потому что это работает как-то иначе в каких-то других местах. Так и закроют. Тебя закроют.
1: Да
0: а поставят того, кто будет нормально относиться к инициативам канцлера.
1: Пусть попробуют.
0: Ну,
1: я открою себя на Кубани.
0: Ну, на Кубани можешь. На Кубани. Так вот много есть людей, которые...
1: У нас там место
0: в итоге на Кубани для открывают.
1: Завода Volkswagen. Что нет-то?
0: Ну, как-то по-другому надо будет уже нажать. Нажать, говорю, назвать.
1: Назвать, ну...
0: Потому что тут...
1: Народный автомобиль.
0: Народный автомобиль. BMW еще норм ушли. Гарантию до конца обеспечивали. Сейчас отзывные компании проводят. Не проводят они, по-моему, отзывные компании никакие.
1: Да, в последнее время.
0: У меня еще были ТО до 80 тысяч включены, они это обеспечивали. Это уже дилеры, по-моему, обеспечивали, а не BMW. Я не про норм, не норм. Я про то, что выгода, она не идет впереди паровоза. И хватит уже в эту выгоду всем целиться и пытаться найти и какую-то выгоду относительно этого, простроить себе вариант будущего. Выгоду... исключительно только, не целятся. Есть еще идеологические истории, но они в этой своей же собственной идеологии, они в ней запутались, заблудились. Это 100%. Они уже не очень понимают, что им надо. Потому что они глобалисты. Глобалисты — это что? Это экспансия идеи на весь мир одной конкретной идеи. Что мир глобален. Изначально американская история, но европейцы сказали, давайте будет западная история. Они сказали, ну ладно, пускай будет западная, поэтому будет вот такая вот экспансия западной культуры, западных ценностей, вот все вот это вот прекрасное, то, о чем они постоянно рассказывают, вот это и есть тот самый глобализм. И это должно распространиться на весь мир, и все в мире, чтобы знали, что вот машина — это Mercedes, или BMW везде по всему миру, кино — это про Мстителей по всему миру, там, да, и культура, музыка — это, пожалуйста, тоже американская музыка, какая-нибудь Бейонсе там и все прочее, и все по всему миру, это, знаете, это главное, действительно так это работало долгое время. Вот в чем заключался глобализм. А потом в какой-то момент они начали рассказывать нам про сад, помните? Сад, оказывается, Европа — это цветущий сад. А вокруг джунгли. И для того, чтобы к Европе, к этому саду прикоснуться, нужно еще это право заслужить. И это же идет в противоречие с тем, что такое глобализм. Ну а как можно было ляпнуть, а это министр иностранных дел Европейского Союза говорил, Жозеп Боррель, помните, такой был персонаж? Как можно было такое ляпнуть, если ты не заблудился в своей же собственной идеологии? Они заблудились. Пытаются сейчас как-то сориентироваться. Я бы сказал, переориентироваться. Но их тоже можно понять, потому что они вроде вот газовали, как не в себя. Да? Давай там бренды убираем, запрещаем русским наши бренды покупать. Вот это вот все рисуем на дверях наших магазинов, что русским вход воспрещен и все прочее, а потом за американцев, вместе с американцами, все, Байден наш президент, веди нас в светлое будущее, Джозеф Байден, а потом вдруг американцы их кинули, и сейчас они не могут понять, а что, как вообще теперь мир работает, какая у нас теперь глобальная идея. И существует ли глобальная идея? А мы должны до сих пор вот по старым правилам жить или по новым? А что нам нужно делать? Пытаются сориентироваться. Я их не осуждаю. Это нормально. В принципе, это действительно нормально. Им не позавидуешь сейчас. Ну, рано или поздно они сориентируются. Они способные. Но заблудились они достаточно давно уже. В своих же собственных воззрениях во всех этих. Доброе утро. Там скорее не канцлер пришел в BMW, а они просчитали, что выгоднее будет потерять прибыль в России, чем на западном рынке из-за репутационных издержек. Да я вас умоляю. Из-за каких репутационных издержек? Кому не наплевать? На репутационные издержки. Каких, кстати говоря, репутационные издержки каких брендов мы с вами? О каких брендах говорим? О BMW? Это бренд, которым владеют наследники до сих пор. Наследники большой империи, бизнесовой империи, человека, который занимался в нацистской Германии аккумуляторами. Варта, знаете, такие аккумуляторы mm-hmm. есть? Вот. Да. Это вот эти вот самые люди владеют сейчас компанией BMW, его наследники. Посмотрите, какие у них взаимоотношения были с пленными на этих заводах, и что с ними делали. Чуть ли не в эти аккумуляторы потом переливали, грубо говоря, всех этих пленных. Это вот эти репутационные издержки. Да это Volkswagen, да-да-да, у них там история потрясающая у хозяев BMW. Они несколько бывших пленных пытались относительно недавно у них отсудить даже не компенсацию за травму, ну, концлагеря, которые работали на производствах этой варты. Они даже не отсудить не компенсацию денежную пытались, а сам факт, просто признание того, что вы эксплуатировали нас незаконно тогда.
1: Я в шоке.
0: И чтобы как-то табличку, что ли, какую-то надо было повесить на заводе или что-то такое. Они даже от этого отнекиваются. Они вообще стараются игнорировать полностью.
1: Я сегодня же вытащу эти батарейки.
0: Или у нас как? Или Mercedes-Benz у нас репутационные издержки. А может быть, у нас Volkswagen компания с хорошей репутацией. Кто придумал вообще компанию Volkswagen?
1: Тоже там
0: это буквально нацистское изобретение, компания Volkswagen. Какие репутационные издержки, я вас умоляю, о чем вы? Ну, да. Тем более, что да всем наплевать, всем сколько стоит, главное, что за эти деньги ты покупаешь. Дело не в репутационных издержек. Они так сильно... Поймите одну вещь. На планете Земля новых рынков не открывается. Не появится новых рынков. Больше нет стран, которые вдруг вот так вот раз откроются. Ну, вы же Северная Корея какая-нибудь. Да,
1: Корея, да. Например.
0: А все остальное и так уже открыто. А там, представьте, какой рынок тогда открылся?
1: Да.
0: Целая Россия. Гигантское количество людей. Они боролись за этот рынок. И им взяли, в один момент запретили на нем работать. Не потому что выгода, невыгода, а потому что идеология. А потому что сказали, делаем, значит, делаем. Ну, они сделали. Куда это их приведет? Скорее всего, в светлое будущее вряд ли. Но они идут. Рано или поздно дойдут. Как дойдут, нам расскажут. У нас новость.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Сергей Лавров заявил о закрытии отделения Института Гёте. Он прекращает работу после решения ФРГ закрыть русский дом в Берлине, отметил глава МИДа России. В рамках Восточного экономического форума он добавил, что в стране есть структуры этого немецкого учреждения не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Лавров подчеркнул, что власти европейской страны сознательно пошли на шаг, который однозначно ведет к прекращению культурного присутствия Германии в Российской Федерации. Генпрокурор предложил мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от ВСУ. Особые условия должны быть введены в 2027 году, отметил Александр Гуцан. Я уверен, что одним из эффективных инструментов поддержки малого и среднего бизнеса, который столкнулся с этими проблемами, будет предоставление отсрочки периода внесения обязательных платежей и направление налоговой отчетности, установление льготного периода погашения заемных средств перед банком, сказал он на сессии Восточного экономического форума, передают РИА Новости. В По словам главы надзорного ведомства, нападение ВСУ на логистические центры, занимающиеся доставкой тех или иных товаров, направлены только на то, чтобы посеять панику в обществе. США заявили о заключении первого контракта на производство лазеров для борьбы с БПЛА. Договор подписали командование сухопутных войск с компанией в штате Нью-Мексико. Соглашение стало внеконкурсным в рамках программы по созданию штатного боевого лазера большой мощности, говорится в заявлении американской армии. Там подчеркнули, что лазеры позволят ликвидировать беспилотники намного дешевле, чем ракеты. Ранее в Пентагоне заявляли, что многоцелевую высокоэнергетическую лазерную систему применили на этой неделе против 3 дронов на южной границе США, которые посчитали связанными с наркокартелями. В прокуратуре Красноярского края сообщили о ликвидации 10 агрессивных медведей. Животные уничтожены в поселке Подтесово Енисейского округа, где хищник напал на 2 женщин и убил их, пояснили в надзорном ведомстве. Местные жительницы пропали 31 августа. На их поиски были направлены сотрудники полиции и волонтеры, передают ТАСС. В прокуратуре добавили, что следственные органы начали проверку по факту нападения животного на людей. Назначены судебно-медицинские экспертизы. В завершение выпуска о курсах валют. Юань 12 рублей 92 копейки, доллар 86 рублей 99 копеек, евро 100 рублей и 83 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 15, пасмурно, ветер западный около 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба. Днем вероятные осадки плюс 18-20 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94.8 FM. Именно поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
4: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Говорит Москва. 94.8.

0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. Также у нас идут видеотрансляции, они идут во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, подписывайтесь, лайки ставьте, на ракеты нажимайте. Ответственный у нас и за трансляции, и за звук Александр Казаков.
1: Всем привет!

0: Народ просто не представляет, какой вклад Порше в ВПК Гитлера. А правда не представляет?
1: Что-то я вот даже почитал.
0: Это вот про семейку Квантов, прям... да, который владеет BMW как раз. Просто Саша ужас. Казаков решил почитать. Да, я не знаю, кто-то, правда, не разбирает, не, ну, не знает про Фердинанда Порше и про его взаимоотношения с Гитлером и с гитлеровской Германией, ну...
1: Но Порше — это танки, да?
0: Порше — танки, всякие там самоходные, ну, что да, только, ну, не, только он не разрабатывал им, да.
1: А потом вдруг переобулся и начал выпускать.
0: Ну, там как по-другому-то варианта не было. Там он не переобулся, переобули, я бы сказал.
1: Переобули, ну...
0: Да, нет. Да, ну, начал выпускать. Он, может быть, даже и хотел всегда выпускать машины, кто знает. Там есть, знаешь, есть некоторые версии, что да, он на самом деле, там, он вообще не собирался, он не любил работу на Гитлере, он хотел, мечтал о машинах, он мечтал об автоспорте. Да кого-то интересует, о чем он там мечтал на самом деле. Делал то, что делал. Ну, это... Чтобы в иллюзиях никто не жил. Это про имидж там, да, и вот насколько это все ценится, там, посчитали какие-то риски, это не канцлер пришел. Да расскажите мне.
1: Что-то как-то подзабывать начали, мне кажется, вот это все. Знаешь, мы пользуемся техникой, уже и забыли. На самом деле, если вот туда углубиться и, соответственно, почитать всю историю, то просто в ужасе находишься.
0: Ну, по-другому там быть не могло, там все так. Вся страна наследники вот этого режима. Весь капитал оттуда, все бизнесы оттуда, все оттуда. Огромное количество всех этих ребят не прошли никакую денацификацию нормальную. Потому что процесс...
1: Или прошли только был... для галочки.
0: Ну, это для галочки, я это имею в виду, да. Ну, просто денацификацией там это никто и не занимался. Вы еще про Байер не читали. Я и про Байер
1: вот
0: читал.
1: Вот. Субхаса Чандра, да? Я не думал,
0: почему-то у тебя здесь нацист. В статье...
1: Ну вот смотри, про... индийского нациста.
0: Да-да-да, очень сильно удивил Сашу, индийский
1: нацист.
0: Потому
1: что индийцы у меня всегда ассоциировались с таким народом, который там...
0: Да, они разные. Они разные есть.
1: Там все танцуют, там фильм в детстве, помню.
0: Да все фрицы бывшие, к примеру, Босс, имеется в виду Хьюго Босс. И Миш Николаев тоже про Хьюго Босс пишет. Ну да, ну... Вот и сердечко синее, наверное, пишет тоже. Хьюго Босс, привет. Ну да, Хьюго Босс, привет. Нормально. Да, а японцы, что ли, какие-то другие? Ну, а про японцев посмотрите, понятно, японцы такие же. Ну,
1: подлизы.
0: Я не к тому, что, о, это, значит, все нацисты, не сметь вообще с Германией, там, за германским футболом смотреть на германских машинах, ездить, это все, там, это, мне кажется, такие заявления чушь обычная, какая-то она зачастую неискренняя, я об этом говорить не собираюсь, я просто к тому, что если мне будете пытаться рассказать про репутационные издержки, то, наверное, давайте не про немецкие бренды. Потому что нормально все у них с репутационными издержками, они умеют с ними работать, их не это волнует. У них есть намного большие проблемы, нежели чем работа на российском рынке. Дело не в репутационных издержках, а в том, что пришли и сказали, уходим. И американцам точно так же пришли и сказали, уходим. Ну, пытаются как могут изворачиваться. Ну, у кого-то получается, у кого-то нет. Жесть какая, с самого утра слушать про хохлов, пишет Дэн. Да мы пока про хохлов-то особо не начали.
1: Что там нового-то?
0: Не начинали. А слушайте, там есть, кстати говоря, хорошее. Я вчера прям... Ну, это не совсем про хохлов, это скорее тоже про европейцев, но меня повеселила эта новость. Сейчас я вам ее найду, подождите, чтобы... детали передать, потому что я прям вчера очень сильно улыбался. Там как было? Там сначала вышли новости о том, что министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что уходит в отставку в связи с возбуждением...
1: Алкоголя, да? Вроде как. Ну, нельзя же алкоголь.
0: Певкур ты имеешь в виду?
1: А, Певкур!
0: Певкур,
1: я думал, Певкур.
0: Певку.
1: Ужасно. С утра.
0: Прям с утра, да, Певку? Уходит в отставку в связи с возбуждением уголовного расследования о закупке снарядов для Украины.
1: Опа.
0: Ну, типа новость. Ну, министр обороны Эстонии, с другой стороны, кого это интересует, ну, уходит и уходит. Ну, у них там какие-то внутренние разборки. Ну, ладно, типа. А потом подробности появились, что оказалось, что он 70 миллионов евро отправил в качестве аванса итальянской компании Datacell.s.r.l, которая ранее не продавала вообще ни одного снаряда. Ты думаешь, ну, ха, пошли схематозики.
1: Ты сейчас в моей голове.
0: Чувствую.
1: Схематозики. Чувствую. Я тоже так же подумал.
0: Да, конечно, конечно, все так подумали. Чувствую, схематозики здесь где-то есть. Вот оно, зарыта коррупция-то. Все мы понимаем, как работает какая-то, где-то там. Еще бы, итальянцы, ну, любители схематозов, да?
1: Могут, они могут.
0: Да, но дальше-то лучше происходит. Дальше все становится еще лучше. Оказалось, что итальянская компания, она никакая не итальянская, а она индийская.
1: Да ладно.
0: Это просто компания-прокладка. А компания индийская, на самом деле, которая стоит за этим, за всем. И в итоге оказалось, что деньги перевел этот эстонский министр обороны вообще ни, в никуда. Он перевел это просто левой конторе.
1: Красавцы.
0: Бабки, 70 миллионов евро. Прикинь. Как бы в масштабах... Ну, в масштабах России 70 миллионов евро, ну, честно говоря, туда-сюда, да, особенно когда речь идет о вооружениях. В масштабах Эстонии уже звучит совершенно иначе эта сумма, а для просто человека конкретного, так вообще хорошо, 70 миллионов евро, да, но он отправил на боеприпасы 70 миллионов евро просто какой-то левой компании, которая оказалась индийской. И в итоге эта индийская компания просто кинула его. Никакой аванс. Да, Джимми, конечно. Джимми Ачача. Ни одного снаряда, ничего никуда. Просто исчезли.
1: Ты знаешь,
0: с радаром.
1: Звоню тебе, а у тебя там Джимми. И вот... Алло, Георгий.
0: Да.
1: Джимми. Алло. Ваше мнение очень важно для нас.
0: This is Italian company. Yes. Да. This is Italian. Italian company. We're from India.
1: Телефон.
0: Короче говоря, блин, надо литовцев так же развести. Но это к Индии. Вот Миша Николаев пишет, эти итальянцы были индусами. Я думаю, что схематозик здесь, конечно, в принципе, тоже еще возможен. Но при этом я и верю в то, что просто человечек лажу устроил какую-то. Ничего нормально, не про Эстонию. Куда-то деньги какие-то отправил, вроде как компания, вроде как занимается
1: боеприпасами. А может, здесь тоже договоренность какая-то?
0: Да, может быть, я же говорю, я схематоз, думаю, что... может, и присутствует. Но в масштабах, я думаю, что, знаешь, он, может быть, хотел бы и деньги поделить, и еще что-то. Я думаю, что и с этим его индусы могли кинуть. А что нет-то?
1: Ну, индусы, не думаю, что они такие прям...
0: Да, они намного более серьезно? Ушлые, чем эстонцы, конечно.
1: А так вот посмотришь
0: прытки
1: на фильм у них там из...
0: Ну, они там какие?
1: Ты видел, как они взглядом этот, спичкой зажигают?
0: Ну, прикинь.
1: И какое...
0: Что они могут? Они карате... взглядом спички, на лошадях дрифтят, вот эта вот вся история.
1: Я тебе говорю, прям по-настоящему.
0: Ну, и эстонцы.
1: Они делают.
0: Ну, кто победит?
1: Ну,
0: вот раз на раз, если на ножах. Эстонец или индиец?
1: Я побоялся.
0: Индиец, конечно.
1: Он как посмотрит.
0: Ну и все. Так, потом Илон Маск отправит на Марс, а скажет, я не я. Да, Илон Маск так себя хорошо чувствует, что как будто это ему все вот эти, знаете, хотя бы какой-то процентик от всех этих схематозов перепадает. Наколоть белую обезьяну буду одобряет, пишет Миша Николаев. А что сразу нападать на человека? Оступиться может каждый. Но он же деньги отправил друзьям нашим, индийцам. Давайте разбираться, не виноват он. Нам вообще все равно. Нам просто за этим весело, забавно смотреть, за этими разборками. Сама по себе ситуация, она такая достаточно... с большим комедийным потенциалом. И то, что это эстонец, еще добавляет как будто. Они и так герои анекдотов. А тут еще и вот... И я не удивлюсь, знаете, если мы сейчас увидим, что эта история там
1: имеет продолжение?
0: Нет, 1987 года, знаешь, какая-то еще советская. Просто сейчас только дошло до них, что вот отправили куда-то в Индию 70 миллионов евро. Они тогда в будущей валюте еще не существовали.
1: Откроется новый там завод.
0: Отправляли. Министр посмотрел, нормальная контора, есть сайт и номер факса. Да, да, так оно и было. Это в очередной раз подтверждает, и я понимаю, что это, конечно, эстонцы, но я вас уверяю, на самом деле это работает везде так, вне зависимости от масштаба страны. Это вот всегда просто люди. Всегда держите это в голове. Министры, президенты, даже короли. Вот это на самом деле просто люди всегда. И они совершают человеческие ошибки. Они ведут себя очень по-человечески. Бывает так, что на посту, большом, серьезном посту, человек, который не соответствует этому, этой позиции, у него будет недостаточно образования, недостаточно таланта. И это может случиться, как в Эстонии. Я думаю, в Эстонии случится чаще.
1: Ты бы хотел там побывать, кстати?
0: В Эстонии? Нет, никогда не хотел. Ничего хорошего никогда не слышал я про Эстонию, чтобы я прям захотел побывать там. Кроме нашего президента и Ленина. Да, конечно, кроме Ленина и нашего президента. Хотя я бы в один ряд бы...
1: Не ставил.
0: Да, я бы не ставил. Но Моника Левинский не даст соврать, пишет Виша Николаев по поводу просто людей. Но это всегда просто люди. И когда пытаетесь проанализировать, как они там себя поведут, а что у них в голове и так далее, их надо именно не с точки зрения персонажей из былинных рассказов со страниц учебника истории или там из каких-то фильмов. Их не так надо воспринимать. Их надо воспринимать как простых людей. Всегда. Вне зависимости от того, о ком идет речь. Тогда станет понятнее.
1: Слушай, ну за этими людьми стоит большая команда.
0: Ну и тоже людей. Могли, допустим, ну тоже
1: даже
0: людей.
1: С другой стороны.
0: Ну, во-первых, в Эстонии большая команда. Что такое по эстонским меркам большая команда? Полтора человека?
1: Ну слушай, ну это не один голова, а несколько голов.
0: Да, эстонских.
1: Ну блин, да.

0: Не знаю, у меня тоже получились, у меня какие-то осетины.
1: Я к тому, что просто так деньги нельзя перевести, понимаешь?
0: Можно. Оказалось, можно. Но
1: я не могу перевести тебе деньги просто так.
0: Ты банк просто открой, я тебе покажу, как делать.
1: Потом.
0: Мы найдем.
1: Ну, я тебе понял смысл? Можно. Как он мог один человек просто взять, перевести не туда еще и так облажаться?
0: Не, ну он министр обороны.
1: Я вот сейчас чисто даже...
0: Он министр обороны, он поставил подписи, и деньги перевели.
1: И что, никто, ни критическое мышление ни у кого не было?
0: А, ну, что тебе же сказали?
1: Перепроверить компанию, там, в конце концов, куда переводят. Ну, это серьезные дела.
0: Ну, это министр обороны. Это приказ. Министр обороны, что ты будешь делать? Если тебе сказать, понятное дело, что он сам в банковское приложение не залезал.
1: У любого министра обороны есть еще какой-нибудь подминистр обороны. Ну, я так предполагаю. У них.
0: Да, это осетинский был, Георгий. Я же сказал, да, я на осетина был похож в итоге.
1: Ну, короче, неважно, но сейчас это в другом идет. Сейчас у нас серьезная организация вообще.
0: Да-да-да, да.
1: Я тебе задаю по-кубански вопрос. По-кубански. Ответь мне сейчас.
0: Ты сидишь на этаже... На первом из на двух, первом, скорее все. Всего, этажей Министерства обороны Эстонии.
1: Может, в подвале даже, неважно.
0: Да.
1: Бункере.
0: Ты отвечаешь за финансы Министерства обороны.
1: Отвечаю прямо сейчас здесь.
0: Тебе министр обороны приходит и говорит, вот контора, мы туда, под подписанный мной приказ, переводим туда 70 миллионов евро.
1: Ну,
0: ты берешь и переводишь, ты больше вообще ничего не делаешь. Ты никаких вопросов не задаешь. У тебя приказ есть министра обороны. Начальству сказала, все, переводишь. Вот сейчас тебе скажут, главный редактор, ну, скажет тебе, вот в 25 минут ровно.
1: Скажу,
0: нет, деньги Георгий. Он тебе не скажет. Он тебе скажет вместо новостей теперь, каждые полчаса, мы включаем песню про 3 сентября в честь праздника. Чушь же, правильно?
1: Я позвоню Роману Георгиевичу, скажу, Роман Георгиевич.
0: Он тебе сам позвонит, наберет и скажет, Саш, все, включаем каждый раз про 3 сентября. И ты будешь включать. Ну что, тебе так сказал главный редактор. Хотя это была бы полная чушь.
1: Полная чушь. Я еще переспросил, это точно?
0: И он тебе обязательно сегодня позвонит и это скажет. Ты обязательно так сделаешь.
1: Скажу,
0: на первом этаже это у них консьержка пишет. Миша Николаевич, консьержка.
1: Короче, все равно.
0: Здесь в этом переводе против. Денег очень много странностей. То есть он здесь оказался лохом или сам в этом признался? Он здесь оказался лохом, он сам ни в чем не признался. Но...
1: Трансляции подвисли.
0: Серьезно?
1: Да, 3 сентября. Вот, я вижу.
0: Да, я вижу, да. Ну и так я и знал.
1: Ну, извините.
0: Что у тебя обязательно подвиснут трансляции.
2: Удалить плейлисты.
0: Они выключились?
1: Ну, вот видишь, ты не шевелишься. Не шевелишься.
0: Нет, а сам сигнал-то идет? Или
1: все,
0: до свидания
1: камеры? Полное, да. Давай отбивку поставим.
0: Ой.
1: Хочешь? Ну, прости.
0: Саш Казаков. Ну, слили министра, пишет Екатерина.
1: Ладно, переведу тебе денег.
0: Да, давай. Так вот проблему мы решим.
1: 100 рублей.
0: Слили министра. Ну, может, и слили министра. Неважно, сама по себе история комедийная. Мне понравилось. То, что очень много странностей, да, действительно много странностей. Я не удивлюсь, если там где-то и закопана большая-большая коррупция. Хотя для в масштабах Эстонии, ну, прям совсем большая сумма. Так, мутно-мутно. Пора специальную военную операцию в Эстонии начинать. Это потом. Это дойдет еще до этого такими темпами. Ну что вы сразу на человека нападать, оступился, может, каждый. Да, просто представьте себе, если Эстония...
1: Нет. Посмотри.
0: Ничего мне не пришло. Представьте, если Эстония... индусам отправил. Представьте, если в Эстонии министр обороны попадает на 70 миллионов евро, просто отправляя какой-то левой конторе в Индию. Представьте, какие там, в принципе, масштабы. Попилы идут на этом, на всем. Я думаю, у нас такие с вами новости будут ждать все больше и больше.
1: А какие там из автомобили?
0: Разных, покупают с этих попилов какие там автомобили. Там все эти бабки пилят. И европейцы, это про тех, кто вот мне писал про эти европейские бренды подумали про репутационные издержки, вот это вот все прочее, вот эта вот светлая вера в...

0: цветущий сад, который у некоторых до сих пор остается, я эту веру вижу, я ее периодически наблюдаю, там все работает по тем же самым правилам, на самом деле. Там тоже есть люди, которые пилят, которые зарабатывают бесконечно на этих деньгах, которые отправляют через какие-нибудь подставные компании, типа на Украину, потом это все переводят на их какие-нибудь офшорные счета. Там все работает точно так же. Мы с вами еще увидим подтверждение этим тезисом в большом количестве. Эстонцы, может быть, только начали сейчас эти процессы. А может быть, они здесь конкретно и просто действительно тупой министр какую-то чушь совершил. И такое тоже может быть. Но мы с вами все равно увидим эти процессы. Никаких светло-ликих, прозрачно-честных, невероятных нету нигде их. Везде все работает одинаково. Правила те же, но обертка красивше, пишет Денис Девятиэтажник. Да, наверное. Наверное, обертка действительно симпатичнее. И вот это к разговору о глобализме и всем прочем. Где у меня было здесь сообщение, я забыл его прочитать, но оно хорошее было. Вот Макс писал. Вы такие наивные, право слово, прям не верится. Неужто вы не изучали историю, хотя бы чуть-чуть, глубже историю копните, тогда все поймете. Не было никакого глобализма, всегда были люди и нелюди, вот и все европейские ценности, а вы тут, как наивные детсадовские, почему-то размышляете. Как раз, я считаю, что вы абсолютно правы по поводу люди, нелюди, так они всегда на всех и смотрели. Но в чем был смысл глобалистской идеологии? В том, что мы вот этих вот черных, непросветленных недолюдей, мы им сбагрим частичку нашей культуры, мы им сбагрим наши товары, мы их научим жить по-нашему, чтобы они наши товары смогли потреблять, чтобы мы могли на них зарабатывать. Мы им поэтому немножечко с ними нашей культурой поделимся. И тогда нам будет легче управлять всем этим миром, который по каким-то своим странным правилам работает. Потому что мы заставим их танцевать под нашу дудку. Это никогда не было про то, что все люди наконец-то будут равны, и все будут одинаково любить все хорошее, и будут всегда не любить все плохое. И мы всех заставим жить по таким правилам. Нет, никогда ничего такого не было. Не надо тоже неправильно интерпретировать эту глобалистскую идеологию. Смотрим на вещи реалистично. Поэтому там история, не история, вот детсадовцы. Никто здесь, как детсадовцы, ни на что не смотрит. Смотрим на это, на все так, как есть. Но они умудрились настолько заблудиться в самих себе, в своей башке, что уже не понимают, что им от этой глобалистской истории нужно. И в итоге ее и профукали полностью. Как бы туда и дорога. Она на самом деле абсолютно утопичная история. Долго существовать не могла бы, потому что человек просто такое существо же. Вот, мы не одинаковые все. По-настоящему это никогда работать бы не смогло. Ну, чуть-чуть протянуло. Интересное было время, надо сказать. Будут потом его достаточно внимательно изучать историки всякие разные. Очень любопытное было время. У нас сейчас новости, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Дальний Восток должен стать центром экономического роста. Власти переходят к реализации обновленной стратегии развития региона, рассчитанной на период до 2036 года, заявил президент России. Дальний Восток находится на подъеме. Предприниматели видят перспективы для развития и расширения своего дела. А граждане понимают, что их знания и компетенции востребованы, сказал Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума. С 1 января 2027 года на всем Дальнем Востоке и в Арктике будет действовать единый режим преференций, сказал глава государства. Путин потребовал убрать бюрократические барьеры для бизнеса. Бессмысленно вводить налоговые льготы и одновременно закручивать гайки, пояснил глава государства. Минобороны заявили о ликвидации 416 дронов ВСУ, прошедшей ночью. Дежурные средства ПВО уничтожили беспилотники противника в период с 8 вечера среды до 8 утра 3 сентября, уточнили в ведомстве. Там добавили, что БПЛА были нейтрализованы над территориями 16 областей, в том числе над Московским регионом. Кроме того, летательные аппараты были перехвачены над Черным морем. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 47 летевших в столице дронов. Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Жуковский, Домодедово и Внуково. Власти Израиля заявили о готовности вывести палестинцев из Газы. Их эвакуируют, если другие страны будут готовы принять людей, отметил министр обороны Исраэль Кац. Около 80% жителей анклава хотят эмигрировать. Без этой эмиграции в конечном итоге нет реального решения вопроса Газы, сказал он. Глава ведомства добавил, что Хамас не позволяет уехать палестинцам. Кац подчеркнул, что израильское правительство готово вывести их по морю, по воздуху, всеми возможными способами. Соглашение о прекращении войны в секторе Газа было достигнуто в октябре 2025 года при посредничестве Египта, США, Катара и Турции. В настоящее время реализация договоренностей остается незавершенной. Миноборнауки сообщили о поступлении более 1 миллиона человек в вузы. Они подавали документы на бюджетные и платные места в рамках приемной кампании 2026 года. Кроме того, в рамках пилотного проекта по апробации новой модели высшего образования, реализуемого в 17 российских университетах, на программы базового высшего образования поступили свыше 44 тысяч человек, а на специализированное – более 13 тысяч. Приемная кампания этого года завершится не позднее 30 сентября. Завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 15, облачно с прояснениями. Ветер западный около 3 метров в секунду. Днем вероятные осадки плюс 18-20. Вечером синоптики обещают 14-16 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
3: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
4: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио «Говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. «Говорит МСК». Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. «Говорит Москва» 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте говоритмосква.ру. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play.
6: Говорит Москва.

9:37 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 3 сентября, четверг. Меня зовут Георгий Бабаян.

0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. А также у нас идут видеотрансляции, они идут во ВКонтакте, в ВК-видео и на Рутюбе. YouTube сегодня все-таки добил Александр Казаков.
1: Так точно. А еще ты не сказал, что я его восстановил практически.
0: Всю практически, мне нравится. Добавил. Ну, практически восстановил.

0: А, плейлист на месте? Да, на месте. Пока
1: я
0: вроде
1: еще не
0: как.
1: Проверял.
0: Пока.
1: Проверю.
0: Не надо, пожалуйста, вот оставь, да, я тебя очень прошу. Не трогай. Все, чтобы осталось как есть. А, мэр поздравил с победой в первенстве России моего сына Илью и его команду, пишет на здоровье. Команду по настольному теннису, я так понял. Вырвали победу в Московской области. Ну и мы вас поздравим, молодец ваш сын. Поздравляю с победой. Значит, у нас еще есть QR-код в трансляции. Вы его можете отсканировать, и он у вас придет на бота в мессенджере
1: Макс. Вот тот, что в правой части нижнего угла?
0: В правой части нижнего угла. Ровно оно.
1: В углу,
0: да,
1: правой части экрана?
0: Да. Вот ровно этот. Сканируйте. Бот в мессенджере Макс. Все, пишите нам ваше сообщение. Президент начал выступление на, значит, Дальневосточном экономическом форуме. И на данный момент, ну вот, давайте я вам, да, зачитаю из того, что есть сейчас. Скажем, пока президент говорит о Дальнем Востоке и его развитии в основном. Значит, он объявил о введении с 1 января 2027 года единого преференциального режима для бизнеса на всем Дальнем Востоке и в Арктике. Дальний Восток должен быть территорией сотрудничества и динамичных изменений. За 11 лет в Дальневосточный регион привлечено около 25 триллионов рублей. Капитальных вложений в ВРП вырос больше, чем в 3 раза. Безработица на Дальнем Востоке снизилась за последнее время в 4 раза до 2,2%, как в среднем по стране. Дальний Восток России находится на подъеме. Путин объявил о переходе к следующему этапу развития Дальнего Востока, обновленной стратегии на предстоящие 10 лет. Действующие льготы для резидентов нынешних туров на Дальнем Востоке сохранятся после введения единого преференциального режима. Будет запущен особый правовой режим для беспилотников. Речь идет о беспилотниках для того, чтобы они для доставки грузов беспилотников на Дальнем Востоке. Вот даже такое было. Я, к сожалению, в прямом эфире этого не слышал. Когда об этом шла речь, мы еще с вами здесь разговаривали. Я послушал вот уже, когда у нас новости были. Так что, ну вот, да, поручил отработать на Дальнем Востоке перевозки гражданских грузов с помощью дронов на малых высотах. Также потребовал убрать бюрократические барьеры для бизнеса, не допускать избыточного контроля и закручивания гаек. Россия продолжит развивать добычу полезных ископаемых на востоке и севере страны, в том числе нефти, газа и золота. Добываемые на Дальнем Востоке и в Арктике природные ресурсы должны все больше перерабатываться в этих же регионах. С 1 января 2027 года на Дальнем Востоке должен быть запущен особый правовой режим для беспилотников. Но это я вам уже прочитал про беспилотники, это повторяются, коллеги, у которых я это читаю. А, ну, в общем, пока про Дальний Восток, говорит президент. Тут мы с вами закончим. Вы продолжайте слушать радиостанцию, говорит Москва, конечно же.
1: Трансляцию
0: после того, как мы, да, закончим. А я пойду потом слушать президента очень внимательно. И завтра с утра, я думаю, мы с вами это тоже обсудим. Кто-то у меня спрашивал объявить... А, Дмитрий Катков вот спрашивал, озвучить эти темы на вечер. Я подготовлюсь. На вечер я не знаю, какие темы я могу вам озвучить. Потому что, да, 100% интересные. Просто вечером буду не я. Вечером будет коллега Юрий Буткин. Вечером меня сегодня не... Вы хотите, чтобы я еще и вечером был? Это уже, по-моему, перебор, нет?
1: Я бы с удовольствием тебя послушал
0: один раз,
1: в повторе.
0: Я один раз... А, в повторе?
1: Ну, в смысле, тебя. В повторе твоей личности.
0: Я один раз... У меня был такой, когда я... подменял с утра и вечером, но это просто не о чем говорить особо становится, потому что тем...
1: Тебе не о чем. Да ты вот как тебя смотришь, так есть о чем всегда.
0: Ну, так кажется, ну, тем
1: о чем поговорить? А в итоге как, дашь?
0: Не, ну, о тех же самых ты вещах просто приходится говорить. Не новые, новые ничего не происходит.
1: А вдруг кто-то не посмотрел, не послушал, ты вот... Ну, с тебя умнеешь.
0: Не, ну это я не знаю, умнеешь, не умнеешь, но сегодня вечером буду не я, слава богу. Я сегодня вечером пойду с детьми куда-то
1: вот
0: пойду,
1: да,
0: схожу.
1: А, да. Вот, сейчас про футбол свой. Конечно.
0: Так, не Осиповым единым, как говорится, пишет Хишаду, еще бы, да, слава богу. Как будто батя уговаривает на дачу поехать, это видно, ты меня сейчас, да. А вечером 2 часа за часы.
1: Это как?
0: Это вы мне предлагаете часы в обмен на... На эфир вечерний?
1: Кстати, у меня часы Casio есть, я тебе хотел предложить. Хорошие.
0: За эфир?
1: Ну нет.
0: За деньги, ну, да? Да, спасибо, Саша.
1: Хорошие.
0: Спасибо, да. Значит, что у нас еще было интересного? Давайте попробуем с вами найти. А, вот это тоже вчера с вами говорили про противостояние на улицах Киева, ГУР и СБУ. Там подъехали видосики с этим противостоянием, как они друг друга стреляют, прям с камер видеонаблюдения. Я не могу сказать, что это сюрпризом стало для меня. Не стало. 100% не стало сюрпризом. Просто в очередной раз забавно на это, на все смотреть. Вот эти новости параллельно происходят. Новости о том, как в чатах школьных запрещают говорить на русском языке. За это вводится штраф на Украине. В чатах домовых...
1: Причем запрещают на русском.
0: На русском, да. На русском языке запрещают говорить. В домовых чатах...
1: Нет, я имею в виду, на русском запрещают?
0: Нет, запрещают на они на украинском говорить на русском. Официальные документы на украинском у них выходят. Но когда их спецслужбам террористическим надо друг с другом выяснить отношения, кто из них, видимо, больше террорист, кого-то там выкрасть, кого-то там постараться отбить, друг с другом устроить перестрелку в центре Киева. Вот эти спецслужбы, которые, многие, я думаю, из этих, ну, там, конечно, совсем какая-то элита участвовала в этих перестрелках, но в том числе и СБУшники, в случае, если вдруг вы слишком хорошо будете писать на русском языке в домовом чате, может быть, не нулевая вероятность, что именно эти люди приедут вас паковать потом. Вот эти люди на улицах Киева, перестреливаясь друг с другом, разговаривают на чистом русском. Я бы даже сказал,
1: может,
0: на русском матерном.
1: Может, поэтому они перестреливаются?
0: Нет, они не поэтому перестреливаются. Но там нет ни одного украинского слова вообще. Вообще нету. Ты вот слушаешь на этих, которые, значит, стреляют друг в друга на улице Киева. Ты слушаешь про слушки разных коррупционных деятелей украинских, вот, которые НАБУ публикуют. Там нету ни одного слова по-украински. Ни одного. И удивляет, ну, нет, не удивляет, мы как бы к этому привыкли, да, но вот уже сколько времени прошло, уже как они возвели в абсолют борьбу с языком, с русским, делают вид, как будто они, ну, насколько это, значит, самое мерзкое, что может быть, снесли памятники, слушайте, они памятники Булгакову, киевлянину там сносят, Пушкина везде, где только можно было, все снесли, но при этом сами продолжают разговаривать на русском языке друг с другом. Это вот так просто сильно они не верят в то, что сами делают? Или почему это? Ну, если так задуматься. Почему вы продолжаете говорить на русском языке? Ну, если вы такие принципиальные, если вы так сильно не любите этих москалей, ну, перестаньте. Да, может, тяжело, это ваш родной язык, конечно, я понимаю, вы думаете на этом языке, но у вас же принципы. Вы же себе придумали всякую чушь про древних русов и вот это вот все. Ну, значит, пересильте себя, хотя бы постарайтесь. Расщепление личности, однако. Глубоко больная территория, пишет Денис Девятиэтажник. Да, это вот, кстати, в этом же жить еще надо. Это переодетые русские. Я-то понимаю, что... И вот Макс Федосимов пишет, что потому что они русские. Я понимаю, что они русские. Но вы публично говорите одно, на государственном уровне делаете одно, все публичные речи вы делаете на украинском языке, даже если у вас это получается коряво. Вы не можете там некоторые слова придумать до сих пор. Геликоптер, гвинтокрыл, помним вот эти все истории. Но как только выключается камера, гаснет красная лампочка, вы говорите на русском. И ведь все это знают. Это ни для кого не секрет. Я уверен, все на Украине знают, что так оно выглядит. Все на Украине так себя ведут. В случае, если понимают, что здесь, да, наверное, надо на украинском говорить, чтобы не было никаких проблем, говорят. Но потом сразу же, как только чувствуют безопасность, говорят по-русски.
1: Да или в опасности, я даже посмотрю вот на эти видео,
0: которые... Иногда и в опасности, ну, когда бы прям совсем опасности, естественно, только всегда по-русски. Всегда только
1: на
0: да.
1: русском говорят.
0: Но...
1: Говорят, а не говорят, извини.
0: Да, не говорят. Пускай говорят. Но... Почему? Почему нельзя... Я возмущен, почему они не могут себя переселить. Меня вот это вот возмущает. Я за такую честность. То есть, если ты упоротый и упертый, но будь упоротым до конца. То есть, даже упоротость какая-то поддельная. И вот это вот, этот нацизм украинский, надо до конца гнуть уже свою линию, гните. Как-то это все очень сильно нечестно. Как не пытаются убить язык, они уже делают все для того, чтобы его у себя там убить. У них не получается это сделать. Это, наверное, уникальный пример. Вообще, в принципе, может быть, в мире. Когда у тебя пытаются убить свой собственный язык.
1: Я предлагаю им просто взять, ну, раз не получается, и забить на это все.
0: Нет, они не могут Почему? На это забить. Ну, видишь, не забивают же.
1: Да, я думаю, забьют.
0: Ну, забить — это просто продолжить говорить по-русски. Ну, а вот сейчас была забавная история, когда он с Майей Санду разговаривал по-украински. Вот, значит, да? Рядом Майя Санду, да. И он ей говорит по-украински, ей переводит переводчик. Я не знаю, на молдавский, наверное, переводит.
1: Хотя наверняка же наш...
0: Она, конечно, разговаривает по-русски. И он разговаривает по-русски. И они друг с другом, да, друг с другом вот разговаривают на языках, которые не понимают. И не на английском при этом, знаешь, еще. Потому что на английском тоже нормально не говорят. Ну, это ладно, это абсурд. Хорошо. Но здесь-то уже, я говорю, это уникальный пример. Существует в истории человечества масса примеров, когда специально душится какой-то язык. Но обычно это кто-то большой душит какой-то маленький язык. Большой народ против маленького народа. Зачастую это так выглядит. Чтобы душили свой собственный язык. Я не знаю, может быть, вы сможете мне привести такой пример. Я не могу придумать. Чтобы пытались душить свой собственный родной язык. Типа англичане английский. Англичане уэльский язык. Это да. Это я понимаю.
1: Там... А почему это разница какая-то есть в произношениях или что? Или
0: между английским и уэльским? Да. Нет, это вообще разные языки.
1: Английский и уэльский? Английский да. Просто.
0: Нет. Именно конкретно уэльский язык. Это очень-очень своеобразный язык. Ну,
1: наверное, из-за того, что язык. Они просто друг друга не понимают. Только из-за этого они могут запретить.
0: Не, ну потому язык. Что у тебя англичане, вот эти все островные народы, которые там вокруг них, они их себе подчинили, всех их захватили.
1: В свое время. На этом уровне, то есть имеется
0: в виду. Да. Ну, там он так или иначе, он существует сейчас, этот Уэльш, так называемый. Но у них были всякие разные взаимоотношения с англичанами. Я просто как пример. Там, таких примеров там, в какой-нибудь Африке, вагон-маленькая тележка, индейцы, их взаимоотношения с теми же самыми англосаксами, которые там высаживались в свое время, это вообще там, отдельная история. Это стандартный подход человечества. Все люди всегда делали одно и то же. А родной язык, чтобы его уничтожали, кто-то может такой пример привести? Пример, пожалуйста, российская знать говорила на французском. Нет, говорила на французском, это нормально тоже. Чтобы целенаправленно была политика уничтожения родного языка в пользу неродного.
1: Они чтобы очень они зовут вот... Александр Казаков.
0: Если они... чего говоришь?
1: Да, вот тут спросили, что за неуч. Можно подумать, вы там много чего знаете.
0: Да, не
1: обижайся. Проведем там тоже экзамен вам.
0: Тоже не обижайся. Тоже не обижайся, Саша, вы что тут? Что да, развели-то?
1: Не обижайся.
0: Мы за такое банить можем.
1: Да не, ну интересно.
0: Просто. Ну, Саша добрый. Я не такой добрый.
1: Да.
0: Да, мы за такое можем банить. А французский язык у нас знали, да, разговаривали. Есть вот эта история о том, что на французском, может быть, даже разговаривали лучше, чем на русском. Хотя, знаете, я и сейчас про некоторых людей порой слышу такое, что, ой, да он на английском говорит лучше, чем на русском. Такое и сейчас тоже применяют. И это никогда не так. Я тоже думаю, что это не до конца правда, на самом деле, про знать русскую. Но даже хорошо, пускай примем за истину. Разговаривали на французском лучше, чем на русском. Но они не говорили, что русский язык, давайте мы отменим русский язык и будем говорить только на французском. Это не было государственной политикой никогда. А тут государственная политика. Я же про это говорю. Вот это странно. Это уникальный пример. И он провальный. У них ничего не получается сделать с этим. Они сами, те люди, которые сами запрещают, даже идеологически выверенные, те, кто в это, может быть, даже верит искренне. Там есть эти супернацисты, которые в это верят, я вас уверяю. Даже они не могут это через себя переступить. Не получается нутро задушить. И примеров тому, вагон и маленькая тележка. Как только, как они думают, выключается запись. Но мир наш в 21 веке такой, что запись не выключается никогда. Запись, она всегда вокруг, везде. Вас пишут. Но они до сих пор до этого еще пока не доперли. Если запрещают русский язык, пусть и перестанут использовать советскую военную технику и оружие. Ну, это, ну, они уже и перестали. Почти уже не осталось никакой там советской техники. На них получается на молодежь влиять. Они уже будут плохо говорить по-русски. Нет, не будут. Не будут. В том-то и дело. Потому что взрослые разговаривают на русском. Для того, чтобы молодежь плохо говорила по-русски, с ними никто не должен по-русски разговаривать. Вокруг них. А все вокруг разговаривают по-русски. Нету никого, кто говорит по-украински вокруг. В этом дело. Если бы они действительно говорили все на украинском, и даже те, кто плохо говорит на украинском, все равно убрал бы русский из своего лексикона, и плохо, но говорил бы на украинском, тогда да, тогда бы я сказал, действительно, у молодежи будет все иначе. Но не будет. Это я просто, вот, просто констатирую, не будет. Я даже сейчас без там, прицела в будущее, что мы эту государственность снесем, даже без этого, говорю, все равно, вот, даже если останется все как есть на данный момент и продлим эту историю до бесконечности, все равно нет. Потому что они не могут отказаться от русского языка. Поэтому этот эксперимент провальный. Много экспериментов, которые поставили над Украиной, сработали, но не этот. Этот как не пытаются. Вы говорите, молодежь, она уже будет говорить плохо по-русски. Ну, молодежь, там уже давным-давно много молодежи. Это же не сейчас началось, правильно? Мы с вами только самую яростную фазу обсуждаем уже больше 10 лет. С 2014 года. А битва с русским языком там началась сильно раньше. Там уже и так молодежь. Не получается. Говорят по-русски. Ну, наблюдать за этим, по крайней мере, интересно. Друг из Берлина передает, русский дом закрыли. Домой 8 числа. Но зато домой. Я так скажу. Зато домой. Это приятное чувство, когда вот из какого-нибудь Берлина ты возвращаешься домой, в Москву. Это ни с чем не сравнимая сразу история. Сразу песня
1: вспомнилась, помнишь? Домой!
0: Да, да, была такая песня. Это группа «Секрет».
1: Да.
0: Так, тут про Крупскую мне уже... Ой, очень много тут про Крупскую Наталья справка. Пишет, да. У меня просто даже времени не хватит ваше сообщение прочитать. Я сейчас уже после программы прочитаю. Да все это искусственно. Искусственно, да. Ну, вот, искусственное в настоящее не переходит. Количество в качество и все прочее. Продолжается выступление президента на форуме во Владивостоке. О чем там президент сказал, мы сейчас с вами послушаем выпуски новостей, завтра обсудим, я думаю, здесь с утра, все эти высказывания, и наверняка не только эти высказывания. Еще раз, да, сегодня вечером все-таки буду не я, сегодня вечером в программе «Отбой» Юрий Буткин будет работать. Слушай, а кто у нас в программе «Своя правда» будет сегодня? В программе «Своя правда». Да, я так и думал. Филипп Клименов будет сегодня.
1: Кстати,
0: в программе
1: классно,
0: «Своя правда». Вот. Да, обязательно тоже слушайте. А я завтра буду здесь с утра. И послезавтра буду. И после-после. А после-после-после не знаю. Рыба моей мечты. Что не только я. Послезавтра нет.
1: Не,
0: ну
1: ты
0: только
1: же
0: я.
1: Со мной будешь.
0: А, ну и с тобой, да. Ну и с тобой буду. Все, ты вы...
1: Обещаю, не буду гэкать больше.
0: Хорошо. Ну и не обещай то, что не можешь. Пообещать. Ну, зачем ты?
1: Ну, это я к тому, что не вот, хотят вот, русский язык искоренить, а вот он без меня никак не это.
0: Из тебя-то как?
1: Никак. Вот я, ты когда вот расслабляюсь,
0: русская,
1: у меня
0: сама
1: сразу
0: русская же, Саш. Александр Казаков,
1: я
0: кстати.
1: Кубанский, говорит. Мне можно.
0: Кубанский. Я Георгий Бабаян. Услышимся с вами завтра с утра. Сейчас новости. Всем счастливо.
1: Всем пока.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 10 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Кремле заявили об отсутствии планов стать инициатором понижения дипотношений с ФРГ. В Германии сейчас не ведут речи об этом, отметил пресс-секретарь президента России. Но, с другой стороны, очевидно, что они сейчас способны на любые абсурдные шаги, сказал Дмитрий Песков в комментарии «Вестям». Он подчеркнул, что канцлер Фридрих Мерц за счет своих резких шагов пытается заработать очки внутри Германии, но получается это чрезвычайно неуклюже. Ранее глава МИДа ФРГ Йохан Вадефуль сообщал о решении закрыть генконсульство России в Бонне с 18 сентября. Заявление было сделано на пресс-конференции, посвященной атаке дронов в аэропорту Лейпцига. Ее немецкие власти связали с российской разведкой. Минобороны заявили о поражении логистического центра «Биокон» на Украине. Он расположен в Великой Александровке Киевской области. Склад используется для хранения и распределения грузов военного назначения украинских формирований, пояснили в ведомстве. Там добавили, что центр был атакован с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов. Пит Хексит продлил пребывание войск США на Ближнем Востоке до 2027 года. Глава Пентагона сохраняет развернутую в регионе группировку в составе 50 тысяч военнослужащих и 19 кораблей, а также частей ПВО и воздушно-десантной дивизии. Данные приведены в статье газеты Wall Street Journal, которая ссылается на информированные источники. Они отметили, что такие действия американских властей свидетельствуют о том, что конфликт с Ираном может затянуться до следующего года. Администрация президента США Дональда Трампа намерена сохранить мощные наступательные возможности на случай эскалации боевых действий. Александр Новак указал на стабилизацию ситуации с бензином за последнюю неделю. При этом сохраняется незначительный дефицит на заправках, отметил вице-премьер России. В кулуарах Восточного экономического форума он сообщил, что в стране фиксируется частичное снижение добычи нефти относительно планов. В том числе это связано с недозагрузкой НПЗ из-за внеплановых ремонтов. Но это явление временное, и, в принципе, по мере выхода заводов в работу и стабилизации обстановка добычи будет увеличиваться. Новак подчеркнул, что экспорт российской нефти стабильный, максимально используются существующие мощности. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань – 12 рублей 92 копейки, доллар – 86 рублей 99 копеек, евро – 100 рублей и 83 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, облачно с прояснениями. Ветер западный около 3 метров в секунду. Днем вероятны осадки плюс 18-20. Вечером синоптики обещают 14-16 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисичанска.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
7: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг в эфире востоковед-турколог, преподаватель кафедры мировой политики и мировой экономики Института управления РАН ХИКС Юрий Мавашев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
7: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: 10:06 в Москве, сегодня четверг, 3 сентября, это программа «Револьвер», в студии я, Герман Бабаян, и сегодня наш эксперт, политолог Сергей Борисович Станкевич. Сергей Борисович, добрый день, доброе утро, наверное, все-таки еще.
10: Да, доброе утро, здравствуйте, Герман, здравствуйте, наша аудитория. Я от себя напомню, что я миротворец, христианский пацифист, кроме того, что историк и политолог. Ну и, кроме того, я еще и остаюсь пока на телеграм-канале «Станкевич объясняет». Там у нас продолжаются дискуссии, которые мы здесь не успеваем завершить. И также присутствую в Максе.
9: Подписывайтесь, находите канал, подписывайтесь. И не забывайте о том, что у нашего эфира тоже есть координаты. Вы можете писать нам на наш смс-портал по номеру +7 925 48 94 8. У нас есть боты в Телеграме и в Максе. Называются они «Говорит МСК-бот». И звонки мы принимаем по номеру 8 495 73 73 94 8. Смотрите нас во ВКонтакте, в Ютубе и на Рутюбе. Везде трансляции идут, верно? Чудно. Сергей Борисович, хотелось бы начать плюс-минус с того же, что у нас обсуждалось предыдущие 3 часа в эфире, а именно непосредственно саму ситуацию и последствия ситуации с дроном в аэропорту Лейпцига. Там произошла какая-то совершенно странная ситуация. То ли врезался в крыло самолета дрон и не взорвался, то ли его поймал работник аэропорта. Разные газеты по-разному пишут. Но, слава богу, никто не пострадал. 5 августа это произошло, месяц назад. И вчера мы, значит, вчера и позавчера начали сталкиваться с последствиями всего этого. У нас закрыли на наше, ну, объявили о закрытии нашего генерального консульства в Германии, русский дом сказали, что закроют. Что это такое? Что это за, ну, абсурдная какая-то ситуация, какая-то просто провокация? Кому она нужна, зачем ее делают?
10: Вот, понимаете, Герман, для того, чтобы понять любое важное, знаковое и, может быть, поворотное событие, его необходимо поставить в правильный исторический контекст. Иначе мы будем бесконечно путаться в очередных информационных манипуляциях. А сейчас идет волна просто различного рода информационных манипуляций. Так вот, исторический контекст следующий. Европа старая, Европа уходящая, как я считаю. Европа, главной опорой которой является нынешняя брюссельская бюрократическая корпорация, эта Европа приняла курс на ремилитаризацию, на новую милитаризацию Европы для того, чтобы осуществить очередной поход на восток, Дранг нах Остен. Ну, может быть, не в буквальном смысле, не в виде формирования очередной там армии вторжения, но этот поход будет осуществляться во всех формах мыслимого давления, которые позволяют избежать скатывания к ядерной войне. То есть это некий санитарный кордон, железный занавес, санкционное, комплексное нарастающее давление, попытка изолировать Россию, исключить из всех форм цивилизованного общения. Вот такой выбор сделала, принципиальный выбор, ответственный выбор, нынешняя брюссельская корпорация правящая и ее представители, которых она продвигает в ключевые страны европейские, за которыми она следит, которых она опекает и даже не забывает их после того, как они выходят в отставку. Теперь, что касается того, как может осуществляться эта новая милитаризация Европы.
9: Так.
10: Реально милитаризацию Европы могут осуществить только две страны. Это Германия и Франция. Никогда ее не сможет осуществить Британия. Собственно, никогда и не осуществляла. Британцы иногда высаживались на континент, но никогда там всерьез не воевали, никуда не ходили. А вот Франция однажды ходила под Наполеоном на восток, достаточно далеко зашла. До Москвы.
9: И потом пришлось, правда, возвращаться в терапию, да, но зайти зашла. Потом
10: вернуться до Парижа. И, кстати, одна из великих битв, названная «Битвой народов», как раз в Лейпциге там недалеко проходила. Перекличка такая историческая все время следит, все время происходит. Вот. Но ныне Франция не способна и не будет возглавлять милитаризацию Европы. Там практически неизбежен сдвиг вправо в ходе выборов президентских в апреле следующего года, а правые, они национально ориентированы, и они, конечно, не поведут Францию в эту авантюру. Кроме того, там и внутренние издержки достаточно серьезные, во Франции другие существуют. А вот единственная страна, единственная, я подчеркиваю, которая может осуществить и возглавить милитаризацию Европы и новый поход на восток, это Германия. Только она. Только она обладает хоть и увядшим изрядно, хоть и серьезно истощенным, но все-таки серьезным промышленным потенциалом. А самое главное, еще и знаменитая немецкая трудовая этика, воспетая еще Максом Вебером и подтвержденная Карлом Марксом. Да, способность к массовому, серьезному, многолетнему, упорному промышленному производству. Эти навыки почти везде утрачены, в Германии пока сохраняются. Таким образом, ядром новой милитаризации Европы может быть только Германия, и никто иной. Этот проект, задуманный и осуществляемый сейчас брюссельской правящей корпорацией, не состоится, если не удастся удержать под контролем Германию. А как ее удержать? Там тоже идет наступление с правой стороны, и там есть альтернатива для Германии, довольно серьезная партия, которая берет новые и новые рубежи, постепенно приближаясь к тому, чтобы стать достаточно влиятельной политической силой, которая может участвовать в правительстве сначала на региональном уровне, на уровне земельных ландтагов, а потом, может быть, и на федеральном уровне. И вот наступление этих правых тоже надо сдержать. Критически важно сдержать. И в брюссельской корпорации и ее представителям в виде нынешнего правительства Фридриха Мерца. Вот такой контекст. Вот такой контекст. И теперь мы переносимся в Лейпциг.
9: Да.
10: Что произошло в Лейпциге? В Лейпциге произошла классическая такая триггерная провокация. То есть нужен был спусковой крючок, нужен был детонатор, который позволит показать Германии, а потом и всей Европе, российскую угрозу. Не срастается российская угроза. Россия ведет себя так, что она не угрожает ничем и ни в чем Европе. Да, происходит конфликт из-за Украины, в связи с тем, что была попытка похитить Украину, перетащить из одной сферы влияния в другую. Вот Россия пытается этого не позволить. Это мое объяснение. Вот, это не то, чего я хочу и к чему призываю. Но происходит все так. Да? И вот Россия в этом конфликте, да, участвует, открывает карты, провозглашает свои ставки и при этом утверждает, что никаких претензий к остальной Европе она не имеет. А вот показать российскую угрозу, без которой милитаризация не получается, не выходило до сих пор, и поэтому понадобилась эта провокация. Нужно показать, что да, Россия вроде бы не наступает армиями на Европу, да, но Россия развязывает диверсионную войну на территории Европы. Поэтому насчитали там 500 где-то, притянули за уши все, что можно. И насчитали чуть ли не 500 каких-то эпизодов, когда где-то что-то загорелось, что-то взорвалось, какие-то посылки не туда пришли и не оттуда. Что-то из этого было искусственно создано, что-то притянуто за уши, но нагнетается сознательно с промывкой мозгов вот эта легенда черная о том, что Россия разворачивает диверсионную войну, которая никогда России не нужна, которая категорически противоречит всем ее интересам. Но эта идея раздувается и навязывается. Ее надо подтверждать. Отсюда лейпцигская провокация. Смотрите, как она устроена. Стоит там парочка самолетов транспортных, военно-транспортных самолетов, Антонов, да, в Лейпцигском аэропорту. Никакой проблемы нет на этом самолете доставить какой-то дрон, там собранный из якобы российских деталей. Или даже там, допустим, захваченный с помощью РЭБа где-то там на территории Украины, просто доставить его туда и вынести из этого самолета ночью, поставить рядом и позвонить в полицию. Слушайте, у нас вот какой-то подозрительный дрон рядом с нашим самолетом.
9: Ну, приезжайте, да, разберитесь. Очень просто, очень просто, да.
10: Приехали, разобрались. То есть даже ничего где-то там возить не надо тайком, по поездам, там, машинами и так далее. Из этого же самолета вынесли, рядом поставили, позвонили в полицию, все. При этом, что любопытно, значит, раньше там был какой-то взрыв, по-моему, в Польше где-то или что-то еще, и там якобы было найдено ДНК взрывника.
9: Угу, да, была такая история.
10: То же самое ДНК волшебным образом на этом дроне образуется. То есть какой-то клинический идиот без перчаток таскает, значит, оснащенные, значит, бомбами эти самые беспилотники и размещает их в разных странах. Ну, в общем, не выдерживает ни малейшей разумной какой-то критики эта провокация, тем не менее лейпцигская провокация состоялась. Я сначала думал, что это изолированный какой-то акт, это какой-то провал, просто вот локальный провал. Пытались там что-то слепить, и не получилось, и провалились. Но судя по согласованной медийной реакции по всей Европе, судя по вызовам послов, почти во всех европейских столицах, да, это сценарий, это согласованный на уровне брюссельской бюрократии сценарий. Это серьезная брюссельская провокация, за которой последовало, кстати, провал в Аусбурге. Провал в Аусбурге, там в ночь на 2 сентября некая парочка, 17-18 лет, юноша и девушка, да, тащили какой-то заряд, какой-то самодельное взрывное устройство, не справились с ним, может быть, уронили в попыхах, да, и оно взорвалось. В итоге они получили взрывную травму, и там фасады зданий пострадали. К сожалению, для организаторов это попало в СМИ, успело. Они не смогли это замолчать. А потом включились манипуляторы, которых много и в журналистской среде, и в социальных сетях, и стали кричать: да нет, нет, это была только акустическая травма. Почему акустическая? Потому что надо показать, что они просто мимо шли в этот момент. В 3 часа 15 минут ночи они просто мимо шли по центру города, в библиотеку, наверное, да, помните, как в операции «И»?
9: Да, да.
10: Как пройти библиотеку. Они проходили мимо, когда эта бомба вдруг почему-то взорвалась, и случайно оказались оба украинца. Ну, совершенно случайно прохожие в 3.15 оказались...
9: Чудесное совпадение, да.
10: Значит, понятно в этой связи следующее. И смотрите, какая перекличка историческая. В 1933 году именно в Лейпциге имперский суд рассматривал дело о поджоге Рейхстага. Тогда нацистам для прихода к власти, для того, чтобы сформировать откровенно нацистский и милитаристский режим, не хватало вот такой провокации. В итоге был известный поджог Рейхстага. Значит, имперский суд в Лейпциге рассматривал дело о поджоге Рейхстага и, значит, признал там виновных левых, которые они поспешно арестовали. И в итоге, так сказать, все получилось, все срослось. Вот она угроза, вот она диверсия, и теперь режим будет предельно жестким и готовится к войне. Увы, снова Лейпциг спустя десятилетия. И я надеюсь, что последствия на этот раз все-таки будут не столь трагическими и для Германии, и для Европы, какими были последствия того Лейпцигского процесса.
9: Знаете, что мне непонятно во всей этой ситуации? Да, если мы соглашаемся с тем, что эта провокация сделана для такой условной легитимизации, милитаризации немецкого общества...
10: Легитимизации нового немецкого милитаризма, за которым маячит новый европейский милитаризм, простите.
9: Да, да, хорошо. Мне просто непонятно, а действительно вот такой нелепой совершенно провокацией можно милитаризировать немецкое общество? Неужели обычный рядовой немец действительно поверит в то, что вот российский дрон прилетел и даже не взорвался?
10: Да нет, там даже никто не говорит, что он прилетел. Каким-то образом оказался. Хотя это особо охраняемая зона, где всех трижды проверяют, никто не имеет туда доступа, и там везде видеокамеры. Каким-то образом оказался. Никто не говорит, что он откуда-то прилетел. А? Его вынесли просто из соседнего самолета и поставили, и позвонили в полицию. Я почти уверен. Вот в таких случаях организаторы боятся сложных сценариев, потому что будет эксцесс исполнителей, как это было в Аусбурге. С этими двумя этими молокососами, которые уронили бомбу, которую тащили там в рюкзаках. Вот поэтому, боясь эксцесса исполнителей, предпочитают простые

0: замечательные, кстати, были когда-то культурные заведения, пропагандировавшие высокую немецкую европейскую культуру, немецкую философию, немецкую поэзию, немецкую музыку. Кстати, Лейпциг – это город Баха, Мендельсона и Вагнера еще. Господи, боже мой, до чего этот город могут сейчас довести?
1: Да.
0: Да. Вот поэтому не хватит одной этой провокации. Будут и другие, я практически убежден. Будут создавать каких-то диверсантов и шумно их там преследовать, арестовывать, обвинять и говорить: смотрите, смотрите, вот она, диверсионная война со стороны России, давайте срочно вооружаться. В первую очередь ориентировано на Германию. Но кроме ведь того, что вот этой долгосрочной цели, есть и очень близкая. Дело в том, что в воскресенье в федеральной земле Саксония-Анхальт состоятся выборы, очень важные земельные выборы в Ландтаг. И там по последним опросам на начало сентября лидировала с большим отрывом альтернатива для Германии. Там последние опросы показывали 43%, а ближайший соперник ХДС 22%. То есть преимущество почти в два раза больше. Оно сокрушительное в этой земле, бывшей земле ГДР, то есть это Восточная Германия. И вот если там такой сокрушительный прорыв происходит, а он, скорее всего, произойдет, вряд ли настолько серьезно успеют до воскресенья промыть мозги избирателям земли Саксония-Анхальт, какой-то прорыв состоится, вот, то тогда встанет вопрос, почему он состоялся. Встанет вопрос о личной ответственности Фридриха Мерца, который сейчас в панике. За его спиной откровенно его партнеры по ХДС уже говорят, что надо менять. Коней на переправе не меняют, да, а как я...
1: Ну, канцлер можно,
0: отвечаю,
1: да.
0: Нет, а слов на перевале надо менять. Вот. И поэтому там уже готовят ему возможных преемников, и, может быть, вот это сокрушительное поражение ХДС в земле Саксония-Анхальт может стать таким, ну, последней такой решающей претензией Фридриху Мерцу. Не исключено. А 20 сентября будет еще в Мекленбурге, там, Мекленбург, Верхняя Померания, выборы. Там тоже лидирует АДГ, хотя и не столь сокрушительно. И вот эти выборы, это тоже важный контекст. Остановить приход в легитимную политику, выход из резервации, искусственно созданной для альтернативы, вот ее выход на простор федеральной политики, вот здесь строятся баррикады, и поэтому тоже лейпцигская и аугсбургская провокации пытаются нанести удар.
1: С помощью вот этих вот подставных российских дронов хотят сдержать восхождение альтернативы для Германии
0: к власти? Это пока не главная задача, но это не главная задача для корпорации брюссельской, но лично для Мерца это может быть сейчас приоритетная задача, потому что он первый будет пострадавший в случае решающего прорыва альтернативы на федеральный уровень.
1: Ну, хорошо, допустим, сейчас у них заработает вот эта вот машина СМИ, журналисты все раскрутят, найдут еще каких-нибудь бедняк с русскими паспортами, еще несколько каких-то провокаций проведут. Неужели Европа будет, ну, даже к условному 30-му году, который довольно часто всплывает в тех или иных источниках, неужели Европа действительно будет готова к открытому вооруженному противостоянию с Россией?
0: Европа в целом нет, а европейские отдельные элитные группировки, они уже психологически и политически готовы, они сосредоточены на этой цели, и они будут пытаться, да, двинуть и Европу в том же направлении. В особо опасной ситуации сейчас, кстати, находится Британия, потому что

0: Экономически она уже никогда не поднимется. Промышленность потеряна и потеряна безнадежно. Финансовый статус тоже в значительной мере утрачен, потому что все последние годы бывшая роль финансового центра главного для Европы перемещается из Лондона во Франкфурт и частично в другие города, в том числе и в Азию. А Лондон утрачивает и финансовую роль, и страховую роль. Знаменитый страховой пул британских компаний тоже уже не доминирует на рынке, например, морских перевозок. Переместилась львиная доля в Штаты и опять-таки в Азию. Mm-hmm. Значит, и утрачивая полностью экономическую перспективу, да, Британия пытается судорожно, британская элита нынешняя, банкротная нынешняя британская элита, пытается судорожно найти какую-то новую роль. И пытаются вот стать таким авианосцем, островным, атакующим Россию и представляющим Соединенные Штаты в этой европейской атаке на Россию. Жуткое, безрассудное, безответственное решение провозгласил, пока не исполнил, но провозгласил Энди Бернам, новый лейбористский премьер-министр Британии. Он пообещал Зеленскому, находясь там в Киеве на праздновании Дня независимости, пообещал Зеленскому предоставить, как он сказал, там, технологии производства ракет Storm Shadow, крылатых mm-hmm. ракет, достаточно опасных. Но фактически за этим стоит что? Никакие технологии, естественно, Киеву не помогут, ничего Киев не будет там производить. Но под флагом того, что получил он технологии, будут завезены британские же ракеты, якобы они будут произведены в Киеве, и потому на них не будут распространяться никакие ограничения, куда можно бить, куда нельзя. Британия уже с мая 23-го года поставляет партиями ракеты Storm Shadow, поставлялись сначала с ограничением только по международно признанным украинским территориям, поэтому можно бить, поэтому удары наносились по Донбассу, по Крыму, но потом это самое ограничение было снято, пошли удары по Курской области в момент вторжения украинских войск туда. И, наконец, в марте и июне этого года, 26-го, были два пробных запуска Storm Shadow по Брянску и Воронежу. То есть, как бы все вопросы были сняты. А вот сейчас уже официально, да, Энди Бернам пообещал ракеты Storm Shadow. Фактически они окажутся в больших, значительных количествах у Киева без ограничений. А куда он будет ударять и с какими последствиями, мы рассмотрим, видимо, после перерыва.
1: Да, совершенно верно. У нас новости на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: В Москве 10:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. ФСБ заявили об аресте агента Киева, готовившего теракт в медучреждении Минобороны. Мужчина 1992 года рождения был задержан в Крыму, уточнили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. Ему было дано задание по совершению террористического акта в одном из медучреждений в городе Симферополе, добавили в ведомстве. По адресу проживания задержанного были изъяты готовые к применению самодельные зажигательные устройства и ручная граната, начиненная поражающими элементами. Открыто уголовное дело, в том числе по статье о госизмене. В Белгородской области при ударах ВСУ за сутки погиб один человек и 21 пострадал. Среди раненых два ребенка, сообщил исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Один несовершеннолетний и трое взрослых находятся на стационарном лечении, написал он в канале на платформе «Макс». По данным Шуваева, украинские формирования 178 раз атаковали территорию области за последние 24 часа. Удары нанесены по 13 округам. Кроме того, противник совершил 7 обстрелов с применением артиллерии и 8 раз были сброшены взрывные устройства с БПЛА. Власти Ставропольского края сообщили о поступлении данных о минировании двух школ. Речь идет об учебном учреждении в Предгорном округе и лицее казачества в Иноземцеве. Глава Предгорного округа Николай Бондаренко и мэр Железноводска Евгений Бакулин отметили, что на местах работают сотрудники правоохранительных органов. В Непале сообщили об увеличении числа жертв оползня до 1252. Пропавшими без вести числятся 4875 человек. Данные опубликовало Центральное телевидение Китая со ссылкой на непальскую полицию. Накануне поступала информация о том, что погибших было на 125 меньше. На севере Непала 26 августа возник мощный паводок. Причиной стал сход лавины на границе с Китаем. Поток горной породы с огромной скоростью преодолел по речному руслу более 70 километров, разрушив населенные пункты и затопив обширную территорию. Из зоны бедствия были эвакуированы 10 россиян. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, облачно с прояснениями. Ветер западный около 3 метров в секунду. Днем вероятны осадки плюс 18-20. Вечером синоптики обещают 14-16 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Реклама.
4: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
5: Ты серьезно?
4: А вечером у нас билеты в театр.
5: Мы же точно не успеем все.
4: Значит, скоро вернемся.
2: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
4: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
6: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
2: Право знать. Говорит Москва.
6: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
1: 10:36 в Москве, сегодня четверг, 3 сентября, это программа «Револьвер», меня зовут Герман Бабаян, и сегодня наш эксперт Сергей Станкевич объясняет нам, зачем нужны были дроновые провокации в Лейпциге. А прежде чем мы продолжим, тут небольшой организационный вопрос от нашей слушательницы, Евгения ее зовут. Просит у вас уточнить, как искать ваш канал в Максе. Говорит, что поиск, Станкевич объясняет, дает ноль результатов.
0: Ну, в Максе сложно искать, это надо будет. Кстати, будет у меня возможность, может быть, я задам создателям этот вопрос, почему так сложно всех искать в Максе. Ну, найдите для начала в Телеграме, а оттуда можно будет переброситься в Макс. Ладно? Кстати, еще один организационный вопрос у меня. Я надеюсь, что ничто не прервет нашу с вами передачу, но для меня она идет в боевой обстановке. Дело в том, что я нахожусь примерно в 50 километрах от Московской кольцевой дороги, южнее Калужской области, оттуда уже второй день дроны украинские рвутся в сторону Внуково. Вот вчера буквально почти на моих глазах тут один сбили, случайно прорвавшийся, а вот сейчас, пока мы с вами беседуем и до передачи, тут несколько серьезных таких взрывов прозвучало, и я надеюсь, ничто не прервет все-таки нашу беседу. Вот в такой обстановке, вот на таком фоне мы, видите, Герман, освещаем эти самые сложные события.
1: Практически
0: мы
1: закончили... с полей. Да.
0: Да, да, можно сказать, что с полей. Кто бы мог подумать и ожидать. Так вот, Зеленский пообещал ударить ракетами, которые ему предоставят. Куда? Естественно, по Крымскому мосту, по Севастополю, но кроме того, по резиденциям президента России государственным в Сочи и под Новгородом, там великим на Валдае, и по Москве и Петербургу. Угу. Он обещал послать эти самые ракеты. Да, пока ему отказывают американцы в томагавках, а немцы в таурсах, но я не исключаю, что вот эти провокации и истерика по поводу мнимой диверсионной войны, которую Россия разворачивает там, в Германии и в Европе, нацелены еще и на то, чтобы создать некие основания, чтобы вернуться к вопросу о поставках ракет «Таурус» Киеву. Я не исключаю, что эта тема вновь будет подниматься именно на фоне вот этих самых псевдодиверсионных атак. Теперь, что касается еще некоторых провокационных заявлений Зеленского. Вот буквально в последние там, часы он заявил о том, что намерен заблокировать аэропорты России, европейские.
1: Небо части, закроет, видимо, да. Да,
0: да, и закроет небо над Россией. И более того, он прямо обратился и лично, и через там свои какие-то службы к авиакомпаниям, которые продолжают еще совершать полеты в российские аэропорты с призывом этого не делать. Потому что, дескать, небо над Россией отныне совершенно небезопасно. Я никому, говорит он, не угрожаю, но там теперь полно дронов, думайте сами. То есть это фактически угроза даже слишком небрежно закамуфлированная. И сможет или не сможет. Вот здесь часто и меня спрашивают в моем там телеграм-канале, и мой ответ следующий. Военно-технических возможностей у него нет. Угу. И, да, и не появится, даже если у него будут Storm Shadow, вдруг, тоже не появится. Эти крылатые ракеты сбиваются вполне надежно. Но расчет здесь сделан на психологическое воздействие. Вот эти самые авиакомпании и страховые компании, которые страхуют самолеты, да, они на всякий случай могут подумать, а зачем? А зачем рисковать? А надо ли? А вдруг наш самолет станет первым, по которому будет нанесен удар, или который потерпит катастрофу при посадке в условиях дроновой атаки? Зачем нам это нужно? Зачем нам этот рыночный и репутационный ущерб? А давайте-ка мы возьмем паузу. То есть это больше психическая атака на международных перевозчиков. И я думаю, что включились сейчас, конечно, соответствующие российские службы со всеми перевозчиками, летающими в российские аэропорты, ведется соответствующая работа. Гарантии необходимые даются, и я надеюсь, что здесь каких-то успехов вот эта авантюра Зеленского не принесет. Что касается все-таки, чтобы завершить тему с этими самыми ракетами, да, Storm Shadow вполне могут появиться. Это британо-французская ракета по разработке, но производится она в Британии, компании MBDA UK, вот этой британским филиалом общеевропейской этой компании ракетной, производится в трех местах: Стивенедж, Бристоль и Болтон. В городе Болтон, это в манчестерской агломерации, основные компоненты производятся и финальная сборка с установкой управляющего блока. И прозвучали из России на уровне президента и на уровне полномочного представителя МИДа Марии Захаровой, прозвучали вот такие слова, что Россия как бы оставляет за собой право нанести ответный удар, если вдруг эти самые Storm Shadow действительно полетят по Москве, Киеву и резиденциям главы государства. Ответный удар не только по местам возможного производства в Киеве, но и по британским каким-то производственным площадкам. Когда президент России Владимир Путин находился в Бишкеке 1 сентября, там на финальной пресс-конференции его спросили прямо: а допускаете ли вы, что будет нанесен удар по какой-то британской производственной площадке, на что ответ был уклончивый: это военная тайна. То есть президент не исключил такой возможности, но и прямо не подтвердил, сказав, что военная тайна. И, видимо, по крайней мере, некий такой план рабочий, который может быть или реализован, или не реализован, но план существует. И понятно, что возможности здесь военно-технически абсолютные. Потому что там, с одной стороны, Британия и Северное море, где постоянно патрулируют наши подлодки, вооруженные всеми необходимыми ракетами. А с другой стороны, там замечательное есть Ирландское море. Это с западной стороны. Ирландское море между Британией и Ирландией, там, и даже Кельтское. Красивое название, Кельтское море, посмотрите. Там туда тоже заходят наши, регулярно наши подлодки, что вызывает нервное возбуждение в Британии, оснащенные и калибрами, и цирконами. И, конечно, это предельно малая дистанция до этих вот площадок, где производятся Storm Shadow. Я искренне надеюсь, я очень рассчитываю, что какой-то великий здравый смысл британский еще сохранился в головах британских политиков, и что это еще не поздно остановить. Кроме того, не только давайте полагаться на британских политиков, когда глава ЦРУ Джон Рэдклифф приезжал тут на днях, прилетал точнее, в Москву на переговоры восьмичасовые с главой СВР Сергеем Нарышкиным, там тоже речь шла, я убежден абсолютно, именно об этом сюжете. Потому что Соединенные Штаты очень озабочены перспективой того, что Москва нанесет впервые в истории удар по натовской стране. По натовской стране, да еще и по месту производства ракетного оружия. И все страны НАТО, включая Соединенные Штаты, если это произойдет, не дай бог произойдет, все натовские страны, включая США, должны будут определяться не риторикой, а действием. Немедленно.
1: Да, там уже работает, не получится отсидеться.
0: Работает, да, просто риторикой отделаться не получится. Совершенно верно. Работает пятая статья Вашингтонского договора о коллективной обороне или не работает? И вот ужас в сердцах Евро-НАТО, европейских участников НАТО, состоит в том, что Соединенные Штаты предпочтут не вмешиваться. И когда Джон Рэдклифф тут был, я абсолютно убежден, что эта тема обсуждалась, и что в адрес России была просьба воздержаться от дальнейшего обострения вот этой ракетной войны, нависшей над НАТО ракетной войны, в обмен на обещание оказать сдерживающее воздействие на британского союзника. В обмен. Ну и кроме того, я уверен, что была ведь и просьба к России воздержаться от усиления ракетных возможностей Ирана. Потому что если появляются ракеты Storm Shadow у Киева, зеркальный ответ возможен, асимметричный, в виде усиления и каких-то поставок ракетных технологий в адрес Ирана. А это может быть гораздо более существенно для Ирана, который и без того тревожит эти самые 17 военных объектов Соединенных Штатов, расположенных на Ближнем Востоке, в пределах ракетной достигаемости. А если там появятся еще и сверхзвуковые возможности у иранских ракет, вдруг Иран совершит какой-то военно-технологический прорыв на эту тему, это очень будет неприятно, катастрофически это будет для Трампа, особенно если это произойдет до ноябрьских выборов в Конгресс. Поэтому тут возникает возможность для взаимной сдержанности двух великих держав, России и Соединенных Штатов Америки. У меня нет, естественно, железных доказательств, но я предполагаю, что на эту тему возникло некое практическое понимание, так это называется. То есть мы не фиксируем это на бумаге, но мы некое прагматическое соглашение на словах имеем на эту тему. Вот такая ситуация.
1: Вы сказали, что госпожа Захарова допускала возможность ответного удара по местам производства ракет Storm Shadow. Как ответ на что?
0: Ну, а Дмитрий Медведев, извините, просто сказал.
1: Дмитрий Медведев, да.
0: Вообще, так сказать, тут вообще никаких сомнений нет.
1: Как ответ на что?
0: Некие запредельные вещи декларируют, как вы знаете.
1: Да, Дмитрий Медведев известен этим. Как ответ на что может быть совершен этот удар? Может ли этот удар быть совершен как ответ на, ну, например, удар ракетами Storm Shadow по бортам нашей гражданской авиации?
0: Да, конечно, конечно. Это казус. Это ракетный казус Белли. Угу. Да. То есть если Storm Shadow прилетает по какому-то аэродрому и наносит ущерб гражданским лайнерам и пассажиропотоку, и страдают пассажиры, да, это казус Белли. Точно такой же ракетный казус Белли, если наносятся удары этими британскими ракетами по, как обещал Зеленский, по официальным государственным резиденциям. Ну, чуть сложнее вопрос с Крымским мостом, но я думаю, что тоже последует в этом случае. Еще раз хочу сказать, я могу здесь только предполагать как аналитик. Если бы я был начальником земного шара, я бы не начал ни одной войны, но я вынужден анализировать то, что наблюдаю вот за окнами, и что я слышу время от времени доносящиеся издалека глухие взрывы.
1: Если все понимают, да, что дальнейшая эскалация так или иначе, рано или поздно, способна привести к глобальному, скорее всего, всеуничтожающему противостоянию, почему Владимиру Зеленскому позволяют на все на это идти? Почему ему позволяют... Ну, вы сказали, что у него нету военно-технических средств закрыть небо, но почему ему вообще... Кто-то, ну, я не знаю, насколько напрямую ему позволяют, но почему вот он себе позволяет такие угрозы делать? И почему никто ему не говорит, чтобы он рот закрыл? Почему он так долго вот удерживается на своем месте? И что он должен сделать, чтобы там где-то на Западе наконец поняли, что его пора убирать?
0: Ну вот, хороший вопрос, давайте попробуем с этим разобраться. Самый простой и такой короткий ответ, потому что контракт. Между брюссельской бюрократической корпорацией и Зеленским заключен двухсторонний контракт. Он формально на бумаге не оформлен, но есть, во-первых, и бумажные некие документы, их целый комплекс, но это такой... контракт в виде абсолютного взаимного понимания. То есть Европа, вот в лице нынешняя, старая, уходящая, как я считаю, Европа, в лице этой брюссельской корпорации, купила у Зеленского 3 года, минимум 3 года, а может быть и чуть побольше, на милитаризацию, на то, чтобы успел укрепиться и подняться новый системный милитаризм в Европе. А для этого нужно, во-первых, ВПК, в первую очередь германский ВПК, поднять А во-вторых, изменить сознание европейцев. Оно в значительной мере еще по инерции мирное и пацифистское. Молодежь в европейских странах не желает воевать в большинстве подавляющих стран. Бюргеры в Германии, а также весь средний класс, поднявшийся в Европе за последние десятилетия, привык к спокойной, мирной, благополучной, в чем-то даже такой обывательской, потребительской жизни, и не собирается этим образом жизни жертвовать, не видит причин. Поэтому нужно, да, вот показывать эту страшную российскую угрозу и путем усиленной такой медийной промывки мозгов, путем устраивания различного рода провокаций с демонстрацией мнимых российских диверсий по всей Европе, вот изменить сознание европейцев, mm-hmm. что очень сложно, но в принципе при всей мощи этого военно-медийного комплекса в принципе, осуществимо. И да, вот на это потребуется по расчетам этих самых стратегов нового европейского милитаризма где-то 3 года, может быть, побольше. И эти 3 года Зеленский должен для них предоставить путем траты несчастных украинцев, попавших к нему в заложники. Вот он их тратит в обмен на те бонусы, которые Европа по контракту обещала. А какие бонусы? Ну, в первую очередь, сохранение Зеленского у власти. Бонус в том, что Европа категорически отказывается видеть чудовищную совершенно коррупцию, о которой, кстати, в самих украинских СМИ ежедневно трубят все трубы, показывают новые и новые скандалы. В ней замешаны все окружение Зеленского. Всем известно, что в стране 2 бюджета. Один формальный, белый, утверждаемый парламентом, а второй черный, благодаря которому в основном и осуществляет корпорация войны Зеленского управление страной. И этот черный бюджет пополняется за счет криминальной деятельности, откатов различного рода. И вот все это, в принципе, известно. И европейские разведки точно доносят своим политикам все на эту тему, а Европа закрывает глаза, принципиально закрывает. А кроме того, Европа закрывает глаза на возмутительное, на чудовищное совершенно насилие над, опять-таки, несчастными украинцами, которых как скот ловят на улицах, мордуют, кидают в эти самые бусы и отправляют на убой. На убой. Просто вот туда, в посадки, в окопы и все остальное. Европа была неким чемпионом борьбы за права человека. Угу. И до сих пор там какие-то правозащитные организации, по слухам, вроде бы еще сохранились. Но ни одна из этих организаций даже голоса, даже писка какого-то не издала по поводу вот этой чудовищной картины, ежедневно возникающей на наших экранах, как насилуют этих самых украинцев, этих самых украинских мужчин, якобы будущих войн. Да? И вот, да, это европейская часть контракта. Ну, а Зеленский, да, пытается заставить украинцев и дальше воевать. А чтобы они и дальше воевали, он осуществляет очень важную вещь с огромными историческими последствиями. Он руководит нацистским перерождением правящего режима. То есть правящий режим был вот поначалу сформирован в 2019 году там как бы вот как такой тоже миротворческий, примирительный и объединяющий. Так Зеленский формулировал свою миссию. Я объединю расколотую страну. Я найду возможность для существования разных точек зрения, разных сил, разных этнокультурных групп, разных течений, разных языков. Какая разница, мы все украинцы, мы объединимся. Вот с этой миссией он пришел, а в итоге стал самым крутым бандеровцем, тащит вот эти кости бандеровских упырей, выкапывая их из разных там стран, тащит их в страну, захоранивает в формате государственного ритуала, о, только что еще один взрыв раздался, в формате государственного ритуала, и присягает на этих могилах. И теперь на этом культе бандеровских упырей, на культе нацистов, возвращенных на украинскую землю. Я в этой связи вспоминаю, помните, в «Бриллиантовой руке»: «Из поганых болот чьи-то тени встают». Угу. Вот на этом культе теней, вставших из поганых болот, будут воспитываться новые поколения украинцев. Понимаете, это семена дракона, которые сеются на будущее сейчас. И теперь Зеленский, благодаря вот этому нацистскому перерождению своего режима, делает невозможный компромисс. Невозможным компромисс. Компромиссное завершение военного конфликта. Я долго рассчитывал на это, я там изучал специально, рассматривал различные варианты и модели именно такого финального завершения конфликта, как вот управляемое неполное поражение, без полного разгрома, без капитуляции, без каких-то радикальных последующих мер. Но Зеленский сделал все, чтобы исключить такой исход. Потому что Россия не в состоянии, не я, как физическое лицо или как политик в прошлом, у меня другие приоритеты, но Россия как государство не в состоянии смириться с тем, что рядом будет существовать вот такого рода нацистский режим, прошедший такое перерождение, основанный на такой мифологии, на такой новой генетики, на таком государственном проекте, это невозможно. Без смены государственного проекта, без смены правящей элиты, без прихода к власти нового режима этот конфликт теперь не завершится. И Зеленский сделал такого рода вклад в виде своей части контракта с Европой. Вот Европа, я думаю, уже, может быть, неоднократно пожалела, что послан такой контракт, она не ожидала, что тот пойдет так далеко, а он пошел. Он пошел, чтобы не зависеть от милости Европы. Вот Европа сегодня по контракту дает 90 миллиардов за 2 года евро в качестве кредита, а уже притормаживает выдачи, а потом может не давать. А что теперь может делать Зеленский? Внимание, а Зеленский может шантажировать своей катастрофой. Ах, вы не даете мне ракет? Ах, вы мне денег недостаточно даете? Вы меня поддерживать перестаете? А вот я сейчас как возьму весь вместе со своим режимом и рухну, и обвалюсь, и русские начнут побеждать. А тут начнется атаманщина, тут начнется хаос. Вы представляете, что с вами будет в ваших странах? Вы видите ужас этой моей катастрофы? Давайте срочно спасайте. Давайте срочно помогайте. Деньги, оружие, первое, второе, третье, четвертое. И вот давайте сейчас будем закрывать небо вместе над Россией. То есть возможность шантажировать своим обрушением, катастрофой полной и капитуляцией своего режима появилась у Зеленского как инструмент воздействия на Европу. Он этим сейчас будет их всех пугать. Вот такие дела. Вот такие дела, Герман.
1: Ну, очень, конечно, все это интересно, все немножко тревожно в контексте того, что Украина получает Storm Shadow, где Storm Shadow, там и до Таурусов недалеко. Но в любом случае, как говорится, будем посмотреть. Да. Спасибо вам большое, Сергей Борисович. Это была программа «Револьвер», очень, на мой взгляд, интересная. В студии был Герман Бабаян. Новости на «Говорит Москва».
0: Мир.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 11 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. СВО не относится к определяющим факторам демографической ситуации в стране. Президент России напомнил, что, к примеру, Япония и Южная Корея никаких военных операций не проводят, а уровень рождаемости там ниже, чем в Российской Федерации. Власти относятся к демографии как к вопросу национальной безопасности, подчеркнул Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. По его словам, в стране для улучшения ситуации нужны изменения в общественном сознании, а также соответствующая информационная политика. Путин подчеркнул, что повышение рождаемости считается вызовом для Российской Федерации. Будем над этим работать. Андрей Воробьев сообщил о попадании БПЛА в многоквартирный дом в Кубинке. В здании на 8-м и 9-м этажах возникло возгорание. Также пожар начался на балконе 7-го этажа. Были эвакуированы 10 человек. По предварительным данным, никто не пострадал, написал губернатор Московской области в своем канале на платформе «Макс». Устанавливаются все последствия удара противника. Денис Мантуров обсудил с вице-премьером Госсовета КНР источники финансирования проектов. Первый вице-премьер и Дина Сюэсянь обсудили внедрение панда-облигаций. Это бонды в юанях, размещаемые иностранными эмитентами на китайском рынке. По словам Мантурова, поиск новых форм и инструментов привлечения финансовых ресурсов для реализации совместных инвестпрограмм – третий этап экономического взаимодействия Москвы и Пекина. Сейчас портфель включает 65 значимых и 26 перспективных проектов на общую сумму около 240 миллиардов долларов. Более половины находится в стадии реализации. В Испании десятки тысяч человек вышли на улицы из-за миграционного кризиса в Сеуте. В Мадриде в акции участвовали около 50 тысяч жителей. Аналогичные манифестации организовали более чем в 200 городах. Испанцы критиковали правительство Педро Санчеса за неспособность справиться с ситуацией в анклаве, говорится в статье Deutsche Welle. По данным Associated Press, после завершения акции в испанской столице полиция разгоняла участников с помощью слезоточивого газа и резиновых пуль. Также были слышны выстрелы и взрывы. Кризис в Сеуте продолжается месяц. Власти пытаются разместить мигрантов, зарегистрировать их и вернуть на родину. В завершении выпуска о курсах валют: юань 12 рублей 92 копейки, доллар 86 рублей 99 копеек, евро 100 рублей и 83 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, облачно с прояснениями. Ветер западный около 3 метров в секунду. Днем вероятны осадки плюс 18-20. Вечером синоптики обещают 14-16. Ночью облачно 12-13 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Внимание! «Говорит Москва».
4: 94,8 FM.
2: Реклама.
6: Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
8: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
9: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости.
10: В какой бы дом я ни вошел,
11: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
12: намеренного, неправедного и пагубного.
13: Я врач.
6: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Имена. Поверх времен.
6: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу
10: после 15 часов.
15: Авторская программа Леонида Варебруса
16: «Имена. Поверх времен».
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
18: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
19: А мы свободны для всех. И даже для министра.
20: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
21: Мы с вами на одной волне.
22: Hello! Общежитие слушает.
23: И мы вас слушаем.
24: Галочка, ты сейчас умрешь.
23: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
25: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 11:07 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова
1: и Макс Челноков.
2: Ну что, настал тот день, который ждали почти год, да?
1: Да, почему почти? Год.
2: Год, 3 сентября.
3: День рождения моей подруги.
2: Ой, поздравляю. Как зовут подругу?
3: Татьяна.
2: Катьяна?
3: Татьяна.
2: А, ой, извини, Татьяна. Катьяна. Не помнишь Катьяна, думаю, какое красивое итальянское какое-то имя. Татьяна.
1: Это кличка для кошки.
2: Ну ладно, поздравляем Татьяну с днем рождения. Но почему, кто не понял этот день, сегодня все начали вдруг опять вспоминать Шафутинского, да, песня.
3: Тут, подождите. Шафутинский дэй, да.
2: Шафутинов дэй, да. Кстати, у него концерты сейчас идут в Кремле.
1: Угу.
2: И самое интересное, что взяли и продлили концерты еще на завтра.
3: Закрепить результат,
2: да,
3: решили.
2: Да, да.
1: Чё там ему уже придется изменять текст песни.
2: Может быть, да. Но беда в том, что билеты, вот выбросили билеты в полночь, в половина первого уже не стало их. Понимаете?
3: Разобрали
2: за
1: быстрее,
2: полчаса,
1: чем на концерт Канье Уэста. Да?
2: Да, представляете, вообще. Это вот наш Канье Уэст, это наш Шафутинский, это наше все. Ладно, друзья, все, мы сегодня, может, еще будем вспоминать. Вчера, по крайней мере, мы вам рассказывали про людей с цифркой 3 в анамнезе, да, и кто это такие, что они, кому подходят. И, оказывается, очень хорошие и классные люди, вот как выяснилось. Сегодня о другом. Что в течение 3 часов будем обсуждать. Рожать детей после 30 – это новая норма у граждан России. Сиксевен, БПЛА, колобок, бензин, блокировка – это стали слова-претенденты на слово года. Кстати, у каждого второго россиянина оказывается депрессия. Раз, два. Нет, у кого? Раз, два. Александр Казаков, у тебя все ясно. Так, сидите спокойно. Вот, на Патриарших прудах орудуют индусы-гипнотизеры. Вот, не знаю, как они там не делают. Но,
1: да, что делают, выяснили. Кого они гипнотизируют. Да, да. На
2: ну и москвички стали вычислять сексистов в соцсетях и добиваться их увольнения. Вот так, чтобы прям им было нехорошо и некомфортно. В следующем часе к нам заглянет директор благотворительного фонда. 5 сентября отмечается День благотворительности. Вот мы поговорим о благотворительности сегодня. Как-то она в связи с мошенничеством, в связи с последними событиями, как-то она изменилась, стала ли она как-то, ну, не знаю, более активно применяться и так далее. Ждем, будем разговаривать. В 12:35 новинки международной книжной ярмарки. У нас в гостях пиар-директор издательской группы «Эксмо АСТ». Будем обсуждать книги. Ну и в 13:05 программа «Народный диетолог». Если не получается наладить питание, каким специалистам вы обратитесь? Ой, видишь как?
1: К Марине.
2: Марин придумала.
3: А может быть, не только ко мне. Может быть, нужна помощь психотерапевта или врача-эндокринолога.
1: Страшно.
2: 13:05 дадим ответы.
26: Макс, Марина и Герман. Осень говорит Москва.
3: Такой Ганс.
2: Я говорю про эту песню, да?
1: Да, да.
2: А тебе понравилось, Марин?
3: Норм.
2: Норм? Ну вот, и мы же поняли, да, нишево. Так, давайте расскажем про наши средства связи.
0: СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите нам в МАКС. Звоните по телефону прямого эфира. 7373-948, код города 495.
1: Нас можно не только слушать, но и смотреть. Сделать это вы можете в десятках тысяч разных мест. У меня что-то мониторы так орут, и я с каким-то эхом себя слышу. Страшно. Я вот сделал все равно...
0: Незачем так орать.
1: Все равно орут. Ну ладно, 10 тысяч разных мест есть, где вы можете нас посмотреть. Например, наш YouTube-канал «Трансляции Макс, Марина и Герман». Наш Рутюб-канал «Трансляция Макс, Марина и Герман». Наша группа ВКонтакте «Трансляция Макс, Марина и Герман». А еще нас можно читать где?
2: В Дзене.
1: Да, так точно.
2: А я вот читаю наш Макс. Татьяна Николаевна пишет: Герман, спасибо за сегодняшний эфир. Что ты там творил, а, Герман?
1: Очень интересные и важные вещи обсуждали с Сергеем Станкевичем, да. Пожалуйста, старались.
2: Друзья, слушайте, кстати, программу «Револьверы» с Германом Бабаяном по вторникам и четвергам. Все верно?
1: Все верно.
2: В 10:00. Так, ну а что календарь-то мы перевернули?
0: Перевернули, да, да, мне кажется, все праздники меркнут по сравнению с Швахтиновским днем.
2: Днем, да, день, да, прощания. Но все равно, оказывается, сегодня, 112 лет назад, на свет появился бюстгальтер. Представляешь,
0: вы сколько... так радуетесь, как будто вы его используете, да?
2: Мы радуемся именно потому, что мы его не используем, да.
0: А многим мужчинам, мне кажется, можно иногда.
2: Ну да, есть такие. Сколько проблем вот с этими всякими крючочками, там, знаю, как
1: косточками, чашечками,
0: шапиками.
2: Да? А что теперь, как теперь? Теперь вообще через голову без крючочков? Угу. Липучки?
0: Максим, не сейчас носим? Мода на натуральность.
2: А, чтобы весь, чтобы так, натурально просто, да, без бюстгальтера?
0: Слушай, ну, правда.
2: Нет, ну а как тогда?
0: Ну, как, по-другому.
2: Типа не, как они называются, топики, да? Спортивные
0: топики,
2: такие.
0: Топики, да.
2: А, ну ладно, слава тебе, Господи.
0: Косточки уже давно не в тренде, это очень вредно для здоровья.
2: Ну, пушап-то хотя бы используют?
0: Я не знаю.
2: Пушап — это увеличение.
1: Кто-то, наверное, использует.
0: Мне кажется, такие какими-то прокладочки. Операционными методами используют.
2: Ну ладно, пусть так и будет, друзья. С днем рождения тебя, бюстгальтер. Все, закрыли тему. Так, сегодня еще день винограда, друзья. Отметьте, пожалуйста. Также вот написано, что сегодня день бальзаковского возраста. Я, правда, не знаю, что это значит. Ну, пусть так оно и будет.
1: Это,
2: правда,
1: где-то 35-40 лет. Чаще всего к женщинам применимая формулировка.
2: Ну, мне кажется, уже даже съехала эта сумма, эта цифра не 35-40, а позже, 40-45 уже. Потому что уже 35 и 40 это еще молодая девушка.
1: Ну да, но Бальзак что... плюс-минус этот, ну, временной
2: период. Ну, он писал,
1: период,
2: да, о другом. Период. Кстати, 42 года, о другом возрасте, 42 года назад была открыта уникальность ДНК. Ну и сегодня также день солидарности в борьбе с терроризмом. Мы помним, мы верим, вот давайте найдем информацию, что в сегодняшний день пройдет несколько акций по Москве, связанных как раз с днем памяти на терроризм, всяких террористических актов, которые происходили на территории в Москве. Вот в Москве пройдет акция памяти жертв терактов 3 сентября, 7 страница. День солидарности в борьбе с терроризмом. Дата связана с трагедией в Беслане 2004 года.
1: Участники акции возложат цветы на площади перед театральным центром на Дубровке, на улице Гурьянова, на Тверской, на месте взрыва у гостиницы «Националь». Угу. В столице пройдет акция «Ангелы Беслана». Москвичи зажгут свечи и почтят память погибших минутой молчания.
2: Но это будет не только в Москве. Акции разного характера и разного масштаба пройдут по всей стране. Ну а мы идем дальше.
4: Макс, Марина и Герман. Лето на радио. Говорит Москва.
0: Сегодня в Москве, кстати, будет тепло, но нас ждут кратковременные дожди. С 11 часов, да, со стороны Химок в город идет туча. Но мы видим эту тучу.
2: Нет, прям... мне просто нравится вот эта формулировка. Из Химок нам придет туча.
0: Ну что еще от Химок ждать?
1: Как будто бы от Химок.
0: Пробки и туча. Ожидаемо. Что там еще может быть?
2: Да там бесконечные пробки.
0: Дожди ожидаются короткие. Некоторые районы непогода может обойти стороной. Атмосферное давление при этом держится в пределах нормы. В общем, все в порядке. Но, друзья, в субботу Москву и в воскресенье, по-моему, тоже Москву накроет настоящий осенний шторм. А около третьего месяца. Это вы сейчас прочитайте, у меня просто другой источник есть. Около третьей месячной нормы осадков выпадет в столице. Порывы ветра достигнут опасных 13-18 метров в секунду, а на каждый метр площади прольется очень много литров дождевой воды.
2: Ну, да, короче, осень прям захватит Москву, московский регион, будет уже по-осеннему прохладно, и как сказал Тишковец, я вот не найду этой фразы, подождите, ну, типа, захватит. Заберет в плен Москву, вот непогода, значит, ну
1: в
2: и
1: выходные природа словно щелкнет выключателем.
2: Вот, щелкнет,
1: в субботу начнется агрессивное вторжение осени, и лето будет сметено за сутки. Это будет настоящий осенний шторм с фронтальным ударом, сказал синоптик.
0: Главное, Евгений чтобы Тишковец. Не было потом разговоров-то, да, вот как обычно в жизни бывает.
2: Ну-ка, о чем?
0: Ну, когда ты чего-то ожидаешь, а потом что-то происходит, или, ну...
2: А я же говорила, или...
0: Нет, нет, а разговоров...
1: Да, да, когда хочешь Бога посмешить, расскажи ему о своих планах.
2: Тут лучше пусть будет именно так. Сказали одно, а ничего не щелкнуло, выключатель остался включенным,
0: и ни
2: погоды не было.
0: Я сейчас смотрю в сторону Химок.
2: Нет, Маринечка, в сторону Химок в другую надо.
0: Ну, туда, в общем. Туда, думаешь? Мне туда,
2: Химки там.
0: Понятно, но у меня по географии всегда было плюс-минус.
2: Химки там за спиной моего дома, вот туда вот. И что ты видишь?
0: Тучу.
2: Ну, тучу. А вот, мне кажется, уже передо мной туча. Приехала эта туча, пришла.
0: Добрый из вечер, я туча из Химок.
2: Пока еще добрый
0: утро,
2: тучка. Да. Так, ну ладно, пойдемте поговорим.
0: Давайте про фитнес.
2: Да, про фитнес.
0: Количество онлайн-занятий фитнесом на третьей странице выросло почти вдвое. Причины — плотный график, перегруженность на работе, нежелание тратить время на дорогу в спортзал. Мне есть что сказать, не поверите.
1: Чаще всего граждане нашей страны выбирают короткие зарядки, программы для снижения веса и йогу. Быстрее остальных растет интерес к силовым тренировкам, но повторить упражнение за инструктором на экране еще не значит выполнить его правильно.
2: Тренировки в тренажерном зале, цитата, позволяют добавить нам больше контроля со стороны тренера. Во время исполнения и выполнения движений тренер может обойти всех нас с разных сторон, убедиться, что техника идеальна, в отличие от домашних тренировок.
0: Согласна,
2: говорит,
0: согласна.
2: Да, тренер... тренажерного
0: так,
2: зала.
0: Так, я теперь скажу, можно?
2: Да,
1: нужно.
0: Я считаю, что техника должна быть поставлена профессионалом. Если вы только начинаете заниматься спортом, нужно заниматься спортом под наблюдением профессионала, заниматься с тренером. Есть опция, когда можно заниматься онлайн, когда тренер смотрит то, как вы выполняете упражнения, и вас поправляет. Но все-таки я за живое общение, за то, чтобы вы пришли в зал, взяли, не знаю, пакет из тренировок, и чтобы тренер вам поставил технику. Когда у вас поставлена техника, вот только после этого можно начинать заниматься, потому что я очень часто вижу в тренажерном зале, на групповых тренировках, как люди просто портят себе здоровье, неправильно нагружают свои мышцы, суставы и так далее, выполняют тренировки и упражнения неправильно, тем самым они себе не помогают, а просто вредят. Это может быть опасно. Такая же история с йогой, которой я занимаюсь. Вот если, например, я просто скажу, слушай, я тут йогой занимаюсь, хочешь со мной? Это вообще невозможно, потому что то йога, которой я занимаюсь, там есть определенные уровни для новичков, для тех, кто продолжает заниматься и так далее. Вот для меня позвать человека, который никогда занимался йогой на класс со мной, это невозможно. Потому что человек просто... себе очень сильно навредит. Он не сможет выполнять никакие упражнения, он не понимает, как отстраиваются асаны. Ну, так же, как и в тренажерном зале, соответственно. Поэтому сначала вы должны построить себе технику, или там бегом вы начинаете заниматься. Вы же не можете просто взять и побежать. Можете, но вы себе навредите. Поэтому сначала ставим технику, тратим на это время и деньги, и уже потом покупаем себе онлайн-тренировки. Вторая история с онлайн-тренировками даже,
2: это
0: когда у вас...
2: Это еще не конец.
0: Вторая часть, даже скоро закончу. Да, ну, видишь, не про своих подруг рассказываю. Вот, сейчас ты расскажешь. А вторая история, когда вы ходите, например, в зал, у вас есть мотивация. Вы платите деньги тренеру, или, например, вы там записываетесь, да, на групповые занятия, тоже платите за это деньги. Когда вы занимаетесь дома, у вас должна быть суперсильная мотивация, чтобы вас ничего не отвлекало, вам ничего не мешало, и вы точно могли заниматься этими тренировками. Вот если вы выстроили технику, если у вас сильная мотивация, тогда да, все.
2: Я в лет 25 назад, да, тоже, когда ходил, ну, ну, вот в тренажерный зал, да.
1: В золотое было время.
2: В золотое, да, было время. Мне было почему-то страшно жаль. И, ну, не сказать, что я жадный человек, но мне не хотелось там платить тренеру. Я подглядывал.
1: Угу.
2: Я присоединялся.
0: Максим, как много мы о тебе узнали.
2: Да, да. Я ходил к парочке, где тренер дает задание.
0: Это, вот эти люди потом еще пристраиваются к платным экскурсиям.
2: Да, ой, это тоже я люблю. Угу. Но получается, что это совершенно случайно. А меня, когда на меня смотрят, мне говорят: молодой человек, что вы опаздываете? Пойдемте, пойдемте. Я говорю: да, пойдемте, пойдемте. И вот так я вникаю в эту экскурсию. И я подглядывал, смотрел, что он дает, какие задания, и я то же самое делал. Вот, но потом, тут правда, самое важное, это, господи, слово забыл, чтобы тебе хотелось это делать.
1: Мотивация.
2: Мотивация, угу, чтобы была мотивация.
0: И дисциплина.
2: Да, без мотивации, если ты приходишь расслабленный, там какой-то несобранный, у тебя другие мысли, никакого толка не будет. Вот это и правда. В готовой программе новичок может повторять движение с ошибкой или выполнять нагрузку, к которой пока не готов. Это говорится вот в новости, mm-hmm, опять про фитнес.

0: Груда, да что? У меня теннисные
1: сапоги. У меня закрытый двор.
2: А? Сладкие? Мягкие?
1: Нет. Мужчина там все время орудует.
0: Резиновые. Висит груша, нельзя скушать.
3: Так это же лампочка.
0: Ну, а тут другая. Ну и вот, я подошел, и я тоже, правда, смотрю, не могу врубиться, куда что совать. Где руки, где ноги. И потом там картинка, я почитал и все понял.
1: В современных тренажерных залах обычно есть такие занятия, да, когда набирается группа там, из 5 человек, которые только пришли в этот зал, и тренер проводит для них ознакомительную беседу по тренажерам, по основным, по каким-то. Это включено в стоимость абонемента. Но по опыту, даже если вам один раз покажут, вы все равно не запомните. Все равно нужно заниматься с тренером, если вы только начинаете этим заниматься.
0: Вы можете базовых 2-3 упражнения запомнить, а всю целиком тренировку достаточно
3: технику,
0: тяжело.
3: Технику правильного выполнения, в принципе, не только упражнения на тренажерах, но и там и в футболе, и в каких-нибудь условных бальных танцах.
1: Конечно.
3: И все надо доводить до уровня мышечной памяти, чтобы ты физически не мог сделать неправильно. А это, ну, очевидно, много времени занимает.
1: Захотелось в планке поставить, знаете?
3: Не захотелось.
1: Нет?
0: Марин, иди, мы подождем тебя.
1: Я могу постоять, хотите? Можем время засечь.
3: А в стульчик можешь сесть?
1: Да.
3: На сколько?
0: Ну, что ты просишь ее? Она сейчас тебе...
1: Я на руках стою.
0: Она и так уж 5 минут тут.
3: Какой мелизм, как она чистенькая его берет.
0: Потрясающе, да. Слушайте, это, конечно, не про спорт, но что-то около близко.
3: Нигматуллин говорит, что он 6 минут в планке
1: круто.
3: Стоит.
1: Очень круто.
3: И это очень пробуждает.
1: Да.
3: Говорит, 6 минут.
1: Планка
3: это прям,
1: работает со всем телом, поэтому круто.
0: Депрессия есть у каждого второго гражданина России, говорят в Российской академии наук.
3: Тревожное расстройство может быть у каждого третьего.
0: Так у каждого второго или третьего?
3: Это разные
0: вещи. Да. Это расстройство.
3: Исследователи считают, что больше всего граждан нашей страны пугают и расстраивают пессимизм в экономике и ослабление надежды на скорое завершение СВО.
1: Я напомню, что депрессия — это заболевание, которое диагностируется. Ваше плохое настроение, апатию, нежелание что-либо делать — это не самодиагностика.
0: Нет, ты можешь даже не объяснять это, потому что наши люди в большем количестве не понимают, что такое депрессия на самом деле. И начинают,
1: поэтому я объясняю.
0: Да, вот в разговоре с кем-то общаешься, и в разговоре кто-то начинает: у меня такое депрессивное состояние, ничего не хочу.
3: Нарушение синтеза серотонина в мозгу.
1: Да, правильно.
3: Когда рецепторы мозга нормально не принимают гормон радости.
0: Револьверы тебя прям подтянут.
1: А знаешь, где мы усваиваем серотонин в основном? Где он усваивается? Практически на 80%.
3: Где?
1: В кишечнике.
3: Надо вкусно кушать.
1: Да, нужно правильно питаться.
0: Короче, граждане... Для того, чтобы и гражданки, для того, чтобы не было у вас всяких расстройств тревожных, по крайней
1: нужно
0: мере...
1: Нужно радоваться.
0: Да, нужно...
1: Не грусти, да ладно.
3: Да что ты, ну...
0: Ну, заставлять это тоже мотивация.
1: Ну, не дали тебе премию, и ладно.
0: И ладно,
1: да,
0: ничего страшного.
1: Да подумаешь, деньги — это не главное.
0: Или пойди, найди вторую работу,
1: конечно.
0: Или займись чем-нибудь, не знаю, как вот мои знакомые, да та же самая Марина взять. Она берет там какие-то лекции, читает, дает онлайн-консультации. Это же тоже дополнительные какие-то и финансовые, и эмоциональные. Профессиональные плюсы в твоей жизни.
1: Я знаешь, сколько этому училась, Максим, чтобы
0: ну,
1: рассказывать
0: я понимаю,
1: про это?
0: Думаю,
1: просто
0: что
1: так не делать. Просто люди
0: у каждого
1: хотят...
0: человека есть какая-то сфера, где он тоже может что-то рассказать, каким-то быть,
1: но
0: не знаю,
1: не все рассказывают.
0: Профессионалом.
1: Не все,
0: не все, да, не все это умеют.
1: Многие предпочитают ныть и жаловаться на свою жизнь.
0: Что бы мне ни говорили, вот-вот, я об этом и хочу сказать. Надо себя, как барон Мюнхгаузен, вытаскивать из болота за волосы. Не надо бесконечно ходить. Вот у меня есть такая знакомая, слава богу, мы уж не давно не общались. Думаю, может, она уже вообще там прилегла где-то и лежит в слезах и в соплях. Потому что, ну, это невозможно. И то плохо, и скоро зима, и нас всех там БПЛА завалит, и прочее, и 5-10, и, короче говоря, вот все беспробудная какая-то серость и хтонь. Мне уже надоело.
3: БПЛА.
0: Да, мне уже
3: стали
0: надоело.
3: Стали претендентами на слово года.
0: А еще там 6 и 7.
3: Да, 7. Колобок, бензин, блокировка.
0: А причем здесь бензин, вот я не пойму. Это просто часто употребляемые слова.
3: Ну да, по сути, да. Всего за титул борются 40 слов. Среди них есть совершенно потрясающая афера, которая нас всех развела под названием «Пухосос», «Выгорание», «Брейнрот», «Белые списки», и неожиданно залетел в этот список слово «Мир».

0: между прочим.
1: Я вот все понимаю, и пухосос даже понимаю. Я не понимаю, а брейн-рот это что?
0: Тра-ла-ле-ро, тра-ла-ла. Тун-тун-тун-тун-тун, сахур.
1: Еще круче стало.
0: Бр-бр потопим.
2: Максим, ну обычно...
0: Бомбардиро крокодило.
2: Когда ты гостей набор представляешь, помнишь?
1: Набор каких-то дебильных букв и слов? Что-то?
0: Ну, если коротко, да. Сейчас
1: а
0: я
1: если
0: тебе покажу.
1: Более или менее по-научному?
0: Тра-ла-ле-ро-тра-ла-ла. Сейчас
1: Саша,
0: я найду.
1: Ты знаешь, что такое брейн-рот? Или я один такой тут сижу? И что? Это когда рот не в...
0: Вот. Неужели не ты может... никогда не видел акулу в найковских кроссовках по имени Тра-ла-ле-ро, тра-ла-ла? Не видел. Суть по лицу.
2: Давай еще раз попробуем. Я что-нибудь более...
1: А ты что хихикаешь? Ты как будто понимаешь, о чем речь, Мария.
2: Ну я же уже пошутила смешную шутку, а ты ее не оценил.
1: Я ни раз не услышал, я просто...
2: Ну это когда ты начинаешь гостей представлять, например.
0: Страшно.
2: Еще раз, Гера второй раз смеется.
0: А страшный синтез военного бомбардировщика с крокодилом, которого зовут Бомбардиро Крокодил.
1: Не знаю, что это такое. Короче, какую-то фигню придумали.
0: Это мемы. Это мемы,
2: это
0: которые чаще всего сделаны в нейросетях, основная цель которых не как-то остроумно пошутить и посмеяться, а просто вот побрейнротить, чтобы у тебя мозг
1: брейн-рот
0: погнил.
1: Брейнрот дословно как перевести?
0: Загнивание мозга.
1: Как?
0: Загнивание мозга.
1: Загнивание мозга?
0: Да, брейн-мозг, ту-рот — это гнить.
1: Какой кошмар! Как это все ужас! Ну ладно, я запомню. А, хорошо, друзья.
2: Нам
1: но...
2: Валерий пишет, что сейчас в Химках, и нормально тут все в Химках.
1: Слава богу.
0: Да, рассказывайте.
1: У вас-то нормально, потому что туча от вас пришла к нам. А, Макс, держитесь, нас двое, пишет Валдер. Валдер над нами издевается, но мы не дадим им вообще это все нас погубить.
2: Вот, сейчас пример все. Был.
1: Новости, наговорит Москва.
3: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 11:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минтранс дал разъяснение иностранным авиакомпаниям после угроз Владимира Зеленского. Абсолютное большинство перевозчиков, которые летают в Россию, понимают все правила, стандарты и то, как страна следит за безопасностью полетов, подчеркнул глава ведомства Андрей Никитин. В кулуарах Восточного экономического форума в комментарии ТАСС он добавил, что власти своевременно реагируют на угрозы гражданской авиации и постоянно совершенствуют требования. Президент Владимир Путин ранее назвал заявкой на государственный терроризм угрозы Зеленского в адрес пассажирских самолетов в российском небе. В Госдуме указали на недружественный шаг Осло при задержании судна «Профессор Молчанов». Россия в рамках ответных мер будет задерживать норвежские суда, заявил член Комитета по обороне Виктор Соболев. Северный флот у нас мощный, он способен решить задачи, если верховный главнокомандующий такие задачи поставит, подчеркнул депутат в комментарии газете «РУ». Норвежские власти накануне по решению суда арестовали исследовательское судно «Профессор Молчанов», находящееся на архипелаге Шпицберген. Арест произведен по заявлению украинской компании «Нафтогаз», которая добивается исполнения решения арбитражного суда о взыскании с России более 4 миллиардов долларов за утраченные активы в Крыму. В Белгородской области при атаках ВСУ погиб один мирный житель и четверо ранены. Противник нанес удар с помощью БПЛА по автобусу и грузовику, сообщили в оперативном штабе региона. В его канале на платформе «Макс» уточняется, что один из FPV-дронов атаковал грузовой автомобиль. Сотрудники Росгвардии, прибывшие на место, оказали помощь и доставили троих мужчин с осколочными ранениями в больницу. В Ракитянском округе в поселках Пролетарский и Ракитное из-за взрывов беспилотников повреждены дом и два автобуса. Евгений Тишковец предупредил об осеннем шторме в Москве в выходные. Он принесет сильный ветер, выпадет около трети месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. До конца рабочей недели лето продолжит пыжиться, все еще обеспечивая москвичей 20-градусным августовским теплом, написал он в своем телеграм-канале. Пешковец добавил, что в субботу начнется агрессивное вторжение осени. Столбики термометров опустятся до сентябрьских плюс 14, плюс 17 градусов. В начале следующей недели погода окончательно сотрет границы между сезонами, а похолодание выйдет на пик, добавил синоптик. В завершение выпуска о погоде в Москве в настоящее время. В городе сейчас плюс 15, облачно с прояснениями. Ветер западный около 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба. Днем вероятные осадки плюс 18-20. Вечером синоптики обещают плюс 14-16 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
5: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
6: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
5: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
7: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
9: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения – это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
8: 11:37 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
9: Герман Бабаян.
10: И Макс Челноков.
8: Четверг, 3 сентября. За окном 17 градусов тепла. Обещали сегодня до 20-21. Дождик, правда, в 11, но пока еще нет. Марин, глянь, нету там схимок.
9: В Химках все чисто.
8: В Химках да. Шикарно, а в Замоскворечье пока тоже. Ладно, вы меня потрясли своим брейн-ротом этим, или я не знаю.
10: Меня больше потрясло, что у нас в редакции многие не знают.
9: Что такое брейн-рот?
8: Да, мы сейчас провели исследование в редакции. Выяснилось, что из 10 человек 8 не знают. Знают только те, у кого, оказывается, маленькие дети.
10: Вот, в этом есть определенная логика.
8: Да, 8, да. Там 12-13-летние, потому что они. Но с этого дня, с 3 сентября, каждый день я буду вам загадки загадывать.
10: Ого.
8: У нас будет новая рубрика «Неизвестные слова».
10: Мне нравится такая рубрика, давай.
8: Да.
9: Начинай.
8: Так, вот угадайте, что такое «страпантен»?
9: Откидное сиденье, которое складывается или поднимается.
8: Ну что ты в сценарий-то залезла?
9: Когда на нем никто не сидит?
8: Да, именно так.
10: Да, да, я знал.
8: Короче, друзья, такое слово есть. Вот никто не знал, что, оказывается, в общественном транспорте встречается в автобусах, трамваях, вагонах метро и поездах. Сиденье поднимается автоматически, чтобы освободить место для прохода. Называется как раз вот он «страпантен». Еще в театрах и кинотеатрах. Вот, насколько я помню, это
9: откидные
8: или приставные стульчики такие, но это откидные, да. В зрительном зале для увеличения количества зрителей. Ну и в автомобилях, оказывается, тоже есть страпантен. Это откидное сиденье первого или среднего ряда в некоторых моделях машин. Друзья, запомните страпантен, откидное сиденье. Завтра будет новое слово. Идем дальше.

0: Хотите быть модными, красивыми, выглядеть дорого, как богато?
1: Ты? Ну, ладно, как не, я-то. Не то, чтобы прям
0: хочу. Марина у нас сейчас очень как-то на вайбе очень такая стильная. Она сейчас такой...
1: На вайбе.
0: На вайбе, да. Стиль придерживается спорти. Спорте, да?
2: Как живу, так и одеваюсь.
0: Ну, прекрасно. Mm-hmm. Ну, оказывается, смотрите, так. Советуют профессионалы список цветов, которые, сочетаний, цветовых сочетаний, которые всегда в выигрыше. Вот если будете сочетать эти два цвета, прям будете выглядеть, как оказывается...
2: Черный и желтый, как я сегодня.
0: Шикарно. Но,
2: а еще у меня белый.
0: Нету тут такого. Вот оранжевые хаки. Вот
2: ну
0: сочетание.
2: Да, это сочетается.
0: Mm-hmm. Голубой и красный, оказывается.
2: Ну да, вот. Голубые джинсы, красная толстовка, круто.
0: Да, или рубашка какая-нибудь. Горчичный фиолетовый. Mm-hmm. Я вот не представляю, как это выглядит.
2: Хорошо, но не люблю ни тот, ни другой особо.
0: Я вот, нет, горчичный я люблю, фиолетовый вот
2: фиолетовый
0: не очень.
2: Сразу мимо.
1: Да. Я, наоборот, фиолетовый уважаю, горчичный.
2: Он вообще ни
0: говорят,
2: с чем не сочетается.
0: Говорят,
1: горчичным.
0: Фиолетовый это цвет шизофрении.
1: Это цвет королей.
0: Королей?
2: Шизофрении.
0: Так а короли-то все практически страдали.
1: Справедливо.
0: Знаешь, там смешение кровей, вот они...
1: Самый дорогой
0: рождение
1: краситель
0: королей.
1: Был, фиолетовый. Самый
0: ну,
1: сложный в добыче,
0: да?
1: Поэтому короли все ходили в фиолетовых мантиях.
0: Смотрите, еще два. Серый и бургунди. Бургунди, насколько я понимаю, это что-то бордовое,
2: ну,
0: да?
2: Серый еще с розовым хорошо сочетается.
1: С розовым.
0: Подожди, да, я подумаю. Да. Серый с розовым. А, кстати, да, хорошо будет. И темно-синий с бордо. С бордовым.
1: Угу. Ну, это Барселона.
0: Барселона. Нет, не туда. Барселона. Да, ну мы поняли. А, господа, скажите, пожалуйста, вы как-то вот, я к слушателям обращаюсь. А, ну, вы монохронны, вы, не знаю, воспитывала вас, может, мама беж? И вы все в бежевом ходите.
2: Они еще не успели вырасти, Максим.
0: А, ну, кстати, да, да, mm-hmm. Ты права. Это,
2: эти дети еще
1: вырастут,
2: слишком
1: тогда.
0: Это тренд немножко другого, да, поколения. Ну, хорошо, в вашем гардеробе присутствуют какие-то другие цвета, кроме серого, черного? Ну, которые самые ходовые, которые самые практичные.
2: Бежевый.
0: Герман себя трогает за майку. Ты показываешь, что ты в бордо. Или это бургунди?
1: Это красный.
0: Нет, это бургунди, мне кажется. Марина?
2: Бужеле ново.
0: Не, бужеле ново темнее. Кстати, скоро будет. А, нет, в ноябре.
2: Пардон.
0: Мне кажется,
1: это какой-то брейн-рот персонаж?
2: Уй.
0: Бужеле ново? Бужеле — это сорт вина. Ново — это новое, стало быть. Ну, молодое. Короче, пишите, очень интересно будет вас услышать. Вот Виктория пишет, от настроения цвета разные.
2: Я точно знаю, что я люблю два цвета. Это черный и голубой.
0: Ну, вот черный я тебя видел очень много, а вот голубой, что это, что-то я мало видел. Я знаю, у тебя этот леопардовый еще любимый.
2: Ну, это расцветка, это не цвет, это настроение, это образ жизни, понимаешь? Да. Я еще красный, кстати, люблю.
1: Красный великолепный цвет, да. Это правда, да. Красный с черным легко можно сочетать.
2: Обожаю
1: это яркий
2: сочетание.
1: Акцент.
0: Какой?
2: Да. Красный с черным. Это вообще мое топ-сочетание.
0: А вот мне, я читал исследование психологов, что сочетание красного с черного — это сексуальная неудовлетворенность.
2: Так и есть.
1: Да и ладно.
0: Оказывается, по цветам можно с человека считать. Понимаете, вот если вы хотите...
2: Какой бред, господи, я не знаю.
0: Но есть такое. Если вы хотите... В ресторанах ни в коем случае нельзя как бы не употреблять, а как использовать в интерьере, в скатерти, в цвете посуды. Фиолетовый и черный. Это самые два цвета, которые отбивают желание поесть.
1: Ну,
2: это
1: изначально такое себе сочетание.
2: Да, я чуть меньше стал носить
0: нет,
2: черный цвет.
0: Нет, не обязательно соединение, а
1: просто
0: фиолетовый и просто черный.
2: Знаете,
0: да,
2: почему?
0: Да. Какой?
2: Потом черный почему чуть меньше стал носить, хотя люблю его безумно, потому что у меня кот. И он на всех наших вещах любит
1: быть черным.
2: Да, да это невозможно. Это ошерстение максимальное всегда происходит.
1: Нигматуллин нам пишет: зеленый, черный и серый — лучшие цвета.
0: Ну вот я тоже люблю зеленый. В последнее время я черный раньше вообще не носил. У меня был такой гардероб, что мне вообще, оказывается, как-то какие-то похороны случились, кто-то умер, и мне надо было пойти в черном туда. И я понял, что у меня нету черных вещей. Вот сейчас я могу ходить на похороны.
2: Хоть каждый день.
0: Да, хоть раз сей, порасти меня, господи. Пусть все будут здоровы. Ну, правда, я сейчас только черного появилось. Может, потому что я как-то годы там... Ну,
1: черный просто это самый простой цвет.
0: Нет, ты знаешь, я за цветами, опять же, вот как сказала Виктория, что я за цветами от настроения прячусь. Если я хочу спрятаться, чтобы на меня не обращали внимания, меньше замечали там в толпе или где-то еще, я надеваю черный, надеваю что-то серое.
2: Мне кажется, дело не в цвете, а в энергетике.
0: Извините. Ну вот может быть, но цвет тоже мне помогает. А если я хочу, чтобы наоборот на меня посмотрели там, или, знаешь, как-нибудь там обратили внимание, то тогда это белый. Красный я не ношу, потому что это цвет
2: белый
0: не
2: люблю,
0: моей,
2: но это
0: не моей кожи.
2: Цвет, который притягивает всегда
0: он
2: что-то.
0: Он притягивает.
1: Да, все, грязь. Все белые майки одноразовые.
0: Это грязь,
1: просто...
0: да,
1: дождь.
2: Все, да.
0: А вот у Элла Че ее фаворит лавандовый цвет.
2: Лавандовый. Сложный цвет. Mm. А Лимузин любит черный и красный.
1: Он даже прислал нам свою фотографию в классической такой фланелевой рубашечке.
0: Вот еще тоже соединение зеленого с серым любят. А Виктория пишет, что цвет дополняет энергетику.
2: Но серый тоже классно совсем сочетается. Серый с черным, например.
0: Вы знаете, я тут совершенно случайно...
1: Ну, потому что это прям такая универсальная
2: классика,
1: база.
2: Да.
1: Да.
0: Я случайно решил поменять досочки на кухне. Ну, для разделки еды. И заказал там набор из трех. И она белая, серая, черная. Я так поставил к стене, и они друг из-под друга так выглядывают. Мне так понравилось. Сочетание вот этого белое, черное, серое. Да. И я что-то решил как-то, куда-то я пошел одеться так. Угу. Белая майка, серые брюки там и черная рубашка или пиджак. Что-то такое. Это так стильно, правда.
2: У меня серая кровать. Она очень классно сочетается с моим серым котом.
0: Классно. Серую кровать на себя надела и пошла.
2: Да.
0: Да, такая.
1: Простынку.
0: Маринка ложится такая, я думаю, боже, какая красиво. Я сильная, какая красивая, лежу на серой кровати. А про цвет одежды не задумывался, а машин черных никогда не было.
2: А мне нравится черный Мерседес.
0: Пишет,
1: да кому, а кому не нравится
0: черный Мерседес? Черный Мерседес.
2: Как-то вот прям вырвалось.
0: Черный какой-нибудь джип, лимузин или еще.
1: Ну, Виталий это такая машина неизбежно статуса какого-то тебе добавляет.
2: Я не против.
0: Чтобы ты оттуда в леопарде... Не, хотя почему нет? В леопарде тоже можно
1: оттуда только в леопарде.
2: Выпрыгивать.
0: Или в лаванде. В лаванде. Черный и серый тоже можно хорошо сочетать. Выбрать хороший, хорошо шитый костюм этих цветов, который будет выглядеть дорого и солидно.
2: О, я согласна с Еленой. Мое любимое сочетание белое, черное, красное. Да, это самый топ. Это просто топ за топ.
0: Белое, черное, красное. Да. Ну да, ну как? А, ну почему нет? Пиджак, например.
2: У меня есть спортивная куртка такая, купила на блошином рынке, и она брюки, такая из 80-х.
1: Олимпос.
2: Олимпос, типа того, да. И она как раз красная, белая, черная.
0: 7373948.
2: Какая стильная, вот сейчас понимаю.
0: Ну, а то на серой кровати еще прилегла в этом
2: олимпосе. Серым котом с розовыми занавесками.
0: Да, алло.
3: Да, здравствуйте, друзья, Лимузин.
1: Здравствуйте, Лимузин.
3: У меня, кстати, черный Мерседес, но он никакой не S-класс, там, и не E-класс. Это
2: ну, мини
3: такой компакт-вен, старенький, древненький, дизель.
0: Времен Высоцкого, что ли?
1: Между прочим.
3: Стоял на запасном пути, пока не случилось то, что случилось, и теперь я спокойно на нем езжу. В дизель, потому что.
1: Дождался своего часа.
0: Раз. Ну, а ваше сочетание, мы уж поняли, какой там красный и черный?
3: Красное на черном, знаете, пел Кинчев. Это же вообще знак такой анархический, в общем и целом. Ну, не знак, вернее, а, так сказать, отсыл к маме анархии. Не знаю, насколько это правда. Но вообще, такие красный цвет очень энергичный, и, естественно, его надо чем-то разбавлять, и лучше всего черным. Вот, понятное дело, что одежда должна быть к месту надета на человека. В общем и целом, понятно, что если в яркой какой-то одежде придешь на какое-нибудь траурное событие, ну... Это будет странно выглядеть,
0: да.
3: Как минимум. Вот.
0: Не
3: а вообще,
0: уместно.
3: Конечно, здорово, что последние вот годы люди одеваются действительно так вот прям разнообразно, ярко, приятно смотреть. Вот я не часто, но бывает там в метро, например, едешь, прям кайф. Прям действительно
0: прекрасно.
3: Приятно смотреть на людей.
0: Спасибо, Лимузин, спасибо.
1: Спасибо.
2: Илья, Илья Сизов пишет. У меня как раз черный Мерседес с белым кожаным салоном. Почему же как раз? Я не понимаю.
0: Белый кожаный салон, мне кажется, это так непрактично. Это прям
2: Максим,
0: вот,
2: зависть, она...
0: Ой, во-первых, кожаный салон я вообще не люблю, не понимаю. Это,
2: да,
0: знаешь,
2: я тоже бы отказалась. Да, от черного Мерседеса с белым салоном.
0: Зимой сидишь, холодно, если, а подогрев это вредно для мужчин особенно. А летом сидишь, а все прилипает, потеет.
2: Там есть кондиционер, подозреваю.
0: А тоже очень вредно.
1: В хороших этих, в хороших кожаных салонах. Макс, там все сиденья перфорированные, так чтобы ты сильно,
2: Максим,
1: не прилипал.
2: Мы поняли,
1: чтобы
2: ты любишь Ладу Калину.
0: Нет, ты знаешь
2: там
0: мою...
2: Там все такое
0: мою
2: из материала.
0: Ты знаешь мою, ну, как это сказать, мой краш. Это что, Марин?
2: Мини Купер.
0: Да, все. Mm-hmm. Макс, Марина, Герман, вы очень классные, и ваши темы тоже.
2: Спасибо, мы знаем.
0: Не пользуюсь-ка яркими цветами. Игорь Владимирович, как нет? В Италии живете, вы должны там вообще весь, как это, сверкать, как светофор.
1: Все яркие цвета на Дукате уходят.
0: Кате?
1: Кто такая
2: Катя?
1: Дукате.
0: На Дукате. Да. Гипоаллергенный Мерседес вот у Виталия
2: Филиппа. Правда. Катя пишет, у нас сейчас период планирования ремонта, этап формирования проекта. Так вот, в моем обиходе появились новые названия цветов, такие как Тауп и Грейш. Никаких ярких пятен в одежде, аналогично.
0: Катя, если вы еще напишете Тауп и Грейдж, что это за цвета, мы прям будем вам благодарны.
1: А Людмила пишет: здравствуйте, Марин, Максим и Герман. Когда была брюнеткой, были одни цвета в одежде, но со временем появилась седина, и пришлось перейти в блондинку, и теперь цвета появились другие, к примеру, кирпичный и оливка.
0: Кирпичный цвет очень красивый. Знаете, еще, мне кажется, Людмила, вам, если вы блондинка, подойдет терракот. Терракотовый цвет такой. Но
2: нужно
0: вот
2: смотреть
0: он...
2: вообще на типаж, ну, на цвет, да, кожи, на цвет,
0: да,
2: глаз.
0: Да. Вот у меня мама, она от рождения была, это, ну, как вот ты, рыжая.
2: Кто?
0: Но ты как не кто? Рыжий, но немножко.
2: Я напрягся, я тоже напряглась.
0: Разве Герман не рыжий? Чуть-чуть.
1: Георгий рыжий. Герман вроде...
0: Мне кажется, ты немножко рыжий.
2: Это нормально. Рыжий.
0: Я вижу рыжину немного. Ну, короче, мама у меня очень рыжая, яркая. Вот у нее это зеленый, желтый, вот такие вот. Яркость тянет к яркости.
1: Рыжий с зеленым очень хорошо сочетается.
2: А почему мы не вспоминаем классику черный и белый, например, тоже обожаю.
0: Ну, конечно. Это вообще, ты права, это классика.
2: Брюки, белая
0: рубашка, да. Это... Где это я был-то, господи? Моя одна знакомая...
2: Где ты только не был, Максим,
0: устраивал день рождения, там, недели 2-3 назад.
2: Лопатка пати?
0: Нет, не лопатка пати. Нет. Водой это другой был праздник.
2: Водой это что-то...
0: Да там сумасшедшие родители с детьми начали брызгаться. Нет, она устроила а-ля дискотека в стиле ретро 80-е. Вот такие. И вот все поголовно, я не знаю, не видно, в один магазин куда-то заехали девушки, кто был приглашен, вот в таких вот париках. Вот знаете, как Шар, как Леонтьев в 80-е.
1: Афро.
2: Зачем ты сейчас вот это такие... сказал, Максим?
0: Почему? А ты запела дельтаплан?
2: Я просто не могу.
0: В голове.
2: Я не могу.
0: Поэтому, а парни какие-то кепки на и вот эти огромные очки. Ну, как-то, короче, я выиграл это, приз «Лучший костюм».
1: Да?
2: Я вообще не удивлена.
0: Вот, у меня был просто черный костюм, пиджак, правда, все это подбор, да не костюм, подбор, и белая рубашка.
2: Слушайте, ну я себе на блошином рынке в Питере купила бежевый плащ большой, оверсайз.
0: Так, мы поняли.
2: Хьюго Босс.
0: Ну,
2: мне кажется, он из...
0: Девочка.
2: Нет, он вообще стоит недорого. Он из 80-х, ну, может быть, из начала 90-х. Так что, когда вы меня в нем увидите, пожалуйста, не пугайтесь. Я люблю тоже такие
0: Марина,
2: вещи.
0: Марина, твои некоторые луки, знаешь, лук имеется в виду не овощ, а внешний твой...
2: You know,
0: да,
2: Максим.
0: Иногда так смело и свежо, что нас уже не удивить.
2: Ой, спасибо. И мне меньше всего хочется ваше мнение услышать.
0: А мы вам скажем его, знаете?
2: Я себе очень...
0: Да, Катя, можно было бы сказать бежевый и серый, но это не так. Скорее, сложный выкрас. Нужно смотреть в интерьере. Катя, мы поняли по-простому, по...
2: Мне просто нравятся белые стены.
0: Мы не идем. Что нравится?
2: Белые стены. Не надо про посуду сейчас.
0: Нет, белые стены, черная посуда. Нет, мне белые стены из-за того, что, видно, мое детство прошло в больницах, не в плане того, что я болел, а в плане того, что меня мама брала на работу. И вот эти вот, особенно кафель белый, Боже, у меня содрогание такое, белый кафель, это процедурный кабинет. Угу. Там ставят уколы, ну, там клизмы делают.
1: И кварцевание, раз несколько часов.
2: Важны акценты, которые ты расставляешь на белом фоне. Если ты добавляешь уют, ты расставляешь грамотно свет, какие-нибудь свои личные вещи размещаешь, вешаешь картины, наполняешь дом своей энергией. Я могу долго продолжать.
0: Мы поняли.
2: Все меняется.
1: Не знаю, если стены будут какие-то...
0: Я вот, знаешь, молочные.
1: Более броского. Молочные
0: это... Вот молочные.
1: Ну, вот это вот там бежевый какой-то. Чем белый.
0: Нет, бежевый
1: это... все нормально, это на глаза давить не будет.
0: Да, молочный. Вот у меня сейчас дома серые.
1: С ума сойдешь.
0: А у меня серые стены, но, например, одна стена красная,
1: да.
0: Полустена красный. Вот. Плюс мне нравится еще, знаете, добавлять в белую краску какие-нибудь оттенки. Вот у меня на старой квартире были, я красил обои под краску. Господи, за что это такое? Капля, прям чуть-чуть желтого. И вот такой вот светло-светло-желтый, вот такой вот приятный цвет. Ну, сильно белый, прям я как-то боюсь такого цвета.
2: Максим.
1: Филин нам говорит, белые стены — это какой-то МФЦ. Еще добавить светлое дерево, прям точно МФЦ.
2: У меня сейчас, знаете, какая-то небольшая несостыковка.
0: Ну-ка. Почему?
2: Максим тут, а в Москве тем временем можно купить скелет настоящего динозавра.
0: Засранка.
2: Выставка работает до 30 октября на Большой Якиманке. Главный лот. Скелет, извините, пситтакозавра возрастом более 125 миллионов лет. Его сохранность, ну, Максим, почти все совпадает. Оценивают 95%, а цена в 12,5 миллионов рублей.
1: Это, кстати, это копейки.
2: Да.
0: Кроме динозавра можно купить скелет пещерного медведя, бивни мамонта, окаменелости с яйцами. Ой, извините, и метеориты старше возраста Земли.
2: Я даже не знаю, мне вот метеориты нравятся.
0: Нет, ничего не хочется.
1: 12,5 миллионов рублей за скелет динозавра.
2: Я смотрю, ты заинтересован.
0: Да там небольшой скелет на фотографии, он такой
1: какой-то... Ситокозавр.
0: Ситокозавр какой-то маленький.
2: Мини какой-то.
0: Какой-то мини, да.
1: Ситокозавр сибирский, между прочим, он называется.
0: Потрясающе. Кстати...
1: 2,5 метра в длину.
2: Ну, да, почти как...
0: На фотографии какой-то маленький.
1: Ну, 2,5 метра длину небольшой.
2: Да.
0: Еще, кто будет сегодня-завтра на Патриарших и вообще в ближайшее время, имейте в виду, там ходят индийцы-гипнотизеры.
2: Сначала они просят купить еды, а после пытаются использовать техники гипноза. Прикладывают палец к колбу и просят посмотреть в глаза. Затем они начинают настойчиво просить деньги.
0: Понимаете, вы их накормили, а потом они вас загипнотизировали и деньги забрали. Mm-hmm,
2: так что...
0: Ну, почему индийцы, почему не китайцы, например?
2: А если будете в Питере...
0: Не румыны.
2: То знаете, что...
0: Румыны-гипнотизеры.
2: Может, болгарины, может быть. Да, подкрашенный такой. Легендарные петербургские кресты хотят превратить в отель. Появились первые рендеры гостиницы, которые построят на месте бывшего СИЗО. За бренд, логотипы и айдентику проекта отвечает студия Артемия Лебедева. Увидели эти референсы, эти рендеры?
1: Я давно знаю, что из крестов хотят сделать что-то модное, молодежное, но я рассчитывал на то, что там будет условный
2: гостиница.
1: Флакон, хлебзавод.
0: Ты знаешь, это все сейчас слишком много пространства.
2: Мне кажется,
0: простаивает.
2: Там должны были быть апартаменты, извините.
0: А вот отель, он будет притягивать, и многие туда пойдут. Знаешь, где сидел Гумилев, да, стояла
2: Ахматова. Так себе энергетика, я там недавно проходил
0: я
2: просто.
0: Я тоже энергетику не
2: вообще не нравится.
0: Да.
2: Это рядом с Финляндским вокзалом.
0: Потому что мы знаем, что это такое, какие там судьбы были загублены.
1: В Хельсинках есть классный отель, который сделан из тюрьмы бывшей. Я помню, мы как-то раз в нем останавливались в Финляндии. И там очень прикольно, там можно было прийти на ресепшн, купить себе арестантские робы. Mm-hmm. В них можно было пойти на экскурсию по этой тюрьме.
0: Прям
1: где
0: какая-то
1: тебе
0: ролевая игра. Уж.
1: Да, это забавно, я выхожу там из номера, из своего номера, классный, это хороший отель. Mm-hmm. Выхожу из своего номера, и у меня там на первом этаже за решетками металлическими, которые, разумеется, остались. Экскурсовод ведет за собой группу арестантов каких-то, экскурсии им проводят. Это забавно.
0: Супер. Так, короче, конь-огонь шутит, а в тишину можно? Конь-огонь, но я бы так не шутил, знаете, сейчас такое время, можно куда угодно, и в тишину, и в матроску, и куда хотите. Но есть еще одна новость. 315 тысяч рублей взыскало московское метро с мужчины, который упал на пути в час пик. В судебных материалах указано, что мужчина упал туда на станции Таганская по неосторожности. В результате последовали отмены поездов, метрополитен понес убытки и в виде неполученных доходов от перевозки пассажиров мужчину оштрафовали на 315 тысяч рублей.
2: Нужно быть аккуратным, понимаете? Смотреть под ноги.
0: Да, вот так вот ты упадешь, слава богу, остался жив, но заплати 315 тысяч рублей, а то не самая бедная структура метрополитен понесла такие убытки.
2: Неожиданное сообщение от Нигматуллина про флакон. Флакон — это дизайн-завод «Флакон» на Дмитровской. Была там эти выходные на фестивале на одном. Вот Нигматуллин ходил на концерт Сироткина в августе. Удовольствие непередаваемое. Есть ассоциации с творчеством Гера. Кстати, да, что-то есть. У меня тоже подруга ходила на концерт Сироткина. Тоже была в диком восторге.
0: Сироткин? Ну, это Воробьев. Алексей Воробьев.
2: Я был лучше Сироткиным.
0: Так, и еще новость. Это прям, мне кажется, топчик, чтобы зашло. «Магнит» начнет выпускать презервативы, лубриканты и вибраторы под своим брендом.
1: 11.59 в Москве.
0: Тихо. Компания подала заявку на регистрацию товарного знака Iron Bolt, это будет называться.
2: Сейчас смешариков продолжали выпускать.
0: Новая линейка товаров для взрослых появится уже в сентябре. Я не могу понять, почему железный болт, но, не знали, назвали бы притяжение. Это же магнит. Или плюс и минус.
1: Не железный болт, тут скорее как железная стрела можно перевести.
0: Ну, Айлорен, ну так перевели. Ну, какое-то дурацкое название. Поиграли бы с магнитом. Там притяжение, прилепился.
1: Кстати, притяжение, да, притяжение. Было бы неплохое название.
2: Притяжения больше нет. У нас сейчас новости, говорит Москва.
0: Да, поехали.
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 4,8.
5: В Москве полдень. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Владимир Путин заявил о продолжении контактов с представителями администрации президента США. Москва выступает за восстановление отношений с Вашингтоном в полноформатном режиме. Президент Дональд Трамп, насколько я понимаю, чувствует и настроен на позитивную и конструктивную работу, сказал российский лидер на пленарном заседании Восточного экономического форума. Путин подчеркнул, что страна благодарна всем, кто пытается внести вклад в решение конфликта с Украиной. Он подчеркнул при этом, что договариваться между собой должны в первую очередь Москва и Киев. Остальные страны могут только оказывать поддержку. В Росавиации заявили о намерении взаимодействовать с Международной организацией гражданской авиации в связи с требованием Киева. Владимир Зеленский настаивал на закрытии российского неба для гражданских самолетов. По словам главы Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрия Ядрова, если такое обращение действительно было, то оно должно быть рассмотрено Советом ИКАО. После этого может быть принято решение о уведомлении государств-членов организации, передает Интерфакс. Ядров подчеркнул, что пока Росавиация не получала от международной инстанции никаких официальных сообщений на эту тему. Индустрия БПЛА в США не может самостоятельно покрыть внутренний спрос. Белый дом ввел новые пошлины на ввоз от дронов с 3 сентября. Администрация президента Дональда Трампа считает, что Соединенные Штаты должны сократить зависимость от Китая в сфере производства беспилотников. Тарифы принесут больше вреда, чем пользы, говорится в статье газеты «Нью-Йорк Таймс». Все это итог лоббирования со стороны американских производителей, которые хотят устранить зарубежных конкурентов. Здесь не идет речь о национальной безопасности, заявил глава подразделения по применению БПЛА полиции штата Огайо. Размер дополнительных пошлин в отношении БПЛА и некоторых их компонентов составляет от 10 до 100%. В Непале после наводнения необходимо восстановить около 20 тысяч домов. 7500 жилых зданий были разрушены полностью, смыты или погребены под грязью и обломками, сообщило Национальное управление по снижению рисков и устранению последствий стихийных бедствий. Нет смысла восстанавливать дома в тех же местах, так как риски для людей останутся, пояснил агентству Рейтер глава ведомства Джарма Радж Упрети. По его словам, власти определят новые безопасные локации для строительства жилых домов. На севере Непала 26 августа возник мощный паводок. Причиной стал сход лавины на границе с Китаем. По последним данным, погибли 1252 человека. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 12 рублей 92 копейки, доллар 86 рублей 99 копеек, евро 100 рублей и 83 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 19, облачно с прояснениями, ветер западный около 3 метров в секунду. Днем вероятны осадки до плюс 20, вечером синоптики обещают плюс 14-16 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
4: Внимание! «Говорит Москва».
6: 94,8.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
8: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
9: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
10: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В этот четверг в эфире востоковед-турколог, преподаватель кафедры мировой политики и мировой экономики Института управления РАН ХИКС Юрий Мавашев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
11: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
10: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
11: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
10: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
11: Включите ваши приемники на полную мощность.
10: Каждое воскресенье после 8 вечера.
11: Всего вам доброго и слушайте рок.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
4: Москва.
12: 94,8 FM.
13: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
14: А мы свободны для всех и даже для министра.
15: Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
16: Мы с вами на одной волне.
17: Hello! Общежитие слушает.
14: И мы вас слушаем.
18: Галочка, ты сейчас умрешь.
14: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
10: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
2: Герман Бабаян.
1: И Макс Челноков.
0: 5 сентября, увы, мы не будем в эфире, это суббота, но мимо этой даты мы пройти не могли, отмечается Международный день благотворительности. В нашей стране это понятие, скажем так, зародилось совсем недавно, буквально лет 25-30, а то, может быть, и того меньше, чтобы благотворить. Но появление наши гости машут, качают головой, сейчас мы все выясним, по какой причине. Но для того, чтобы благотворительность встала на те рельсы, которые она стоит сейчас, для этого нужно было как раз вот эту четверть века. Потому что в советские времена как таковой благотворительности практически не было. Друзья, встречайте, мы сегодня говорим о благотворительности сегодня. Верим мы, не верим. Вы что-то переводите, помогаете фондам. Вот обо всем об этом с нашим гостем, директором благотворительного фонда «Подари жизнь» Екатериной Шерговой. Екатерина, здравствуйте.
2: Добрый день, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Екатерин, скажите, пожалуйста, ну вот 20 лет вашему фонду.
6: Да, фонду исполняется в ноябре 20 лет.
0: 20 лет. Вот, во-первых, чем занимается фонд?
6: Фонд занимается тем, что помогает, если официальное название, детям и молодым взрослым, страдающим от онкогематологических и иных тяжелых заболеваний. Но если сказать человеческим языком, мы помогаем врачам лечить, а детям получать качественное, высокотехнологичное лечение, независимо от того, где они находятся. Абсолютно бесплатно для детей, естественно.
0: Для детей бесплатно. Насколько сегодня выжить благотворительному фонду или вот именно существовать тяжело, легко, просто, непросто?
6: Вы знаете, мы на самом деле ничем не отличаемся, как это может парадоксально прозвучать, от бизнеса. Вот бизнесу сегодня хорошо или тяжело? Да?
0: Смотря какому.
6: Вот, совершенно верно. То же самое с благотворительным фондом. Если благотворительный фонд небольшой, у него небольшая донорская база, то да, конечно, ему сложно. Особенно сложно, когда у вас, скажем, есть титульный спонсор, да, есть основной донор, который поддерживает благотворительный фонд, и у него что-то случилось. Вот это может стать для фонда катастрофой, и такие вот прецеденты последние там, пару лет уже были, к сожалению. Но «Подари жизнь» — это фонд, как я сказала, с 20-летней историей. Говорю об этом абсолютно спокойно, с безупречной репутацией. Наши благотворители знают, что мы расходуем абсолютно целевым образом все наши средства, которые от них получаем, отчитываемся, и перед обществом тоже мы в том числе отчитываемся. И у нас много благотворителей, мы любим их всех, каждого ценим. Я как-то в прошлом году, делая годовой отчет, есть такой годовой отчет, который обязан благотворительный фонд подавать, там, Министерство юстиции, вот такой, тоже некий такой обезон. А есть публичные годовые отчеты, и вот мы часто, мы ввели эту традицию, где директор фонда рассказывает всем сотрудникам, показывает этот годовой отчет, который потом идет в публичное пространство. И я в какой-то момент, вот в прошлом году, решила посчитать, сколько в прошлом году нас поддерживало благотворителей. Их оказалось почти 500 тысяч человек. Представляете, это население, ну, там, города, размер, там, Калининград. Вот Калининград, ну, он да. Где-то около 500 тысяч человек.
0: И это имеется в виду, вот как мы, обычные люди, это
6: обычные
0: не компании.
6: Обычные люди, компании, люди, которые дают 100 рублей, люди, дают, которые миллионы. Вот совершенно не... Вот мы, вот как горожане, да, ведь люди в городе живут разные, да, с разным, опять же, уровнем дохода. Вот то же самое можно сказать про наших благотворителей.
2: А новому благотворительному фонду, который, например, сейчас вот планирует свое открытие...
0: Хочет открыть.
2: Необходимо ли им начинать именно поиск благотворителей крупных?
0: Или, может быть, идею надо придумать, чтобы затянуть?
2: Первоначально должна быть какая-то идея?
6: Конечно, идея должна быть. Не из серии, просто я сегодня утром проснулся и решил, что надо сделать что-то такое доброе, глобальное и вперед. Благотворительные фонды, они строятся по-разному. Да? Благотворительный фонд может быть построен по решению состоятельного человека, коим, там, например, является фонд «Линии жизни». Да, очень известный тоже фонд с более чем 20-летней историей и так далее, фонд, который основал Фридман. А есть фонды, вот типа «Подари жизнь», когда группа добрых людей, волонтерская, точнее, у нас было несколько волонтерских групп, объединились и поняли, что если мы хотим построить эффективную модель помощи, да, не вот это вот эмоционально один раз как помог и пошел дальше. В принципе, мы все, когда пришли там больше 25 лет назад, что-то делать, помогать, у всех был пример такой: я сейчас помогу и пойду дальше заниматься своим.
2: Какая-то личная история, да, которая
6: нет,
2: вас
6: соединила? Нет, ну, слушайте, я могу вам сказать, я была журналистом, меня заинтересовала история, которую я прочитала в живом журнале, и я решила, что как журналист, что я приду и сейчас подумаю, как эту тему сделать социально...
2: Как рассказать об этом,
6: как
2: да?
6: об этом рассказать, безусловно. Mm-hmm. Да, но... я пришла, это была тема донорства. Да, тогда была чудовищная проблема с донорами.
0: Костного мозга.
6: Нет, не костного. Обычные доноры крови, их не хватало в российской детской клинической больнице, а обычное переливание — это такая частая процедура для детей с гематологическими заболеваниями. Я думаю, ну я же все-таки ведущая новостей, я сейчас тут все придумаю, и дальше пойду. Завтра будет новая тема, mm-hmm. послезавтра. Ну, и вот посмотрите, где я.
2: И, в общем, втянулись, так сказать, на 20 лет уже.
6: Да.
0: Но вот, мне кажется, Марина имела в виду следующее. Вот сегодня нужен ли человек, который даст такой, ну, скажем, пин веселый, стартовый?
2: Есть специальная... специальная профессия есть в благотворительных фондах, да, или должность, как это правильно называется, которая занимается как раз поиском таких
6: благотворителей. Да, это называется человек-фандрайзер.
0: Да.
6: В идеале, конечно, было бы круто, если бы у любой благотворительной инициативы был человек, который даст денег на старте. Да, потому что когда вы хотите сделать что-то хорошее, а потом вы хотите эту историю увеличить, вам нужны люди, нельзя делать все на волонтерских началах очень долго и так далее. Потом, простите, есть те самые административные расходы у любого благотворительного mm-hmm. фонда, которые вы не можете ничем покрыть, кроме там, я не знаю, как собственными деньгами. Поэтому очень часто, кстати, в благотворительности появляются жены состоятельных мужей, которые просто деятельные такие дамы, и у них есть время и есть деньги, и это абсолютно прекрасно, если этого человека хватает надолго. Но вообще... Я, честно скажу, я сторонник того, что не надо складывать яйца в одну корзину, и благотворителей должно быть много разных, с разным уровнем дохода. И, конечно, очень важно, чтобы благотворитель был с вами долго.
2: Нам пишут слушатели. Всем добрый день. Благодаря фонду «Подари жизнь» стал донором крови и компонентов. Уже 11 лет посещаю отделение переливания крови.
0: Прекрасно. Спасибо огромное. Спасибо большое. 742-я, да. Екатерина, скажите, пожалуйста, а обязательно ли фонду или вот какой-то благотворительной организации иметь, скажем так, лицо, визитную карточку? Ну вот ни для кого не секрет, вы популярная ведущая новостей, работали на «Утре» на федеральном канале. Потом вы переходите...
6: Какая у вас потрясающая память.
0: Ну, нет, ну, а как? Это...
6: Длинная.
0: Я сам журналист, столько лет работаю в этом. Мы практически учились с вами в параллельных курсах. Чуть-чуть там разница в год или в два в МГУ. Ну, последний курс. И многие просто привлекают. Там фонд Константина Хабенского. Фонд там, я не знаю, Юли Пересильд. Фонд еще кого-то. Вот такие вот лица. Они правда привлекают внимание?
6: Конечно.
0: Или они дают такое, знаете, ощущение покоя обычным людям, которые...
1: Надежность. Надежность.
6: Так они для, этого
0: вот приходят.
6: Да, конечно, естественно, потому что когда уважаемый вами,
0: вы,
6: любимый...
0: Вы, получается, тоже как такая замануха.
6: Нет, я не замануха, что вы. Во-первых, людей с такой длинной памятью, как вы, не так много.
0: Хорошо.
6: И я уже очень много лет не работаю в эфире.
0: У меня просто память на лица очень еще хорошая.
6: Вот. А ну, не все этим могут похвастаться. Но да, действительно, когда вы приглашаете звезду стать лицом фонда, ну, вот вы привели в пример там Юлю Пересид, Константина Хабенского, это же люди, которые при этом вовлечены, они не просто являются лицом фонда, они действительно в курсе того, что происходит, они погружены в проблематику и так далее. Почему
0: пережили
6: таких...
0: даже эти, да, можно так сказать,
6: кто-то,
0: трагедии.
6: Да.
0: Ну, вот у Хабенского точно.
6: Да, ну, Юля нет. Я просто прекрасно помню, как создавался фонд «Галчонок», и как Юля пришла, им вот именно история про то, как Юля стала этим лицом, просто она была у меня на глазах. Эти люди узнаваемы, эти люди известны, и есть определенный кредит доверия от общества им, потому что дать денег ноунейм сложно, но можно, тем не менее. Есть прекрасный пример фонда «Русфонд». Uh-huh. Это фонд при издательском доме «Коммерсант». У него нет лица вообще. Иногда дает интервью их руководитель Лев Амбиндер, но это, как говорят в таких случаях, не медийный персонаж абсолютно. Да, вот,
0: именно слуху,
6: да, в мире благотворительности, да, в мире некоммерческих организаций, когда они друг с другом разговаривают, когда мы решаем какие-то проблемы.
2: А существует ли какая-то конкуренция между фондами, когда, да, или наоборот, вы стараетесь друг другу помогать,
1: управлять?
2: Да.
6: Вообще мы очень, конечно, друг друга поддерживаем, но при этом мы должны с вами понимать, что мы все равно конкурируем за одно и то же. Мы конкурируем за деньги, мы конкурируем за внимание. Но здесь история в том, что мы занимаемся разной проблематикой, да, поэтому кому-то близка тема больных детей, кто-то идет в эту сферу благотворительности и помогает там, кто-то переживает больше за бездомных животных и занимается поддержкой их, кто-то, есть люди более там продвинутые, я считаю, это те, которые понимают, что помогать надо взрослым. Таких, к сожалению, очень мало, и вот как раз мы внутри своего благотворительного сообщества очень часто об этом говорим, что фонды, которые занимаются помощью взрослым, они испытывают больше всего проблем. Вот вы спрашиваете, это... как? Ну вот, например, есть фонд борьбы с лейкозом. Угу. Он занимается той же самой болезнью, что и мы, только у них пациенты от 18 лет и старше. Мы друг друга поддерживаем, потому что у «Подари жизнь» помощь не только детям, но и молодым взрослым. То есть мы помогаем до 25 лет. И мы можем своих коллег подстраховывать вот в этом периоде с 18 до 25. Мы не бросаем пациента, мы его продолжаем вести. А если вдруг он продолжает болеть после 25, мы находимся в постоянном контакте с коллегами, чтобы они подхватили. То есть,
0: Знаете, у нас раньше в эфире была программа «Доброе дело», она сейчас как-то так, ну, не выходит в эфир. Вот вы первые там в течение последних 2 лет, кто пришел говорить на эту тему. И вспоминая, когда мы делали эту программу, я мониторил различные фонды. У нас огромное количество фондов помощи детям. Это просто каждый второй, ну, каждый третий пусть будет. Потом фонд помощи животным, фонды. Помощи, да, как вы правильно сказали, пожилым людям, там, хосписы и так далее. Их меньше, там, в третий раз. Ну, нету практически ни одного фонда, ну, может быть, на всю страну 1-2 фонда, которые помогают людям среднего возраста. А как это еще можно назвать? Господи, как это? Кризис. Когда у нас наступает?
1: В среднем возрасте.
0: А, да, верно, правильно, да.
6: Ну, во-первых, у нас сейчас с вами меняется вот этот вот самый средний возраст.
0: Да, да, он плывет, да, он повышается.
6: Вот мы сейчас с вами, похоже, в среднем возрасте, хотя раньше говорили, что он лет 10 назад должен
0: был быть. Это правда. Но вот таким, как мы, да, мы уже не нужны никакому фонду. И я помню, я как-то...
6: Вы поймите, искали... это не история, что мы не нужны с вами фонду.
0: Но
6: да?
0: Нету фонда, который поможет.
6: Но они есть.
2: А чем ты хочешь, чтобы тебе помогли? С тем, что у тебя средний возраст?
0: Нет, я не хочу, чтобы средний возраст помогали мне с ним. У меня его и нету, как оказывается.
1: Макс просто говорит о том, что люди среднего возраста тоже
0: болеют. Некуда обратиться, да, я тоже могу вот так вот...
6: Макс совершенно прав. Таких фондов действительно можно
0: считать... Потому что мы какие-то выкинутые, мы не нужны, что ли, получается, этому государству. На нас денег никто не хочет пожертвовать.
6: Давайте государство мы отодвинем сейчас.
0: Но
6: государство
0: другое,
6: пусть оно,
0: да,
6: самостоятельно разбирается, кто ему нужен. А что касается благотворительного, ведь это история про то, что мы с вами-то, да? Вот мы с вами разговариваем в преддверии Дня благотворителей. Мы же с вами тоже благотворители. И мы с вами делаем тот самый выбор, кому мы хотим помогать. Вот когда я говорю, что люди, они совершенно определенного уровня достигли, которые помогают осознанно взрослым, и я прямо вот горжусь этими людьми. Я там, условно говоря, сама подписана на один взрослый фонд. У меня много подписок на разные фонды, как бы специально. Я вот поддерживаю. Вот, и на самом деле это самое главное. Вы не обязаны выбирать кого-то одного. Выберите несколько фондов, которые вам ближе всего. Подпишитесь на эти ежемесячные пожертвования. Ничего сложного в этом нет. На сегодняшний день существует куча инструментов, которые позволяют вам помогать, не замечая. И просто люди не задумываются о том, что когда болеет, допустим, человек среднего возраста, ведь страдает от всего от этого вся семья. Да?
0: Безусловно.
6: Проще и понятнее, когда вы увидели ребенка, давайте ему поможем. А вот на самом деле, вот ребенок, я не знаю, качается на качелях, а у него, может быть, в этот момент кто-то из родителей там тяжело болен, но, к сожалению, взрослые люди, очевидно, не вызывают той самой эмоции.
0: Я думаю, здесь ответ также очевиден, типа, коль ты дожил до 40-50 лет, то ты и заработал к этому возрасту какие-то деньги, которые
1: сам
0: могут...
1: Сам себя лечить.
0: Да,
2: по
0: помочь,
2: вашему мнению, каких,
0: да,
2: фондов для взрослых не хватает, с какими заболеваниями?
6: Да любых фондов для взрослых не хватает. Вот
0: вообще нет.
6: Вот есть фонд «Живой». Вот есть, да, да, такой фонд помощи взрослым «Живой». Вот как раз вот тот самый фонд, который я там сама поддерживаю. Mm-hmm. Вы посмотрите на то, что у них есть на сайте, да, те, кому они помогают. Они с чем угодно помогают, да. Кому нужна реабилитация после тяжелой аварии. Да, это ведь тоже не покрывается на сегодняшний день нашим медицинским страхованием.
0: ОМС.
6: Да, вот. Да, конечно, онкология в том числе. И, к сожалению, им их мощности не хватает.
0: Мы тут столкнулись 2-3 года назад с историей, тоже человек попал в аварию и перестал двигаться. Ему нужна была специальная коляска. Так, а коляска, оказывается, стоила там что-то под 2 миллиона или, может, еще дороже. И мы в один фонд, в другой, а мы не помогаем. А человеку лет 45 тогда, 40-45. В итоге просто обычные люди насобирали денег, и ни один фонд не взял этого человека себе вот так, чтобы помочь, потому что, ну, не подходит, а он под критерии. Я, кстати, хочу сказать, друзья, что фонд «Помоги», господи, не «Помоги», фонд «Подари жизнь»,

0: Кстати, вот тройки по Луне. Мили, знаете, это сейчас одна из...
1: Актуально.
0: Не то слово как. Ну, просто потому, что мы с вами стали меньше летать, соответственно, мы меньше этим зарабатываем и, соответственно, меньше делимся. А наши подопечные... Они не стали меньше летать. Им как надо было из больницы вернуться лечение, домой. Угу, да? Им по-прежнему надо. Угу. Да? Или как им надо приехать из своего города на проверку, им по-прежнему это надо.
2: Вот по поводу волонтерства и по поводу того, что нужно сдать кровь. Что нужно для того, чтобы стать волонтером и чтобы сдать кровь?
0: Все, что вам нужно для того, если вы хотите вообще разобраться в любом виде благотворительности, вам нужен сайт фонда «Подари жизнь». Вот это, я бы сказала, ключевой инструмент. Вы хотите стать волонтером? Там можно заполнить анкету на сайте. Причем там продумано меню таким образом, что вы сразу отвечаете на вопросы, какое волонтерство вам ближе. Да? Не каждый готов ходить к ребенку в больницу. Люди часто спрашивают, а что можно как-то по-другому помогать? Существует куча способов волонтерской поддержки. То же самое с донорством. Вы также заходите на сайт фонда. Вы можете пройти короткий анкету. Опросник, чем вы болели. Естественно, это все абсолютно конфиденциально и так далее, потому что может быть...
1: Татуировки, болезни,
0: ваша
1: привычка.
0: Татуировку вам не... Полгода всего. А есть какие-то заболевания, которые у вас пожизненные будут, к сожалению, отвод. Чтобы вам не тратить свое время, не ехать зазря в отделение переливания крови, все это вы можете найти на сайте. И там же вы можете найти то отделение переливания крови, которое вам удобнее с точки зрения местонахождения. Это тоже вся информация представлена.
1: Надир пишет, мы не можем вам сказать Надир, надо шерстить интернет, у него проблема с суставами, он просит реабилитации, я говорю, Надир, мы не можем помочь.
0: Ну, мы не знаем, сколько
1: мы
0: лет Надиру.
1: 40. 40, он говорит, ну вот мы только что это обсуждали. Я возвращаюсь к вопросу про 20 лет. За 20 лет как изменилось отношение обычных людей к доверию? Потому что там в нулевые только-только начали это все. Такой ком начал закручиваться. Наконец-то люди там побогаче были, чем сейчас. Смогли свои деньги передать. Потом в 10-е то же самое. А потом бац, и вдруг вот появились мошенники на любой звонок.
0: Мошенники были всегда.
1: Были всегда, но сейчас более активно, согласитесь.
0: Ну, чем больше у вас происходит разных способов, там, я не знаю, технологических, когда я говорю, что фонд «Подари жизнь», можно помочь самыми разными способами. Чем больше у вас технологических способов, тем больше, соответственно, вокруг этого мошенников. Мошенники тоже развиваются, так же, как и благотворительность. Раньше там были случаи, когда копировали детей с сайта, подставляли просто свои реквизиты. Сейчас уже все поняли, что так, ну, особенно в Москве не работает. Не, может быть, где-то в регионах это еще осталось, но в Москве эта история уже не работает. Поэтому, но я, на самом деле, не хочу вообще никоим образом рекламировать мошеннические способы. Подсказывать, да, как это сделать. Но... благотворительность, она, знаете, еще вот вы сейчас вспоминали, в начале нулевых. Когда фонд образовался, одним из, там, спустя год-два, мы считали супер-мега-достижением, когда мы договорились, что в Сбербанке будут лежать заполненные квитанции, вам надо было только сумму проставить. Я когда со студентами иногда обсуждаю эту историю, ну, поскольку студенты там, ну, сколько, 18-20 лет, они не понимают, о чем я говорю. Они не понимают, что такое заполнить квитанцию.
1: Гера, ты понял, что такое заполнить квитанцию в Сбербанке?
3: Ну,
0: на перевод примерно денег. Сейчас. Да, вот видно, что реквизиты. Плюс-минус, да.
1: Тебе проще через приложение банка перекинуть.
0: Да.
1: На короткий номер 61-62.
0: Вот абсолютно, Гера, в данном случае вот тот самый пример.
1: Легче сегодня это не стало, сегодня получать тяжелее все равно про деньги вот таким образом добывать.
0: Мы с вами сейчас про способы помогать или про добывать деньги.
1: Про способы то, что доверие людей, оно меньше стало? Или то, что у вас полная программа, отчет, прозрачность на сайте? Вы отчеты делаете в эфирах там у себя, опять же, на сайте и так далее. Можно проверить фонды вот с любой стороны.
0: Ну, для этого надо это захотеть. Да,
1: понятное дело,
0: сказать огульно, да знаем мы их там, они там все... воруют,
1: понятно,
0: и так далее.
1: Да.
0: Это проще простого. А залезть на сайт и прочитать отчеты, это надо действительно серьезно к этой проблеме отнестись. И... Но это, кстати, осознанно. Я, на самом деле, таких людей очень, очень люблю. Это...
1: Кать, меньше стало доверия или больше?
0: Нет, меньше не стало. Больше,
1: меньше не стало.
0: Больше стало доверия. Очень тяжело было завоевать доверие в нулевые годы. Вы абсолютно правы. Я могу сказать, что наши

0: учредители, Дина и Чулпан, не хотели входить в эту историю в 2006-2005 году, да, они не хотели, потому что у слова словосочетание «благотворительный фонд» был синоним «прачечная». Вот такая была репутация с конца 90-х. Но ну, когда да, было принято решение, что без фонда никак не получается помочь эффективно, как мы все хотели, да, вот тогда мы стали выстраивать вот ту самую прозрачную систему.
1: Что фонд планирует в ближайшие 20 лет, следующие 20 лет?
2: Минутка.
0: Если честно, я надеюсь, что мы с вами доживем до такого момента, когда благотворительный фонд будет вкладываться только в науку, в какие-то будущие разработки или еще что-то. Немножко у нас этого есть уже сегодня, но то, что мы делаем, я надеюсь, что станет нормой, и это будет погружено в ту самую программу ОМС, которую мы сегодня упоминали недобрым словом.
2: Да нет, мы нормально совершенно упоминали, но не все, она же не резиновая, все туда не впихнешь.
0: А хочется.
2: Ну, со временем.
0: Вот ответ на вопрос, что будет через 20 лет,
2: много
0: я надеюсь.
2: Чего, да. Друзья, заходите на сайт подарижизнь.ру, там написано, как помочь, как стать волонтером, как сдать кровь и много чего полезного, какие детки сейчас нуждаются прямо в помощи очень и очень. Вот лимфобластный лейкоз сейчас и так далее. Екатерина, спасибо большое. Екатерина
3: спасибо.
2: Шергова,
3: спасибо.
2: Директор благотворительного фонда «Подари жизнь», телеведущая, сегодня была у нас в гостях. Екатерина, до встречи и с праздником вас
0: и вас тоже с профессиональным праздником.
2: Спасибо.
0: У нас общий.
2: Спасибо. Новости на «Говорит Москва».
4: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
5: 12:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин опроверг слухи о заморозке банковских вкладов. С какой стати удивился российский лидер, отвечая на вопрос о вероятности подобного сценария в ходе пленарного заседания ВЭБ? Дискуссия вокруг потенциальной заморозки депозитов достигла пика в информационной повестке еще в 2024 году на фоне высокой ключевой ставки. Позже представители финансового сектора связали эти слухи с маркетинговыми компаниями на рынке недвижимости. В частности, в мае прошлого года первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хатимский в интервью «Ведомостям» отмечал, что тема стала блестящим креативом пиарщиков крупнейших девелоперов и риэлторских компаний, стремившихся стимулировать отток средств с депозитов в покупку жилья. Несостоятельность подобных сценариев ранее подтвердили и в регуляторе. 3 июля зампредседателя Банка России Алексей Заботкин официально заявил, что заморозка вкладов россиян невозможна при любом развитии событий. В Харькове ракетным ударом уничтожен пункт дислокации ВСУ иностранных наемников. Объект использовался для совместного размещения украинских военнослужащих и зарубежных боевиков, сообщили в силовых структурах. Информация о масштабах разрушений и потерях в рядах противника уточняется, передает ТАСС. Российские военные регулярно наносят точечные удары по местам скопления живой силы, техники и пунктам дислокации иностранных наемников. В Минобороны неоднократно подчеркивали, что прибывающие на Украину зарубежные боевики рассматриваются как законные военные цели. Сергей Лавров заявил о закрытии отделения Института Гёте. Он прекращает работу после решения ФРГ закрыть русский дом в Берлине, отметил глава российского МИДа. В рамках Восточного экономического форума он добавил, что в стране есть структуры этого немецкого учреждения не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Лавров подчеркнул, что власти европейской страны сознательно пошли на шаг, который однозначно ведет к прекращению культурного присутствия Германии в нашей стране. Глава РЖД заявила об усилении защиты объектов железной дороги от беспилотников. По словам Олега Белозерова, пассажиры могут чувствовать себя спокойно, поскольку безопасность и надежность остаются главными принципами работы компании. Выступая на Восточном экономическом форуме, он подчеркнул, что все элементы железнодорожной инфраструктуры будут работать безопасно, пишет информационная служба «Вести». 1 сентября Владимир Зеленский заявил, что российское воздушное пространство становится небезопасным из-за беспилотников. Владимир Путин назвал это прямой заявкой на государственный терроризм и предупредил, что Россия найдет чем ответить. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 19, ощущается как плюс 21. Облачно, с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, «Говорит Москва».
4: Говорит Москва. 94,8.
3: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. «Право знать», говорит Москва. Мы вас услышали.
2: 12:36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
1: Герман Бабаян.
6: И Макс Челноков.
2: Ну что, пришло время почитать, а тем более на дворе сейчас что? Начало сентября, а это, стало быть, стартануло сегодня на международная книжная ярмарка в гостином дворе. Все верно?
1: Или вчера уже началась.
2: Да ну, ради бога, ну что прям вот поправлять обязательно. Вчера началась, сегодня, друзья, до
1: сегодня
2: воскресенья.
1: Сегодня продолжается.
2: Да, до воскресенья можете идти, смотреть, тележки брать. Марина уже купила сумку на колесиках от Луи Виттон.
1: У меня есть ручная кладь.
2: А, да, ручная
1: вот такой
2: кладь.
1: Такой чемодан специальный, вот. Да, с которым я перемещаюсь.
2: Это у которого колесико немного отвинтилось?
1: Нет,
2: ты просил.
1: Там ничего не отвинтилось.
2: А нет?
1: Да, он дорогой.
6: Это, да, отполированная, готовая к работе ручная
2: кладь.
6: Короче,
2: друзья, мы сегодня читаем книги вместе с заместителем пиар-директора издательской группы «Эксмо АСТ» Марии Бабий. Маш, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Добрый день.
2: Маш, книги шикарные. Сегодня принесла Мария какие-то прям неимоверно дорогие, красивые книги. А немножечко про книжную ярмарку. Вы участвуете же?
1: Да, наша издательская группа активно участвует. Вообще там огромное число издательств, большое число мероприятий, авторы, мастер-классы, открытые дискуссии. В общем, на любой вкус.
2: Чем удивите?
1: Прежде всего, обилием самих событий. Люди обычно приходят со списками на все книжные ярмарки, там написаны книги. Сейчас появляются списки самих мероприятий, как все успеть, на все попасть, везде сходить. Из интересного, например, вчера объявили слово года, но не совсем целиком, а назвали 40 претендентов. Название, да. Этим занимается у нас Imprint Lingua, они уже 25 лет на рынке, и, в общем, вместе с экспертами их больше 80, лингвисты, филологи и кого там только нет. Эти 40 слов, да, кандидатов назвали, в общем, там тоже были жаркие дискуссии. Что
2: я
1: еще?
2: Я был в шоке от одного слова, сегодня обсуждали brain rot.
1: Оно, кстати, держится в топах уже второй год.
0: Это слово.
2: Вы тоже знаете, что это значит.
0: Ну, естественно, я же куратор этого проекта. Я слышу все высказывания наших экспертов.
2: Или я такой старый, или я такой отстал.
0: Может быть, и то, и другое.
2: Да, тебя доброго слова не дождешься. Понятно. Короче, идти искать стенд Эксмо АСТ, смотреть
0: с новинками.
2: С новинками, кто придет, какие будут мастер-классы, интервью, беседы и так далее. Все есть на сайте, и все есть на сайте Международной книжной ярмарки 2026.
0: Все верно.
2: Поехали. Что
0: едем.
2: У нас первое?
0: Первое. Это роман Анны Матвеевой. Можно и так сказать. И тут важное уточнение. Это роман «Мизанабим». Это такой художественный прием, где внутри одной книги есть еще одна книга. И в целом это матрешка. Герой произведения пишет свою книгу после душевных терзаний, находясь в глубокой депрессии. Он потерял все, жена от него ушла. И вот он с бывшей женой, которая его литагент, готовит роман. И внутри него так все увлекательно и необычно. Действие разворачивается в самолете, который путешествует из Кубы в Москву. И не хочет он отрываться вообще от написания этой книги и живет полностью в своей вымышленной реальности. Сама книга поднимает вопросы о том, что такое творчество, как ранимы авторы, как сложно писать, как не всегда можно получить признание публики, что часто хорошие книги лежат в столах и не получают должного признания. И в целом, что литература — это такой достаточно непростой труд.
1: Накипело у автора. Я почему-то вспомнила роман Набокова «Пнин». Немножко как-то отсылает, там тоже книга в книге, такое альтер-эго автора, рассказ главного героя, ну и так далее.
2: Подождите, я немного не понял. Мизанабим — это художественный прием, когда внутри одного произведения спрятано другое по принципу матрешки.
0: Все верно.
2: В смысле, это как что? Ну, типа...
0: Есть сама книга Анны Матвеевой, есть ее герой, и у него тоже есть своя книга. Вот она
6: рекурсия.
0: И матрешка.
6: Рекурсия.
2: А, вот оно как. Но это одно другому не мешает сосредоточиться?
0: Это
2: как-то
0: переплетается? Нет, ни в коем случае. Это, конечно, переплетается, и какие-то моменты, связанные с самим героем, они откликаются в основном повествовании. Ну, и в целом это достаточно распространенный прием. Благодаря Ане Матвеевой мы узнали его верное название, и, может быть, это тоже привлечет внимание большого числа читателей вообще к литературе, как и науке в том числе.
1: Это увлекательно, да.
2: Отлично. Друзья, Гер, еще раз название романа и автор.
6: Роман «Мизанабим», который называется «Можно и так сказать». Авторство Анны Матвеевой.
1: А мы идем дальше.
2: Анна Матвеева о Москве, о творчестве, о любви, как всегда. Роман в романе.
0: Да.
2: Так, это что-то историческое,
0: это
2: мне
0: такое
2: кажется.
0: Историческое, что к этому что надо, мне кажется, прям надо готовиться. Да, международный бестселлер от итальянского автора Матео Струкколо. «Медичи, королевы Франции». О двух прекрасных королевах, о том, какие интриги им пришлось терпеть, о том, какие царили законы, как вообще все было устроено, что управление — это совершенно не то, что мы привыкли слышать, не знаю, например, с каких-нибудь сказок, ах, она была королевой, как же ей было хорошо, жилось.
1: Как же
0: ей повезло,
1: да?
0: Все время надо было отстаивать свой трон, привлекать каких-то союзников, с кем-то, наоборот, строить какие-то коалиции. В общем,
1: такая,
0: сложный,
1: да.
0: непростой мир эпохи Медичи о двух королевах. И, конечно, это для тех, кто очень тщательно хочет разобраться в этом периоде. При этом подойдет и для тех, кто подступается и в целом интересуется зарубежной историей, потому что роман, ну, точнее, это не художественная литература, но написано как роман. То есть это увлекательное чтиво.
2: Это
0: абсолютно нон-фикшн, но подано так, что читать это увлекательно, понятно, но из-за обилия фактов, конечно, может шокировать.
2: Тут диалоги есть, описание интерьеров, описание внешнего вида. Это как художественная литература практически идет. Это знаете, что мне напомнило? Это напоминает немножечко сценарий фильма или вот сериала. Они так написано, что есть диалоги, описания, но с фактами, упоминаниями.
0: Да, опираясь исключительно на историческое полотно. Да.
2: Отлично, слушайте, интересно. А вот вообще вот такие вот исторические книги, они сегодня привлекают? Ну, потому что уже, ну, столько написано, снято, уже, ну, такого количества внимание уделено этим героям, что, ну, уж деваться некуда.
7: История как таковая вообще уже много времени держится в трендах литературы. Читателей становится все больше, интересуются, изучают периоды целиком, углубляются в какие-то отдельные временные эпохи. В общем, история по-прежнему волнует читателей, и более того, и запрос на такое качественное погружение конкретных каких-то периодов.
1: Итак, это книга Матеус Трукул, называется «Медичи. Королева Франции. Истории, сотканные из любви, заговоров и предательств». Вообще международный бестселлер, и продано более 400 тысяч экземпляров.
2: Друзья, очень красиво сделана книга, богата. Да. Так,
7: Следующее. Это долгожданный роман Нарине Абгарян «София возвращалась домой». Его очень увлекательная история создания. Автор прогуливалась по кладбищу в Берде и обнаружила неизвестную ей могилу, совершенно незнакомую. Она привлекла ее внимание, и на ней была такая легкая, там буквально несколько строк, эпитафия. Здесь покоится София. Она сама заказала себе памятник и оплатила его.
1: Удобно.
7: И из этой истории автор написала целую книгу, подумав, представив себе, что это была за девушка, какой она была, и какие жизненные коллизии она могла встречать на своем пути. Ну и в целом это звучит так достаточно, ну, воодушевляюще, как была женщина. Она настолько все взвалила на себя и на свои плечи, что даже продумала, как она уйдет, каким будет ее памятник, и никому не доставила хлопот. И, в общем, такая, как всегда, увлекательная книга от Нарине Абгарян с характерным ее слогом,
1: юмором.
7: И обязательно с нотой того, что все будет хорошо, несмотря на то, какая жизнь бывает.
2: Подождите. Маш, не понял, о чем все-таки книга?
7: Повествование о героине,
2: жизни,
7: о жизни Софии, да, которая на своем пути встретила большое количество различных перипетий. Она и вышла замуж, и должна была уехать в другой город, и там она разбогатела.
2: История одной сильной, скажем так, женщины, ровесницы века, которая...
7: Верно.
2: Прожила свою жизнь, и вот эта вот история, как это выдуманная или...
7: Выдуманная, но мотивировала автора написать ее.
2: Могила.
1: Да. Референсом стала могила, да?
7: Да, можно и так сказать.
1: Идем дальше.
2: Слушайте, это тоже прямо кино какое-то, это можно снимать?
7: Я думаю, что это то, что просто просится в руки режиссеров, сценаристов, это может быть очень кинематографичная, красивая история.
2: Да, мне тоже так кажется.
7: Да.
2: Так, тут что-то для детей у нас
7: глядит. Да, это не просто для детей, это на самом деле и для взрослых. Книга Элоя Морено «Маленький принц. Новые приключения». Это официальное продолжение, согласованное с домом Экзюпери, известной сказки, которую знают и любят миллионы читателей по всему миру. «Маленький принц» теперь попадает в наш мир с интернетом, с блогерами, с его реальностью. И такое объяснение маленьким читателям, ну и, конечно, и нам, любителям «Маленького принца», оригинального, самой первой истории, о том, какой мир сейчас и как он поменялся, но по-прежнему ценны любовь, дружба и, в общем, все вещи, которые просто делают человека человеком, душевные.
1: Но это не только для детей, для взрослых.
7: Абсолютно.
1: Тоже книга, да?
6: Как оригинальный маленький.
2: «Маленький принц», да, и для детей-то не был написан. Я единственное не могу понять, сам Экзюпери, Антуан давал, ну как бы писал завещание?
1: Нет,
2: или...
1: он не успел, я думаю.
2: Ну, да, нет, я понимаю, но... Есть наследники,
7: да,
2: которые...
7: Есть наследники, это дом Экзюпери, который заправляет, следит за всем, что связано с именем известного французского автора. И с их согласия, и вместе, можно сказать, по их инициативе, эта книга и была изготовлена. Был большой конкурс, было отправлено более 2000 заявок, и по итогу выиграл испанец и написал эту книгу. Никто не вмешивался в содержание.
2: Ну, понятно. Видно, дому Экзюпери сейчас нужны финансы. Понятно, все ясно. Ладно, не буду комментировать.
6: Неожиданный легаси-сиквел мы получили.
1: Да, да. С корзины яблок на локте маленький принц отправился на вторую планету. На ней говорили, все должны быть счастливы. Лидер этой планеты жил в небольшом дворце, но сидел на обычном стуле и одет был в униформу. Вокруг него лежали разные богатства. «А, вот и товарищ пришел. Отлично. Добро пожаловать на самую счастливую планету во Вселенной», — сказал лидер. Он не рявкнул на маленького принца, как диктатор, и голос его звучал дружелюбно. Дружелюбно.
2: А, еще раз, Марин, «Маленький принц», «Новые истории», да?
1: Дэвида Сьерры, Сьерры, да, наверное, ударение, я так понимаю?
7: Сьерры.
1: Сьерры, Сьерры, да?
6: Ну, испанец,
1: а,
6: да. Или,
1: а, ну, если испанец, mm-hmm. да, у меня, как обычно, вот, на французский да, манер да. все. С иллюстрациями, очень красивая, приятная книга от Элои Морено.
7: Верно.
1: Отлично, хотя бы здесь я угадала. А, читайте вместе со своими детьми и сами читайте. Ограничение по возрасту 6+.
2: Все, идем, идем к следующему дальше. Изданию. Да.
7: Да, отправляемся в гости к корейскому автору. Я думаю, эта книга особенно понравится Марине.
1: Да.
2: Про еду, что ли?
7: Ну, какая еда?
6: Про кошки.
7: Конечно.
1: У меня две вещи в жизни интересуют.
7: Да?
2: У нее еда, кошки и спать.
7: Ну, правильно. Это нормальные потребности. Книга за авторством По Гёна, корейского автора. «Однажды ко мне пришел кот. История кота и его монаха». Пак Ён действительно буддийский монах. Он отправился в храм для того, чтобы в уединении, в молитвах побыть самим собой и просто уделить время буддизму и такому созерцанию вокруг себя. Но не тут-то было. Конечно же, ему повстречался кот.
1: О,
7: и его жизнь изменилась, потому что кот выбрал его, и для себя он решил, что это абсолютно не случайно. И вся эта история превратилась в дружбу человека и кота, и благодаря ему он во многом углубил свои какие-то познания, наблюдения. И вот эта философия буддийская, можно сказать, с помощью кота ему далась еще легче. В общем, такая действительно дружба к братьям нашим меньшим такое внимание.
2: Маш, а это не ремейк японской истории, где тоже описывается, как жизнь мужчины, он чуть ли там не хотел покончить за самоубийством, жизнь, и на его пути попадается кот. Это японский автор. Помните, ребят? Марин, помнишь?
1: No.
2: Там что-то «История моего кота» или «Жизнь моего кота», что-то такое. И
6: я
2: он,
6: помню, была книжка
2: коту...
6: «Если бы все кошки на земле пропали».
2: А, или вот так.
7: «Если все кошки в мире исчезнут». Да. Это книга японского автора, да, Генки Кавамуры. Но это немного другое.
2: Это по-другому.
7: Да,
2: по-другому.
7: Та книга — это больше притча. Это роман, основанный на реальных событиях. Ну и плюс, я думаю, тоже вы знаете американскую историю про кота Боба, который тоже своему... хозяину в какой-то степени помог. Просто мы с Мариной знаем, что коты, они повсюду и помогают всем, кому только они захотят.
2: Нет, я вот знаю одного кота, который принципиально не помогает своим хозяевам. Он живет на Бейкер-стрит 10, ой, не Бейкер-стрит, а где премьер-министры Великобритании проживают.
1: Я думаю, ты сейчас про моего кота.
7: Мне кажется, он очень помогает. Он популяризирует их, посмотрите, как.
2: Наоборот, вон эти премьер-министры, как семечки, вылетают из этого своего кабинета.
7: Ну что-то он там все-таки... Он в каком-то сговоре.
1: Книга классная, она с иллюстрациями, с какими-то смешными вставками. Шрифт очень приятный, ее в руках приятно держать. Мне кажется, вот если в вашем окружении есть люди, которые любят котов, вот... Подарите ему «Однажды ко мне пришел кот. История кота и его монаха». Автор, сейчас могу неправильно сказать, По Гён?
7: Да, верно.
2: По Гён.
7: Да. Идём ну, дальше, и, да? Может быть,
2: полезно
7: она хороша для тех, кто думает завести
2: сериалы.
7: Питомца.
2: Да. Вот это я
7: безумно красивая книга, да. «Шёлк, серебро, порох. Торговля с Китаем, которая изменила историю Майкла Пемброка».
1: Угу.
7: Большое исследование,
2: боже,
7: и очень красивая книга.
2: Ткань.
7: Действительно, и шелк, и серебро с закрашенным обрезом, с тканевой обложкой.
2: Вот
1: подарочное издание.
7: Да, это по-настоящему подарочное издание. Автор, по-моему, австралийского происхождения.
2: Майкл Пемброк.
7: Подумал о том, что стоит создать такую книгу, которая бы действительно развенчала все мифы о Китае и о том противоборстве, которое есть между Азией и Западом, Востоком и Западом, и очень тщательно проанализировал китайскую историю, в связи с чем были их взлеты, падения, как влиял Запад в том числе на прогресс и развитие Китая. Достаточно монументальная работа, и работа, которая на самом деле дает ответы на вопросы, почему они другие и почему есть это противоборство. В целом, Китаю не за все можно любить своих западных, так сказать, не знаю,
2: соседей, коллег.
7: Да.
2: Все, кто там.
7: И здесь автор это разбирает.
1: Потрясающе.
2: Очень красивая, она сама тканная и исторически полезная. Кто увлекается, особенно китаеведы, будет прям полезно. Маш, у нас остается прям полторы минутки,
7: да.
2: Нам надо поспеть.
7: И у нас еще одна книга Марины Бондиленко «Женщины дома Рюрикович. Нерассказанная история» от автора, которая и историк, и сценарист, и документальные фильмы выходят на разных каналах и занимают большие...
2: Эта книга называется «Женщины дома Рюриковича». Я думал, автор «Женщина из дома Рюриковича».
7: В какой-то степени в этом есть зерно правды, потому что Марина Бондиленко действительно историк, который увлекается этой эпохой. В общем, про женщин, про царевн, про принцесс, которые были женами наших монархов. Часть из них были зарубежного происхождения. Там есть и шведские принцессы, и английские. И все это, конечно, в том числе результат грамотного планирования, сотрудничества и с целью завладения какими-то
1: богатствами,
7: да. Договоренностями. Да.
2: Жалко, вот да, Светлана... режиссер, господи, Гардемарины. Моя память великая. Она бы сняла фильм, сериал по этой книге 100%.
7: А я думаю, что совсем скоро мы его и увидим, потому что предыдущие книги именно в документальном жанре экранизированы и пользуются большим спросом у читателей.
2: Маш, спасибо огромное. Мария Баби, заместитель пиар-директора издательской группы «Эксмо АСТ», была сегодня в гостях. Друзья, читайте книги от издательства «Эксмо АСТ», а также идите на международную книжную ярмарку и ищите новинки, которые проходят в гостином дворе до 6 сентября. Маш, спасибо.
7: Да? Спасибо,
6: спасибо
7: вам.
2: Марина Александрова.
6: Макс Челноков.
2: Оставайтесь, говорит Москва. У нас новости, а далее диетолог народный.
4: Радиостанция «Говорит Москва» и кинопортал «Фильм.ру» рассказывают о кинопремьерах этой недели. Киноафиша онлайн. Новая прокатная неделя принесла меланхоличный байопик про известного шеф-повара, французский ром-ком о спиритических сеансах и еще кое-что. Рассказываем, что нас будет ждать в кинотеатрах в ближайшие дни. Режиссер Мэтт Джонсон – новый любимец синефилов. Пару лет назад канадец выпустил причудливую драму «Кто убил Блэкбери», которая пересказывала историю краха IT-гиганта из-за гордыни и токсичной корпоративной культуры. В этом году Джонсон покорил зрителей комедией о путешествии во времени шоу-группы «Нирвана». Этому фильму только ленивый не пророчит культовый статус. «Тони» — своего рода пропуск в высшую лигу. А24 взяли под крыло инди-режиссера и доверили ленту про обожаемого многими шеф-повара Энтони Бурдена. 1975 год. Высокомерный нарцисс Тони пускается вслед за возлюбленной, но оказывается на кухне именитого шеф-повара в исполнении Антонио Бандераса. Тот начинает лепить из самодовольного юнца и всезнайки нормального человека. «Тони» не настолько же изобретательное кино, как «Кто убил Блэкбери», но и скучным байопиком картину тоже не назовешь. Джонсон не пересказывает биографию Бурдена и фокусируется на вынужденном взрослении будущей звезды. Причем делает это настолько душевно и трогательно, что нужно постараться, чтобы не поддаться очарованию этого летнего по духу и меланхоличного фильма о молодости и нелепых ошибках, которые позволяют стать чуточку мудрее. 18+. В Италии начинается Венецианский кинофестиваль, а до российских кинотеатров доходят весточки с предыдущего крупного смотра – Каннского. На этой неделе в прокате фильм «Открытие. Тепло принятый на родине. Электрический поцелуй». Ром-ком Пьера Сальвадори расскажет про мошенницу, которая в конце 1920-х дурит парижан на улице, но соглашается на куда более прибыльную авантюру – предстать в образе медиума и связать именитого художника с умершей женой, чтобы вернуть ему вдохновение. «Электрический поцелуй» – кинопамятник ушедшей эпохи. Художники-постановщики постарались на славу и дотошно воссоздали атмосферу винтажного Парижа 1920-х годов с богемными мастерскими и таинственными салонами. А еще это милый ром-ком, в котором за спиритическими мистификациями и ловкими трюками скрывается история любви двух одиночек. 18+. Криминальный авторитет в исполнении Сэмюэля Л. Джексона так устал скрываться от властей, что придумал идеальный план для выхода из игры – инсценировать собственную смерть и заодно подставить любовника жены. Только вот супруга, Ева Грин, решает, что будет лучше, если муженек и правда умрет, а она заберет себе все деньги. Хитроумные аферы дают сбой и сплетаются в смертельную игру в кошки-мышки, в которой каждый хочет победить, ну или хотя бы выжить. «Сыграть в ящик» — новый фильм Мартина Кэмпбелла. В последние годы режиссер «Казино Рояль» снимал исключительно хмурые боевики. Оттого интересно посмотреть, как постановщик справится с чуть более ироничным материалом. По крайней мере, хочется верить, что за историей о двойных и тройных предательствах скрываются размышления о браке с долей черного юмора. 18+. Во время пробежки с лондонской юристкой Май Галь Гадот связывается злоумышленник Дэмьен Льюис и заявляет, что похитил ее сына. Чтобы спасти ребенка, женщине придется избавиться от ключевого свидетеля по делу криминального авторитета, а заодно пробежать через весь город. Название фильма не врет. Гадот и правда предстоит носиться по улицам Лондона и даже в метро, а еще прыгать с моста, сталкиваться с несущимся автомобилем и стрелять. В общем, актриса изрядно помучилась, пока Льюис сидел в уютном помещении и зловещим голосом зачитывал реплики. За лаконичный, всего 83 минуты, и высокооктановый триллер о родительском подвиге и функциональной выносливости отвечает Кевин Макдональд, который знает, как нагнать саспенса и заставить зрителя сопереживать попавшим впросак героям. 16+. Киноафиша онлайн.
8: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: 13:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Российские войска освободили Васильевку, Благодатный и Должанку в Харьковской области. Населенные пункты перешли под контроль наших военных благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Север», сообщили в Минобороны. Кроме того, за сутки нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ. Для ударов применялась оперативно-тактическая авиация и беспилотники. Также атакованы цеха производства и места хранения дронов и комплектующих к ним. Владимир Путин назвал восстановление российских НПЗ после атак ВСУ завершенными на 90%. Вчера министр энергетики Сергей Цивилев доложил, что где-то 10% осталось, сообщил глава государства в ходе пленарного заседания ВЭФ. Президент подчеркнул, что отечественный топливно-энергетический комплекс демонстрирует высокую устойчивость ко внешним вызовам, а поврежденные мощности восстанавливаются опережающими темпами. Ранее в Минэнерго заявляли, что ведомство совместно с нефтяными компаниями разработало комплекс мер по защите объектов критической инфраструктуры ТЭК и оперативному снабжению заводов необходимым оборудованием. Для стабилизации ситуации на внутреннем рынке правительство временно вводило запрет на экспорт бензина, а также увеличивало нормативы продаж топлива на биржевых торгах. Сергей Собянин сообщил о 548 летевших в сторону Москвы беспилотниках. Большинство из них уничтожены на дальних рубежах, 143 ликвидированы на подлете к городу. Атака отражена в период с 8 утра 2 сентября и до полудня сегодня, уточнил мэр столицы в своем канале в мессенджере «Макс». Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что силами ПВО в небе над Московской областью минувшей ночью было сбито 56 беспилотников. По его словам, зафиксированы падения обломков в Богородском округе на территории завода и в Кубинке, где произошло попадание в многоквартирный дом. Пострадавших среди мирного населения нет. На фоне массированной воздушной атаки в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вводились ограничения на полеты. Евгений Тишковец предупредил об осеннем шторме в Москве в выходные. Он принесет сильный ветер, выпадет около трети месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС. До конца рабочей недели лето продолжит пыжиться, все еще обеспечивая москвичей 20-градусным августовским теплом, написал он в телеграм-канале. Тишковец добавил, что в субботу начнется агрессивное вторжение осени, столбики термометров опустятся до сентябрьских отметок плюс 14, плюс 17 градусов. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 92 копейки, доллара 87 рублей, евро 100 рублей 83 копейки. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 18, ощущается на 1 градус больше. Облачно, с прояснениями и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
8: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Реклама.
9: Это когда маме чавку разбил, а она не ругалась.
10: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
11: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
12: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
13: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
14: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
15: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
16: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
17: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг в эфире востоковед-турколог, преподаватель кафедры мировой политики и мировой экономики Института управления РАН ХИКС Юрий Мавашев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
18: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
19: А мы свободны для всех и даже для министра.
20: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
21: Мы с вами на одной волне.
22: Hello! Общежитие слушает.
19: И мы вас слушаем.
23: Галочка, ты сейчас умрешь.
19: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
17: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 13 часов и 7 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный диетолог». У нас в гостях Екатерина Тетерникова, клинический психолог, специалист по работе с РПП. Кать, привет.
24: Привет, Марина.
1: Сегодня будем говорить о том, что делать, если у вас не получается наладить питание. Вот вы пробовали там диеты, какие-то ограничения, ели что-то, что-то не ели, но вот не получается. Возможно, на самом деле причина кроется в том, что вам нужно обратиться к специалистам. А вот к каким специалистам вам стоит обратиться, сегодня будем обсуждать. У нас работает СМС-портал для ваших сообщений, плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит о Москобот, пишите нам в Макс и смотрите нашу трансляцию в YouTube-канале, ВКонтакте и в Рутюбе. Кстати, и читайте нас еще в Дзене. А, Кать, вот сегодня нам кажется, что о правильном питании вообще известно все. Много советов, марафонов, диет, рекомендаций. Но при этом люди все равно годами не могут наладить свои отношения с едой. Они не худеют, у них не появляются какие-то здоровые привычки. Почему так происходит? Вот почему одним достаточно изменить рацион, просто рассказать, как, что и когда есть, а другим нужна помощь психолога, специалиста по работе с РПП, врача-эндокринолога. Где вообще проходит граница между обычным желанием похудеть и вообще настоящими нарушениями пищевого поведения? А потому что часто люди думают, я просто недостаточно дисциплинирован. Насколько это вообще правда, что дело в дисциплине?
0: Ну, тут есть, конечно, зерно истины, вот, да, и действительно есть люди, которым достаточно трудно себя дисциплинировать, да, какую-то работу наладить регулярную. Особенно сейчас тоже достаточно хорошо или, может быть, даже чрезмерно диагностируют СДВГ, да, синдром дефицита внимания. И это как раз, когда сложно скоординироваться, сосредоточиться, довести до конца и так далее. То есть, действительно, может быть, проблема с самоорганизацией. Но тогда, в таком случае, мы будем видеть проблему не только в организации еды, ну и вообще всей остальной текущей жизни. А часто люди приходят, и как бы на самом деле у них вся жизнь достаточно может быть структурирована, все неплохо получается, а в еде развал. И тогда мы, конечно, можем сделать вывод, что дело явно не в дисциплине, а в чем-то еще. А может быть, и в дисциплине, и еще в чем-то, да, но, наверное, мы позже про это там поговорим.
1: Катя, ты как специалист по работе с расстройствами пищевого поведения, как психотерапевт, да, какие самые частые причины обращения людей, вот если у них есть проблемы с едой, вот с чем они чаще всего приходят?
0: Ну, такое, значит, что я в отчаянии не знаю, что делать, ничего не работает, все перепробовала. И то, что мы называем еще в психологии таким диетическим дном, да, когда человек уже все перепробовал, это самый готовый клиент, да, потому что в целом он уже настолько наупражнялся и наделался, да, всего, что он будет готов сотрудничать. Вот. Но в целом, то есть, это когда человек перепробовал много, да, и это все не срабатывает. Он переполнен обычно стыдом, бессилием, тревогой, виной, да, такое ощущение неуспешности. И, в общем-то, вот то состояние, в котором человек приходит, и он потерялся. Потому что то, что вначале тоже, Марин, ты говорила, информации действительно много, но проблема в том, что она очень часто противоречива. Да, и ты кидаешься то в одно, то в другое. А наличие информации и знаний тоже, да, не равно делать и разобраться в этом, с чего начать и так далее. Вот, поэтому люди приходят в такой растерянности, да, и истощенные, и таком вот в большом бессилии.
1: Ну, потому что, с одной стороны, они слышат, не знаю, пить нужно уксус по утрам, а не есть после 18, отказаться от глютена, от лактозы, пить какие-то БАДы, а что еще делать? Ну, в общем, много всего, чего не нужно делать. Молочку, естественно, не нужно есть. А с другой стороны, они слышат, что нет, вам нужно наладить свое питание, есть 3 раза в день, не избегать никаких продуктов. И вот они
0: слушать
1: не понимают.
0: Доверять себе.
1: И вы должны чувствовать, чего вы хотите, и не заставлять себя есть. Не хотите есть, не ешьте. И вот вам захотелось гамбургер, ешьте этот гамбургер. И как будто бы каша в голове. И правда, здесь можно диагностировать СДВГ. Как раз такой диагноз, который очень хорошо отсылает к теме с едой. А как понять, что проблема уже не в рационе, что вот уже нужно глубже копать?
0: Ну, первое, мы можем, например, проверить, да, если, опять же, проверить факты, есть такой навык. И мы проверяем, да, разговаривая с человеком, насколько его представление о правильном питании, как это должно выглядеть, соответствует действительности, научно-доказательной медицине. Вот. Если тут все в порядке, да, мы понимаем, что знаний достаточно. Например, человек понимает, как должна быть организована тарелка, что там должно быть, бла-бла-бла. То есть мы понимаем, что в целом, с диетологической точки зрения, нам его не надо образовывать. Да? Он все знает и почему-то
1: база
0: не делает.
1: Есть.
0: Да, то есть это не то, что я не знаю, чего делать, да, как складывать. И тогда, конечно, здесь будет больше психологического аспекта. Да? Это про то, чтобы разбираться, почему у меня не получается, почему я знаю и не делаю.
1: Ну, грубо говоря, когда человек начинает работать с нормальным нутрициологом вроде меня, и он ему рассказывает, тебе нужно есть медленные углеводы, белки, клетчатку, завтрак, обед, ужин, возможно, там 2 перекуса, но это я базово так рассказываю. Да? Человек все понимает, ты ему все раскладываешь, говоришь, какие продукты, нужно покупать, из чего и как готовить, но он как будто бы начинает саботировать. да, вот эту вот историю.
0: Да, чаще всего.
1: Да, ну, чаще всего так и происходит. Да. Это признак того, что правда к специалисту нужно обратиться, или просто это адаптация сейчас вот работы с нутрициологом?
0: Ну, тут несколько моментов, потому что человек может говорить, да, действительно, все так вот, ну, звучит логично.
1: Классно, мне нравится.
0: Как ты классно, Марин, рассказываешь, да, жизнь просто логично. Рай. Но почему человек не делает? И тут есть несколько скрытых причин. Первое, это может быть такая сложившаяся система установок, да, ошибочных, да, ограничивающих убеждений. Например, если я буду полноценно питаться и есть досыта, я буду жирным.
1: Да.
0: Если я не голодный, я не похудею. Вот у всех там, да, может быть, сейчас Марина рассказывает, они могут есть 3 раза в день, да, а я не могу, мне нельзя.
1: Да.
0: И тогда иногда человек, то есть он все это знает, но у него есть система убеждений, которая ему не позволяет это сделать. Страх каких-то продуктов, да, и тогда это тоже часть может быть работы не только психолога, но и нутрициолога, консультанта по питанию, да, вот развеять все эти мифы. И мы тут тоже смотрим, да, еще почему не получается, потому что вот все киваю, а внутри куча. И тогда это может быть одной из причин, это тоже работа нутрициолога. Ее может делать и психолог, да, может делать и нутрициолог. Это такая смежная грань.
1: Ну вот когда, например, человек говорит, я боюсь углеводов, я не буду есть 3 раза в день, мне 2 раз вполне достаточно. Это вот уже какие-то звоночки все-таки такие?
0: Надо проверять, почитать, как бы, что за этим стоит. Потому что действительно есть некоторые люди, ну, которые привыкли есть 2 раза, и у них нет цели похудеть.
1: Да.
0: Если у нас на заднем плане, да, еще и похудею, вот, то тогда, конечно, скорее всего, это избегание завтрака или там обеда, ну, какого-то приема пищи.
1: Сделаю вид, что не смог поесть, да?
0: Да. Угу. И еще если вернуться назад, да, то есть вот есть часть, почему я не делаю, это какая-то система убеждений и такое как бы псевдознание, да, действительно глубинно человек не понимает физиологии, процессов и так далее, и влияние продуктов на тело. А бывает, например, это эмоциональный компонент, да, это отсутствие стратегии совладания с трудными ситуациями, да, с какими-то жизненными трудностями, выдерживать свои эмоции. И тогда, ну, в общем-то, да, тоже вот может быть причина, что я все знаю, все понимаю, но не могу не заедать или там, да, не голодать.
1: А какие сигналы еще говорят о том, что человеку стоит обратиться именно к психологу, когда не только там боязнь каких-то продуктов, несоблюдение каких-то рекомендаций, а вот что еще должен делать человеку с точки зрения психологии, да, чтобы ему можно было рекомендовать обратиться к врачу?
0: Психологу.
1: Психологу, да.
0: Психологу. Да. Ну, например, когда человек... Сейчас я это сформулирую. То есть часть это про то, когда у меня в основном много мыслей, вот так начнем по порядку, когда я слишком много думаю про тело и про еду.
1: Угу.
0: Да, вот когда 70-80% моего времени занято вот этими мыслями. Это уже перебор, да, на самом деле. Чаще всего это уже приводит, что я начинаю изолироваться, да, я не выхожу куда-то, я общаюсь с людьми меньше, потому что я недостаточно хорошо выгляжу. Да?
1: Стесняюсь есть перед другими людьми, например.
0: Да, такой это уже такая тяжелая симптоматика пошла, да, вот, когда мы даже можем говорить уже, да, про диагноз расстройства пищевого поведения чаще. То есть, когда вот эта тема занимает очень много места, когда я в любой непонятной ситуации грустно мне, иду заедаю, весело мне, иду заедаю, да, то есть, вот опять, эта тема еды, потом телесной тревоги, ее становится слишком много. Да? Вот тогда, если мы смотрим через дверь, да, нарушение питания или связанные темы с едой, то, скорее всего, наверное, бы уже неплохо обратиться к специалисту, да, и, может быть, к психологу, и разобраться, и разложить, почему так происходит, да, как так сложилось.
1: А вот еще бывает часто, когда человек не худеет, вообще его тема питания не интересует, он ни разу не худой, питается неправильно, и вот он любит советы всем раздавать из серии «Мы вас не спрашивали, но мы вам посоветуем». Ну куда тебе? Куда тебе еще столько есть? Ты что, это ешь? Майонез? Ты что, с ума сошла там, сошел? Это тоже как бы не совсем нормально? Или...
0: Мне кажется, такая пассивная агрессия, отсутствие нормального воспитания, я бы вот так сказала, да, потому что вот эти непрошенные советы, и это уже выглядит грубо, да, и агрессивно, то скорее это про то, что человек дурно воспитан.
1: Да,
0: вот.
1: Можно ему про это прямо сказать.
0: Да, можно прямо сказать, вот эти так неприлично делать.
1: Да, а если вот про культ еды ты упомянула, культ еды, вот где та тонкая грань? Ну, например, есть такие люди, их называют фуди, люди, которые любят готовить, люди, ну, это вот я, например, думают о том, куда они там с друзьями пойдут, в какой ресторан, в какое кафе. Но меню не всегда, конечно, смотрю, но могут посмотреть и сказать, вот здесь мне есть нечего, например, да?
0: Невкусненько мне
1: там будет. Невкусно, давай лучше пойдем вот туда. Я не буду это есть в каком-то месте, если мне это блюдо не понравилось, доедать не буду, мучить себя не буду, в гостях откажусь от блюда, если мне это не нравится. Это тоже уже какая-то такая
0: Нет, это наоборот выглядит очень здорово, да, и действительно еда, ну, вокруг еды не зря, да, то есть столько всего, столько страстей кипит, и часть это действительно, ну, как бы, как это, наверное, такое, возможность покоммуницировать, получить удовольствие, получить впечатление, да, вопрос, чтобы это не было одним
1: единственным. Я смеюсь, потому что написал слушатель «Костёр рябин», это называется «зажрались», вы знаете, слышала в свой адрес часто такое, да.
0: Вот, но когда мы говорим про проблематику, про проблемы, да, то тогда это скорее будет, когда у нас за всем за этим стоит желание худеть и завязанность самооценки на форму тела очень сильно.
1: Да.
0: Да, понятно, что мы все, конечно, когда ты хорошо выглядишь, это так немножко приподнимает настроение, становишься такой помятый сильно, да? Но при этом ты можешь быть не очень доволен собой, но при этом ты не разваливаешь, ты не чувствуешь себя ничтожеством, да, или ты прибавил килограмм, убавил килограмм, ты не воспарил и не упал, да,
1: на дно. Всё в норме.
0: И вот здесь происходит, что когда мы, вот это много еды, вокруг еды, но у нас должна быть еще и много напряжения в форме тела и весе.
1: А, и Костёр Рябин нам еще пишет, что он ест 5 раз в день, 3 раза нужно очень много съесть, чтобы как бы жиру соблюсти. И следом вопрос от него. Ночной жор – это повод обратиться к психологу?
0: Сейчас расскажу, да. Просто вспомнила с вашим вопросом одну смешную историю. Это как раз то, что нужно проверить. Приходит, я веду супервизию для коллег, ну, которые там, да, меньше опыта. И она приходит, рассказывает, значит, про клиента. Его привела жена, и он, значит, ночные переедания у него. И начинаем разбираться, проверять факты. И выясняется, что этот бедный мужчина работает из дома. Жена его контролирует, его вот куда ты потянулся еще за одним пирожком.
1: А ну стой!
0: Да. И он просто весь день, ну, как бы сидит практически
1: кошмар
0: голодом.
1: Какой.
0: Когда жена засыпает,
1: так женишься,
0: он идет,
1: да,
0: на кухню. Да. И просто это единственная возможность нормально поесть. Вот, потому что желание не его хоть. Поэтому вот здесь как бы мы понимаем, да, то есть действительно ли это вот это ночное переедание, да, как синдром этого ночного переедания. Хватает ли у нас еды в дневном рационе? Это первое, что мы делаем. Если у нас здесь всего хватает и по-прежнему сохраняется вот это, то есть такое, ну, вот выделяют даже как, ну, такой отдельный, ну, не диагноз, но все-таки, да, он такой существует, как маркер. И часто это просто может купироваться психиатром медикаментами. Вот эти подъемы ночные и так далее. Одна часть. Если мы, ну, предшагом, может быть, это работа с психологом, да, и тогда мы начинаем разрывать этот ритуал, вот, и тут тоже, скорее всего, нам будет нужен психолог, вот, ну, чтобы помочь. Ну,
1: да.
0: Не знаю, могу остановиться, могу продолжить.
1: Можешь продолжить, если еще что-то хочешь добавить.
0: Ну, и тогда мы здесь можем, например, тоже у нас была такая клиентка, и такой стандартный протокол, то есть, когда вы просыпаетесь ночью, и вот этот зажор начинается, то тогда ты принимаешь решение, что ты не будешь есть стоя у холодильника, из сковородки или кастрюльки,
1: так
0: и хватать. Естественно, но
1: да,
0: это тогда еще больше поддерживает этот,
1: да,
0: паттерн.
1: Да, да, да.
0: И тогда ты говоришь себе, что если я не могу запить водичкой это, да, или еще чем-то, тогда я себе обещаю, что да, я могу поесть ночью, но я тогда сажусь, кладу в тарелку, грею, накрываю и сажусь, ем.
1: Угу.
0: Ну, вот сама эта опция, да, как бы, когда тебе до ночи... Она
1: уже
0: к черту, может быть, и водичкой обойдусь, да? Вот это тоже такая поведенческая стратегия, чаще всего, которая используется.
1: Ну, в общем, нужно смотреть, что ели в течение дня, и уже после этого разбираться в ситуации.
0: Да, и часто просто, может быть, там медикаментами это
1: убирать. А бывает еще вот обратная ситуация с питанием, не когда ты сильно им увлечен, а когда тебе вообще все равно, что ты ел, ты можешь забыть поесть, потому что там чем-то увлечен. Это постоянно происходит, и ты, в принципе, не следишь за составом блюд, за наполнением, ну, не то чтобы своим здоровьем не следишь. Но пока в целом все нормально, поэтому можно на столько времени питанию не уделять. Это здоровая позиция или можно как-то это
0: проработать? Она в целом может быть, да, в пределах нормы не, и может быть никаких угроз, если у нас нет, да, рисков для здоровья. Это раз. И второй момент, это тоже может быть таким как бы сигналом, потому что чаще всего, ну, так бывает, да, что если я вот здесь как бы не слежу и плевать, то я, может быть, и в других сферах жизни тоже не так внимательна к себе. И тогда это может приводить к каким-то последствиям. Не знаю, да, я вот это, и работу не на той работе, и используют меня как-то все, да, вот, а я все там всех спасаю, бегаю в ущерб себе. И целостно, да, как бы я своих там целей не достигаю по жизни и так далее. Если такой картины нету, а просто нет сверхзначимости этой еды, действительно, ты к ней очень спокоен. Такая есть, ну, как бы, да, специфика, ну, как бы, такое спокойное отношение. Поэтому...
1: Мне сложно, конечно, такое понять, но допускаю. А еще сегодня, кстати, многие приходят вот с запросом «хочу похудеть», да, когда хотят поправиться, это гораздо реже происходит.
0: Очень редко, я бы сказала.
1: Да, очень редко. Я обычно могу рассказать, как поправиться быстро, да, и качественно. Вот, хочу похудеть. А вот через несколько встреч выясняется, что вопрос совсем не про вес. Почему так может происходить?
0: Ну, чаще всего так и происходит, да, потому что когда мы спрашиваем, то есть такой вопрос, я хочу похудеть, а зачем? да, и в большом количестве случаев у нас нет угроз для здоровья, реально, да, даже если у нас есть избыточный вес, не всегда это какие-то глобальные риски по здоровью. Например, то есть это такое всегда вот типа, да, но у большинства людей нету рисков для здоровья. И тогда выясняется, построить отношения, чтобы меня полюбили, чтобы, не знаю, я вот чувствовала себя красивой и так далее. И когда ты видишь на практике, что чаще всего даже когда люди худеют, да, то чаще всего ничего не меняется. Ни отношения не появляются, ни любви к себе не добавляется, а может закрутиться цикл такой, да, ограничительные и сверхфиксации на теле и на еде, которая может привести вообще, да, например, к расстройству пищевого поведения. Вот, поэтому вот эта общая неудовлетворенность собой, желание что-то контролировать, управлять, чувствовать себя успешным, и кажется, как бы, ну, что может быть проще, да, чем наладить еду. Ну, значит, возвращаясь к началу разговора, это тоже, да, в общем-то, не так уж и просто, да, потому что такое количество людей.
1: А вот когда ты хочешь наладить свое питание, многие обращаются, что правильно, к врачам-диетологам, к врачам-эндокринологам, начинают сдавать анализы. Но на самом деле у нас проблема...

0: смотрите, будем исходить. Если в идеальном мире, да, но прием врача стоит денег, да, не всегда мы можем располагать теми средствами и так далее.
1: Да.
0: Поэтому мы можем, например, начать первично с тарелки, да, например, мы можем начать врача с диетолога. Если у нас ничего не болит, не фонит, да, если у нас все равно мы там, не знаю, после 35-40 лет, то вообще, ну, неплохо периодически там раз в год, да, делать какой-то чекап, да, сдавать анализы. Вот мы можем пойти сдать эти анализы, посмотреть, есть ли у нас дефициты, тынь-тынь-тынь, все ли у нас в порядке. Вот мы сходили, например, мы условно здоровая норма, да, в силу там своего возраста. Ну, понимаем, что запутались. Вот мы можем открыть какого-то врача, да, который из доказательной базы, да, мы видим его дипломы, да. И он говорит, вот так вот питайтесь. Ну, или даже вот, Марин, ты говоришь, например, да, ты с образованием нутрициолога, вот так питайтесь. Я начинаю пробовать. Если у меня не едет, я могу... Сама еда, да, не получается структурировать, где-то я отваливаюсь, где-то я не понимаю. Я могу взять несколько консультаций, чтобы мне наладили процесс. Дальше, если моя еда не выравнивается, у меня не получается, или открывается еще какой-то ящик Пандоры, да, почему не получается, тогда я могу пойти к психологу, например, и с этим разобраться.
1: А почему вот иногда человек меняет питание, но все равно через месяц возвращается к старым привычкам?
0: Ну, вот чаще всего, если так расширить, да, на практике как происходит? Я пришла в одушевилась, у меня прекрасный диетолог, консультант по питанию, и вот этот эффект новизны, вот это такая...
1: Как классно,
0: такой,
1: да.
0: Да, то, что мы еще так в кавычках называем такой диетический маниакальчик такой, да, это когда ты вот такой весь на парах, да, воодушевлённый, это как вот мы, когда все ходили в школу, да, 1 сентября, все буду в тетрадках писать идеально,
1: да,
0: домашки буду делать.
1: Да, мне на пару дней обычно хватало, да.
0: Ну, короче, да, и все закончится. Да. Вот так же здесь вот это воодушевление происходит. И действительно может получаться, да, за счет вовлеченности в процесс, новизны процесса нового человека, ты это делаешь и просто вот на этих парах едешь. А через месяц эффект новизны проходит, это все подопостылило. И тогда, если мы не работаем с истинными причинами, да, то они вылезают
1: вот.
0: И все разваливается.
1: Вот это ключевое. То есть получается, что в первый месяц мы можем наладить свое питание с нутрициологом, и если мы понимаем, что нам все вроде рассказали, но мы не выполняем свои, да, какие-то там рекомендации, вот это повод, наверное, уже обращаться к другим специалистам.
0: Ну, такое, да, второе дно как будто есть, да, то есть чего не получается, да, почему у меня, да, как бы вот я не могу делать дальше. Есть часть лень, да, эффект новизны, правда, все равно трудновато, да, там три раза в день возьми да организуй, да, еду, возьми да положи полноценно, это большая работа.
1: Да. Ну, а просто нутрициолог может с этим поработать? Или именно все-таки нужно нутрициологу направлять к психологу или даже к психотерапевту, таких людей, которые не могут организовать себе трехразовое питание, не придерживаются рекомендаций? Ты говоришь, лень. Соответственно, если лень, то не видят в этом никакого смысла, цели.
0: Ну, часть это, например, когда мы говорим расширенно, да, и про врача-диетолога, и про консультанта по питанию, да, то, конечно, эти знания есть, да, это все равно, когда человек к тебе приходит, ты исследуешь мотивацию, да, ты работаешь через тело, да, но как это работает на его мотивацию, да, вот через тело, да, через еду. Вот, поэтому здесь может и консультант помочь, да, и диетолог в поддержке, потому что часто бывает, что ты просто сдуваешься, и вот это вот отсылание тарелки, да, там, это, дневника, коммуникация со специалистом, это тебя поддерживает, да, вот надо идти, потом пришел, как-то воодушевился, да, еще дня два держишься, и поэтому это тоже может помогать. Вот, напоминать тебе об этой мотивации, да, возвращать тебя в эту осознанность и в целеполагание, да, зачем мне все это надо, да, вот эти встречи. Поэтому здесь, с одной стороны, если мы не говорим об отягощенной наследственности, да, когда у нас нет каких-то тяжелых сопутствующих заболеваний, расстройств личности, то мы можем обойтись и нутрициологом. Если у нас есть еще сложность, или, например, хронить. Да, когда мы длительный диетический опыт, да, и чаще всего это бывают люди, которые уже 10-15 лет, да, например, находятся в этом, то тут, конечно, нам, скорее всего, нужно будет подключать даже двух специалистов.
1: А, Костер Рябин нас спрашивает, классный ник у вас, конечно, особенно сегодня. Чем отличается нутрициолог от диетолога? Нутрициолог может работать без медицинского образования, диетолог работает только с медицинским образованием. Кать, а по твоему опыту, вот люди, которые обращаются к тебе именно с запросом, связанным как раз вот с питанием, чаще всего, что у них не получается? Соблюдать рекомендации нутрициолога. Вот едят они.
0: Часть очень много, да. Часть, вот такая первая, это действительно непонимание, невидение целостности картины. То есть они не понимают, и у них все разрознено.
1: Зачем им это, да?
0: Даже не так. Они, например, то есть человек, например, раз кинулся крутить тарелку. Вот две недели складываю тарелки, да, но совершенно, не знаю, игнорирую свои эмоции, чувства, как мне в этом, да, этот уровень осознанности не происходит. Просто механически складываю тарелки. Это, ну,
1: потому что сказали,
0: надо...
1: да.
0: Да, и это, ну, это тоже такая часть работы, да. Да. Но как бы я поскладывала, потом у меня стресс случился, не знаю, я с кем-то разругалась, устала, пришла и объелась.
1: Привычный паттерн сработал.

0: И, соответственно, да, и потом иду, опять пытаюсь этот вопрос решать, например, складывая тарелки. И упускаю этот эмоциональный компонент, да, что у меня вываливается, умение выдерживать это напряжение, по-другому как-то расслабиться, да, ну и так далее, и так далее. Да, тут часть эмоциональной регуляции психологической. Вот. Не замечаю, что на самом деле часто бывает вот эта история за этим, что стоит за этим поведением, этой функции. То есть этой глубины не видит, как это формировалось, почему так сложилось, да, и так далее. И когда этой целостной картины нет, это выглядит вот как в этой игре, ну, погоди, помните, такая была советская?
1: Яйцами?
0: Да, это вот ты то туда кинулся, то сюда кинулся, да, но это вот такая вот, ты мечешься, этот, как этот волк, да. Чем дальше ты двигаешься, тем вот это как уровень меняется, они отсюда сыпятся.
1: И ничего не получается.
0: И ничего не получается.
1: Друзья, мы продолжим сразу после выпуска новостей на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: 13:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Российская армия освободила Ижевку в Донецкой Народной Республике. Село перешло под контроль наших военных благодаря усилиям подразделения группировки войск «Юг», сообщили в Минобороны. Кроме того, за сутки силы ПВО уничтожили 998 беспилотников, 3 реактивных снаряда «Хаймарс» и 2 управляемые авиабомбы ВСУ. В Одинцовском округе из-за падения обломка беспилотника на автомобиль пострадал один человек. В Кубинке ранен 44-летний водитель, сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов. По уточненным данным, только что стало известно о втором пострадавшем, 22-летнем мужчине, работавшем на расположенной рядом строительной площадке. Он получил осколочное ранение бедра. Обоих доставили в клинический центр восстановительной медицины и реабилитации. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Также в одном из домов в Кубинке загорелся балкон 7-го этажа. Жители эвакуировали, они находятся в пункте временного размещения. Пожар оперативно ликвидирован. На месте работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Глава РЖД заявила об усилении защиты объектов железной дороги от беспилотников. По словам Олега Белозерова, пассажиры могут чувствовать себя спокойно, поскольку безопасность и надежность остаются главными принципами работы компании. Выступая на Восточном экономическом форуме, он подчеркнул, что все элементы железнодорожной инфраструктуры будут работать безопасно, пишет информационная служба «Вести». 1 сентября Владимир Зеленский заявил, что российское воздушное пространство становится небезопасным из-за беспилотников. Владимир Путин назвал это прямой заявкой на государственный терроризм и предупредил, что Россия найдет, чем ответить. В подмосковных Котельниках из-за аварии на строящейся дороге обесточены больше 20 домов. Без энергоснабжения остаются школа, детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщил глава городского округа Михаил Соболев. По его данным, ЧП случилось на проектируемом проезде 4638, который должен соединить второй Покровский проезд с Дзержинским шоссе. Временное отключение затронуло жилые дома со 2 по 15 по улице Новой, с 11 по 17 в микрорайоне Белая дача и с 1 по 8 в микрорайоне Опытное поле. Аварийные бригады планируют восстановить подачу света до 16:00. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 19, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, «Говорит Москва».
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
5: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
6: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
7: Я все знаю! Ты убил его!
6: Нет, Люк, я...
8: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
9: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Дом – это место, где тебя ждут.
9: где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Говорит Москва. 94,8.
11: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
1: А мы свободны для всех. И даже для министра.
12: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
13: Мы с вами на одной волне.
14: Hello! Общежитие слушает.
1: И мы вас слушаем.
15: Галочка! Ты сейчас умрешь!
1: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
9: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
1: 13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный диетолог». У нас в гостях Екатерина Тетерникова, клинический психолог, специалист по работе с РПП. Кать, привет еще раз.
0: Привет.
1: Говорим еще сегодня о том, что делать, если не получается наладить питание, и вы не можете с этим вопросом разобраться, вот к каким специалистам нужно обращаться? К нутрициологам, к психологам, психотерапевтам или, может быть, к врачам-эндокринологам? Кать, очень часто люди говорят, я уже все перепробовал, я был у многих специалистов, я это не ел, то не ел, принимал это, и мне ничего не помогает. Это звоночек?
0: Да,
1: что-то не так. Где-то человек свернул не туда.
0: Да, и чаще всего...
1: Что скрывается обычно за этой фразой?
0: Обычно скрывается за этим, ну, опять же, да, много болезненных чувств и переживаний, да, то есть мы, конечно, так улыбнулись, но в целом, конечно, человек чаще всего в отчаянии.
1: Да.
0: А второй момент, мы можем сказать, что, значит, все, что он делал, для него не сработало. Да? И мы тут можем даже не ставить под сомнение, что мало ты пробовал, иди еще попробуй. Да? Но судя по всему, что то, что ты делал, это не срабатывало. И дальше мы можем разобраться, что он делал, проверить факты и, соответственно, почему это не сработало, чего не хватило.
1: Угу, угу. Но это какая-то терапия должна быть именно с психологом, либо просто какая-то анкета обычного специалиста по работе с питанием нутрициолога.
0: Ну, а вот это может эту работу сделать и нутрициолог, и врач-диетолог, и психолог. И если это компетентные специалисты, то они понимают границы своей компетенции, да, и тогда диетолог скажет, вот тут есть часть нашей работы, да, все, что связано с телом, с едой, с физиологией, с режимом сна, спорта, гормоны врач, например, да, диетолог, эндокринолог может посмотреть, как они влияют, назначить анализы. Консультант по питанию может заняться сном, да, нутрициолог, питанием, ну, точно так же.
1: Образом жизни, да.
0: Ну, все, что связано с тельцем, да, непосредственно с физиологией больше. Вот. И сказать, а вот это все, да, мы можем с тобой начать над этим работать, а вот все остальное, да, это уже к психологу. Это про работу с установками, с эмоциями, убеждениями, ну, какой-то выработкой новых стратегий поведения, вот, ну, и какие-то еще там, да, может быть, травмы,
1: травматический опыт. Человек, например, заполняет анкету, да, первичную, и там он указывает такие моменты, как переедание, недоедание, ограничительные какие-то убеждения, компульсивное переедание, ну, и вот такие вот всякие истории, связанные как раз с тем, что он себя где-то ограничивал, либо где-то переедал, это, получается, уже все-таки работа с психологом.
0: Но чаще всего, если мы будем видеть такую симптоматику, то она как будто случилась у нас с вами не за один день. Да? То есть это уже какой-то длительный опыт, да, и вот это я все перепробовал. И когда мы говорим про такое хроническое течение болезни, да, или нарушение, то, конечно, нам уже нужно 2 специалиста, как минимум, да, а может быть 3. Да? То есть нам, может быть, нужен точно диетолог, чтобы он занимался этой работой, да, связанной с телом, психолог, который будет разбираться, может быть, психиатр, да, который нужно будет, чтобы подправил какие-то процессы на уровне биохимической работы мозга. и дальше врач общей практики посмотреть, если что-то есть, да, и эндокринолог, если у нас есть какие-то эндокринологические нарушения.
1: Не могу не спросить про нутрициологов, которые не работают с доказательным методом. Я как раз с доказательным методом работаю, а есть, которые не работают с доказательным методом. И они как раз запрещают определенные группы продуктов, хотят вам назначить какие-то чистки, какие-то детоксы, назначить огромное количество каких-то лекарственных средств, хотя они не обладают для этого никаким функционалом, и часто у них нет медицинского образования. Вот как понять, когда ты обращаешься первично к нутрициологу, что с нутрициологом все окей? Что вот с ним вот стоит поработать, а не просить его самому пройти какую-то супервизию у психотерапевта.
0: Но если у нас человек без медицинского образования, то он не может делать никаких назначений да, непосредственно. Он может рекомендовать сходить к врачу, и тогда врач уже может да, там что-то рекомендовать и так далее. То есть это анализы сдавать, какие-то препараты назначать и так далее. Потому что действительно мы иногда, да я даже могу сказать про себя, что иногда слушаешь вот таких, да, как бы специалистов, в кого и очень все логично звучит
1: да,
0: тебе.
1: Да, находишь обывателю. Все симптомы.
0: И обывателю звучит да. очень логично. Вот если делать вот так, то вот так. Но ты действительно обыватель, потому что врач, он смотрит на проблему системно, он понимает всю взаимосвязь организма, да, биохимии всех органов, как они работают, как они связаны, как одно с другим и так далее. И, конечно, то есть человек без этого образования и понимания, это будет, скорее всего, одно лечим, другое калечим. Да, и нет такого безопасного, да, потому что нам и дефициты, и профициты, да, может быть, все вредно. Вот, и так далее. Поэтому, конечно, если нам начинают давать вот эти рекомендации, то я бы била как бы в колокол и шла все-таки уже ну, как бы, за назначениями анализов к врачу, за консультациями по рациону, да, налаживанию питания. Я бы шла, соответственно, к нутрициологу, да, и консультанту по питанию. Нам достаточно будет этой квалификации. Все, что связано с психикой и с эмоциями, к психологу. И если здесь у нас уже не работает или имеем какой-то диагноз, да, или тяжелое течение состояния, да, например, нарушен хронический сон, высокий уровень тревоги, да, какие-то вспышки агрессии, да, когда ты себя плохо ловишь, то тогда мы можем, ну, это и психолог вас клинически может направить, сказать, слушай, ну, неплохо вы к психиатру
1: сойти. От себя добавлю, каждый должен заниматься своим делом.
0: Абсолютно, да.
1: А часто бывает такая история, что раньше вот со мной диеты там работали, например, да, какое-то питание работало, вот я от чего-то худела, например, да, мне это нравилось, а сейчас у меня перестало это получаться. Почему так происходит?
0: Ну, часть это вот то, что вот мы тоже вначале упоминали, да, это такое диетическое дно, это когда действительно ты уже истощил свое тело вот этими жесткими ограничениями и диетами. И при этом, когда мы говорим про вот эти жесткие ограничительные диеты, это стресс для организма. На самом деле большой, да, потому что мы ему не додаем питательных веществ, мы ходим полуголодными и так далее. То есть такие экстремальные похудения. И действительно, наше тело и наша психика истощаются, да, вот это тоже как травматический опыт, мы можем даже на это смотреть. Не потому что я психолог, да, так вот нежно говорю, это все. Но действительно, это как травматический опыт переживается, да, что нет в доступе длительной еды, ты в истощенном состоянии идешь на тренировку, идешь на работу, тянешь сверхнагрузки. То есть наш организм и психика воспринимают это как сверх, ну, такой тяжелый длительный опыт хронический, что дальше может быть травматическим, да, да переживаться. Да. И, соответственно, когда вы уже начинаете в очередной раз заходить на диету, вот как работает травма, да, то есть когда я начинаю делать опять это же, у меня вот, когда в первый раз ты еще как бы, ну, не набрал этого опыта, вот этой тяжести, да, за всю жизнь, и потом ты заходишь, и тебе как бы легче, да, ты собрался.
1: Сейчас все, у меня есть цель, не вижу препятствий, да.
0: Да, и у тебя получается. А с каждой попыткой у тебя вот к этой тяжести, которая есть, да, первый раз ее нет, как моя одна коллега говорила, Юлия Лапина, первая диета, как первая любовь. Любовь, да? Вау, но она всегда несчастная, да? Потому что потом может запустить цикл.
1: А потом опять на эти грабли наступают.
0: Да, дело не очень. И вот, когда ты заходишь второй раз, у тебя уже есть эта тяжесть, что было тяжело, но ничего. А вот когда человек приходит уже 10-я, 15-я диета, то когда ты только, не знаю, решил сегодня, не знаю, не завтракать или не есть углеводы, у тебя вот этот весь опыт, вот эта вся тяжесть, да, вот это все напряжение, которое копилось годами этих диет, оно поднимается. И поэтому для тебя это тоже не то же самое, что 10 лет назад было исключить углеводы или сейчас, потому что этот вот переживательный опыт накопился. И как только ты заходишь в ограничения, у тебя все это обваливается. Это как работает травма, да, и вот здесь эта часть, ну, вот повторяется.
1: Это как диета равно срыв, например, да?
0: Тоже да. Вторая часть, что всегда будет, ну, это жесткое ограничение как раз будет приводить к депривации, сверхзначимости продукта, и ты будешь потом срываться. Uh-huh, вот. Uh-huh. Но ключевой момент, почему не могу? То есть вот это раз, это накопленный вот этот опыт. Второй момент, это про то, что еще бывает, ну, тоже мы вспомним, например, когда нам было 17, 16, 18, например, и у нас получается, у тебя каких-то куча друзей, ты куда-то все время бежишь, ты толком не спишь, да, и ты все время вот так, и поэтому в целом у тебя есть много, ну, у какой-то части людей, да, потому что, понятно, кто-то имеет этот избыточный вес, да, там, с раннего, там, не знаю, подросткового или детского возраста. Вот. Но если тут, то ты все время крутишься, и тебе некогда думать про еду, тебе действительно легко. Когда мы стали старше, и впечатлений больше, да, и наполненность жизни.
1: Удовольствие не от еды получаешь в первую очередь, да.
0: А с возрастом, да, к сожалению, мы все вот осели дома, у нас
1: загнездились.
0: Меньше, да, меньше впечатлений, вот, меньше дел, меньше у нас движений, да, мы все вот, да, там, посижу, останусь дома, да, лучше.
1: Отдохну.
0: Конечно. Вот, это тоже часть, ну, как бы, почему нам сложнее.
1: А очень часто еще бывает, когда мы вот сидели на диетах, да, худели от какой-то, там, не знаю, ограничительной истории, там, ели только мясо с овощами, углеводы там не употребляли. Мы возвращаемся к обычному питанию, которое нам назначает доказательный нутрициолог. Едим вроде там на 1500 калорий, даже небольшой дефицит создаем, но все равно не худеем, а как будто бы даже набираем. И нам кажется, почему так происходит, мы не понимаем. Вот с чем это может быть связано? Может быть, это связано там с психологическим каким-то фактором? Или это опыт прошлых диет на нас так влияет, и жир запасается?
0: Ну, я думаю, что, Марин, честно сказать, в 98% случаев, как все врачи, ну, так смеются, они нам врут. Они едят. То есть не работает так. Есть математика. То есть, да. Если ты ешь меньше и создаешь дефицит,
1: ты
0: то
1: худеешь,
0: ты худеешь. Да. Если ты как бы так, то, скорее всего, ты просто где-то подъедаешь и не замечаешь. И ты ешь не 1500 калорий, там, да, или сколько, ну, там, да, какая-то дневная суточная норма. То есть чаще всего ты просто подъедаешь.
1: А ты, например, не замечаешь, что где-то выпиваешь кофе с сиропом, да?
0: Да, вот эти скрытые, да, калории.
1: Например, ты готовишь еду там своим близким, тут ложечка, там ложечка, доел за ребенком какую-то еду там, да? Да, вот что-то укусил, и плюс у тебя получается 500 калорий. А худеем мы, когда мы получаем дефицит калорий, здоровый дефицит калорий в районе 300 калорий, плюс-минус, у всех немножко он варьируется. И вот получается, что мы дефицит себе не создаем, мы где-то что-то укусили, да,
0: да,
1: и поэтому не худеем. А потом удивляемся, почему нам советы по здоровому питанию не попадаются. И тут следующая дорожка скользкая, как раз альтернативные нутрициологи, которые говорят, так ты все неправильно делал, ты ешь вот это, у тебя закисляется организм, у тебя там глютен, лактоза и так далее. Давай мы сейчас себе все исключим, и
0: ох,
1: ты начнешь худеть.
0: Да, Марина?
1: Не могу просто, да.
0: Вот. Но действительно, поэтому мы всегда, как бы, ну и вообще, да, все специалисты, которые работают, они все говорят, давай проверять факты. Основана доказательная,
1: да,
0: медицина.
1: Такой,
0: да?
1: Дедуктивный метод, такой.
0: Конечно.
1: Дедукция.
0: И да, точно так же, давай проверять, а действительно ли там 1500, а действительно ли ты это ешь, да, а действительно ли так продукты так на тебя влияют, не знаю, те же углеводы, да, давай смотреть реально,
1: да,
0: а не мифически.
1: Да.
0: Вот. Чего там происходит?
1: На самом деле нужно разбирать питание, смотреть, где вы переедаете. А почему? Почему? А вот если у нас хронический стресс, вообще мы стрессуем, да, испытываем какой-то негативный опыт в своей жизни, нам очень сложно сохранять, придерживаться принципов здорового питания, вообще его контролировать. У нас как будто бы фокус смещается или что происходит?
0: Ну и фокус смещается, и ресурсов мало, да, потому что, как мы говорили, то есть, с одной стороны, тоже всегда, когда на лекциях говорю, ну, в целом это вот, ну, задача сложить тарелку, да, из трех ингредиентов, ну, такая примитивная задача, там, да, если ты ребенку в 2-3 года из кубиков будешь складывать, через день он тебя научится и будет тебе говорить, сложи тарелочку правильно, да, и трехлетка тебе сложит этих кубиков. Вот, но, конечно, на самом деле, то есть вот вопрос, что ресурсы, да, все равно, потому что тебе нужно погрузить свое внимание, тебе нужно подумать, тебе нужно вспомнить и так далее. А хронический стресс и большое количество задач, они выжирают этот ресурс, да, твое внимание, да, и энергию. И поэтому у тебя не остается сил вот на эти простые задачи. То есть ключевое, просто нету энергии. И поэтому тоже важно как раз, да, когда у нас хронический стресс, или у нас повышается нагрузка, тоже классика жанра, я бы сказала, да, что чем выше нагрузка, чаще всего что мы отрезаем? Работы много. Ну, первое, тренировку, да?
1: Да.
0: Ну, сегодня не получается никак на спорт,
1: да,
0: надо поработать.
1: Да.
0: Потом мы значит, еду можем, да, отключить. Ну, ничего, не пойду обедать, потом поем.
1: Много работы.
0: Много работы.
1: Да.
0: Потом надо сделать, ну, не, ничего, не буду спать, да, как бы отложу, лягу попозже.
1: В следующей жизни поспим.
0: Да, да, делаю дела.
1: Да, да,
0: и
1: да,
0: получается, что у нас в целом, ну, как бы два ключевых источника наших, это энергия, это еда и сон. Ну, спорт тоже, да, это часть выгрузить психику, да, получить эндорфинчиков и тоже как-то подвосстановиться, если мы не в измождённом состоянии. И классически все люди на повышении нагрузки начинают отрезать ресурс. А что мы должны сделать, когда мы больше тратим?
1: Поддерживать свой
0: больше,
1: ресурс. Как
0: это, да. Больше тратишь, больше зарабатывать. Да? Да, но здесь да, почему-то да. У нас работает совершенно другая логика, логично. Да?
1: Это не как история, что не у тебя мало денег, а ты просто тратишь больше, чем зарабатываешь.
0: Да, и вот точно так же и здесь. Да? То есть поэтому, когда у нас растет нагрузка, тогда нам очень важно понимать, если я беру дополнительную задачу, я должна дополнительно себя поддержать. Да. И вот отсюда и вылезает этот такой life balance, да, вот этот пресловутый. Это как раз из этого. А это часть осознанности, потому что я должна быть в сознанке. Когда я говорю, да, я вот это сделаю, если это перебор, я понимаю, а чем я это как бы, да, уравновешу? И вот это часть осознанности, мудрости и такой зрелости.
1: Например, да, я работаю до 10 часов вечера, приезжаю домой, что-то там перехватываю, да, потом еще там 2-3 часа работаю, потому что, ну, не знаю, какая-то срочная работа, ложусь в 3-4 часа ночи, утра, у всех это по-разному, да, время называется. И что я от себя хочу, если у меня такой режим?
0: Конечно. И часть бывают такие безвыходные ситуации, да, например, вот ты вынужден так, да, или какие-нибудь молодые мамочки, там хоть ты тресни, да, вот ты не будешь
1: спать. Со
0: сном
1: проблемы,
0: короче, да, и ты вынужден, да, например, во всем этом находиться. Uh-huh. Но тогда ты понижаешь требования, да, ты делаешь свои ожидания реалистичными, uh-huh. да, если ты вот в таком перегрузе, да, в такой депривации восстановления ресурсов, то тогда ты и на минимум ставишь свои цели и задачи.
1: А как понять, да, что мы вот свою усталость, свой сбитый режим начинаем заедать? Ну, чересчур много едим, потому что же считается, что если, например, мы не выспались, у нас повышается аппетит, там, с кортизолом проблемы, да, мы начинаем есть больше сладкого, особенно как раз молодые мамы, которые не спят.
0: Да.
1: Вот, что делать в этой ситуации?
0: Ну, первое, мы за счет такой полноценной еды, да, вот смотрим в рацион, это первое, да, и проверяем, то есть если, как бы, окей, ну, то есть, да, достаточно ли здесь. Второй момент, мы тогда пытаемся... В чем у нас смысл вопроса? То есть, что нам делать?
1: Что нам делать, когда мы не можем соблюдать режим и начинаем переедать, есть больше сладкого? То есть,
0: вернуться... То есть, вот часть нам все равно нужно. Нам надо дать себе полноценный колораж, да, который нужен из цельных продуктов. И дальше от еды отстать, да? И тогда мы изыскиваем возможность, как я могу передохнуть и например, восполнить, например, дефицит сна. Чаще всего, да, например, младенцы же, они много спят, но эта мамочка, она не спит, когда днем, она там, не знаю, кошеварит, убирает или еще что-то делает.
1: По мнению многих, отдыхает.
0: Да. Поэтому тогда, скорее всего, это про то, чтобы лечь спать, а не брать булку.
1: Да.
0: Да? И вот это время для себя, да, это тоже переоценка на более глубоком смысле, да, понимание время для меня. Это сейчас ребенок заснул, я, наконец, не знаю, посижу в телефончике, да, и как-то обнаружу себя. Или время для себя качественно, да, это я лягу, посплю и восстановлю свое тело, да, себя. Вот, поэтому мы тогда добираем сон. Если мы говорим не про молодую мать, да, например, человек, который, ну, такой аврал, да, какая-то вот бывает такая работа, ну, какая-то...
1: С одной на другую, да.
0: Да, или такие отчетности какие-то, да, какие-то завалы, проектная работа.
1: Бухгалтер нас, например, сейчас слушает какой-нибудь главный, да, пожалуйста.
0: Начинается эта вся история. У нас есть, например, тоже нам в помощь много каких-то коротких практик, которыми мы можем восстановить ресурс. Ну, например, если тебе хочется заесть, и ты уже устала, внимание плывет, чаще всего пойду что-то сладенькое, да, углеводами вштырюсь.
1: Да,
0: да. А не хуже работает, выйди на улицу и 5 минут пройди вокруг здания, в котором ты работаешь. Это действительно тебя, ну, как бы восстановит, переключит, и ты себя будешь чувствовать лучше. И даже будет ощущение, что этот день не просто, да, вот какие-то бесконечные сутки, да, неделя за неделей. Вот. Есть практики из йоги, которые могут достаточно быстро нас восстанавливать, да, когда ты можешь сесть, помедитировать, при всем, что ты, конечно, наел на оскоме, но действительно, если ты сядешь, спокойно подышишь, расслабишься, вот эти 5 минут или там 7 минут, да, полежать с закрытыми глазами, ну, главное...
1: Ну, есть еще определенные техники дыхания, как раз, которые можно в медитации использовать.
0: Конечно. То есть ты можешь вот так, да, хотя бы восстанавливаться. И чаще всего все-таки, да, вот эта история, что мы забываем про вот это восстановление ресурса, да, и поэтому вот этот, вот эти моменты, где мы могли бы пойти лечь спать, мы тратим их не на то.
1: Мне очень помогает еще мысль, что это не навсегда. Вот такой режим, вот такой период у тебя в жизни, что, например, если ты молодая мама, там, или у тебя отчет какой-то бухгалтерский, что это все равно закончится.
0: Да,
1: и сейчас нужно дать своему организму именно силы качественные, да, как себя можно поддержать, подпитать, чтобы в дальнейшем все с тобой было хорошо.
0: Да, это как раз первично, да, потому что мы, вот эта первичность, да, в здоровом теле здоровый дух. И мы все время это упускаем. Да, избитая же тоже фраза, да, кто бы ее не знал. Но нам действительно все время кажется, что мы какие-то особенные, у нас как-то по-другому. Но нет, невозможно, потому что плохое самочувствие, если ты тело не восстановил, невозможно. Все знают, что когда ты болеешь, редко бывает, чтобы у тебя было классное настроение.
1: Да, да,
0: ты
1: да.
0: такой проснулся, температура 37,2, тебя знобит, сопли, думаешь, ох, вау, какой классный день. Нет, у тебя автоматически, да, мозг интерпретирует плохое самочувствие как жизнь плохая и все плохо. Вот, ну, не обманешь.
1: Другого не дано, да. А если приходят такие мысли, что вот нужно просто меньше есть, например, это вот... Ну, это закончится?
0: И опять хочется быть душной женщиной и сказать, да, вот это прицепиться. Меньше это что значит, да? Меньше на сколько есть? Меньше относительно чего?
1: Открыла я какую-нибудь соцсеть, и там какой-нибудь блогер... Я не буду говорить, кто чем там занимается.
0: Всем достается.
1: Да. Какой-то блогер, который, не знаю, от природы размером XS, или он что-то делает для того, чтобы быть размером XS, да?
0: Да.
1: И он говорит, вот для того, чтобы выглядеть так,
0: делает.
1: Да, я ем на 800 калорий в день. И ты думаешь... Ну, классно она выглядит. Буду просто меньше есть.
0: Ну, это же глупость, да? То есть вот мы, например, понимаем, что вот это опять, да, это более широкий взгляд, потому что за любым нарушением питания, вообще нашим телом, есть генетический фактор, есть образ жизни, который у нас происходит. Ну, представь, вот и кость можем. Очень-очень много всего, чего за этим стоит. Поэтому, когда мы говорим о том, что если наша цель, не знаю, снижать вес, да, вот окей. Вот я положила себе полноценную еду, там, тарелку, сложила свой рацион. Если я не снижаю вес, я могу посмотреть в сторону сначала, да, и вроде тарелки мои нормальные, в сторону физической активности, сна и так далее. И дальше я, короче, смотрю на себя, да, на свой базовый метаболизм, дальше я могу смотреть на ингредиенты, которые в тарелке лежат и так далее. То есть у нас всегда мы смотрим на себя, ну, как бы относительно себя.
1: Но это развитый навык критического мышления.
0: Конечно.
1: Вот за ним к кому лучше пойти? Психотерапевту, к психологу, ну, но, вряд ли к нутрициологу.
0: На самом деле, это тоже первый момент, это самому себе, да, вот действительно критически, да, начать мыслить, да, перестать бежать. Но это сложно, вот, хочется чуда. И тогда, да, мы можем пойти об кого-то подумать. Ну, это любой врач, любой психолог, любой там, ну, какой-то, да.
1: В общем, круг замкнулся у нас, я поняла. Начинаем с нутрициолога, уходим в психологию. А когда вот происходит срыв, очень часто бывает, да, мы думаем, так, ну... Сгорел сарай, гори и хата, так я уже начал есть, не буду останавливаться, съем все-все-все, потом начинаю себя ругать, потом происходит угрызение совести с нами, да, и мы там еще день-два начинаем есть меньше, потом опять этот срыв происходит. Это звоночек?
0: Большой звоночек, да, уже колокол звенит. Вот, да, конечно, это, скорее всего, ну, мы, скорее всего, сами уже не выберемся. Вот тут тоже, да, вот часто бывает, почему люди в этом надолго застревают. Потому что действительно достаточно страшно и неприятно честно взглянуть на ситуацию. Критически как раз, да, про то, что ты, Марин, говоришь. И действительно вот сесть и посмотреть, да, самому, не надо пока никому бежать, даже деньги тратить, ну что сказать, а у меня нет денег идти, это все дорого стоит,
1: еда
0: они обманщики,
1: дорогая.
0: Они меня обманут, там вот еще говорят, что сколько есть этих, да, каких-то злодеев и так далее, да, как я разберусь. Поэтому сядьте и просто напишите, что вы делаете годами. Вот я делала вот так, это приводило к тому, но
1: это
0: потом разваливалось.
1: Да.
0: Конечно, да?
1: Да.
0: И ты понимаешь, и ты смотришь, и вот то, что ты делал годами, в длинную не работает. И представляешь себе, что это грустно, но это не работает. Не работает эта схема. Это первое, что нам нужно, соответственно, признать. И дальше, когда ты, вот, если возвращаться к вопросу, ты опишешь, что вот мое ограничение, оно закономерно все время приводит к тому, что я срываюсь. Оно не приводит к тому, чтобы я снизила вес в длительную, да, потому что он у меня качается. Опять же, вернуться к цели. Моя цель быть все время в пределе, туда-сюда, да, как бы бегать, и жизнь, чтобы не была унылой, да, то ты в раздрае, то в радости. Тогда окей, эта стратегия работает. Если моя цель отпустить тему еды, снизить вес, дойти до какой-то цифры, это явно не получается. То есть это явно не работает.
1: А еще вот эти нутрициологи, о которых я много говорила, которые с превентивными методами работают, они говорят, ну, если тебя тянет на сладкое, это значит, что тебе не хватает каких-то элементов или вообще, не знаю, ты слабый какой-то человек, потому что не можешь с этим побороться. Говорит ли о том, что да, тяга к сладкому — это вообще какая-то проблема с психикой?
0: Ну, нет, конечно, да, то есть это может, ну, нет, конечно, да, может быть много всего, и вообще часто это не проблема прям глобальная с психикой, да, это часть привычки, установки, как мы говорили, недосып, то есть очень много может быть факторов, да, и вот всегда нам нужно дотошно проверять факты, почему сегодня меня тащит. Почему я сегодня сидела с утра, и все было в порядке, а в обед, например, а в 2 часа меня накрыло, и, например, я хочу сладкого. Что произошло? Ну, может быть, просто время пойти пообедать?
1: Либо просто хочется сладкого. Такое же тоже может быть?
0: Ну, чаще всего, когда мы говорим про сладкое, это все-таки будет про... Ну, это да, часть восполнить энергию. Mm-hmm. Часть это может быть ассоциативно. Да, угу. Например, не знаю, там вот сегодня такой день, хочу вот это мороженое, или хочу вот эту шоколадку с этим пирожным, да, это какой-то про уют, про какой-то ассоциативный ряд. Ну,
1: ассоциации, конечно, бывают, да, связанные, да-да-да.
0: Потому что у еды две функции, насыщение и удовольствие, да, и угу. Удовольствие у нас есть и вкусовое, да, и эмоциональная наполненность, да, вот эта часть будет еду сопровождать.
1: Ну, то есть нормально, что если мы иногда хотим сладкого, не, мы понимаем, что мы не устали, дело не в этом, мы что-то там не заедаем, а просто, например... Мы хотим поставить сладкую точку, например, после
0: да,
1: обеда.
0: Да, мы хотим
1: после
0: получить
1: ужина.
0: Впечатление, хочу, да, как-то еще разнообразиться.
1: Вот он начинает говорить, что говорят, это нехватка магния, да, еще пиколината хрома, еще я не знаю чего там, ну, многих компонентов нехватка, да. И если вот в момент, когда вы обращаетесь, друзья, к нутрициологу без медицинского образования, вам говорят, что это нехватка какого-то вещества в вашем организме, пожалуйста, бегите от таких нутрициологов и бегите, пожалуйста, к врачам, которые назначат вам анализы. Только после этого можно обращаться к нормальным специалистам по питанию. Друзья, у нас в гостях была Екатерина Тетерникова, клинический психолог, специалист по работе с РПП. Кать, большое спасибо, было очень интересно.
0: Спасибо, Марина.
1: В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
16: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: 14.00 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. В Энгельсе совершено покушение на командира воздушного судна ВКС России. Офицер получил тяжелые огнестрельные ранения. Он доставлен спецбортом в Москву. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел утром возле частного коттеджа в энгельском поселке Пробуждение. По предварительным данным, нападавший подъехал к дому на мотоцикле и произвел несколько выстрелов, ранив офицера в лицо. Также ранение получил водитель военнослужащего, который сумел скрыться от киллера и вызвать скорую помощь. Пострадавшему на месте оказали экстренную медицинскую помощь, после чего доставили в Москву для прохождения дальнейшего лечения в ведомственном госпитале. Официальная личность пилота пока не раскрывается. Сейчас поселок Пробуждение полностью оцеплен силовыми ведомствами. МИД Украины анонсировал новую динамику в мирных переговорах с Россией. Следить за новостями призвал глава ведомства Андрей Сибига. «Сейчас мы, я считаю, будем иметь новую динамику в мирных усилиях с возвращением активной политико-дипломатической фазы во многих столицах мира. Поэтому рекомендую следить за новостями», – подчеркнул он на пресс-конференции в Киеве. При этом Сибига добавил, что дипломатия обязана играть ключевую роль в завершении кризиса, однако достижение реального прогресса нереалистично без участия американской стороны. В конце августа о планах Киева активизировать переговорный процесс этой осенью заявлял глава офиса Зеленского Кирилл Буданов. Он допускал, что трехсторонние консультации при посредничестве США состоятся в ближайшее время. Буданов внесен в Россию в список террористов и экстремистов. Басманный суд Москвы продлил арест блогеру Илье Ремесло. Мера пресечения будет действовать до 10 октября. Уголовное дело в отношении блогера расследуется по статье о публичном распространении заведомо ложной информации о вооруженных силах России. По ней предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Защита обвиняемого настаивала на изменении меры пресечения на более мягкую, однако суд счел доводы следствия о необходимости изоляции фигуранта обоснованными, говорится в решении суда. Блогер получил известность благодаря критике оппозиции, в том числе сторонников Алексея Навального. Навальный внесен в перечень террористов и экстремистов в нашей стране. В подмосковных Котельниках из-за аварии на строящейся дороге обесточены больше 20 домов. Без энергоснабжения остаются школа, детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщил глава городского округа Михаил Соболев. По его данным, ЧП случилось на проектируемом проезде, который должен соединить второй Покровский проезд с Дзержинским шоссе. Временное отключение затронуло жилые дома со 2 по 15 по улице Новой, с 11 по 17 в микрорайоне Белая дача и с 1 по 8 в микрорайоне Опытное поле. Аварийные бригады планируют восстановить подачу света до 16.00. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 92 копейки, доллара 87 рублей, евро 100 рублей 83 копейки. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 18, облачно с прояснениями, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
16: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
10: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
17: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
10: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
9: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
10: Каждую среду после 8 вечера
9: разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток».
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
10: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 14.06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток». И, значит, в течение этого часа самые последние интересные новости обсудим. Координаты эфира.
16: «Движение».
1: Но прежде, конечно же, мы с вами о движении в городе поговорим. О трехбальной пробке в Москве. Будьте, пожалуйста, внимательны. Особо серьезные сейчас затруднения от МКАДа к Хорде. Вот здесь вот прям тяжеловато Ярославское шоссе, потому что там какие-то дорожные работы ведутся. И, соответственно, вам придется постоять. Там не просто дорожные работы, а там еще два ДТП в районе Европолиса случилось. Внутренняя сторона скоростного диаметра тоже простаивает в этом районе. МКАД на востоке стоит, внутренние и внешние стороны. Третье транспортное кольцо. Здесь затруднение в районе Беговой, в районе улицы 905 года. А Садовая едет хорошо.
16: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
10: Поток. Новости этого дня.
1: Начнем с заявления Владимира Путина на Восточном экономическом форуме. Далее, сегодня вообще много заявлений президента будем обсуждать. В частности, он сказал, что СВО не относится к определяющим факторам демографической ситуации в стране. Президент ответил на вопрос о выдавливании учеников из 10 класса. Напомню, что Верховный суд постановил, что нет, в общем, он сказал, что если нету классов, например, непрофильных, это не повод отказывать детям в приеме в 10
18: 10 класс после 9 класса. И, соответственно, мы с вами еще обсудим, что Россия дала необходимое разъяснение зарубежным авиакомпаниям в связи с угрозами Зеленского. В «Умных парнях» у нас большой разговор про Турцию. Много тем накопилось. Юрий Мавашев придет, востоковед-турколог.
19: Поток. Успеем сказать главное.
18: Итак, Владимир Путин заявил, что важно не переохладить экономику. Инфляция в России снизилась до 6,3%. Действия Центрального банка приносят результат, утверждает президент. Была угроза гипервсплеска инфляции, ее важно было не допустить. Текущий дефицит бюджета в России не критичен, вопрос с ним будет решен. Нужно не то, что экономить, а рационально расходовать. У России один из самых низких показателей госдолга в мире. И, соответственно, возвращаемые регионами Дальнего Востока инфраструктурные кредиты могут быть реинвестированы на реализацию мастер-плана в этих субъектах. Александр Лосев с нами, финансист, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Александр Вячеславович, здравствуйте.
20: Здравствуйте.
18: Скажите, пожалуйста, насколько баланс между борьбой с инфляцией и стимулированием роста экономики в нашей стране на данный момент устойчив?
20: Он устойчив, как никогда. У нас борьба с инфляцией означает стагнацию в экономике, потому что без снижения ключевой ставки, без перезапуска нового цикла, экономика будет показывать рост, как сейчас, а может быть и хуже. Поэтому в данном случае, когда президент сравнил процесс, что правительству Центрального банка в целом удается проходить между Сцилой и Харибдой, то это отсылка к Одиссею. Ну, то есть Одиссей плыл лет 10. От стен троек к Итаке. Поэтому, да, вот теперь нам 10 лет без инвестиций.
18: 10 лет без инвестиций. Но глава государства еще называет дефицит бюджета некритичным. Важно, соответственно, не экономить, а рационально расходовать. При этом все это происходит на фоне низкого госдолга. Что, по вашему мнению, должно стать все-таки приоритетом при таком подходе? И насколько вообще, ну, по сути, оправдана вот такая бюджетная политика в условиях сохраняющихся инфляционных рисков?
20: Смотрите, наши главные риски – это геополитические, не инфляционные. И в той ситуации, когда против нас развернута настоящая война, и экономическая, и вот горячая война, так, у государства есть собственные приоритеты. Да, и нельзя сворачивать те программы, которые связаны с безопасностью, которые могут привести страну к победе, которые могут трансформировать экономику, ну, по сути, запустить реиндустриализацию. Поэтому в данном случае действительно то, что у нас низкий долг, это очень хорошо. Плохо другое, что обслуживание этого долга, оно крайне дорогое, потому что ставки высокие. И когда Россия тратит там от 8-9% ВВП на обслуживание долга, то уже не важно, насколько он низкий. Да, потому что это траты больше, высокие, чем затраты на здравоохранение, на образование. И вот здесь вот эти затраты надо снижать.
18: А каким образом это можно сделать?
20: Снижением ставки.
18: Снижением ставки. Но при этом президент отмечает существенную роль Центрального банка, что у нас был, был риск всплеска, значит, инфляционного, но Центральный банк сделал все возможное, чтобы этого не произошло. Так вроде бы Центральный банк, получается, с жесткой ДКП работает хорошо, или все-таки это уже пора оставить и переходить к чему-то другому?
20: Ну, по сути, президент поддержал Набиуллину и действия команды, что, в принципе, не оставляет экономике шансов на рост до конца этого года.
18: С вашей точки зрения, почему все-таки, ну, как бы отмечена роль Центрального банка, если, по вашим словам, ну, вы как бы всегда скептически относились к той политике, которую проводит ЦБ?
20: Ну, я думаю, что в той ситуации, когда мы выстраиваем отношения с странами Юга, точнее, ну, просто вот глобального Юга, Азии, да, и в том месте, где проводится форум, надо показать, что все прекрасно. И взаимодействие Центрального банка и правительства, потому что присутствующие гости, это и Китай, там, и Индонезия, и вот, страны региона достаточно мощные, они должны видеть очень хорошую картину.
18: Что у них есть свои данные, скорее всего, по поводу того, что есть. Или же они действительно, ну, как бы на форум приехали, поняли, что все хорошо, и на этом основании они готовы инвестировать. У них же есть свои, там, независимый аудит, например, своя аналитика на этот счет.
20: Да, но у них и свои проблемы, причем проблемы намного хуже, чем у нас. Тот же самый Китай, у которого госдолг тоже порядка вот, растет быстрее, чем американский. И общий долг Китая это 300% или 300-320% ВВП. И вот совокупный долг Китая, и государственный, и муниципальный, и корпоративный, и частный, оценивается 50 триллионов долларов. А Китаю вот, и не снился такой ЦБ, как наш. А поэтому так. Китай будет спокойно смотреть на рост экономики и бояться снижения мировой экономики. Но то, что делаем мы, я думаю, Китай устраивает.
18: Китай это устраивает. Но наш слушатель говорит, а что за манера у бизнеса брать постоянно кредиты, причем под высокий процент? У них что, оборотных средств не хватает, или они тратят деньги на что-то направо и налево?
20: Китай стимулирует промышленность, Китай стимулирует рост экономики огромным объемом кредитования. Кредитование на всех уровнях. И не считает это плохим. Чем-то плохим, да, потому что это помогает ему захватывать, по сути, нишу. Сейчас Китай является, доля Китая на рынке промпроизводства 30% мировых, а то лет через 5 уже прогнозируется, что будет 45%. Так Китай все наконец-то получил возможность превращать вот эту вот свою роль всемирной фабрики в политическое влияние, в финансовое влияние, в психологическое влияние. Почему так американцев боятся? Поэтому Китай понимает, для чего он тратит деньги, для чего эти кредиты, и для чего нужен экономический рост. У нас пока только разговоры, что пора начинать новый цикл экономического роста и придать экономической политике больше динамики. Но поскольку Сцилла и Харибда он там где-то плавают, то Одиссею придется еще лет 10, ну, лет 7 посидеть у нимфа Калипсо.
18: А потом-то что произойдет?
20: Ну, потом
18: то есть 7 лет это запас вернется. Прочности, вы считаете? 7 лет это запас прочности российской экономики?
20: Нет, это 7 лет без роста.
18: А,
20: потому что
18: роста.
20: Инвестиции, которые не были сделаны, понимаете, инвестиционный цикл, он же длится минимум 5 лет.
18: Конечно.
20: Вот сейчас, для того, чтобы был рост в следующем году, эти инвестиции надо было сделать ну, там, в 23-м году. Если они не сделаны, не сделаны в 24-м, не сделаны в 25-м, а начнем делать только в 27-м, допустим, то до 32-го года у нас вообще ничего не вырастет.
18: Президент неоднократно подчеркивал, что важнее не государственные вложения, а частные инвестиции. Задача, по сути, государства – создать условия. Конкретные шаги, помимо уже анонсированных, необходимы для перелома тренда снижения частных инвестиций, можно перечислить?
20: Понимаете, да. Вот что мы видим? Да. Что частные инвестиции, они делаются за счет прибыли, так. компаний частных и за счет собственных средств акционеров. Если компания, уже треть компании в убытке, если прибыль изымается из бизнеса в виде процентов по банковским кредитам,
18: так.
20: то нет предпосылок для роста частных инвестиций. Наоборот, мы наблюдаем снижение инвестиций. И все, что нужно сделать, это просто изменить денежно-кредитную политику. Так, чтобы у компании хоть чуть-чуть больше прибыли остается. Получается, в принципе, вот адепты заморозки экономики, они нам не обязаны объяснять, что как в крайне жестких условиях ДКП и кредитных ставка, превышающих рентабельность, большинство отраслей вот, приобрести технологии, купить оборудование, где найти средства на НИОКР, как оживить внутренний потребительский рынок и как расширить экспортные возможности, чтобы бизнес остался рентабельным. Это не ответственность заморозчиков. Если нет ответственности, то никто не виноват. Но если никто не виноват, и ЦБ делает все правильно, значит, экономика будет замерзшей вот несколько лет.
18: А история с тем, что все-таки деньги стоит выдавать под менее низкий процент. Жесткая ДКП объясняется борьбой с инфляцией. Но получается, не будет гипервсплеска, если, допустим, все-таки выдавать деньги под низкие проценты?
20: А вопрос в том, как выдавать, кому выдавать. Здесь же дело в том, что инвестиции делаются, опять же, за счет собственных средств, за счет прибыли. Если компания убыточная, если прибыль изымается, да, если компании не могут приобрести оборудование, то ну, нет прибыли, и получается, что плата за борьбу с инфляцией – это рецессия, ну или стагнация. И вот здесь как, есть грань, да, сколько, как долго можно поддерживать жесткость ДКБ, и как, каким образом стимулировать экономический рост, в том числе за счет частных инвестиций. Пока, ну, вот этого баланса нет. Да, поэтому и нам ситуация не самая лучшая. И, наверное, выход из этого – это какое-то планирование, там, дирижизм, какие-то программы государственные там, по поддержке бизнеса. Но государство не может поддерживать бизнес, как это было в других странах, или как это было раньше, да, потому что понятная проблема.
18: Понятно. Спасибо большое, Александр Вячеславович. Вас благодарю. Александр Лосев был с нами. Он финансист и член Президиума Совета по внешней и оборонной политике.
5: Москва. 94.8 FM.
19: Поток. Успеем сказать главное.
18: К следующей теме мы переходим. Это в продолжении тех угроз, которые Зеленский высказывал пару дней назад. Так вот, Россия дала необходимое разъяснение зарубежным авиакомпаниям в связи с угрозами Зеленского, сообщил в интервью Вестям министр транспорта Андрей Никитин. Он подчеркнул, что абсолютное большинство компаний, которые летают в Россию, работают с властями в очень тесном режиме и понимают все наши правила, стандарты и то, как мы следим за безопасностью полетов. Глава Росавиации Дмитрий Ядров говорит, что Росавиация будет взаимодействовать с ИКАО по безопасности гражданских полетов, но пока официальных контактов не было. Если такое обращение было, то оно должно быть рассмотрено Советом ИКАО, после чего может быть принято решение об уведомлении государств-членов ИКАО об информации, содержащейся в обращении. Глава агентства подчеркнул, что ИКАО не обладает полномочиями закрыть небо над Россией. Ну а ИКАО в ответ на запрос ТАСА заявила о росте в мире рисков применения оружия против пассажирских самолетов и призвала государство активнее защищать гражданскую авиацию от угроз, связанных с вооруженными конфликтами. Давайте сейчас поговорим, с Романом Гусаровым, главным редактором портала Авиару. Роман Владимирович.
21: Да, здравствуйте.
18: Здравствуйте. Что именно могли разъяснить российские власти? Не знаю, схема работы ПВО, порядок взаимодействия с диспетчерскими службами, гарантии страхового покрытия и вообще, насколько эти разъяснения могут убедить перевозчиков, если об этом речь?
21: Ну, как минимум, российские власти должны были напомнить о том, что за безопасность и движение в воздушном пространстве Российской Федерации отвечает правительство Российской Федерации, а никак не президент Украины. И закрывать или не закрывать небо тоже решает, соответственно, Минтранс и Росавиация. А также, наверное, подтвердили, что как безопасность всех воздушных судов в нашем воздушном пространстве обеспечивалась ранее, так и будет обеспечиваться впредь. И мы, собственно, помимо этого заявления, мы прекрасно понимаем, что попытки блокировать наше воздушное пространство осуществлялись не ранее Украины. Но, как видим, наши, к счастью, и службы ПВО, и оповещение, и обеспечение безопасности полетов, они работают достаточно слаженно, заранее, заблаговременно объявляется план и ковер, отправляются самолеты, выводятся из опасных воздушных зон, и, к счастью, ни одного опасного сближения с беспилотником за эти уже годы зафиксировано не было. А значит, далее система будет работать так же четко, слаженно, мы надеемся, обеспечить достаточно безопасность.
18: Роман Владимирович, вот смотрите, Владимир Путин квалифицировал заявление Зеленского как заявку на государственный терроризм. То есть с точки зрения международного авиационного права вопрос, является ли призыв к авиакомпаниям отказаться от полетов под угрозой атак дронов актом соответственно там, терроризма, или это допустимая форма, например, политического давления? Вот это то, о чем как бы Зеленский там шантажировал, угрожал и предупреждал. Просто вопрос. ИКАО призывает государство активнее защищать гражданскую авиацию от угроз, но при этом нет вообще никаких заявлений по поводу недопустимости, в принципе, заявления об угрозах гражданской авиации.
21: Да, вот тут, как говорится, и вся суть проблемы и происходящего. К сожалению, ИКАО, которая раньше славилась высоким профессионализмом, сейчас показывают высочайший уровень политизированности, и для того, чтобы никак уйти от осуждения Украины, которое она обязана была бы сделать напрямую, более того, уже предпринять какие-то шаги, предписания, там повесить красный флажок, сделать предупреждение, пригрозить исключением из ИКАО, Международной организации гражданской авиации. Это структура при ООН, и ее конвенции, которые подписаны, и Украина в том числе, обязательны к выполнению. Ни одна страна не должна и не может угрожать гражданским воздушным судам, и уж тем более делать какие-то заявления, отправлять какие-то натамы, на которые она не имеет совершенно полномочий. И то здесь куча всяких нарушений, за которые можно было бы Украину уже призвать к ответу. Но ИКАО сделала такой, как говорится, финт, вильнула, красиво сказала.
18: Ну просто по лесу бегает маньяк, мы его ловить не будем, а вы сами защищайтесь как хотите. А если вы будете плохо защищаться, мы вас еще оштрафуем. Ну, вот как-то так выглядит.
21: Ну, именно так и есть. Угу. Действительно, за безопасность воздушного пространства отвечает своего воздушного пространства. Каждая страна отвечает индивидуально. И это правда, да. Но грозить воздушным судам члены ИКАО уж точно не может. И не имеет права на это. Угу. И, как сказал наш президент, это действительно претензия на государственный терроризм. Подобное заявление, в общем, даже вне рамок авиационного законодательства, но это нонсенс. Я вот не помню на своей памяти, что кто-то подобное заявлял и напрямую открыто грозил гражданским воздушным судам.
18: Вообще, сама обстановка, Роман Владимирович, смотрите, Никитин говорит...

0: показатель, тем более, что, как нам сообщил АТОР, у него были технические, юридические проблемы, нерешенные.
1: Ну, как бы все совпадения случайны, да. Но, в принципе, ничего нельзя исключать. Давайте так, наверное, да, рассуждать.
0: Ну, начнем с того, что Пегасус уже возобновил полеты.
1: Так.
0: И, как говорится, ну, между строк извинился за свое поведение. И понятно почему. Потому что если Росавиация и Минтранс наш посчитают, что авиакомпания ведет себя непорядочно на нашем рынке, она может просто в будущем не получить разрешение на выполнение полета в Россию. И до свидания. Просто потеряет этот рынок. Я думаю, что взвесив все за и против, увидев, что вокруг нет массового повального отказа, они решили полеты, ну, как бы найти отговорку и полеты возобновить.
1: А вопрос еще, смотрите, в другом. Никитин упомянул, что Росавиация находится в постоянном контакте с Минобороны, спецслужбами, а также, что в случае угроз могут вводиться там ковры. Но ковры и так вводятся. Насколько существующая, с вашей точки зрения, система ковер адаптирована к новой угрозе? Потому что, ну, мы понимаем, что вот тот объем там беспилотников, который запускается каждый день, вот, и, соответственно, даже вот эти вот волны, когда прям совсем-совсем много запускается, вроде бы система адаптировалась. Но мы до конца не знаем, сколько противник может пустить, тестируя российскую систему ПВО и пытаясь спровоцировать коллапс, на самом деле. Вопрос, не приведет ли все это к хаотичным и частым закрытиям аэропортов как таковых? Я к чему спрашиваю, чтобы все-таки застраховаться от рисков, как бы, того, чего хочет противник, чтобы система вообще вошла в коллапс?
0: Ну, мы пока действительно видим, несмотря на то, что они идут удар, да, по нарастающей, все равно создать существенно большие проблемы, чем сейчас, вряд ли в ближайшее время Украина сможет. Поэтому как система вот штатно работала, так и будет продолжать работать. И даже так, независимо от того, сколько один дрон запущен в сторону, допустим, Москвы, московского региона, или 100, или 1000, все равно будет объявляться план ковер и ждать, пока этот дрон не долетит, его там не собьют, или как-то, то есть пока угроза не исчезнет. И в воздушном пространстве не будет в это время ни одного самолета. То есть обеспечена будет 100% безопасность. Поэтому здесь, как говорится, будем смотреть, на самом деле у нас сейчас очень активно работают и наши вооруженные силы по истощению запасов беспилотников на той стороне. Вот. Мы видим, что интенсивность ударов несколько снизилась. Все-таки были у нас волны, когда и более 1000 беспилотников прилетали в московский регион в августе в течение суток. Сейчас таких налетов нет, несмотря на вот эти громкие угрозы. Да, было более 400, если я не ошибаюсь, за ночь сбито, но это все равно не 1000. И явно, то есть пока угроза больше на словах, больше на медийный эффект, на панические настроения, чем нежели на реальные угрозы.
1: С точки зрения ИКАО и Чикагской конвенции, имеет ли право вообще одна страна призывать авиакомпании других стран отказываться от полета через воздушное пространство третьей страны, ссылаясь на небезопасность? Получается, не является ли это вмешательством в суверенитет государства над своим воздушным пространством и включение уже каких-то других протоколов воздействия на тех, кто таким призывами занимается?
0: Абсолютно верно. С точки зрения Чикагской конвенции, ни одна страна не имеет права управлять воздушным движением, обеспечивать безопасность, закрывать или открывать воздушное пространство над территорией другой страны. Это нарушение международной конвенции. Более того, уж совсем дико выглядит, когда эта страна пытается закрыть воздушное пространство на основании того, что она собирается бить по авиационной инфраструктуре. Она
1: по гражданской,
0: же
1: причем, да.
0: Проблема гражданская, да. Она же собирается создать проблему, она же небо и закрывает. Именно по этой причине я и рассматриваю. Я же понимаю, что там, наверное, все-таки на Украине тоже люди не безграмотные. Но они все равно делают эти эпатажные заявления в большей степени, рассчитывая на медийный эффект, на панику. Это больше такая угроза, нежели реальная возможность ее реализовать. Но выглядит, конечно, они на фоне всего этого несколько комично. Хотя и реакция ИКАО тоже говорит о том, что, ну, как бы люди пытаются пройти между струек, никак не осудив, не призвав к ответу, не приструнив, не одернув. Я представляю, что бы было, если бы мы сделали подобное заявление. Ну, наверное, нас бы уже, как говорится, размазали по всем стенкам.
1: Понятно. Спасибо большое, Роман Владимирович. Вас благодарю. Роман Гусаров был с нами. Он главный редактор портала Авиару. Татьяна говорит, Турция поставляет оружие Украине. Нужно вообще запретить полеты в Турцию. И, значит, и не понимаю, гражданам. Татьяна, понимаете, вот эта история с запретами, это как раз то, чего прям вот ждут. Нельзя давать противнику, что он хочет. Он хочет полной изоляции.

0: он хочет, ну, в смысле России, он хочет, чтобы от России отвернулись, чтобы все связи прекратились и так далее. Так это не работает. Понимаете, если бы все так просто работало, наверное, конфликты бы даже и не развивались настолько, потому что один другим запретил что-то делать, и все. Ну вот посмотрите на просто на практику Европейского Союза, который планомерно там запрещает гражданам России к себе, соответственно, летать. И что? Перетоки произошли в азиатские страны, а европейцы без русских денег сидят. Ну вот, пожалуйста. 14.30 новости, продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: 14.30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Энгельсе совершено покушение на командира воздушного судна ВКС России. Офицер получил тяжелые огнестрельные ранения, он доставлен спецбортом в Москву. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел утром возле частного коттеджа в энгельском поселке Пробуждение. Предварительно нападавший подъехал к дому на мотоцикле и произвел несколько выстрелов, ранив офицера в лицо и тело. Также ранение получил водитель военнослужащего, который сумел скрыться от стрелка и вызвать скорую помощь. Официально личность пилота не раскрывается, поселок оцеплен силовыми ведомствами. На месте происшествия работают следователи, представители ФСБ и МВД. В региональном управлении СКР подтвердили, что по факту вооруженного нападения возбуждено уголовное дело. Сергей Ковцов исключил выдавливание учеников из школ после 9 класса. Каждый российский школьник имеет законное право на получение полного среднего общего образования, заявил министр просвещения. Вопрос выбора дальнейшего пути после 9 класса должен решаться исключительно на добровольной основе, отметил глава ведомства. Он уточнил, что существующая процедура отбора в профильные 10 классы, которая применяется при углубленном изучении отдельных предметов, ни в коем случае не должна превращаться в непреодолимое препятствие для продолжения учебы. В случае дефицита свободных мест в конкретном учебном учреждении региональные и муниципальные органы управления образованием обязаны предоставить ребенку место в другой школе. Сегодня Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума пообещал обсудить с мэром Москвы Сергеем Собяниным вопрос, связанный с обучением школьников после 9 класса. Так президент отреагировал на вопрос от модератора о жалобах на школы в Москве, якобы мешающие детям поступать в 10-11 классы. Басманный суд Москвы продлил арест блогеру Илье Ремесло. Мера пресечения будет действовать до 10 октября. Уголовное дело в отношении блогера расследуется по статье о публичном распространении заведомо ложной информации о вооруженных силах России. По ней предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы. Защита обвиняемого настаивала на изменении меры пресечения на более мягкую. Однако суд счел доводы следствия о необходимости изоляции фигуранта обоснованными, говорится в решении суда. Блогер получил известность благодаря критике оппозиции, в том числе сторонников Алексея Навального, внесенного в перечень террористов и экстремистов нашей страны. В пригороде Красноярска полицейские ликвидировали медведя возле школы. Зверь устроил погром недалеко от учебного учреждения в поселке Емельяново, сообщили в региональном управлении МВД. По словам очевидцев, животное вело себя крайне агрессивно, напало на собаку и разгромило несколько палисадников. На место происшествия выехал наряд ДПС. Сотрудники полиции обнаружили медведя, бежавшего по центральной улице поселка. В связи с угрозой, которую представлял хищник, они приняли меры к его ликвидации, применив автоматическое оружие, подчеркнули в ведомстве. Сейчас угрозы для населения нет, на месте работают специалисты охотнадзора. Ранее в прокуратуре Красноярского края сообщили о ликвидации 10 агрессивных медведей в поселке Подтесово Енисейского округа. Там хищник напал и убил двух женщин. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 18, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа осадков не ожидается. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: 9:00. Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
6: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
8: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг в эфире востоковед-турколог, преподаватель кафедры мировой политики и мировой экономики Института управления РАН ХИКС Юрий Мавашев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
8: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
0: 14.36, у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток» и продолжаем. Владимир Путин сказал, что специальная военная операция не относится к определяющим факторам демографической ситуации в стране. Президент напомнил, что, к примеру, Япония и Южная Корея военных операций не проводят, а уровень рождаемости там ниже, чем в России. Власти относятся к демографии как к вопросу национальной безопасности, сказал президент на пленарной сессии Восточного экономического форума. По его словам, Россия для улучшения ситуации нужны изменения в общественном сознании, а также соответствующая информационная политика. Первый ребенок начал появляться, как в Западной Европе. Женщина первого ребенка считает возможным и целесообразным где-то иметь в 29 лет. А пока одного подняли на ноги, до второго уже руки не доходят, говорит глава государства. Он говорит, что повышение рождаемости считается вызовом для Российской Федерации, и страна будет над этим работать. Опыт улучшения демографической ситуации после 90-х годов есть, страна его обязательно повторит. И, соответственно, сейчас будет с нами на связи Сергей Чесноков, руководитель проекта «Демографическая платформа .рф», и с ним на эту тему мы поподробнее поговорим. Сергей Валентинович, здравствуйте. Алло.
9: Алло, алло.
0: Да, здрасте. Скажите, пожалуйста, вот смотрите, президент говорит, что СВО не является определяющим фактором демографической ситуации, указав на Японию и Южную Корею с их низкой рождаемостью. Насколько, в принципе, корректен аргумент с научной точки зрения? То есть можно сравнивать демографические процессы в странах с принципиально разной возрастной структурой, культурными традициями, уровнем экономического развития и наличием или не наличием военного конфликта? Алло. Сергей Валентинович. Еще раз мы перезвоним Сергею Валентиновичу. Со связью у нас что-то случилось. Вопросы. Давайте тогда с вами поговорим. Все-таки есть какая-то здесь корреляция с вашей точки зрения? Или ситуация и так гораздо шире? То есть, как обычно говорят, увязывая, например, ситуацию с СВО, что действительно на фронте очень много мужчин детородного возраста находится, и плюс вопрос перспективы, то есть там беспокойство за будущее заставляет откладывать рождение детей. Сергей Валентинович, давайте еще раз попробуем.
9: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот Владимир Путин говорит, СВО не является определяющим фактором демситуации, указав на Японию и Южную Корею с их рождаемостью низкой. Насколько корректен вот такой аргумент с научной точки зрения? То есть сравниваются демографические процессы в странах с разной возрастной структурой, культурными традициями, уровнем экономического развития и наличием или не наличием военного конфликта?
9: Ну, это политическое сравнение. Оно, президент же не обязан делать научные сравнения. Но в общем и целом Россию часто сравнивают со странами, развитыми странами. И действительно, ситуация по развитыми с экономической точки зрения странами. И действительно, ситуация даже там взять ту же самую Турцию, можно не только я так понимаю, что президент приводил примеры именно дальневосточных стран, поскольку высказывался на Восточном экономическом форуме, поэтому речь шла про Корею, там, Японию и так далее.
0: Но там еще очень низкий уровень рождаемости, поэтому про это речь идет.
9: Да, да, но такой же уровень, низкий уровень рождаемости и в той же Турции, хотя, казалось бы, это страна, вроде бы, мусульманская страна, да, и там в ряде европейских стран. То есть он, может быть, не такой, как в Корее, но тем не менее. Ну, а причины, конечно, СВО... Это фактор, который влияет на рождаемость, но дело в том, что он неоднозначно влияет, потому что, как и любой военный конфликт, он может, с одной стороны, приводить к снижению рождаемости, с другой стороны, особенно в случае завершения этой победы, это может приводить к повышению рождаемости, как было в 1945 году. Кроме того, если рассматривать с чисто демографической точки зрения, да, то этот конфликт он уже привел к увеличению численности населения России за счет присоединения новых...
0: Нет, Сергей Валентинович, давайте не про это, не в таком варианте рассуждать по поводу демографии. Речь идет как раз не о... Как бы, знаете, тут можно еще и простой математикой, просто у нас мигрантов много приезжает, поэтому они рожают по пятеро детей, и поэтому у нас демография растет. Нет, все-таки здесь речь о другом. Если президент признает, что как-то влияет СВО на рождаемость, вопрос, как именно, по вашим данным, операция влияет на репродуктивное поведение? То есть отток мужчин фертильного возраста, например... Экономическая неопределенность, психологический стресс или еще что-то. В цифрах это измерить можно, в принципе?
9: В цифрах это измерить нельзя, потому что данные засекречены. Угу. То есть, об этом президент тоже сказал в сегодняшнем выступлении. И я говорю про то, что нельзя рассматривать конфликт, он еще не завершен. И влияние конфликтов, оно может на одной стадии приводить к снижению рождаемости, а на следующей стадии, наоборот, приводить к повышению рождаемости, что мы видели, например, по той же рождаемости в Чечне, что была война, причем она не закончилась, скажем так, условно, победой Чечни, но, тем не менее, одно из последствий – это повышение рождаемости, потому что, когда происходит потеря населения, то естественным образом у людей возникает, это такой национальный или инстинкт у народа, восполнение этой численности населения. Поэтому на данном этапе, скорее всего, СВО влияет на, в сторону снижения. Но это, во-первых, еще не определенный до конца феномен, да, потому что важен исход конфликта. И, с другой стороны, это не единственный фактор, потому что в еще большей степени влияет деурбанизация. А вот приведенные в пример страны, это и Япония, и Корея, это очень урбанизированные страны. И Россия, к сожалению, вот Россия тоже движется в сторону урбанизации. Угу. И у нас население переезжает из малых городов, из села в город, в мегаполисы. И вот этот вот фактор, он во многом более негативно сказывается на рождаемости, чем даже тоже СВО. То есть, почему? Вот я бы это сформулировал.
0: Почему сказывается?
9: Потому что снижается рождаемость в мегаполисах. Та же самая там Корея, это очень, это витрина западного мира, именно цивилизация такого мегаполиса, в котором все сделано для карьеры, все сделано, все заточено на там экономическое благосостояние, а ценности, они на втором плане находятся в городе, потому что на первом плане находится успех карьерный, экономический и так далее. И вот в этом главная причина как раз снижения рождаемости.
0: Путин отмечает, что первый ребенок в России рождается в среднем в 29 лет у матери, и как в Западной Европе президент сравнивает, как этот фактор влияет на общую рождаемость, и насколько критичен сдвиг возраста не только материнства, я бы еще сказала все-таки про отцовство для итогового числа детей в семье.
9: Это все связано, опять-таки. Почему откладывается рождение детей? Потому что нужно успеть сделать работу, добиться чего-то в жизни, того высокого уровня благосостояния, который сейчас общество, к которому всех там в 90-е, 2000-е годы призывало.
0: Ну, в нищете никто... Но вы же понимаете, что есть большая проблема, что рождение детей приводит к резкому падению экономического благосостояния. У нас одинокие женщины с детьми, это, в общем, самые уязвимые люди в стране.
9: Как раз в городской цивилизации, да, в мегаполис, в условиях мегаполиса это действительно так. И поэтому с этим и связано откладывание рождения детей, ну и плюс действительно ситуация с мужчинами. Сейчас мужчины, ну, в условиях города они теряют свой статус, да, и женщины очень часто, ну, нет такой потребности в мужчинах.
0: Какой?
9: И женщины очень часто выбирают как раз жизнь... и в роли матери-одиночки, или просто не заводя детей, затачиваясь на карьеру. То есть и...
0: В смысле, вы выбираете роль матери-одиночки? Не очень понятно, это как происходит? Как происходит, что женщина выбирает роль матери-одиночки?
9: Это происходит так, что женщина, более становясь более занятой, у нее меньше времени уже становится на детей, но при этом государство обеспечивает поддержку сейчас.
0: Нет, подождите, вы говорите, что из-за того, что мужчина потерял свой статус, женщина выбирает роль матери-одиночки. Что значит выбирает роль матери-одиночки?
9: Потому что сейчас, скажем так, прошел этот процесс уже, он достаточно длительный был, еще и с 19 века, и в 20 веке, когда женщины, по сути, на рынке труда выступили штрейкбрейкерами. То есть они снизили зарплаты мужчин, и теперь... Ну, поскольку раньше предполагалось, что мужчина должен был кормить семью, и эти зарплаты были другие. То есть сейчас женщина...
0: А кто женщинам зарплату снизил, что она меньше почему-то стала при выполнении той же самой, того же самого набора функций? Не очень понятно. Что значит они снизили? Они пришли, попросили меньше или что?
9: Нет, это процесс, который, я говорю, что еще с конца 19 века шел, и в 20 веке, там, в советское время он был... Ну, не так, может быть, заметен, но, тем не менее, тот, что женщина, оказавшись на рынке труда, она снизила зарплаты и мужчинам, то, что было раньше, в традиционном более обществе.
0: Как она сама могла снизить зарплаты, я вот не понимаю этого. И как это связано с матерью-одиночкой?
9: Работодатели.
0: С одиноким материнством связано? Я вот этого не могу понять. Давайте не про 19 век, а про 21.
9: На эту тему есть много, в том числе, западных исследований о том, что женская занятость приводит к снижению числа детей. И то, что женская эмансипация приводит к снижению, в том числе, зарплат мужчин. Это был период, и сейчас, как бы, сейчас это вся...
0: Как это с одиноким материнством связано, я никак не могу понять. Если женщина выходит на работу, и она работает, и детей содержит, как это связано? Как она выбирает одиночество?
9: Это связано с тем, что женщина все равно хочет реализовываться в материнстве, и для этого достаточно одного ребенка, потому что...
0: Нет, я не про это, я не про количество детей спрашиваю. Я спрашиваю про то, что вы говорите, мужчина потерял свой статус, и поэтому женщина выбрала роль матери-одиночки. Вопрос, как она ее выбрала? Ей предложили одну роль, она выбрала эту или что?
9: Нет, это, скажем так, процесс разрушения ролей внутрисемейных, изменения этих ролей. То есть, соответственно, мужчина продолжает претендовать на роль патриархальную в семье по обычаю, по традиции. Экономически он этому не соответствует.
0: Так.
9: Соответственно, женщина говорит, что ну ты не можешь там кормить семью, я буду сама это делать, и дальше развивается...
0: такого не бывает. Очень часто мужчина просто уходит из семьи и не содержит эту семью.
9: Да, такое тоже бывает. Это все взаимосвязанные процессы. Это все взаимосвязанные процессы, связанные с изменением ролей мужчин и женщин.
0: Так.
9: И в итоге у нас сейчас вынужденное одиночество. Многие выбирают именно одинокую жизнь. И мужчины, и женщины в том числе, в связи с тем, что вот эти вот роли, они очень сильно поменялись. И это не может не влиять на рождаемость.
0: Спасибо, Сергей Валентинович. Вас благодарю. Сергей Чесноков был с нами, руководитель проекта «Демографическая платформа РФ». Ну, спорное заявление, конечно, на этот счет. И тут и 19 век, и патриархат, и все на свете. Но, в общем, к выводу пришли, что еще рано делать выводы на тему того, что насколько СВО не относится к определяющим факторам демографической ситуации в стране. Имеет ли вообще... Ну, урбанизация, она влияет на количество детей. Ну, и, соответственно, вот много одиноких стало, это тоже влияет на количество детей.
1: Внимание! Говорит Москва.
10: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: К следующей теме давайте переходить. Неожиданно тема, над которой бились просто родители в кровь буквально в прошлом году и в этом году, она получила прям федеральное такое исполнение. Более того, Верховный суд высказался на тему неправомерности, например, отказа детям после 9 класса идти в 10 класс, если нету профильных классов. Владимир Путин ответил на вопрос о выдавливании учеников из 10 класса. Он говорит, что в первый раз слышит о проблемах учеников при переходе в 10 класс. Учеников не выдавливают, а создают условия для обеспечения экономики. Вы сказали, говорит президент, про то, что из 10-х, 11-х классов выдавливают детей из школ. Я думаю, что не выдавливают, а просто создают условия, стараются, во всяком случае, создать условия для того, чтобы обеспечить то, что экономики Москвы в данном случае наиболее востребовано. Что востребовано? Высококлассные специалисты, среднего уровня, высококлассный рабочий. Но то есть все-таки выдавливают или не выдавливают? Потому что Кравцов сейчас говорит, что нет признаков выдавливания детей. А что же тогда родители имели в виду, когда бились буквально через прокуратуру, и кто-то дошел даже до Верховного суда, и Верховный суд вынес решение, что если нет этих профильных классов, это не значит, что ребенка надо там с одной четверкой или с одной тройкой отказывать ему в переводе в 10 класс. Александр Адамский с нами, научный руководитель Института проблем образовательной политики Эврика. Александр Изотович, здравствуйте.
11: Добрый день, Елена, добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Евгения Евгения.
11: Ой, простите, у меня неправильно было
0: записано. Александр Изотович, вопрос по поводу все-таки, выдавливали детей или не выдавливали детей из 10 класса? Вот как вы это наблюдали последние пару лет?
11: Знаете, Евгения, во-первых, очень хорошо, что этот вопрос наконец-то вышел на уровень высшего политического руководства страны. И то, что было сказано, что впервые слышит президент об этом, во-первых, для меня это очень важный сигнал, и сигнал дать поручение соответствующему управлению администрации, помощнику президента, чтобы изучить, потому что вы совершенно правы, уже если дело дошло до постановления Верховного суда, значит, это вершина айсберга. Значит, айсберг достаточно большой, и большое количество граждан это сильно беспокоит. Так. Поэтому очень важна сама актуальность и публичность этого вопроса. Второй вопрос заключается в том, что там не очень было понятно, наверное, в вопросе, ну и, соответственно, из цитаты, которую вы привели, выдавливают это не из 10 и 11 класса.
0: После 9-го.
11: А после 9-го выдавливают, да. Как после 9-го.
0: Не дают поступить в 10-й. Ну, там, отказывают, да. По каким-то причинам там или еще что-то.
11: Да, да, да, совершенно верно. И вот тут как бы серьезная проблема, которая требует исследования, потому что те основания, которые предлагаются администраторами, регулятором, органами управления, значит, они достаточно расплывчатые. А вот исследование того, что на самом деле влияет на решение родителей, потому что в любом случае нельзя заставить это решение родителей самих учащихся.
0: А проблема возникла вот именно в том, что родители ощутили вместе с детьми, что их вот буквально именно выдавливают. И там
11: совершенно
0: до прокуратуры
11: верно.
0: Доходили и так далее.
11: Совершенно верно, да. Вот выдавливание как способ их как бы самоопределения. И вот это непростая ситуация, надо исследовать. В принципе, такого рода решение это такого рода решение состоит из трех факторов. Во-первых, это самоопределение родителей. Прежде всего, родителям кажется, что счастье их детей, самоопределение, самореализация будет вот там в этой профессии, например, в высшем образовании. И они страстно хотят этого. А путь к высшему образованию в основном это через 10-11 класс. Второй момент – это установки детей. И вот тут не так все просто. Потому что классически, конечно, нужно изучать установки детей, понимать, куда они хотят, чего им хочется, в чем их видение будущего и так далее. Но есть очень важный момент, о котором мало кто говорит, это страх экзамена. И если, так сказать, на самом деле спросить, то колледж – это путь, чтобы избежать экзаменов.
0: Угу.
11: Я не знаю, доводилось ли вам слышать такую версию.
0: Да, было такое, но это было еще там лет 5 назад, по-моему, действительно шли в колледж, чтобы потом сразу поступить в институт без экзаменов.
11: И вот сейчас этот фактор, он очень усиленно как бы муссируется, я бы так сказал.
0: Угу.
11: А третий момент – это потребности экономики. И вот тут тоже не все так просто. Потому что потребности экономики, в частности экономики Москвы, в рабочих местах, в квалифицированных кадрах на рабочие позиции, во-первых, это сегодняшнее, непонятно, что будет завтра,
0: угу.
11: будут ли обеспечены это количество людей рабочими местами. А во-вторых, ну так понятно, что определенные компетентности требуются сегодня. Дают ли эти компетентности колледжи.
0: Но это года через 3-4 только можно будет узнать, когда этот цикл пройдет.
11: Вот тут мы возвращаемся к исследованию. Поэтому вот такая позиция управленцев, что вижу, то пою, мне так кажется, да, она не выглядит убедительной. А доказательных исследований, во-первых, в том, что именно в этом человек получит удовлетворение, в том числе материальное, найдутся места на рынке труда. Многие экономисты сомневаются в этом. Я читал много исследований, сомнений в этом. Во-вторых, что программы и компетентности мастеров, преподавателей колледжа соответствуют этим потребностям в экономике, сегодняшним и завтрашним. Таких данных нет. И поэтому такое решение, оно выглядит достаточно, угу. так сказать, в лучшем смысле легкомысленно, но в худшем смысле это попытка, так сказать, чиновника доложить о том, что отчетные показатели выполнены. Но корреляции, соответствия между набором учащихся в определенной образовательной программе и наполнением рабочих мест в экономике, вот этой корреляции нет. Это хорошо видно на учителях. У нас, значит, в педвузы достаточный набор. Правда, в этом году резко упал.
0: А дефицит учителей присутствует, да?
11: А совершенно верно. А дефицит учителей присутствует. Более того, происходит двойной негативный отбор. Не самые подготовленные идут в педвуз, не самые подготовленные из них идут потом в школу. Но после первого-второго года огромное количество людей уходит из школы.
0: Но тогда вопрос, поэтому, Александр Изотович,
11: все друг
0: друга поняли не так, но просто я даже читаю заявление Кравцова. Никакого искусственного выдавливания из школ после 9 класса не будет. Если в школе нет свободных мест, региональные и муниципальные органы власти обязаны найти ребенку место в другой доступной школе. В то же время в самих школах, там, значит, и КРМРМ надо проходить родителям, доказывая необходимость, что их ребенок хочет учиться, при этом там четверки-тройки какие-то как будто бы мешают. В то же время есть вопрос колледжа стимулирования, давайте туда вместо 10 класса штаны просиживать. И в-третьих, постановление Верховного суда. Ну, то есть получается, что есть противоречие.
11: Противоречие, на мой взгляд, базовое, заключается в том, что количество студентов набора в ПТУ, в СПО, стал показателем. Это стало показателем. То есть определенные показатели спущены, их надо выполнять.
0: Угу.
11: И они вытеснили эти показатели, вытеснили и анализ потребностей в экономике, и анализ установок детей, и всякого рода психологические факторы. Потому что если человек боится ЕГЭ и добровольно идет в колледж из-за этого, то фраза «выдавливания нет» выглядит справедливо, на первый взгляд, поверхностно. Согласитесь, формальная логика здесь есть.
0: Он же сам захотел.
11: А то, что он боится ЕГЭ, и то, что ему, значит, пообещали, что там через какое-то время он найдет свое место в экономике на рынке труда, это, знаете, такая примитивная трактовка формулы человеческого капитала. Восприятие учащихся, будущих работников, как человеческого капитала для развития экономики. К сожалению, опыт всех стран показывает, что это не самый лучший способ.
0: Понятно.
11: Для экономики в 30-е годы нужна была индустриализация, и поэтому, так сказать, туда набирали людей. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому тут это очень сложный вопрос. Еще раз. Он требует детального изучения и рекомендаций как родителям, так и детям по их дальнейшей траектории. Сейчас, как мне кажется, это все поверхностно.
0: Спасибо, Александр Жорович. Вас благодарю. Александр Адамский был с нами. Он научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика». Сейчас будет информационный выпуск, потом мы с вами продолжим.
10: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 15:00 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Владимир Путин заявил об эффективности зеркальных ударов России по критическим объектам Украины. Отвечая на вопрос на пленарном заседании ВЭФ о методах защиты критической инфраструктуры, президент подчеркнул, что пока идет СВО, есть только один способ – укреплять систему противовоздушной обороны. Есть и второй – наносить ответные удары, чтобы неповадно было нам вредить. Вот и все, добавил глава государства. Путин отметил, что Россия была вынуждена отвечать на действия киевских боевиков зеркально, и эти меры продемонстрировали высокую эффективность. И, судя по всему, наш ответ в общем и целом оказался весьма значимым для тех, кто открыл ящик. Этот ящик Пандоры, констатировал президент. По его словам, крупные отечественные компании активно включились в работу по обеспечению безопасности своих мощностей и начали самостоятельно инвестировать средства в защиту объектов. Этот подход уже приносит ощутимые результаты. Так, в ночь на 2 сентября украинские войска попытались атаковать 3 российских НПЗ, однако все налеты были успешно отражены. Александр Новак заявил об обеспечении внутреннего рынка дизелем и авиакеросином. По словам вице-премьера, сейчас сохраняется небольшой дефицит бензина. В целом ситуация на топливном рынке России на этой неделе улучшилась, сообщил Новак в интервью «Вестям». Правительство принимает все необходимые меры для того, чтобы сбалансировать в том числе и рынок автомобильного бензина, отметил он. Отвечая на вопрос, будут ли расходы на защиту НПЗ от атак беспилотников перекладываться на потребителей, Новак ответил отрицательно. Нет, это не будет отражаться, это компании будут делать за свой счет, подытожил вице-премьер. В Непале сообщили об увеличении числа жертв оползня до 1252. Пропавшими без вести числятся почти 5000 человек. Данные опубликовало центральное телевидение Китая со ссылкой на непальскую полицию. Накануне поступила информация о том, что погибших было на 125 меньше. На севере Непала 26 августа возник мощный паводок. Причиной стал сход лавины на границе с Китаем. Поток горной породы с огромной скоростью преодолел по речному руслу больше 70 километров, разрушив населенные пункты и затопив обширную территорию. Евгений Тишковец предупредил об осеннем шторме в Москве в выходные. Он принесет сильный ветер, выпадет около трети месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС. До конца рабочей недели лето продолжит пыжиться. Все еще обеспечивая москвичей 20-градусным августовским теплом, написал он в телеграм-канале. Тишковец добавил, что в субботу начнется агрессивное вторжение осени, столбики термометров опустятся до сентябрьских – плюс 14, плюс 17 градусов. Официальный курс юаня от Центробанка 12 рублей 92 копейки, доллара 87 рублей, евро 100 рублей 83 копейки. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 20, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Ягушина, говорит Москва.
10: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
12: Реклама.
13: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
14: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
15: «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи.
12: Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
17: Говорит Москва.
18: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Плисича.
19: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
20: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
12: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
16: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
12: Умные парни.
0: 15 часов 6 минут в столице. У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». Юрий Мавашев к нам пришел. Востоковед-турколог, преподаватель кафедры мировой политики и мировой экономики Института управления РАНХИК. Здравствуйте, Юрий.
21: Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Хотела спросить лично у вас. Я на титр обратила внимание, что турколог, а не тюрколог. Теперь это так называется?
21: Это акцент на стране изучения Турции. Потому что тюрколог – это специалист, который, ну,
0: тюркские,
21: скажем,
0: государства,
21: да, да, то есть это изучение. Узбекистан, Казахстан, вообще-то, да, но в моем случае, да, но все-таки я делаю как-то акцент на этом, потому что я все-таки не специалист и не считаю себя специалистом по Центральной Азии. Все-таки. Хотя
0: это значит только Турция. Отлично. Координаты эфира смски плюс 7-925-888-948. Телега для сообщений, говорит Москва-бот. Смотреть можно в Ютубе, в Рутюбе и в ВК. Давайте, наверное, с заявления Эрдогана начнем. Много всего закопилось. Он сказал, что Турция направляет ход истории на Ближнем Востоке. Пообещал, что Сирия не будет одна. Курды получат свою долю мира. Вопрос, как оценивать вообще заявление? Это смена курса какая-то, тактический шаг? Это все связано с тем, что сейчас на Ближнем Востоке происходит, поэтому он так заявляет? Или что?
21: Турция, в принципе, относится к тем государствам, в которых внутренняя политика и международная или внешняя политика, в общем, они, границы между ними практически нет. То есть то, что внутреннее дело, оно очень быстро становится внешним. Но даже, наверное, будет правильнее сказать, что сначала то, что происходит на международном уровне и на региональном уровне, так. Это то, что моментально трансформируется в Турецкой Республике, на ее ощущениях, да, на ее положении. Поэтому я все-таки склонен думать, что это иранские события во многом подталкивают сегодня Эрдогана несколько как будто бы ускорять то, что, в общем, он запланировал довольно давно.
0: Зачем он это ускоряет? Как это
21: да,
0: связано?
21: Да, и надо тут сразу сказать, что это, чтобы это было более или менее, ну, скажем так, внятно.
0: Понятно.
21: Да, насколько это будет возможно. Ну, собственно, политика действующего лидера, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заключается в, ну, если очень кратко, так на международном уровне, в поднятии ставок, в усилении, укреплении региональной и даже надрегиональной роли Турции. То есть до него, в общем, Турция, конечно, воспринималась и до его партии, до 2002 года, если быть точнее, конкретнее, да, как, ну, скажем так, да, часть НАТО, член НАТО, Но, по большому счету, да, самая из всех восточных стран, самая невосточная страна или самая западная страна, да, то есть в этом плане, потому что это старейший член НАТО, она интегрирована во всякую разную систему американских, скажем так,
0: взаимоотношений. Но при этом ведет свою политику региональную.
21: Ведет свою региональную политику. Это было даже, в общем-то, и до Эрдогана, но после Эрдогана, вернее, когда он уже в 2002 году появился... Значит, у руля стал премьер-министром, а еще тогда не было, вернее, был пост президентский, но была республика, значит, парламентская. Это стало более отчетливо. То есть вот эта ставка использования, конвертирования международных каких-то проблем, вопросов на внутреннем рынке. Mm-hmm. И наоборот, внутренних на международный. Да, но, как правило, конечно, вот первое то, что я сказал, да, то есть попытка использовать абсолютно все, что только можно использовать для того, чтобы Турция действительно стала государством, с которым, ну, не просто считаются, да, скажем так, а которого и опасаются, и уважают.
0: Но
21: да?
0: Ему удалось все-таки.
21: В общем, да. Вот что самое интересное, что по большому... насколько
0: у него проливы, все-таки у него проливы, у него экономика, у него воздействие на сопредельные государства, у него Сирия.
21: У него Сирия, да.
0: У него контра с Израилем. В общем, все раскладывается хорошо.
21: Раскладывается, да, неплохо, но дело в том, что у Турции, конечно, весьма-весьма такая... Турция находится в щекотливом несколько положении, поскольку большие амбиции, возможности для реализации этих амбиций, они сегодня ограничены, по большому счету, да, потому как это и вопрос ресурсов, да, это и проблема где-то и с соседями, да, и не только с Израилем, который был упомянут, да, но там есть и другие проблемы разные, там были проблемы с Египтом, сейчас, правда, уже отношения улучшились, в общем, так или иначе, да, что у Турции не так много возможностей, в стране гиперинфляция, население очень поникшее, я не так давно был там, и не на курорте, да, а именно в Стамбуле, имея возможность оценить какие-то вещи, хотя и цель моей поездки была не совсем в этой плоскости лежала, да, вот такой оценки, тут просто по ходу пьесы, да, как аналитик я постоянно что-то вынужден как-то
0: анализировать,
21: да, хлебом не корми, да, поэтому люди стали очень поникшими, они уже не говорят о политике, огонька в глазах нету. Я таких турок, честно скажу, не видел очень...
0: Вопрос денег просто, или что?
21: Вообще никогда не видел даже. Наверное.
0: Это вопрос денег, да. Это вопрос усталости от непредсказуемости.
21: И это еще. И вообще, я должен сказать, что очень подозрительным образом Турция, ее народонаселение, хотя я не очень люблю этот термин, но тем не менее, мы очень стали похожи, то есть, или они стали очень похожи с нами, с россиянами, например, в том смысле, что мы вообще такой народ, что улыбаемся только друзьям, как правило, да, и так далее. Да. Тут я смотрю, такое ощущение, что между нами все меньше
0: различий,
21: и, если честно, иногда меня это даже пугает. Вот, то есть пугает в том смысле, что приехал, ты думал, что ты уехал из России и видишь какую-то новую реальность, а тут оказывается, ой. А у вас так все, или у нас так все, или как-то, да-да-да-да-да.
0: Но, смотрите...
21: Это чувство дежавю бесконечного какого-то.
0: Но вопрос здесь заключается, наш слушатель Григорий говорит, в Турции как-то подозрительно мало митингов стало. Это к вопросу о том, что политическая... Да. Но, условно, этого меньше стало, и вот этого политического задора меньше стало, потому что к этому и стремился, например, Эрдоган, для того, чтобы это буйство красок прекратилось. Или же это просто все-таки, вот как идет, так и идет.
21: Я понимаю подтекст вашего вопроса, да, и его слышу. Я постараюсь, скажем так, это выразить следующим образом. Дело в том, что когда какая-то, конечно, партия приходит к власти, да, или рвется к ней, она руководствуется, ну, это так же, как на выборах это бывает, да, обычно. А здесь просто шире, чем выборы. Здесь вот просто рвется к власти, не только на выборах, а вообще постоянно. Она, естественно, то есть очень много всякого разного популизма. То есть, иными словами, они идут широкими рядами, пытаясь вовлечь в свое движение как можно больше граждан. Для этого нужно быть максимально инклюзивными политически, насколько это возможно, конечно, да. А тут ситуация сложилась таким образом, что спустя более 20 уже, в общем-то, лет, да, значит, пребывания... так или иначе, высших эшелонах, нет, там чуть меньше, да, значит, в высших эшелонах власти, конечно, она стала очень корпоративной партией. Она, это партия Эрдогана, партия справедливости и развития. Очень корпоративная, это влияет на все. Она стала коррумпированной, а Эрдогана ассоциируют с ней. Он все время заявлял, что он и партия — это как бы одно и то же, единое. Но в этом была как бы отчасти, это вариантов не было у него, да, он не мог отказаться от этой партии, но потому что он ее создатель, так или иначе. Но для населения хорошего здесь мало, потому что, понимаете, я много об этом говорил, и мы с вами это тоже обсуждали, я могу лишь повторить, что государственный и партийный аппарат срослись. То есть, условно, для того, чтобы занять какую-то государственную должность, даже если ты не партийный, скажем так, да, ну вот тебе наплевать на какие-то партийные предпочтения, попробуй-ка. Попробуй-ка, если ты не имеешь отношения к этой партии или к правящей коалиции.
0: Но здесь вопрос, ладно, корпоративная история — это не турецкая придумка. Мы знаем, что как бы сильны корпоративные настроения просто с, условно, с легализованным продвижением своих интересов там, в тех же самых Соединенных Штатах Америки. Это вопрос, как это грамотно упаковать. Вопрос здесь еще в другом. Смотрите, экономика. Наш слушатель говорит, в Турции довольно серьезный кризис, естественно, экономический, перманентный. Раньше купюра в 50 турецких лир, в общем, была хорошими деньгами. Можно было, по крайней мере, кофе с булочкой купить.
21: Абсолютно.
0: Сейчас это чуть больше доллара. Инфляция страшная. И вопрос уже. Люди прежде всего обращают внимание на холодильник. Кто им пообещает забитый холодильник, с тем они, в общем-то, и будут. Здесь вопросы не про там, демократию, диктатуру и так далее, а просто чтобы еда была.
21: Я даже больше того скажу. У меня яркое просто впечатление. Почему? Потому что именно такого раньше не было. У меня было, ну, то есть, когда я посетил страну после перерыва в 4-5 лет, значит, в мае 25-го, то есть в прошлом году, да, а сейчас я вот был в августе, то есть, знаете, недавно, бросилось в глаза, что могут тебе не отдать сдачи, если ты этого не потребуешь. То есть раньше, причем даже в ТЦ, даже в серьезных каких-то магазинах, я просто вот когда это увидел, я... Причем с таким видом тебе это отдадут? Типа, то есть, я помню, там... я
0: обратил внимание. Копейка лиру бережет.
21: Не, ну с таким этим самым, как будто бы, там, я не знаю, она мне... То есть, как будто я из нее там последнее, что называется, вытряс. Ну, типа, ну подавись же ты, ну подавись, ну примерно, да? Нет, да, это грустно, это печально. Я не хочу никого тут осуждать, наверное, просто... Это просто печально, то есть, вот то, что я наблюдаю. Но Эрдоган-то полагает, президент Турции, что все вот это вот, что мы с вами обсуждаем, он сможет решить... И думаю, что отчасти он прав, за счет того, что даже не имея ресурсов, Турция сможет сейчас воспользоваться своим интересным геополитическим, геостратегическим положением. А именно конкретно объясню, что газ, например, из Восточного Средиземноморья, который не турецкий, он израильский и кипрский, скажем так, да, может пойти, соответственно, и должен пойти, как он считает, через турецкую территорию. Турция получит с этого.
0: Какие-то бенефиты.
21: Да,
0: какие-то,
21: да, то есть турецкая экономика получит прилив, да, валютный такой, как бы, да, и, в общем, и будет хорошо. И где-то, да, все это понятная история, но видите как, из-за того, что сейчас вот эта история в том числе и с Ираном, то есть не так давно, во-первых, история с Хамас, она еще не так, ну, она еще свежа, да, и проблема не решена, так, ну, в полной мере, да, вот этот совет, который Трамп создал, да, Совет мира, я напоминаю, значит, что там заработает, большие сомнения у специалистов, да, я только могу к коллегам присоединиться здесь, что, да, а плюс то, что с февраля началось в этом году, Иран, казалось бы, какая связь, вот где Иран, американцы, да, то есть вот с израильтянами решают какие-то проблемы с Ираном. Ну, при чем тут Турция, казалось бы? А при том, что Турция получает... Во-первых, она граничит с Ираном, то есть это беженцы, раз, да. Второе, это получают газ из Ирана, там 8, что-то около 8, что ли, процентов.
0: А беженцы, вот, в смысле, персы пойдут в Турцию?
21: Что могут пойти.
0: Могут
21: еще
0: пойти.
21: Пока, да, там закрыта граница, но если люди, просите, пожалуйста, так сказать,
0: ломанут,
21: да, то это будет, конечно, очень серьезно. И другое, что, не дай бог, если произойдет распад Ирана, это к чему приведет? К тому, что, например, курды, которые проживают также и в Иране, это же еще и турецкая проблема.
0: То есть, но курды никогда не претендовали на то, чтобы им все вместе собраться и единое государство создать.
21: Нет, а зачем? Это может подтолкнуть то, что в Турции могут к этому, скажем так, какие. То есть эта тема, она актуализируется, понимаете, как проблема.
0: А разве он с РПК, например, который в Турции запрещена, не договаривался?
21: Договаривается.
0: Пакт о ненападении, условно, они же какой-то там подписали, как
21: вот
0: это
21: тут
0: правильно назвать?
21: Да, я должен тут заметить, что, во-первых, курды не равно РПК. Или не равно ПКК.
0: Это правда.
21: И проблема сложнее. Кто сказал, что не появится какая-то другая политическая сила или уже не существует, которая возьмет на себя, скажем так, какие-то требования, будет пытаться представлять интересы курдского народа, да, то есть потребует какой-то новый парламент.
0: Подождите, федеральную структуру. Те же самые курды,
21: знаете, это такая
0: те же самые курды даже не так давно заявляли, да, что, в общем, они не считают себя, понятно, турками, им не нравится Эрдоган, но именно за счет того, что Эрдоган первый президент, который, ну, как бы, как-то хотя бы заморозил эту историю, вот эту точку напряжения немножечко сбросил, уже за это они его зауважали больше и, соответственно, там на какие-то другие вещи не претендуют. То есть дайте нам работать, дайте нам развиваться.
21: Простите, это откуда, что, не если не это самое, это по поводу курдов?
0: Это высказывание вычитывала в нескольких в газетах.
21: Мне просто интересно, встречала, откуда вообще, встречала, в принципе, да, так сказать, что называется, дровишки-то, да?
0: Встречала.
21: Ага, значит, нет, курды очень с большим подозрением относятся к Эрдогану и ко всему, что он делает, его партия. У них есть серьезное на это основание, потому что в 15-м, простите, 15-й, 16-й, да, 15-м, значит, был же еще... Так или иначе, нет, даже до этого, даже раньше, свернут мирный процесс с курдами, он уже был, и их ну, давайте не то, что прямо обманули, да, но помимо того, что, значит, эта история не срослась, она не получилась, ярчайший представитель, скажем так, да, курдского, я не знаю, меньшинства, хотя оно такое меньшинство, что, честно говоря, там примерно на треть страны, скажем так, вот это меньшинство, Салахаддин Демирташ, он же был арестован, он в тюрьме. Партия демократии народов, она, ту, собственно, к которой он относился, которую он как бы возглавлял, она тоже в таком очень непростом положении, да, то есть получается, что они прекрасно понимают, они это курды, да, что Эрдоган, в общем, использует эту тему как такую карту тогда, когда ему надо.
0: Конечно, как козырь, естественно.
21: Вот, а зачем ему еще это надо? Тут возникает вопрос, да, то есть, потому что я помню, что, если я не ошибаюсь, одна из тем, которая интересовала и вас, да, это то, что касается Мексиканского соглашения, к которому мы подойдем. А я в двух словах только лишь скажу не о Мексиканском соглашении, а просто о том, что с курдами Турции и Эрдогану конкретно, да, нужен покой и мир даже с точки зрения того, что его план энергоресурсы, скажем так, с восточной границы перекинуть куда-нибудь на запад, в Европу, для европейских потребителей, для этого нужны спокойный восток Турции.
0: Вопрос, там как раз конечно, курды, да, но здесь вопрос в другом, что если так он, как бы, сделка какая-то будет заключена, здесь вопрос в другом. Есть ли какие-то силы, которые попытаются, ну, которым, например, выгодно, не знаю, расшатать ситуацию в Турции, найдут управу на Эрдогана, если он, потому что, ну, довольно серьезные резкие заявления он делает вот там в отношении Израиля, хотя, в принципе, современные конфликты, они такие двояки, потому что то воюем, то, значит, качаем. Вот, но все-таки...
21: А тут рыбу заворачиваем, да.
0: Все-таки есть какие-то силы, потому что если действительно вот этот вопрос с курдами, он все-таки еще и связан с дальнейшей, с его логистикой, понятно, что чьи-то уши могут торчать.
21: Тут понимаете, что? Дело в том, что эта история с курдами опасна потому, с точки зрения внутреннего единства, да, страны, что ветераны, люди, в том числе лишенные рук, ног и так далее, те, кто, собственно, воевали с этой партией, рабочей партией Курдистан, там, с террористами, как они считают, да, там, кто-то считает их бойцами, кто-то террористами, мы живем в России, мы не обязаны следовать турецкой, так сказать, логике в данном случае, поэтому можем и так сказать, и наверное, должны. Значит, но дело в том, что они выходят на улицы, они говорят о том, что нет, мы всю жизнь считали их врагами, и то, что делают турецкие власти, это предательство, в чистом виде, да.
0: Зачем мы своей жизнью отказали?
21: Да, да, да, мы рисковали, так сказать, мы потеряли там, потеряли близких, потеряли родных, мы переживала страна теракты, да, мы там чего-то лишились рук ног, почему-то, короче говоря, понятно, да, то есть это очень опасная тема, потому что Эрдоган ее раскачивает, и, на мой взгляд, он, конечно, это делает, ну, как вам сказать, мне кажется, у него, он хотел бы, чтобы у него было больше времени, но у него его нет, потому что, в общем, будут выборы, выборы будут скоро, в 27-м, собственно говоря, году, то есть, судя по всему, все-таки, да, этот процесс с, боже мой, как нам по-русски сказать, ранние выборы Эркинса Чемлера, в общем, раньше срока, скажем так.
0: Понятно.
21: Выборы, да, на год, да, так вообще 28-м они должны были бы быть. Очень мало времени, проблема курдская огромная, просто вот ее, не Эрдоган ее создал, не он ее автор там и так далее. Что с этим делать, мало понятно. И, потому что появилась новая партия, кстати говоря, за которую теперь готовы проголосовать едва ли не большинство населения страны, вот как ты, в смысле Эрдоган, да, ну вот так на ты, или как вы, да, будете решать эту проблему, вот когда так мало времени осталось? Это очень серьезный такой момент, потому что, да, доверие к нему, вот у курдского, скажем так, электората, условно, угу. Потому что вообще-то они не разделяют турок. Турок — это как гражданская нация, это как француз вроде, да, француз, он точно так же может быть и как и в афроамериканском виде, в любом другом, да. То же самое и здесь. Так что очень-очень мало времени, и ситуация... крайне накаленный. Мне кажется, эта история с ветеранами, она еще может выстрелить.
0: То есть, условно,
21: выстрелить.
0: Для Эрдогана больше проблемы, да. Это геленисты, которые все равно остались, последователи Гюлена, или же вот...
21: Уже нет. Уже нет. Проблема с гюленистами... слушайте, ну, конечно, какие-то условно крипто-гюленисты... прошу, досрочный выбор, я до этого никак не мог слова.
0: Да.
21: Конечно, досрочный, боже мой, русский язык забывать. Значит, да, гюленисты были вычищены, хотя, конечно, на каких-то должностях где-то они могут сохраняться, но они уже не оказывают влияния на процесс принятия.

0: понимаете, что не все же...
1: То есть, условно, консерваторы, да.
0: консерваторы
1: и прогрессивные.
0: Да, и прогрессивные. В общем, если так вот суммировать, да, это, конечно, отчасти, ну, где-то это упрощение, но это неизбежно. У нас просто нет возможности все это прямо детально, да, но в целом, да, в целом картина такая.
1: По поводу еще Ближнего Востока, Эрдоган назвал Израиль главным фактором и инициатором войны в регионе, но при этом он признал ключевую роль в США в прекращении войны в Ливане. А мы знаем, что Трамп там периодически, значит, призывал к здравомыслию Бенямина Нетаньяху по поводу Ливана. Но Нетаньяху, насколько я понимаю, все-таки свою политику продолжает. Возможно ли вообще прямая какая-то военная конфронтация, например, Турции, Израиля в Сирии, или это останется на уровне жесткой риторики, не более того, потому что, опять же, через границу прокачка все равно происходит.
0: Прокачка?
1: Ну, все равно же там какие-то торговые элементы-то остаются, разве нет?
0: А между Турцией и Израилем?
1: Да.
0: Ну, вообще, вообще официально нет, скажем так. Да? И неофициально тоже они этого очень опасаются. Но это уже такой ручеек, я бы сказал. Да?
1: Но все равно что-то сохраняется.
0: Да, как это, с голубого ручейка, да, начинается река. В любом случае, это не гипотетическая угроза столкновения Турции и Израиля. Об этом очень много не только говорят, но и предполагают, что это возможно в Сирии. И прежде всего там.
1: Но это самая удобная позиция.
0: Самая удобная позиция. И уже были удары вблизи турецкой границы по одной из сирийских баз со стороны Израиля. Угу. И, соответственно, это в Турции было воспринято как прямая угроза. Кстати, вот Миканское соглашение, о котором, я так понимаю, мы хотели тоже поговорить.
1: Поговорим,
0: оно
1: да.
0: тоже направлено на сдерживание Израиля в той или иной степени, потому что там же есть еще ядерный Пакистан. Ожидает, что ядерный Израиль будет озираться, скажем так, да, на Пакистан и будет как-то вести себя прилично.
1: Но Анкара пытается, что играть роль какого-то регионального гегемона, или вот. Это политика, подстраивающаяся под изменения все-таки расстановки сил? Это вынужденная история.
0: А почему одно противоречит другому?
1: Ну, согласна.
0: Я понимаю, что это немножко...
1: Одно с другим.
0: Это, и на самом деле это не такая история, как это, не, с, да. не раздвоение там, да, и никакая, ну, как бы, не шизофрения, да, но это но это политика, в ней постоянно вот эти элементы, диалектика, даже я бы так да. сказал, да, она постоянно присутствует. Дело в том, что для Турции, конечно, этот пакт, я имею в виду тот пакт, который был в начале августа заключен военный с Саудовской Аравией, с Пакистаном, он в общем и по большому счету инструмент укрепления собственной региональной роли, да, и расширения военно-политического присутствия. Для Турции. То есть дополнительные возможности, конкретнее скажу, да, для оборонно-промышленного сотрудничества с Саудовской Аравией, Пакистаном. То есть еще в 23-м компания Байкар, это производитель, турецкий производитель дронов, тех самых, Байрактаров,
1: да.
0: конечно, заключила с Саудовской Аравией крупнейший экспортный оборонный контракт своей истории. То есть, значит, соответственно, Миканские соглашения, они способствуют укреплению сотрудничества в рамках вот в этих, да. И, конечно, тут речь идет о совместном производстве, локализации технологии, которому могут получить в рамках вот этого соглашения дальнейшее развитие. Да? Поэтому здесь, по большому счету, это, в общем, еще и улучшает отношения Турции со странами, с которыми у нее сохраняются трения какие-то, напряженные отношения.
1: Угу.
0: Кстати, вот в этом Восточном Средиземноморье, откуда они как раз хотели бы вот эти вот ресурсы? Газ, помните, я то, что мы вначале сказали? С Египтом и с Ливией, прежде всего, с восточной частью Ливии, потому что у Саудовской Аравии тоже особые отношения с Египтом. То есть, иными словами, Турция комплексно пытается наладить отношения с многими государствами, не только в рамках Миканского соглашения, но Египет сюда тоже как бы примыкает. Он, кстати, тоже может стать частью Миканского соглашения, возможно. По крайней мере, об этом были...
1: Но как раз это такая антиизраильская как бы... коалиция, грубо говоря.
0: В общем, да, но давайте так, тогда мы уже перешли к Миканскому, да, соглашению?
1: Ну, затравочку у нас 15 секунд до новостей,
0: затравочку.
1: Да,
0: тогда, мало времени, тогда я скажу лишь то, что здесь это больше, конечно, декларация о намерениях. До пакта реального, то есть до реального типа НАТО, да, вот пятой статьи, скажем, еще достаточно далеко.
1: Юрий Мавашев с нами, востоковед-турколог, преподаватель кафедры мировой политики, мировой экономики Института управления РАНХИКС. После новостей продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 15:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. МИД Украины анонсировал новую динамику в мирных переговорах с Россией. Следить за новостями призвал глава ведомства Андрей Сибига. «Сейчас, я считаю, мы будем иметь новую динамику в мирных усилиях с возвращением активной политико-дипломатической фазы во многих столицах мира».

0: Рекомендую следить за новостями, подчеркнул он на пресс-конференции в Киеве. При этом Сибига добавил, что дипломатия обязана играть ключевую роль в завершении кризиса. Однако достижение реального прогресса нереалистично без участия американской стороны. В конце августа о планах Киева активизировать переговорный процесс этой осенью заявлял глава офиса Зеленского Кирилл Буданов. Он допускал трехсторонние консультации при посредничестве США. Буданов внесен в Россию в список террористов и экстремистов. Александр Вучич сообщил о доставке в Сербию тела генерала Ратка Младича вечером. По словам сербского лидера, Белград полностью взял на себя организационные вопросы. «Мы обеспечим логистическую и транспортную поддержку, а также будем следить за общественным порядком и безопасностью», цитирует Вучича газета «Блик». Глава государства подчеркнул, что гарантировать порядок во время траурных мероприятий будет сложной задачей, поэтому власти задействуют все необходимые силы. О деталях, времени и месте погребения позже сообщат близкие покойного. Бывший командующий армией боснийских сербов скончался 27 августа в тюремной больнице в Гааге. Ратко Младич возглавлял войска Республики Сербской во время распада Югославии. Гаагский международный трибунал обвинил его в 1996 году в военных преступлениях и геноциде в Сребренице. Генерала арестовали в 2011 в Сербии и экстрадировали в Гаагу. В 2017 его приговорили к пожизненному заключению. В Мюнхене территорию оборонной кампании забросали коктейлями Молотова. Двое подозреваемых задержаны. Власти усмотрели в атаке политическую подоплеку, сообщает газета «Бильд». Сигнал в полицию поступил от очевидца около полуночи. Он видел, как на территорию перед главным офисом компании из автомобиля бросили бутылки с зажигательной смесью. Прибывшие на место полицейские быстро потушили огонь. Задержанные 28-летняя женщина и 38-летний мужчина оказались гражданами Болгарии. Проводится расследование. Минсельхоз создаст сеть полигонов для испытания агродронов и беспилотной техники. Практический запуск и отработку моделей планируется начать в следующем году, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут. Базой для новой технологической инфраструктуры станут государственные машиноиспытательные станции и учебно-опытные хозяйства ведущих аграрных вузов страны. К пилотному проекту планируют подключить Тимирязевскую академию, Петербургский, Казанский, Ставропольский, Уральский, Омский и Дальневосточный ГАУ, а также Забайкальский филиал Иркутского ГАУ, пишет Интерфакс. Каждый полигон объединит в общую экосистему наземную беспилотную технику, агродроны для мониторинга и обработки полей, систему машинного зрения, навигации, связи и цифровые сервисы, управление производством на базе ИИ. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 19, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Ягушна, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
2: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
6: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
7: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
8: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
9: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
1: Внимание! Говорит Москва.
12: 94.8 FM.
11: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
0: 15.37 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Юрий Мавашев с нами. Востоковед-турколог, преподаватель кафедры мировой политики, мировой экономики Института управления РАНХИКС. Юрий, да, по поводу вот этого оборонного пакта, Миканских соглашений, Турция подписала Саудовской Аравией и Пакистаном.
13: Было дело.
0: Жестко критикуя Израиль, предлагая посредничество между США и Ираном. Плюс еще может Египет присоединиться. Понятно, что у Саудовской Аравии тоже сейчас, видимо, Саудовская Аравия определенную фрустрацию испытывает из-за войны США и Ирана и из-за Израиля, потому что значит, аравийские соглашения подразумевали, что вроде бы Израиль как-то успокоится, получит какие-то гарантии, и на Ближнем Востоке воцарится какой-то мир, но нет, никакого мира нету, она и более того, вся архитектура безопасности там планомерно рушится. Вот эти соглашения, они скорее можно их рассматривать как антиизраильскую коалицию, я повторю свой вопрос, или это про что-то еще, или это там, не знаю, демонстрация Трампу, что все-таки вот в регионе какая-то альтернативная сила создается, потому что вот эта безопасность на аутсорс, которую американцы продавали всему Ближнему Востоку, оказалась несостоятельной.
13: Да, есть, в принципе, три фактора.
0: Аврамова, простите, соглашение.
13: Аврамова. Есть три фактора, которые, в общем, подтолкнули Турцию, Пакистан и Саудовскую Аравию. Потом, собственно, да, что это за сигнал или что? Об этом тоже отдельно я упомяну, скажу. Значит, первое — это действие Израиля, действия Ирана, и третье — это действие или бездействие Соединенных Штатов. То есть, иными словами, что даже у самых преданных союзников Соединенных Штатов возникли сомнения, а являются ли на самом деле США безусловным гегемоном, и, как вы уже верно очень точно выразили, это есть ли моральное право у Соединенных Штатов быть провайдером безопасности, да, так переходя немножко на интернет, может быть, язык отчасти. То есть, в этом есть большие сомнения у тех, кто подписали, собственно, это Миканское соглашение. Вообще нельзя сказать, что это возникло просто так, на ровном месте, да, то есть этому предшествовал интересный процесс. Ну, например, то, что в сентябре 25 года Саудовская Аравия и Пакистан подписали двусторонний стратегический пакт о взаимной обороне SMDA, то, что на английском языке, да, обозначает сокращенно. А до этого, естественно, что Турция нормализовала отношения с Саудовской Аравией. С Пакистаном всегда традиционно у Турции очень сильные крепкие отношения в силу разных причин. Ну, соответственно, с Индией очень сложные отношения у Турции, да, точно так же, как у Пакистана, с Индией очень сложные отношения.
0: Да.
13: Что помимо, да, это, то есть, иными словами, это сигнал Соединенным Штатам прежде всего. Во вторую очередь, да, то есть это недовольство Турции позиции Соединенных Штатов, в том числе по войне с Ираном. Другое — это антиизраильский пакт, что рассчитывают участники, раз у нас Пакистан, у нас у участников, да, собственно, у Миканского соглашения Пакистан ядерный, то ядерный Израиль будет озираться. Будет озираться, бояться, опасаться, там, как угодно, да, что 10 раз подумают, прежде чем что-нибудь захотят еще раз нанести какой-нибудь удар, например, в Сирии по туркам где-нибудь, да, или по самой Турции, да. То есть нету уже вот этого чувства безопасности, защищенности, которое обеспечивает, ну, условно, Запад. Хотя я терпеть не могу этот термин, он настолько ненаучный, не экспертный никакой, да, потому что Запад очень разный, вот это вот коллективный Запад, нет ничего более неудачного вообще, вот, да, с точки зрения даже русского языка. Я говорил со специалистом, который просто за голову хватались. Какой коллективный Запад? Что значит коллективный Запад?
12: Подождите, Евросоюз и Соединенные Штаты.
13: Нет, русский язык, дорогие мои, русский язык. Надо же любить русский, в конце концов, да? Ну, просто это вот
12: хорошо, трансатлантисты, давайте, атлантисты, вот так назовем.
13: Ну, хотя бы,
12: атлантисты.
13: Я не знаю, как-то, да, нужно какое-то определение нормально дать, короче говоря, да? То есть, иными словами, сказать, с другой стороны, что здесь, скажем так, уже нечто больше, чем... протокол о намерениях, это вот я со слов моего коллеги, военного, угу. Даже не эксперта, а военного, окончившего, да, Академию Генштаба, что это не военный блок, а протокол о намерениях, его слова, соответственно, да. Мне понравилась очень эта формулировка, потому что, собственно, военные обращают внимание прежде всего на такие факторы, что, ну, во-первых, до конца непонятно, да, в какой столице будут определяться важнейшие направления, да, собственно говоря, для этого пакта. Где и кто будет решать, что считать вооруженным нападением, а что не считать, да, и так далее. То есть там нужны объединенные вооруженные силы, штаб, назначение главнокомандующего соответствующими полномочиями. Но главное еще то, что у стран нету опыта и инфраструктуры, скажем так, да, готовой к реализации, ну, например, того, что в НАТО понимается и называется как пятая статья. Но нету этого еще, поэтому пока это далеко, но это просто звоночек такой, да, на будущее, что...
12: А кто услышал звоночек-то этот?
13: Соединенные Штаты. Хотя думаю, что Соединенные Штаты где-то философски к этой истории относятся и подходят. Почему? Потому что Соединенные Штаты еще с 18-го года писали, да, я в этой студии это неоднократно говорил, но надо иногда повторять что-то. Писали, да, американцы в своих докладах о Турции, докладах по международной политике, да, международным отношениям. Все, Турция больше не союзник. Мы не рассматриваем Турцию. Да, она формально в НАТО, она нам чужая, она нам не нужна. То есть с этой точки зрения получается, что, в общем, Турция, Саудовская Аравия, Пакистан, это где-то немножко это реактивная история, конечно.
12: Но мы же понимаем, что все-таки, когда американцы говорят, вы нам больше не союзник, это вопрос о том, что вы нам больше не подчиняетесь. Но при этом американцы не могут спустить просто так, что у Турции очень там мощный флот, армия, вооруженные силы, плюс вопросы... То есть, условно, Турция не подчиняется беспрекословно Соединенным Штатам. И получается, что как бы прошел тот период, когда вот Штаты сказали, все беспрекословно выполнили. А особенно война в Иране сейчас показала, когда иранцы начали асимметрично отвечать, ударяя по американским базам, что, в общем, не так и страшно. И все остальные подрастают.
13: Не так страшно с Соединенными Штатами конфликтовать? Или...
12: Не так страшно, да. Во-первых, с Соединенными Штатами конфликтовать. В смысле, отвечать даже, не конфликтовать, отвечать. А во-вторых, что вот эта тема безопасности на аутсорсе, она скорее была, знаете, как маркетинговой уловкой, потому что нам нужны были фактически ваши территории, чтобы кошмарить соседей.
13: Нам, Штатам,
12: но
13: понятно,
12: теперь
13: базы
12: американские являются большой проблемой для Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов, потому что Иран отвечают.
13: Ясно, да. Значит, дело в том, что действительно для, скажем так, для Турции, допустим, из того, что она, по крайней мере, вот вкладывает во всю эту историю, ее мотивы более-менее, они понятны. Угу. То есть они к Миканскому соглашению шли уже достаточно давно. Но по-прежнему еще на американском вооружении сидят. Все. И Саудовская Аравия тоже. То есть пока они сидят на американском вооружении, это то, что я узнавал, в том числе вот у наших военных российских экспертов.
12: Конечно.
13: Что важно, потому что, ну, я в конце концов, да, в этом плане могу опираться на их мнение вполне авторитетное, да, что пока, согласитесь, ну, это, грубо говоря, так же, как ты берешь у родителей деньги, а заявляешь о своей большой независимости. Можно, ну, как бы...
12: Нет, а здесь другая история.
13: Вот
12: мы помним историю с С-300, конечно. Мы знаем непростые отношения сейчас с Турцией из-за конфликта на Украине. Но никто не говорил, что политика должна быть линейная. Политика не Россия-центрична, не Американо-центрична, не Турко-центрична. И получается, что для американцев больше неизвестно, опасности возникает, и они должны как бы ломать голову в том, чтобы встраиваться в этот изменяющийся мир, потому что конца истории не произошло, как все понимают.
13: Ну, в принципе, после администрации Трампа, я уже говорил об этом неоднократно и студентам своим, и не только студентам, мое мнение, что любая следующая администрация, даже республиканцев, да, будут разгребать после него такие руины, в смысле того, что после США Трампа потеряли, конечно, просто катастрофически. Они, пусть Байден им покажется после этой
12: Подождите,
13: истории.
12: Подождите, а вы думаете, что абсолютно... Трамп разрушил или Трамп был симптомом времени разрушения?
13: Он не был, ну, как вам сказать,
12: вот, понимаете,
13: это так же, как вот там, я не знаю, ну...
12: Извините, я ловлю вас на слове, потому что обычно принято действительно, Трамп разрушил, так подождите.
13: Давайте.
12: История вообще выборов он в Соединенных
13: симптом?
12: Штатах...
13: Нет, ну, конечно, он, за него проголосовали.
12: Думаю, он
13: вы об этом хотите
12: я
13: сказать?
12: Я думаю, что он симптом, потому что история в Штатах случилась. Такая, потому что
13: то есть
12: как бы, до Трампа,
13: в истории, я понял, да, мы
12: до
13: не
12: Трампа
13: будем это рассматривать.
12: Было очень много всего, что привело в итоге к Трампу,
13: да,
12: потому что если бы демократы,
13: нет, я не буду говорить, там... что это, да, конечно, мы не будем это отрицать, но то, что Трамп и его, давайте скажем так, импульсивность,
12: хотите
13: глупость, там я зачастую больше
12: некомпетентность.
13: Вижу, да, некомпетентность, то, что это подается как такой вот типа, а у нас так и было запланировано, да, то есть вот мы так и делаем, что мы сначала в Truth Social заявляем одно в социальной сети Трампа, да?
12: Да,
13: потом мы делаем, ну, диаметрально противоположное какое-то заявление, то есть на самом деле это рушит международную политику США. С этой точки зрения, конечно, все должны сказать спасибо, ну, в смысле, соперники, да, или недоброжелатели Соединенных Штатов.
12: Нет, здесь другая есть проблема, что
13: сказать,
12: не,
13: сказать
12: могут,
13: спасибо.
12: Не могут сказать спасибо, потому что мир слишком долго приучался следовать в фарватере политики Соединенных Штатов.
13: Понимаю,
12: а сейчас
13: конечно.
12: Получается, что нужна инициатива.
13: Страшно, да, нужна инициатива, и даже очень многие, кто заявляет, вот, глобальный юг, мы сейчас выстроим новый многополярный мир и все прочее, внутренне, так, не под камеру и не в микрофон говорят, слушайте, давайте договоримся с Соединенными Штатами. Ну, пожалуйста.
12: Здесь
13: ну, так
12: проблема,
13: привычно, ну, страшно.
12: Здесь проблема
13: ну,
12: в другом,
13: бы,
12: Юрий.
13: Новый месяц
12: Юрий, здесь
13: какой-то.
12: Проблема
13: да,
12: в другом. Со Штатами все были готовы договориться. Проблема в том, что у американцев история с договоренностями. Договоренность не имеет ценности. Трамп хозяин своего слова. Захотел, дал слово. Захотел, забрал слово.
13: Но я же и говорю о том, что после его администрации, то есть, иными словами, Миканское соглашение опасно не столько само по себе, сколько оно может способствовать формированию совершенно иной среды, когда региональные государства, да, будут, ну, такие как Турция, такие как Саудовская Аравия, да, Пакистан, ну, грубо говоря, региональные центры силы, да, то,
12: да,
13: что международники называют, они будут так или иначе дальше формировать, во-первых, пойдут к Китаю, это если просто, скажем так, об этом, да, так вот рассуждать и кратко, они будут формировать какие-то новые свои системы, неважно, будь то экономический, да, это просто, понимаете, это интересный прецедент. То есть сейчас, на самом деле, создается как бы новая система региональной безопасности, да, то есть цель этого соглашения – выстроить основу для новой архитектуры вот этой региональной безопасности. Ну и, соответственно, здесь как бы Миканское соглашение выступает чем-то вроде дополнительного контура безопасности, да. Но это очень серьезно подрывает авторитет Соединенных Штатов. Угу. Даже если они будут утверждать обратное, что, слушайте, ну что-то они там, да, там, это свои песочницы региональные, да, вы что-то там собрались, вы что-то обсуждаете, нам вообще не интересно, честно говоря, мы на другом уровне. Нет, не получится, потому, почему еще? Саудовская Аравия должна была договариваться, по мнению Соединенных Штатов, и они недавно это тоже опять заявляли, официально причем, должны были договориться с Израилем. Для чего им это надо? Казалось бы, слушайте, ну, успокойтесь, да, там, какое ваше дело между, какие отношения между Саудовской Аравией и Израилем? Нет, значение огромное, потому что там должен был пройти экономический коридор Индия, Ближний Восток, Европа. То есть у Турции свои проекты, у Индии были свои, и у Израиля, Саудовской Аравии, а тут Саудовская Аравия выпадает из этого уравнения и как бы идет к туркам. Понимаете, какая вещь? Получается очень интересно, и вот Саудовская Аравия — это наиболее болезненная история для США, потому что все-таки это страна, где, простите, Мекка и Медина, да, то есть это священные города для ислама, для мусульман, хранители, они считаются хранителями, хиджаз и так далее, да, то есть поэтому Саудовская Аравия здесь наиболее болезненная история, но, правда, надо сказать, по поводу нелинейности, о чем вы тоже совершенно верно и справедливо упоминаете, что отношения особые Саудовской Аравии и Индии – это главная угроза, пожалуй, вот этому Миканскому соглашению, потому что эти отношения, они стратегический характер носят. То есть они умудряются и с Индией, и с Пакистаном.
12: Ну так они же и будут, скорее всего, будут, усиливаться.
13: Будут. То есть поэтому я и говорю, что здесь больше такой сигнал такой, Соединенным Штатам, если вы хотите на нас повлиять, ну попробуйте сделать это, например, через Индию. Если Индия вас пустит, да, грубо говоря, то давайте, то есть, понимаете, да, вот настолько, может быть, это не совсем кажется, как будто бы логичным, да, или не совсем складным, но тем не менее, что история... мы с вами не будем, да, а вот через Индию попробуйте.
12: История со Штатами.
13: Такая история.
12: Да, но Индия, понятно, еще давно Индия говорила, что, например, участие в БРИКСе не означает автоматически антиамериканской политики. Нет, это не антиамериканское объединение. Здесь есть другая история, что как политику определяют люди. И если раньше, в более сытые времена, было такое, что Соединенные Штаты говорили, смотрите, у нас деньги удобно держать, у нас как бы инвестиции, мы вам денег подкинем каких-нибудь, но вы, пожалуйста, там, не знаю, наше оружие покупайте, наши базы у себя принимайте и так далее. Сейчас денег становится меньше, соответственно, гарантии безопасности тоже меньше, а вот история, что, ну, мы у вас там, не знаю, деньги отнимем, например, все же остальные тоже смотрят, как с российскими деньгами вышло, да, точно совершенно не могут этого отрицать. И история, что только на шантаже, на угрозах, на манипуляции можно еще проехать, но недолго, потому что пряника нету, не предлагается никакой пряник больше, потому что Азия растет объективно, денег становится больше, а вот эти вот болезни молодых государств тоже исчезают постепенно. Заинтересованности много. И поэтому, а как Штатами со всем этим разобраться?
13: Болезнь, в том числе бедность, да, я полагаю?
12: Я думаю, что да, конечно, такая, да? Конечно.
13: Рост региональных, скажем так, держав, он действительно заметен. И эта тенденция, этот тренд, Соединенные Штаты вынуждены этот тренд, так или иначе, будут вынуждены, если еще не вынуждены, да, учитывать. Но, конечно, с Ираном в 20, хотя мы сейчас не подводим итоги года, тем не менее, да, мы не в декабре встречаемся, но вообще обломали, конечно, зубы Соединенные Штаты об Иран. Если бы нет, если бы не обломали, а все получилось бы, можно было бы сейчас выступать с совершенно иных позиций, и Турция никуда бы не делась, конечно.
12: Ну, мы же понимаем.
13: А теперь...
12: Ну, все же посмотрели. Все же посмотрели, как оно работает.
13: Или не работает. Ну, в смысле, имея в виду, что Соединенные Штаты не добились.
12: Оно не работает по сценарию, который изначально был.
13: Ну, особенно если этот сценарий не написан не американцами, а где-нибудь в Израиле, то, конечно, тут... Нет, ну, Нетаньяху, возможно, да, решил свои какие-то вопросы. Об этом, кстати,
12: продлил
13: тоже...
12: Продлил своих полномочий, да, и отсрочил тюрьму.
13: И что он сумел впутать Соединенные Штаты, как ни один израильский политик и премьер, кажется, как будто бы никому это так успешно, как ему, не удавалось.
12: Ну, хорошо.
13: Молодец.
12: То есть,
13: условно, ну, то есть для себя,
12: как для бы, да? Теперь является большой проблемой, это кумовство. Ну, по сути.
13: Отношения с ним вы имеете в виду конкретно? Или кумовство?
12: Кумовство, ну, потому что говорят же, что политику в Израиле, американскую, в том числе, продвигал, естественно, зять.
13: Личный интерес,
12: и такой фактически, ну, такой религиозный, по сути,
13: это
12: да,
13: мировоззренческий, да, конечно.
12: Он оказался сильнее всех тех рисков, которые, скорее всего, Трампу клали на стол.
13: И главное, что под ним ничего... Не оказалось. То есть вот на практике, да, не, ну как ничего, конечно, уничтожили там и верховного лидера, и все прочее, но...
12: Иран — это сетевое государство, Иран уже показал свою устойчивость.
13: Сетевое показал, да, устойчивость, вот, хотя, с другой стороны, нельзя не отметить и того, что те, кто выступают как бы за Иран, ну или симпатизируют Ирану, что делать дальше, учитывая, что идет вот пока война, имея в виду один пояс, один путь, который через Иран должен был пройти, непонятно. В условиях войны невозможно торговать, невозможно так или иначе. То есть это не вам и не нам. То есть то, что устроили Соединенные Штаты в этом году, это, ну, ни вашим, ни нашим. Получилось так. Они как бы подписались под этой моделью, под этой схемой. Но все равно придется кому-то. Кому-то придется либо вашим, либо нашим. Это, ну, это неизбежно. Все придется рано или поздно каким-то образом все это дело оживлять, региональную торговлю, да, и...
12: Ну, хорошо, как? Вот сейчас Эрдоган говорит, что, ну, в СМИ была информация, что там Турция хочет вывести Украину, например, из морской блокады. Мы помним еще до этого, что американцы как-то подкатывали, ну, буквально подкатывали к туркам с, а давайте вот там конвенцию посмотрим, вот проливы, но турки жестко стоят на своем, что, в общем, хорошо. История с Черным морем, да, насколько вообще такая инициатива согласуется, например, с конвенцией Монтрео, насколько это связано все-таки с взаимоотношениями Эрдогана и президента России, потому что, ну, как бы, вот выводить оттуда из морской... как? Черноморская сделка? Мы не поверим уже в это дело.
13: Смотрите, надо сразу упомянуть, да, что толкает, в принципе, Турцию сегодня, да, именно сегодня.
12: Опять украинский вообще вопрос поднимает,
13: да?
12: Да,
13: да, и именно относительно блокады Черного моря, да, или попытки разблокировать, скажем так, да, Украину, да. Это, конечно, прямые угрозы турецким судам и экипажам, это надо сказать точно. В этом году это прям было совершенно, когда были удары, да, и в том числе по турецким, да, судам, это факт. Повреждение судов, да, травмы членов экипажа. Серьезный экономический удар по турецкой переработке зерна, потому что Турция — это крупнейший импортер сырого украинского и российского зерна. Для сначала российского, потом украинского, из России, кажется, больше, которые, в общем, Турция перерабатывает внутри страны и дальше экспортирует по всему миру. И вот, кстати, это мука, макаронные изделия. В прошлом году этот бизнес принес турецкой экономике 13 миллиардов долларов. А прекращение морских перевозок, соответственно, через Черное море, оно как бы полностью парализовало эту цепочку поставок. Угу. Да? Ну и, конечно, резкий рост мировых цен на продовольствие и вот этот дефицит. То есть после серии российских ударов по портам Одесского региона и ответных ударов Украины по российским логистическим флотам, экспорт зерна из Украины в августе 26-го сократился на 76% в годовом исчислении. Соответственно, президент Эрдоган в этой связи предупредил, что эти сбои, они привели к возобновлению глобального дефицита зерна, особенно затронув уязвимые страны Африки, и вызвали резкий рост мировых цен на продовольствие. Ну, собственно говоря, вот эти факторы, да, они прежде всего лежат во всем этом. Ну, а что касается конвенции Монтре, то, послушайте, ну, хорошо, какое тут нарушение, по большому счету, для конвенции Монтрё. То есть,
12: но это попытка опять повторить и черноморскую инициативу. Но мы же помним, во-первых, против украинского зерна жестко выступали европейцы, потому что это демпинг серьезный. Потом, как выяснилось, даже в рамках этой черноморской... Против украинского зерна. Плюс, как выяснилось, две было попытки черноморской сделки, и тогда страждущих в Африке дел не дошло. Россия поставляла это зерно бесплатно фактически, потому что оно где-то там затерялось, и, по-моему, то ли к берегам Испании его прибило, то ли еще куда-то. То есть, как бы, это можно было бы сделать, если бы не было предыдущих вопросов.
13: Нет, а это в любом случае, понимаете, какая вещь? Дело в том, что ведь и мы не будем хорохориться, да, что и нам очень сильно достается, то есть нестабильность в Черном море.
12: Конечно.
13: Это не проблема, которую мы создаем в Украине, это проблема, которую мы создаем друг другу. Наши конфликтующие стороны. Поэтому сказать, что конфликт, мы не поверим, поверим мы или не поверим. Если кто-то предлагает, давайте не будем стрелять, ты можешь сказать, я не буду верить, что вы, так сказать, ну хорошо, давай дальше продолжать.
12: Дело не в этом. Дело в том, что Турция сейчас, вот в данном этапе, пытается фактически, если верить этим заявлениям, повторить историю с Черноморской инициативой, просто по-другому это упаковать. Правильно? Или нет?
13: Кажется, что у них есть несколько иные, да, предложения. То есть то, что Турция будет защищать гражданские суда, вероятно, ну, я иного здесь выхода не вижу, иначе как своим флотом, но после окончания конфликта. То есть поэтому с точки зрения вот столкновения с Россией здесь, конечно... А когда будет, да, завершение конфликта, мы этого не знаем. Ну, то есть, иными словами, турецкий флот не собирается противостоять российскому флоту.
12: Нет, конечно, это изначально и не предполагалось,
13: Но и оставлять безнаказанным удары по турецким судам, от кого бы они ни исходили, они тоже не могут.
12: А здесь, понимаете,
13: это удар по их позициям
12: вот
13: уже.
12: Понятно, но, во-первых, и по российским судам...
13: Даже если это случайно, конечно.
12: Смотрите,
13: да.
12: По российским судам в Средиземном море находились, удары наносились у берегов Ливии, вспомните газовоз, который подорвали, да. Это, понимаете,
13: понятно,
12: как работает? То есть заявление было бы, ну, наверное, давайте по гражданским судам, нет. Но никто не делает больших заявлений, что там, ребята... Война войной, но гражданские суда вне нападения и так далее. Арест российских судов происходит. Пиратство происходит. Макрон лично, чуть ли не сам, понимаете, снимал с телефона, как высаживался французский десант на это судно, которое там перевозило то ли российское сырье, то ли российский экипаж.
13: Проблема комплексная, конечно, да. С этой точки зрения, но, понимаете, Турция пытается как бы договориться, что давайте вот мы в нашей черноморской луже вместе с вами, с Россией, с Украиной,
12: да.
13: В масштабе таком, да, это не акватория какая-то с выходом. Ну, извините, я не хочу обижать Черное море, но правда, это лужа. Вот если, например, нету выхода к океану, да, иначе как через Турцию. Вот поэтому Турция пытается, да, как-то немножко это ограничить эту историю и как будто бы договориться с Россией, с Украиной. Мне кажется, мы еще многого не знаем, не все выдается, скажем так, да?
12: Не все.
13: Какие параметры будут? Непонятно.
12: Юрий Мавашев был с нами, востоковед-турколог, преподаватель кафедры мировой политики, мировой экономики Института управления РАНХИКС. Юрий, спасибо, ждем вас снова.
13: Спасибо вам, спасибо дорогим радиослушателям.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: 16:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин назвал восстановление российских НПЗ после атак ВСУ завершенными на 90%. Вчера министр энергетики Сергей Цивилев доложил, что где-то 10% осталось, сообщил глава государства в ходе пленарного заседания ВЭФ. Президент подчеркнул, что отечественный топливно-энергетический комплекс демонстрирует высокую устойчивость ко внешним вызовам, а поврежденные мощности восстанавливаются опережающими темпами. Ранее в Минэнерго заявляли, что ведомство совместно с нефтяными компаниями разработало комплекс мер по защите объектов критической инфраструктуры ТЭК и оперативному снабжению заводов необходимым оборудованием. Для стабилизации ситуации на внутреннем рынке правительство временно вводило запрет на экспорт бензина и увеличивало нормативы продаж топлива на биржевых торгах. Посольство России назвало арест судна «Профессор Молчанов» в Норвегии нарушением международного права. Дипмиссия расценивает это как политически мотивированную акцию и указывает на срежиссированный характер инцидента. По словам чрезвычайного и полномочного посла нашей страны в Осло Николая Корчунова, обеспечительные меры были наложены по постановлению окружного суда Северного Тромса и Сеньи. Норвежская инстанция действовала на основании решения Гаагского арбитража по иску украинской компании «Нафтогаз», передает ТАСС. Дипломат отметил, что Россия принципиально не признает юрисдикцию данного решения и не принимала никакого участия в судебных процессах по этому делу. Киев требует удержать с нашей страны чуть больше 4 миллиардов долларов – без учета процентов, в качестве компенсации за потерю своего имущества на Крымском полуострове. Судно «Профессор Молчанов» принадлежит Росгидромету и выполняет задачи по мониторингу и снабжению полярных станций. В Мюнхене территорию оборонной кампании забросали коктейлями Молотова. Двое подозреваемых задержаны, власти усмотрели в атаке политическую подоплеку. Об этом сообщает газета «Бильд». Сигнал в полицию поступил от очевидца около полуночи. Он видел, как территорию перед главным офисом компании из автомобиля бросили бутылки с зажигательной смесью. Прибывшие на место полицейские быстро потушили огонь. Задержанные 28-летняя женщина и 38-летний мужчина оказались гражданами Болгарии. Проводится расследование. СДЭК запустил оплату цифровым рублем. Логистический оператор запустил прием новой формы российской валюты на сайте при оформлении отправлений, в пунктах выдачи заказов, а также при расчетах с курьерами по всей стране. Для проведения транзакции при оформлении доставки на интернет-портале пользователю достаточно выбрать цифровой рубль в перечне доступных способов оплаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы. В случае получения посылки в ПВЗ или через курьерскую доставку процедура аналогична оплате через систему быстрых платежей. Клиенту необходимо отсканировать QR-код камеры смартфона, после чего в своем мобильном банковском приложении выбрать списание средств с цифрового счета. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 92 копейки, доллара 87 рублей, евро 100 рублей 83 копейки. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 19, облачно, с прояснениями в ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
14: 94,8. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
15: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
14: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
16: Имена. Поверх времен.
17: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников.
18: каждую субботу после 15 часов.
19: Авторская программа Леонида Варебруса
16: «Имена. Поверх времен».
18: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе.
18: По четвергам после 8 вечера.
19: «Дело Принцепа».
18: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
20: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
19: В программе «Про фитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни.
18: Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
19: Новости этого дня со всеми подробностями, одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
18: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: В Москве 16 часов и 7 минут. В эфире программа «Поток». У микрофона Филипп Клеменов. Всем здравствуйте.
23: В движении.
22: Начнем по традиции с ситуации на столичных дорогах. Как сообщает сервис «Яндекс.Пробки», основные затруднения сейчас на третьем транспортном кольце. В районе Сущевского вала в обе стороны стоит третье кольцо. Основные затруднения на внутренней стороне. Вот примерно... собственно, от примерно Беговой до Рижского вокзала. Также большая пробка растянулась в районе метро Автозаводской. Там стоит внешняя сторона.
21: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
19: Поток. Новости этого дня.
22: Ну и напомню, как вы можете присоединиться к нашей трансляции, к нашему эфиру по смс-порталу +7 925 48 94 8, телеграм для сообщений говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Позвонить вы можете в прямой эфир по номеру 8 495 73 73 94 8. Наши новости в телеграм-канале радио говорит МСК, ну а трансляция также доступна в ютуб-канале, в ВК и в рутюбе. Теперь расскажу о темах, которые... прозвучат в ближайшие полчаса. Первая о том, что Минздрав планирует обновить порядок проведения диспансеризации взрослых. И вторая тема о том, что россияне готовы тратить на обучение в среднем 22 тысячи рублей. Обсудим эти темы в ближайшие полчаса.
19: Поток. Успеем сказать главное.
22: Итак, Минздрав планирует обновить порядок проведения диспансеризации. В частности, планируются изменения профилактических медосмотров и диспансеризации взрослых. Закрепляются анализы на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза. Добавлено УЗИ брюшной аорты. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на главного внештатного специалиста по медицинской профилактике Минздрава Любовь Дроздову. По ее словам, Минздрав подготовил проект нового порядка проведения профилактических осмотров взрослого населения. Предлагаемые изменения делают диспансеризацию более персонализированной, расширяя набор исследований для конкретных групп риска, рассказала эксперт. Она уточнила, что в порядке расширены гарантии для ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции. В частности, консультация медицинского психолога стала обязательной в первый же день прохождения диспансеризации, а при невозможности не позднее 3 рабочих дней для тех, кто живет в городе, и не позднее 10 рабочих дней для тех, кто живет в сельской местности или отдаленном населенном пункте. И у нас на связи Николай Прохоренко, эксперт в сфере здравоохранения. Николай Федорович, добрый день, здравствуйте.
2: Добрый день.
22: Собственно, первый вопрос. Хотели узнать, для чего, в принципе, нужны новшества вот в этой самой системе диспансеризации, насколько они необходимы и с чем связаны, вот, на ваш взгляд, подобные изменения?
2: Ну, вообще, сама система диспансеризации, наверное, всем известна, она предназначена для того, чтобы выявлять какие-то уже начавшиеся заболевания или фактор риска, который к ним ведут для их там контроля какого-то. Ну и, соответственно, все они должны, по идее, основываться на принципах доказательной медицины. То есть те исследования, которые применяются, должны быть именно информативными, специфичными, вот, для того, чтобы, ну, деньги тратились, соответственно, не попусту. И поэтому при появлении каких-то новых сведений или при ревизии каких-то схем, которые применялись ранее, соответственно, возникает необходимость что-то убрать, что-то добавить в соответствии с этими новыми научными данными. Поэтому эти новшества, собственно говоря, появляются.
22: А как часто нужно проходить диспансеризацию, условно, вот взрослому человеку?
2: Ну, в зависимости от возраста. Показания какие-то? Это прописано для разных возрастов. То есть для людей старше, например, 60 лет, там, это ежегодно. Для других категорий, там можно пореже, соответственно, если нет заболевания. Если заболевание выявлено, то, соответственно, там уже идет установка на диспансерный учет и с каким-то регламентом, в зависимости от заболевания, от его стадии, фазы, там, обострения, необострения. Там уже, собственно говоря, врач лечащий сам прописывает тот режим наблюдения, мониторинга состояния, который подходит данному человеку.
22: А как часто и какие новые исследования, на ваш взгляд, стоит добавить вот в программу диспансеризации, или какие-то, наоборот, может быть, стоит исключить уже за, ну, условно, за давностью?
2: Вы знаете, вот среди специалистов, экспертов существует достаточно много критики в отношении вот этих программ диспансеризации. Многие говорят о том, что, ну, некоторые анализы, они не информативны. Некоторые говорят, что сама диспансеризация, по сути дела, в целом не совсем экономически, скажем так, выгодна. Вот, потому что тратятся деньги, выявленные заболевания. С одной стороны, бывают ложноположительные какие-то выявления, которые требуют дальнейшего уточнения, а заболевание, оказывается, ну, не подтверждается, например. Но что касается конкретного человека, это вот мы говорим в целом про экономику здравоохранения. А если говорить про конкретного человека, то, в принципе, какое-то выявление отдельного заболевания, даже пусть, может быть, придется пройти анализ, и оно не подтвердится, это все равно является, ну, все-таки плюсом. Потому что выявляют случаи и онкологических заболеваний, и в процессе диспансеризации, контакта с врачами, обращается внимание на некоторые факты, на которые человек, может быть, не обращал. Развеиваются какие-то мифы о здоровье, которые у нас в обществе циркулируют. И это в целом идет на такую линию, на информирование и на более взвешенное и грамотное отношение к своему здоровью.
22: А вот на ваш взгляд, как вы считаете, есть ли какая-то необходимость проходить диспансеризацию в связи с определенной сезонностью? Ну, то есть, допустим, вот там перед там, вот осенним, допустим, периодом, когда активизируются различные там респираторные инфекции, вирусы, То есть проверить? Или тут, в принципе, нет каких-то определенных...
2: Нет, диспансеризация посылок? Не привязана в данном случае к осенним волнам ОРЗ и ОРВИ, потому что, по сути дела, она проводится в течение, во-первых, всего года. Некоторые люди проходят ее весной, некоторые зимой, некоторые летом, там, как кому удобнее. Вот. И она направлена на выявление, в общем-то, таких состояний, которые существуют долго, достаточно стабильно. И вот такие вот какие-то краткофазные вещи, ну, они не имеют большого значения. Ну, хотя могут быть, если выявляется какая-то патология, ну, до, скажем, которая влияет на иммунитет, до всплеска заболевания ОРВИ, и начинается какая-то коррекция, ну, в данном случае будет лучше. Но это такая спорадическая ситуация, которая не является системой, по сути дела. То есть система здравоохранения на нее не заточена. И определенного какого-то графика, вы задавали вопрос вот до этого, какого внедрения новшеств и так далее, ну, конечно же, нет. То есть, ну, если появилось какое-то явное несоответствие между тем, что надо бы, и тем, что есть, ну, вот, соответственно, вносится после обсуждения это изменение. Если таких новшеств нет, ну, просто выполнять какой-то график, там, раз в год что-то менять, ну, это, наверное, неправильно. То есть, если вы не хотите пить, в данном случае, в норму воды в сутки выбираете, то не обязательно же вам каждые 2 часа пить, например, по глотку. Вот, то есть...
22: А как вы считаете, так? Да. А как вы считаете, насколько важным стал тот момент, что теперь в диспансеризации вводится оценка липидного профиля, потому что, как я понимаю, раньше этого не было, вот теперь она появилась. Насколько важно, в принципе, его знать каждому человеку?
2: Ну, знаете, у специалистов, которые занимаются дислипидемиями, есть совершенно четкие установки, есть клинические рекомендации. Тема, она на самом деле достаточно сложна. В таком бытовом обсуждении мне не хотелось бы как раз уходить в клинику в данном случае. Вот. Но могу сказать одно, что само внимание на фактор риска, в том числе на наличие каких-то управляемых дислипидемий, оно влияет на общую, скажем так, состояние с ишемической болезнью сердца, соответственно, с острыми коронарными синдромами, с инфарктами и так далее, уменьшая их, соответственно, и настраивает человека на контроль за собственным здоровьем. То есть отдельное взятое направление, такое, как вот вы, например, привели именно дислипидемия, это лишь часть фактора риска. Важно следить за артериальным давлением, потому что оно часто оказывается гораздо более значимым. Нужно следить за питанием, чтобы не было ожирения. Нужно следить за достаточной физической активностью. И все это вместе только в совокупности именно дает эффект, потому что каждый из отдельных факторов риска, ну, вносит только свою лепту. А профилактировать надо в целом заболевание.
22: Понял вас. Спасибо огромное. У нас на связи был Николай Прохоренко, эксперт в сфере здравоохранения. Николай Федорович, спасибо большое. Напомню, мы обсуждали тему о том, что Минздрав планирует обновить порядок проведения диспансеризации взрослых, добавляются новые анализы, в частности, на липидный профиль, будет анализы на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза, добавлено УЗИ брюшной аорты.
21: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.
4: Поток. Успеем сказать главное.
22: Ну вот Григорий СПБ пишет, я 1 сентября, мне 46, пошел на диспансеризацию, взяли кровь, кардиограмма, флюорография и уролог, даже давление не померили. Ну вот непонятно, то ли человек радуется тому, что он прошел диспансеризацию, то ли что вот с давлением, видимо, может быть, не было аппарата, либо все были очень заняты. Также нам пишет 49-33, последние цифры, что на всех радиостанциях, кроме нашей любимой, объясняют замену ведущих, что вот сегодня, да, ну, сегодня у нас просто такая произошла ситуация, что там у Романа Щукина определенные обстоятельства возникли, поэтому в связи с этим были такие перестановки в эфире, в частности, мое появление здесь. Собственно, ну, все мы люди, у всех свои дела бывают. Так, перейдем к следующей теме, о том, что половина работающих россиян уже проходит обучение, вот как пишет ТАСС, россияне готовы тратить на обучение в среднем 22 тысячи рублей. Речь идет о новых профессиональных навыках. Это следует из исследования, которое приводит агентство. Согласно опубликованным данным, 51% работающих россиян за последние два года уже проходили обучение для получения новых компетенций. Средняя сумма, которую респонденты готовы вложить в свое образование, составила 22 199 рублей. Распределение по бюджету выглядит следующим образом. 30% опрошенных готовы потратить до 10 тысяч рублей, 15% от 10 до 25 тысяч, 11% от 25 до 50 тысяч рублей. 8% участников исследования заявили о готовности инвестировать в обучение более 50 тысяч рублей. И, собственно, вот у нас вопрос к аудитории. Проходите ли вы какое-либо обучение? Для чего вы это делаете? И, собственно говоря, хотите ли вы таким образом просто повысить свои какие-то навыки? Как говорит молодежь, скиллы прокачать, может быть, хотите? Или же просто, ну, например, есть люди, которым, ну, условно, хочется чего-то нового, какого-то развития, и не для там, работы они эти курсы проходят, а для того, чтобы просто, что называется, что-то новое освоить и обладать какими-то новыми навыками и познаниями. Вот. И у нас на связи Илья Коршунов, заместитель директора Института образования Высшей школы экономики, председатель экспертного совета по непрерывному образованию при Госдуме. Илья Алексеевич, добрый день, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Филипп.
22: Собственно, вот мы пытаемся разобраться в том, зачем и почему, главное, россияне таким образом распределили свои расходы на обучение дополнительное. Вот, на ваш взгляд, для чего люди идут на подобные курсы, ну, на повышение квалификации, и почему такие небольшие суммы готовы потратить на, вроде бы, собственно, это самое повышение?
3: Дело в том, что вот такие короткие образовательные курсы рассматриваются сегодня нашим населением как источник успешности, как источник улучшения своего материального, в том числе, положения на том рабочем месте, на котором они присутствуют. Поэтому, да, охотность есть. Понятно, что средняя – это температура по больнице. Существует программа, за которую индивидуальные наши граждане могут заплатить и 1,5 миллиона, да, и это так происходит. Но да, в среднем действительно это небольшие курсы, потому что надо решать небольшие проблемы, а каждая образовательная программа решает какую-то проблему.
22: А какие курсы, может быть, вы в курсе, знаете, расскажете, какие курсы популярны сейчас? То есть вот на что люди идут, что востребовано?
3: Вы знаете, конечно, популярны курсы по использованию искусственного интеллекта, программированию, курсам, которые связаны с алгоритмированием процессов, потому что они дают возможность улучшить производительность труда на любом рабочем месте. Поэтому вот они по популярности самые распространенные. Самые дорогие курсы связаны с организацией финансового менеджмента, управлением различными активами. Вот они как раз достигают цен таких вот как миллионы больше даже. Это в основном профессиональные менеджеры, которые хотят в этом разбираться. Существуют курсы, которые необходимы по профессии происходить. Например, медики, педагоги, они тоже покупают курсы, если хотят что-то особенное у себя получить.
22: А вот, ну, если, допустим, коснуться сферы самозанятых, вот здесь какие популярности пользуются?
3: То есть, вы знаете, самозанятые учатся работать на маркетплейсах, потому что для них это хорошая возможность. Если речь идет о какой-то сложной инженерной самозанятости, то опять-таки это искусственный интеллект, отдельные программы программирования. Ну и надо сказать, вы знаете, пользуются спросом еще, конечно, различные софт-скиллы. То есть, когда человек учится коммуникации, взаимодействию с другими людьми, потому что это тоже на любом рабочем месте дает хороший эффект.
22: А условно, какие-то курсы, которые, ну, не знаю, там, допустим, курсы массажиста там или какого-нибудь там парикмахера, вот те люди, которые в прямом смысле работают руками, насколько они популярны?
3: Смотрите, это не совсем курсы, это уже называется программа профессионального обучения, когда по итогу, вообще говоря, присваивается какая-то квалификация, да, ведь этот диплом, этот документ, этот сертификат нужно будет показать своим потребителям. Поэтому это программы, которые предусматривают получение профессии, да, а не повышение квалификации, да. Вот почему я их немножко разделяю. Но в целом, конечно же, и профессиональное обучение для взрослых, которые хотели бы стать, например, операторами колл-центра, да, это тоже профессии сегодня, или хотели бы быть вот массажистами, мастерами ногтевого сервиса, да, особенно сейчас популярно. Да, но тогда нужно, это должно быть не повышение квалификации, а именно профессиональное обучение и другой вид документа, и другая длительность в часах. Вот на это я тоже рекомендовал бы обратить внимание, чтобы не попасться на какие-то проходные вещи, которые вот такого эффекта не дадут. И еще порекомендую такие курсы выбирать обычно при тех организациях, которые сами этими видами предпринимательской деятельности занимаются. Ну, обычно хороших парикмахеров можно подготовиться, если ты идешь, например, в качестве мастера, да, такого подсобного мастера, да, учишься именно вот на практике, да. Поэтому если это какая-то крупный такой парикмахерский центр, салон одежды приглашает на курсы, тогда вот здесь наиболее интересно. Как правило, это не государственная образовательная организация, здесь будет эффективнее.
22: А нужно какие-то, вот раз вы говорите про государственные образовательные организации, то есть наверняка есть, естественно, частные, а как вот обычному человеку понять, что он условно пришел не в какую-то проходную контору, а в какую-то, ну, более-менее стоящую организацию, где ему, его чего-то, чему-то научат, то есть какие можно там документы, допустим, у них посмотреть, то есть как понять, что это...
3: Вы знаете, на самом деле, прежде всего, надо посмотреть лицензию. А наличие лицензии говорит о том, что данная образовательная организация... ну, как бы подтвердила условия, в которых она данную программу реализует. Второе, на что нужно посмотреть, это обязательно само содержание программы. Если это программа дополнительного профессионального образования, то необходимо указать обязательно.

0: которые учат, как заработать деньги от курса по организации менеджмента, по взаимодействию с маркетплейсами и так далее.
1: Угу. А можно ли при помощи курсов существенно повысить доход?
0: Вы знаете, конечно, можно, но надо уметь это делать правильно, потому что хорошие курсы должны вам дать фактически новый вид деятельности. Знаете, если вы хотите что-то новое иметь, вам придется что-то новое делать. Да. Ну вот надо посмотреть, что вы хотите, чем вы заниматься. Ну, например, если вы возьметесь там выращивание каких-то редких плодов, растений, это меняет вашу жизнь. Если вы захотите стать успешным блогером или экспертом по сопровождению экспертов, это тоже добавляет доход. Может быть, вы захотите снимать ролики или открыть собственное ателье. Вот здесь нужно учиться, это приведется к предпринимательской деятельности. Надо сказать, что мы в Высшей школе экономики знаем, какие образовательные программы добавляют больше всего заработной платы. И программы по предпринимательству относятся к их числу.
1: А вот такой еще вопрос. А какова оптимальная продолжительность курсов? То есть, чтобы человек очень долго там не ходил, не учился, то есть вот, но при этом, чтобы и слишком быстро ему там все не объяснили, и он, ну, как сказать, то, что там за 2 недели, понятное дело, что вряд ли чему-то можно научиться. То есть, вот какая оптимальная...
0: Смотрите, оптимальные курсы для чего? Оптимальность для чего? Если вы хотите какой-то один навык отработать... Что еще раз?
1: В среднем, ну то есть там условно годичный курс.
0: В среднем это опять температура по больнице. Понимаете, если вы хотите стать финансовым менеджментом, то длительность ваших курсов должна быть не менее 500, а то и 1000 часов. Угу. А если вы хотите научиться, например, маленькой программке, ее использовали, да, то это курсы могут быть и 30-40 часов, то есть очень короткие. Угу. То есть обращайте внимание на то, на ту реальность, которую вы хотите овладеть. То есть финансовый менеджмент будет дорогая и длительная программа, а программы отдельным навыкам, они могут быть и короткие. Если вы хотите научиться там ногтевому сервису, парикмахерскому искусству, то это тоже не будут программы короткие, они будут соответствовать программам приобретения профессии, должны быть не меньше 100 часов.
1: Понял вас, спасибо огромное, Илья Алексеевич. У нас на связи был Илья Коршунов, заместитель директора.
0: Спасибо, коллеги.
1: Заместитель директора Института образования Высшей школы экономики, председатель экспертного совета по непрерывному образованию при Госдуме. Напомню, что мы обсуждаем тему, отталкиваясь от опроса, который публикует ТАСС, о том, что россияне готовы тратить на обучение в среднем 22 тысячи рублей. Жители России, собственно, примерно таким образом распределили свои траты. Средняя сумма 22 тысячи, 30% опрошенных 10 тысяч могут потратить на это. Опцию 15% от 10 до 25 тысяч, каждый десятый от 25 до 50 тысяч рублей. Ну и, собственно, у нас вопрос к аудитории. Проходите ли вы какое-то обучение, для чего оно вам, что вы хотите получить от этого? Собственно, зачем все это делаете? Вот Григорий СПВ пишет, раз в год прохожу обучение по электробезопасности и сдаю экзамены в Ростехнадзор. Конь-огонь пишет нам, что курс в среднем 2 года должен длиться. Они, по его словам, дают возможность двигаться. Также он пишет, что в организациях не учат, а просят работать. Ну и говорит, что, видимо, выгоднее всего пойти учиться на электрика, либо на сантехника. Вот, собственно, вот такие вот, таким образом распределились ответ слушателей наших. Ну а сейчас у нас будут новости, и через 4 минуты продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 16:30 в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по школе и детскому саду в Запорожской области. Атака совершена на прифронтовое село Скельки, сообщил глава региона Евгений Балецкий. По его словам, у зданий разрушена кровля, остекление и межпотолочные перекрытия. Среди мирного населения пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы. Финляндия продлила закрытие границы с Россией до конца 2028 года. Мера введена для борьбы с несанкционированным въездом в страну. Предыдущий срок действия ограничительного закона должен был истечь 31 декабря 2026 года. Однако Хельсинки принял решение о продлении мер. Изначально Финляндия начала ограничивать работу контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией осенью 2023 года на основании распоряжения Кабмина. В июле 2024 в силу вступил закон о выдворении который наделил пограничников полномочиями ограничивать прием заявления о предоставлении убежища прямо на рубежах страны и полностью заблокировал работу.

0: работу всех автомобильных пунктов пропуска. В российском МИДе назвали действия финских властей созданием новых разделительных линий в Европе, которые ущемляют права десятков тысяч граждан обеих стран. СДЭК запустил оплату цифровым рублем. Логистический оператор запустил прием новой формы российской валюты на сайте при оформлении отправления в пунктах выдачи заказов, а также при расчетах с курьерами по всей стране. Для проведения транзакции при оформлении доставки на интернет-портале пользователю достаточно выбрать цифровой рубль в перечне доступных способов оплаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы. В случае получения посылки в ПВЗ или через курьерскую доставку, процедура аналогична оплате через систему быстрых платежей. Клиенту необходимо отсканировать QR-код камеры смартфона, после чего в своем мобильном банковском приложении выбрать списание средств с цифрового счета. В пригороде Красноярска полицейские ликвидировали медведя возле школы. Зверь устроил погром недалеко от учебного учреждения в поселке Емельяново, сообщили в региональном управлении МВД. По словам очевидцев, животное вело себя крайне агрессивно, напало на собаку и разгромило несколько палисадников. На место происшествия выехал наряд ДПС. Сотрудники полиции обнаружили медведя, бежавшего по центральной улице поселка. В связи с угрозой, которую представлял хищник, они приняли меры к его ликвидации, применив автоматическое оружие, подчеркнули в ведомстве. Сейчас угрозы для населения нет, на месте работают специалисты охотнадзора. Ранее в прокуратуре Красноярского края сообщили о ликвидации 10 агрессивных медведей в поселке Подтесово Енисейского округа, где хищник напал и убил двоих женщин. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 19, ощущается на 2 градуса меньше, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
2: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
3: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
2: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
4: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
6: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – блогер, певица Ариниори. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: А вы говорите, мили.
9: Я его
8: тоже
9: что?
8: Мне мили.
9: Рекламирую.
8: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения.
9: дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
11: Дамы и господа, заводите свои моторы!
9: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
11: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Право знать. Говорит Москва.
9: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
13: В Москве 16:38. У микрофона Филипп Клеменов. Здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию «Говорит Москва» 94.8 FM в Москве. Напомню, что к нашей трансляции вы можете присоединиться по смс-порталу. Свои сообщения пишите на номер +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Позвонить в прямой эфир вы можете и порадовать нас всех своим голосом по номеру 8 495 73 73 94 8. Телеграм-канал радио говорит МСК. Ну а трансляцию также смотрите в YouTube-канале, в Рутюбе и в ВК.
12: В движении.
13: В этой получасовке обсудим две темы. РПЦ предлагает ввести в России брачный капитал. Что это, зачем и почему? И вторая тема – аренда жилья для туристов России подешевела в бархатный сезон на 15%. Ну а вначале мы расскажем о пробках. Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, основные затруднения сейчас на третьем транспортном кольце от примерно в тех же местах, то есть на севере третьего транспортного кольца в районе Мариной Рощи. Там прям красная, также на Садовом кольце в районе станции метро Октябрьская. И большая пробка растянулась у метро Новослободская, бордовая зона при съезде на Садовое кольцо.
9: Поток. Успеем сказать главное.
13: Итак, РПЦ предлагает ввести в России брачный капитал. Выплата будет выдаваться за продолжительность нахождения в браке. Об этом заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Русская православная церковь предложила внедрить выплату, которая будет выдаваться за продолжительность нахождения в браке. Она получит название «брачный капитал» по аналогии с материнским, сообщил ТАСС, председатель Патриаршей комиссии, на Восточном экономическом форуме. Цитирую. «У нас есть материнский капитал, например, но должен быть и брачный. Предположим, молодые люди решили создать семью, нужно предлагать им брачный капитал, который есть в ряде стран. Естественно, он может быть каким-то образом обусловлен. Молодые люди должны прожить какое-то время в браке, чтобы они могли его потратить именно как семья», — сказал Лукьянов. По его словам, введение выплаты может поспособствовать снижению числа разводов в России. И обсудим эту тему со Светланой Бессараб, член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Светлана Викторовна, добрый день, здравствуйте.
14: Здравствуйте, Филипп.
13: Вот какой, на ваш взгляд, могла бы быть сумма этого капитала, и как в целом эту инициативу вы оцениваете?
14: Вы знаете, эта инициатива не является каким-то нововведением. Многие регионы уже пошли по этому пути и своим гражданам, своим жителям выплачивают соответствующие средства, ну, например, в юбилеи. Золотой, серебряный, так называемые юбилеи. Все зависит от числа лет брака. То есть к 50-летнему юбилею со дня заключения брака регион платит, как правило, 50 тысяч рублей молодоженам, скажем так. А если это 60 лет, то 60 тысяч рублей. Ну вот я слышала, что было 60-70 лет. Это вот максимальные такие выплаты сумм за количество лет брака, которые наблюдались, например, в Санкт-Петербурге. Ну и другие регионы тоже подтягиваются. Кто-то ставит зависимость от количества лет брака, кто-то просто предусматривает, что вот после 50-летнего события выплачивается единоразовая премия, больше потом не повторяется. Но вместе с тем вот так отмечают верность, преданность семейным ценностям и, конечно, чествуют таких юбиляров.
13: А на ваш взгляд, какой могла бы быть сумма, вот, ну, допустим, если на федеральном уровне ввести, может быть, какую-то вот зафиксировать единую цифру?
14: Ну, я сомневаюсь, что нам удастся достаточно напряженный бюджет, и в большей степени все-таки упор идет на материнство, семью, детство, отцовство, на поддержку старшего поколения, тех, кто нуждается, ну, то есть на самые такие объективно необходимые цели. Но эта цель тоже благородная. Я думаю, что было бы правильно следовать практике, которая уже действует в регионах, и действительно за 50-летний брак выплачивать 50 тысяч рублей. Я не думаю, что таких пар слишком большое количество, потому что само по себе это достаточно такое значимое событие, которое, безусловно, влияет на мировосприятие молодежи, брака, семьи, ценностей, наших общих культурных ценностей, потому что семья – это вот самое-самое важное, что формирует общество.
13: А на ваш взгляд, как вы считаете, вот эту самую сумму можно ли выплачивать, ну, допустим, в начале брака или спустя там некоторое время после этого самого начала, то есть после бракосочетания? То есть, условно, не после 50 лет там, да, или 30, а, допустим, там через 5 или 10 лет?
14: Я думаю, что вряд ли, потому что, ну, по статистике брак может распасться в первые 7 лет. Но если он сохранен после 10, да, это достижение, но не думаю, что государство должно, в принципе, вот именно денежными выплатами как-то формировать супружескую верность и сохранение брака. В том числе и запреты, или, допустим, увеличение налогов, пошлин на расторжение брака не приводит к чему такому. Есть и такой, и другой мировой опыт. Ну, например, вы знаете, все мы знаем, как в Италии трудно расторгнуть брак. Это достаточно дорого стоит, это сопряжено с годами буквально судебного процесса. И вместе с тем, вот как показала жизнь, итальянцы разводятся, создают новую семью, но они просто несут такой гражданский характер без брака. А те, кто боится, те, кто прошел через первый развод, боится заключать второй брак, и ни к чему хорошему это не приводит. Ну и также невозможно способствовать просто денежными выплатами сохранению брака между теми людьми, которые друг друга не любят, разлюбили и не понимают.
13: Угу. А на ваш взгляд, вот стоит ли, допустим, ввести какие-то правила, на какие цели можно было бы потратить этот самый вот так называемый брачный капитал? То есть можно ли какую-то, не знаю, унификацию ввести или же там или пускай тратить на что-то?
14: Вот, потому что, ну, вот понимаете, если люди прожили в браке 50 лет, скорее всего, у них есть уже семья, есть дети, есть внуки, ну, может быть, правнуки даже. И то, куда они хотят потратить, возможно, они еще один себе медовый месяц захотят купить куда-то путевки, санатории. организовать еще один медовый месяц спустя 50 лет после свадьбы. Может быть, они захотят потратить это на семью или на собственные нужды. Куда бы они ни хотели это потратить, это достойное вложение государства.
13: А на ваш взгляд, может ли такая мера, вот как этот сам брачный капитал, действительно как-то сократить количество разводов в нашей стране? Или это, ну, так скажем, просто как приятный бонус и не более?
14: Вы знаете, да, на мой взгляд, это как приятный бонус и не более. Ничто так не сближает, как ипотечное кредитование, как, что называется, как шутят в народе. Но, тем не менее, даже общие долги не способствуют сохранению брака. Не то, что, не говоря уже о незначительных, повторюсь, выплатах. Мы же не можем предусмотреть, например, выплаты, которые многомиллионные будут. Мы понимаем просто объективно, что это невозможно. А выплаты даже в размере там, 50 тысяч рублей, ну, вряд ли сохранятся, не согласитесь.
13: Ну, конечно, да. Понял вас. Спасибо огромное, Светлана Викторовна. У нас на связи была Светлана Бессараб, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Мы обсуждали и обсуждаем тему, что РПЦ предлагает ввести в России брачный капитал. С инициативой выступил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов. По его словам, ну, об этом он ТАСС сообщил, на форуме, на Дальневосточном, в Новосточном экономическом форуме он сказал, что такая мера, по его мнению, могла бы поспособствовать снижению числа разводов в России. Ну вот Игорь Владимирович нам пишет, 30 лет прожили в браке, сколько нам выплатят? Олег пишет, бред, давайте потерпим 49 лет, получим 50 тысяч. Значит, кто еще? Значит, 50 тысяч — это несколько раз сходить в магазин, и только. Смешно, пишет 7724. Конь-огонь пишет, а если я не христианин, а мусульманин, больше платим или меньше? Но в данном случае просто идет, видимо, история про федеральную меру поддержки, тут про религиозные подоплеки нет никакой. Потом, опять же, 7724 пишет, кто будет за 50 тысяч мучиться всю жизнь? Так, потом нам, значит, сейчас, можно потратить и уехать в Италию, пишет Конь-огонь. Пишет Марина Коновалова, полный бред, если я не люблю человека, не буду жить дальше, не буду жить даже за миллионы. Такое вот мнение прозвучало. Так, ну что, тогда перейдем к следующей теме.
15: Москва. 94,8 FM.
16: Поток. Успеем сказать главное.
13: Я напомню, что к нашему эфиру вы можете присоединиться, написав нам по смс-порталу +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Позвонить, в конце концов, можете в прямой эфир по номеру 8-495-7373-94-8. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», YouTube-канал «Говорит Москва». Также можете нас посмотреть в Рутубе и ВК. Так, ну а у нас сейчас будет тема о том, что аренда жилья для туристов России подешевела в бархатный сезон на 15%. В среднем она составила 4400 рублей в сутки. Средняя цена на аренду для туристов в России – упали на 15%, сообщает ТАСС, ссылаясь на исследования и материалы, которые есть в распоряжении агентства. Если сравнивать с прошлым сезоном, прирост составил всего 1%, рассказали аналитики, собственно, агентству. Все сильнее всего из популярных российских направлений цены за год снизились в Сочи на 9%, в Калининграде средняя стоимость сократилась на 2%, в Зеленоградске на 1%, в Нижнем Новгороде и Владивостоке цена выросла на процент, в Казани и Кисловодске на 2%, в Москве на 3%, в Петербурге на 4%. Замедление темпов роста внутреннего туризма и рост конкуренции сдерживают рост цен на аренду, сообщает агентство. Эту тему мы обсудим с Сергеем Головым, президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по развитию туризма при Общественной палате Российской Федерации. Сергей Валерьевич, добрый день.
17: Да, добрый день.
13: Собственно, хотели узнать, почему вот эти самые цены, получается, проседают, несмотря на то, что вроде бы бархатный сезон, когда, как известно, люди тоже стараются поехать отдохнуть. Вот с чем связана такая тенденция?
17: Ну, смотрите, несколько факторов, которые влияют на ценообразование в этом году, я подчеркиваю, именно в этом году бархатный сезон. Вы правы, что как правило, каждый год бархатный сезон пользуется спросом, поскольку как бы есть отдельная категория людей, которая отдыхает с детьми, а есть те, которые уже, когда дети идут в школу, там люди отдыхают отдельно, и этот сезон пользуется спросом. Но в первую очередь дело в том, что курорты Краснодарского края и также многие другие курорты в бархатный сезон в этом году понижают цены, поскольку падает спрос. Это связано в первую очередь, ну, иногда с безопасностью, иногда с отсутствием топлива, поскольку многие люди пытались доехать до курортов на автомобиле, проблемы перебоя с топливом, но тут несколько показателей факторов. Ну и поэтому как бы цены немножко становятся меньше, там на 15-10%, но в этом году это вот так вот происходит.
13: А вот на нашем юге, на ваш взгляд, лучше, ну, в нынешней ситуации, лучше искать отели или аренду в частном секторе? То есть где можно сэкономить и вот как-то выиграть?
17: Ну, вы знаете, предложений по отельной базе достаточно, да, но и если вы хотите больше совместить комфорт с отдыхом, ну, наверное, все-таки я бы рекомендовал обращаться в турагентство, которые подберут вам отели согласно вашим запросам, да, и, наверное, все-таки это безопаснее и в информационном плане, и в денежном плане тоже будет выгоднее.
13: А какие есть плюсы и минусы вот в данном случае? Ну, то есть, может, подводные камни, вернее, если так более корректно выразиться, в случае с, вот, например...
17: Там... Ну, да, смотрите, частный сектор – это всегда онлайн-оплата, да, то есть присутствие мошенников не исключено в данном случае. Если это отельная база, напрямую вы в отель бронируетесь, либо через турагента или туроператора, это всегда надежнее и всегда безопаснее. Ну и плюс информационное поле, которое всегда может предоставить честную, достоверную информацию о местонахождении отеля, о том, что вас ждет в отеле и так далее, и так далее. В частном секторе здесь есть нюансы, о которых как бы могут не предупредить, либо приукрасить, и вы потом будете расстроены немножко.
13: А ну, в случае с частным сектором можно ли куда-то пожаловаться, допустим, если какие-то проблемы возникли, или это уже...
17: Можно, Господу Богу.
13: Понятно. А такой вопрос еще. А кроме нашего юга в бархатный сезон, куда стоит поехать в России или можно поехать в нашей стране?
17: Что средняя полоса России очень популярна, Калининград очень популярен, вот, Нижегородская область, да, мест достаточно, Карелия, вот, сейчас пошли грибы, это просто
13: прелесть. А там с ценами что?
17: Там все доступно, поскольку как бы спад, сезон идет на убыль, все доступно, и добраться проще, и ходят скоростные поезда, и... самолеты летают, ну, как бы можно совместить Санкт-Петербург с Карелией, то есть вот, это все очень выгодно и красиво смотрится, и удобно.
13: А какие еще туры, ну, вот кроме Карелии, Санкт-Петербурга, там, вот юга нашего в бархатный сезон пользуются популярностью? Есть ли какая-то статистика?
17: Ну, я сказал, Калининград.
13: Да-да.
17: Вот, Карелия, Нижегородская область, очень, очень популярное в этом году направление, поскольку как бы там есть и места, что посмотреть, и где отдохнуть, и чем полюбоваться, ну и погодные условия позволяют весь сентябрь.
13: Вот нас слушатели 7724 пишут, а весь ли юг безопасен?
17: Знаете, сегодня и в Подмосковье небезопасно бывает иногда, поэтому как бы ответить на этот вопрос я не могу. Все, наверное, относительно в этом году.
13: А Крым? Тоже, наверное, да?
17: Ну, сложно ответить однозначно, поскольку, как бы, к сожалению, прилеты бывают везде.
13: Вот Нильс Майкл нам тоже пишет, слушатель, Калининград неустойчив, может быть жара, а на следующий день может быть холод.
17: Согласен, да, но тут прогноз погоды можно откорректировать, но в принципе, по большому счету, в Калининград в сентябре едут не для того, чтобы покупаться в море, а для того, чтобы подышать воздухом, походить по косе. Вот это вот прикольно.
13: Угу. А, например, собственно, всеми нами любимое «Золотое кольцо». Есть ли спрос, пользуется ли популярностью?
17: Спрос есть, но последний месяц туры по «Золотому кольцу» очень были ограничены в связи с перебоями топлива. Вот тут народ немножко стал ограничивать себя в этих поездках, поэтому как бы есть нюансы, которые связаны вот с тем или иным отдыха, потому что отдых по «Золотому кольцу» — это туры выходного дня, да, но не очень хочется поехать по «Золотому кольцу» и по 5 часов стоять в очереди на заправках. Вот сейчас нормализовалась более-менее ситуация, я думаю, что сентябрь будет востребован и турами по «Золотому кольцу» в том числе.
13: А на юг России, вот опять вернемся к нему, до какого примерно периода стоит и можно туда ехать с точки зрения климата, вот там покупаться, отдохнуть, то есть до какого этот самый бархатный сезон?
17: До конца августа. То есть точка невозврата там закончилась.
13: А, уже прошлось, уже...
17: Да, да.
13: Понял вас. Пишет нам еще слушатель, что, не знаю, правда, почему, в Бердянск можно поехать. Можно ли поехать в Бердянск? Там есть что посмотреть?
17: Честно, не могу ничего сказать. Я не был в Бердянске, поэтому я не могу сказать. Ну, может, если слушатель пишет, то значит, наверное...
13: Ну, видимо, там какие-то есть достопримечательности свои.
17: Да, нюансы.
13: Понял вас. Спасибо огромное, Сергей Валерьевич. С нами на связи был Сергей Голов. Это президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по развитию туризма при Общественной палате Российской Федерации. Собственно, мы обсуждаем тему того, что аренда жилья для туристов в России подешевела в бархатный сезон на 15%. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследования. Вот по данным агентства, средние цены на аренду жилья для туристов на территории России упали до 4400 рублей в сутки. Собственно, снижение связано с тем, что, видимо, и спрос проседает. И также от агентства сообщает, что курорт Краснодарского края планирует принять около 2,5 миллиона туристов в бархатный сезон. По данным агентства, итоговые цифры будут зависеть от ситуации с топливом и авиасообщением. Ну, в принципе, как вот эксперт нам и сказал, что юг России сейчас немножко сложная ситуация, там и с переездами, с перелетами, еще и с топливом. Поэтому, то есть, те, кто там даже, допустим, не мог найти, а вот у нас коллега и была, есть, вернее, которая искала все тур в Крыму и пыталась, соответственно, забронировала отель, но, к сожалению, с билетами там настолько плохая ситуация, там ни на чем не улететь, не уехать, вот, а, к сожалению, допустим, если машин нет, получается, что ты в Крым попасть не можешь, к сожалению. Вот, значит, Игорь Владимирович пишет, у нас в Сан-Ремо, ну, в принципе, приятно, что нас слушают в Сан-Ремо. Или, ну, может, конечно, человек просто таким образом шутит. Значит, пишет, у нас в Сан-Ремо цены выросли на 5-10% в сравнении с прошлым, видимо, с прошлым годом. Ну, наверное, интересная альтернатива вместо юга России поехать в Сан-Ремо. И насколько там, конечно, так называемая вот эта вот база для размещения. Макс Федосимов пишет, мы должны к этому привыкнуть, не надо бояться прилетов. Пишет нам слушатель с никнеймом Сухарики. Пишет, что в России не хватает сети высокоскоростной магистрали, и автомобили особо не нужны будут для туризма. Мне даже все равно, какая цена будет, лишь бы быстро, пишет слушатель. Ну, в принципе, так, наверное, и есть. Так, на этом все. Дальше у нас будет программа «Своя правда». А сейчас в эфире «Говорит Москва». Новости.
15: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: 17:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. МИД Молдавии вручил ноту протеста российскому послу из-за выборов в Приднестровье. Поводом для вызова министерства Олега Озерова стали планы по организации 17 избирательных участков на территории непризнанной республики. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Министр иностранных дел Молдавии Михай Папшой подчеркнул, что Кишинев дал согласие на проведение голосования на одной площадке в здании консульского отдела российского посольства в молдавской столице. Намерение открыть дополнительные пункты на левом берегу Днестра, о котором 28 августа публично объявил президент Приднестровья Вадим Красносельский, молдавские власти отвергают. При этом в Тирасполе уже заявили о плановой технической подготовке всех 17 избирательных участков и гарантировали, что трехдневное голосование состоится. Аэропорт Шереметьево возобновил работу в штатном режиме. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты, сообщили в пресс-службе авиагавани. Ранее в воздушном пространстве московского региона вводился план-ковер на фоне массированной атаки беспилотных летательных аппаратов. Из соображений безопасности часть летевших на Москву пассажирских лайнеров была оперативно перенаправлена на запасные аэродромы в другие регионы. Сейчас диспетчерские службы совместно с авиакомпаниями принимают меры для скорейшего возвращения к графику полетов. Сергей Кравцов исключил выдавливание учеников из школ после 9 класса. Каждый российский школьник имеет законное право на получение полного среднего общего образования, заявил министр просвещения. Вопрос выбора дальнейшего пути после 9 класса должен решаться исключительно на добровольной основе. Учебная программа полностью выстраивается в логике, высказанной президентом позиции, отметил глава ведомства. Он уточнил, что существующая процедура отбора в профильные 10 классы, которая применяется при углубленном изучении отдельных предметов, ни в коем случае не должна превращаться в непреодолимое препятствие для продолжения учебы. В случае дефицита свободных мест в конкретном учебном учреждении региональные и муниципальные органы управления образованием обязаны предоставить ребенку место в другой школе. Детский велофестиваль в Москве перенесли из-за ливней и похолодания. Мероприятие, запланированное на 5 сентября, пройдет 13 числа. Информацию привели в пресс-службе столичного Дептранса. По прогнозам синоптиков, в выходные в Москве ожидаются сильные ливни, порывистый ветер и резкое снижение температуры воздуха. Несмотря на изменения даты, места и график проведения праздничных мероприятий останутся прежними. 13 сентября площадка на Цветном бульваре будет открыта для гостей с 10 до 18.00. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 92 копейки, доллара 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 19, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
15: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
16: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again, he's superhuman!
19: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
20: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
16: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое.
1: Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
21: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
15: Говорит Москва.
22: 94.8 FM.
23: А вы говорите Милин.
24: Я его
23: тоже
24: что?
23: Мне Милин.
24: Рекламирую.
23: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: В Москве 17 часов и 7 минут. Вы слушаете радиостанцию «Говорит Москва» на волнах 94.8 FM в Москве. Меня зовут Филипп Клеменов. Здравствуйте. В эфире программа «Своя правда». Напомню, что в наш эфир вы можете написать сообщение по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот латиница в одно слово. Позвонить в эфир во второй части программы в 17:35 вы можете по номеру 8 495 73 73 94 8. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Ну а трансляцию также можете смотреть в YouTube-канале, в ВК и в Рутюбе. Сегодня мы обсуждаем тему о том, что Михаил Мишустин призвал сделать российские автомобили доступными населению. Одной из приоритетных задач правительства при реализации стратегии развития автопрома является доступность отечественных автомобилей широкому кругу населения. Об этом 31 августа во время оперативного совещания с вице-премьерами заявил премьер Михаил Мишустин. Вот он попросил продолжить оказывать всестороннюю поддержку предприятиям в условиях внешних ограничений. Основная задача, по его словам, наполнить внутренний рынок российскими автомобилями, которые отвечали бы современным требованиям. При этом они должны быть доступными широкому кругу наших граждан. Такое поручение давал глава государства, напомнил Мишустин. Нам надо сделать для этого все, сказал Мишустин. Ключевыми задачами названы увеличение производства и повышение конкурентоспособности российских транспортных средств и компонентной базы, а также разработка и освоение критически важных технологий, отметил премьер-министр. Сегодня у нас в гостях Антон Владимирович Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. Антон Владимирович, добрый день.
25: Да, приветствую.
13: Александр Евгеньевич Казаченко, автоэксперт, управляющий директор такси «Трейд». Александр Евгеньевич, добрый день, я вас
25: добрый
13: также
25: день.
13: Приветствую. Собственно, первый вопрос к обоим экспертам, гостям. На ваш взгляд, как вы считаете, вот, собственно, о каком этом самом народном автомобиле идет речь? Но я сейчас пока вот его забросил и сказал, напомню о том, что у нас есть голосование на сайте. Вы можете, собственно, нам написать, нажать кнопочку и проголосовать. Вопрос мы поставили так. Считаете ли вы это возможным сделать отечественные автомобили доступными населению? Да, это можно сделать без ущерба качеству. Да, но вряд ли это будут конкурентные автомобили. Это сложно реализовать. Автомобили сейчас дорогие. Нет, по другим причинам. Свои ответы можете писать на нашем сайте «Говорит Москва». Итак, можете ли вы сказать, какой этот автомобиль может быть народным? То есть о чем идет речь? На ваш взгляд, какая это может быть машина?
25: Александр Ильич. Скорее всего, речь все-таки идет об АвтоВАЗе, потому что все остальные производства — это у нас сборка автомобилей других производителей. И вариантов, кроме как сэкономить и дать возможность людям покупать более дешевые, ну, более качественные автомобили, кроме АвтоВАЗа, ну, лично я не вижу пока.
26: Антон Владимирович? Ну, во-первых, я вас поздравляю с первым эфиром.
13: Спасибо.
26: Воспользуюсь
13: большое.
26: Возможностью
13: большое,
26: и да. Призываю наших слушателей
13: спасибо
26: тоже
13: спасибо.
26: Филиппа извиняюсь. Поздравить. Это первый момент. Второй момент. Понимаете ли, в чем дело? Вот смотрим на продукцию АвтоВАЗа, который Александр упомянул, и видим цены на него в Российской Федерации, цены на него в других странах. Вот, да. Например, в Грузии АвтоВАЗ Нива, которая приехала сначала в Армению, там заработали. Из Армении в Грузию, там заработали. И она стоит на круг 700 с чем-то тысяч рублей в пересчете на российские рубли. Здесь она таки стоит в два раза дороже. Смотрим в другую сторону, посмотрели на юг, смотрим на запад. Там Белоруссия. Смотрим на цены на продукцию АвтоВАЗа в Беларуси и видим, что и там почему-то продукция АвтоВАЗа существенно дешевле, чем в нашей стране. Да, в Беларуси чуть ниже НДС, понятное дело. Да, другая налоговая нагрузка, но здесь же вроде и логистика какая-то и так далее. Цены-то надо сравнять. Так что потенциал для того, чтобы автомобили АвтоВАЗа подешевели, этот потенциал есть, и он значительный. Но другой вопрос, а какие конкретно автомобили? Вот вы сказали, там, современные, доступные.
2: Да, то есть какая машина
26: и
2: должна
26: быть? Какая там у нас в голосовалке еще? И, значит, ну, наверное, надежная. Вот у нас есть доступная машина «Лада Гранта», которая ближайшая родственница, кровная сестра «Восьмерки». «Восьмерка» давно умерла, а «Гранта» все еще на конвейере, и в нее насильно имплантировали, как в Памелу Андерсон когда-то импланты, соответственно, подушки безопасности, и дальше она радует нас вот на дороге своей красивой ржавчиной. Вот, это доступная машина. Но нужна ли она нам до 30-го года? Нет, конечно.
2: Да, вот, а какой автомобиль мог бы быть? То есть это условно седан, кроссовер, то есть вот о чем могла бы идти речь, то есть какая должна быть там комплектация, опять же, то есть вот...
25: Ну, здесь, понимаете, здесь эта мода диктуется рынком, да, то есть у нас, помните, одно время был бум, все брали седаны.
2: Да, но сейчас они вот «Азимут» запустили, то есть должен уже, я так понимаю...
26: «Азимут» кроссовер,
2: да,
26: запустили, да, «Искру», да, «Искра» особо никому не нужна.
25: Да,
26: да.
25: Как выяснилось,
26: как
25: выяснилось, оказалось.
26: Как было известно,
25: да,
26: и до, да, но некоторым...
25: Да, маркетинг знал.
26: А знаете, как «Искру» интересно производят? Ее могли бы производить вполне себе в Тольятти без проблем, но часть «Искр» отвозит из Тольятти машинокомплектами, почти готовыми, в Санкт-Петербург, в Ленобласть, и там на еще одном заводе АвтоВАЗа
2: осуществляют
26: сборку, да, и логистика ложится вот в это все в цену, а мы это как бы оплачиваем, зато на завод стоит, не стоит.
25: Вот, ну, вот видите, здесь вот мое мнение, что без разницы, седан, кроссовер, у каждого есть свое понимание, да, у нас же Нивы тоже кто-то покупает.
2: Да, конечно.
26: И это популярно.
25: Действительно популярная машина, прекрасно себя чувствует.
26: Если ты в эфире скажешь что-то против Нивы, то уже на выходе будут стоять люди с факелами, вилами, и на готовностью Нивах, закидывать причем тебя, так сказать, органической
25: субстанцией. У меня первый новый автомобиль был Нива, поэтому я пережил с ним все. Нет, понимаете, здесь нужно, как вот, ну, вот Антон правильно говорит, нужно вообще подход менять и к ценообразованию, и ко всему. Но вот если мы сейчас посмотрели на Запад, посмотрели на Грузию, давайте посмотрим на Китай, давайте посмотрим на другие страны. Почему в Китае автомобиль Haval Julion новый стоит 1 100 000?
2: Да.
25: Понятно, что он, да, до нас доходит. Мы сейчас не про таможню говорим, не про что-то. Мы говорим про то, что действительно технологичный автомобиль, который себя шикарно зарекомендовал. В такси это один из наиболее лучших автомобилей по выносливости и стоимости владения этого автомобиля. Но они могут это собрать там за 1 000 000 рублей, а мы за 1 400 000 собираем, ну, наверное, 30% от того, что есть в этом автомобиле.
2: Ну да, с чем это связано?
25: Подход, логистические цепочки,
26: много всего,
25: маркетинговые исследования, траты завода, количество людей, работающих на заводе, что мы покупаем, у кого мы берем. Здесь комплекс, здесь невозможно назвать одну причину.
26: Вот если бы на моем месте сейчас сидел представитель АвтоВАЗа, то он...
2: Он бы сказал бы, можно,
26: убирая
2: зачем?
26: Скупую мужскую слезу, заговорил бы про то, что в Китае сильно дешевле деньги и кредиты, и дальше сетовал бы на нашу денежно-кредитную политику. Потом сказал бы, что в Китае еще рынок миллиардный, и сбыт совершенно другой, нежели чем наш рынок. И вторую мужскую слезу бы смахнул. Дальше он бы говорил про то, что у нас есть псевдолокализация, и баллы локализации рисуют на некоторые машины. Не будем показывать пальцем на один из московских заводов, вот, которые, соответственно, не должны получать возврат утильсбора и должны проходить как импорт, а они таки проходят, как отечественный автопром. Вот он бы говорил про это, а я скажу про другое. Возможно ли произвести в современном мире автомобиль дешевле 1 500 000 рублей, современный, надежный и так далее? Да, конечно, возможно. И не только в Китае. Вот недавно, на днях буквально, в Индии представили «Шкоду Славию», там правильное даже название,
2: да,
26: подобрали, скрепное, вот, которая стоит в базе $10 000 со всеми подушками и так далее. Соответственно, если с движком литр, если движок 1,5 литра, то она стоит $12 000, то есть единичку. А хорошая ли эта машина? Ну, не знаю, но это «Шкода», да, со всеми вытекающими последствиями. Если бы у нас была такая машина, то за ней бы стояла длинная очередь. Да. Одновременно смотрим на ту же Индию и понимаем, что там вообще-то это средний класс автомобилей. Есть сильно дешевле машины, которые оснащены сильно лучше «Лады Гранты». И мы понимаем, что технически это осуществимо. У нас, конечно, издержки выше, потому что у нас тут жуткий климат, и вообще энергоносители дорожают, и инфляция. Но, тем не менее, это технически осуществимо. Но без такой машины, какой-то другой, которая сейчас не выпускается, поставленные председателем правительства цели не выполнить. Цель же какая? Продать к 30-му году 2 миллиона 800 тысяч машин, иметь 5 платформ. Платформа должна выпускаться минимум в тиражом 500 тысяч машин. У АвтоВАЗа сейчас, на минуточку, уже у одного 5 платформ. А еще Автотор, а еще УАЗ, а еще все китайцы с разными наименованиями. Платформ сколько у нас получится? 20, наверное?
25: 28. 28. 28? Вообще у нас, да, 28 платформ. Да. Ну, которые нужно сделать действительно, реализовать и продать.
26: Значит что, получается, как ты считаешь, под нож пойдут? Как вы считаете?
2: А у меня еще такой вопрос. А с чем, вот почему все разговоры еще идут вокруг вот этой самой суммы в 1,5 миллиона? Ну, то есть, условно, то есть, вот могли бы объяснить,
25: знаете, здесь,
2: с чем связано, что да.
25: Вот. Это комфортная цена на данный момент. То есть, сейчас при нынешней конъюнктуре рынка, при нынешней сложившейся ситуации, основная масса автомобилей, даже, ну, мы будем смотреть автомобили не новые, а БУ, основная масса — это автомобили от 1,380 миллиона до 1,710 миллиона, делают 60% объемов продаж сейчас.
2: Угу. И все-таки, вот, ну, раз вы сами про климат заговорили, если исходить из того, что нужно нам создать вот этот самый какой-то фантомный там автомобиль будущего, но у климата у нас везде разный, то есть, получается, и разные условия эксплуатации. То есть, какая могла бы быть машина для... Ну, то есть, понятно, что которая машина, там, не знаю, в Москве есть, она вряд ли там сможет по каким-то там тайге, по сопкам, там, да, еще где-то ездить.
26: Машины универсальные.
2: То есть вот какая должна быть машина, да, для этого?
26: Здесь нет каких-то особенных каких-то технических требований. Вот машина для Москвы, как ее представляет средний россиянин? Ну, конечно, вся в стразах. Ну,
2: как городской,
26: да. Такая едет золотая, играет какой-то плохой рэп и так далее. Да, мы очень живо себе представляем машину там для Северного Кавказа. У нас сразу буйное воображение про что-то шкрябающее, да? Машина универсальная.
2: И в тонировке еще, да, обязательно.
26: Я буквально за мной такая ехала, это была «Лада Гранта», из нее доносилась какая-то выжигающая уши и мозг музыка. Поэтому, дорогие слушатели, я с выжженным мозгом, простите меня. Я вот такой теперь. Климат везде одинаковый. Нет, машины сертифицируются в мире, на самом деле, по глобальным правилам ООН. Да, и вот индийские машины, китайские машины. Ну, Китай не подписывал Женевские соглашения. Но они будут соответствовать плюс-минус одинаковым требованиям, на самом деле. Понятно, что они работают с поправкой. Да, вот, например, там китайские грузовики дальнобойщики не любят. Почему? У них там стынут печенки и селезенки, потому что это все конструкция неутепленная. Да, но китайцы утепляют ее. И это не самые великие денежки, на самом деле, чтобы довести эту технологию, конструкцию до наших вот приполярных широт.
2: А если говорить о том, что вот как вот эта самая постройка этого автомобиля может, допустим, коррелироваться с тем, что у нас еще и стоит задача демографическая, что, то есть, условно, должны быть большие семьи, но вот большую семью как мы можем посадить в ту же самую «Ладу Гранту»? Нет, наверняка, естественно, таких
26: слоями.
2: Примеров очень много. Ну, то есть, условно, должна же быть, ну, то есть, видимо, ну, то есть, если у человека, там, не знаю, там, 4 ребенка, допустим, там, жена, да, там, теща и собака, там, да, вот как они все могут в какой-то автомобиль в такой уместиться, то есть, нет ли, допустим, задачи, на ваш взгляд, не должна ли она ставиться таким образом, что нужно машину, ну, какую-то семиместную, допустим, разрабатывать или, там, какую-то больше вместительную?
25: Здесь, считаете, понимаете, ну, скорее всего, вот прям вот ставить задачу, что вот ближайшие 20 лет мы делаем семиместные машины, ну, это, наверное, неправильно. Опять же, рынок. Есть рынок. В семье у кого-то две машины.
2: Да.
25: Кто-то возит детей. Ну, вот у меня трое детей. У меня большой американский автомобиль, Chevrolet Express. Да, вот мы там путешествовали по Европе, было здорово, удобно. Сейчас времена изменились, я езжу на обычном автомобиле пятиместном, старший ребенок вырос уже в свой автомобиль. Можно абсолютно нормально под эту историю построиться, но, опять же, не надо насаживать какие-то вот догмы, которые вот мы попытались придумать и внедрить их на ближайшие 10 лет. ну, может быть, не будут покупать эти автомобили. Не надо пытаться сделать, как мультики, да, можно там одну шапку, да, можно две, да. То есть не надо из Lada Largus делать девятиместный автомобиль, чтобы там слоями пробираться на заднее сиденье и, не дай бог, при каком-то ДТП там X количество людей минусуется на ноль.
26: Ну, давайте воздержимся с вами, дорогие друзья, от умозрительных размышлений, что могло бы быть, что там нам нужно. Такими вот пространными, собственно, фразами у нас в правительстве уже стратегию написали, развитие автопрома. Что мы реально можем? Была госпрограмма создания единой модульной платформы, собственно, на базе которой предполагалось создание спектра моделей, и, значит, все будет вот одинаково, унифицировано и жить. Единая модульная платформа, как говорится, все. Программа порезана, деньги частично сожжены, больше денег нет, сжигать не получается. Соответственно, по этой линии у нас ничего не происходит. Дальше. Автозавод «Москвич». У них по плану локализация их «Москвича-3» в девичестве автомобиля «Джак», который в Китае уже никому давно не нужен, предполагается до 2032 года. Соответственно, они будут вот эту конструкцию производить. На них тоже как бы не ждем чудес новых, да? Вот, смотрим дальше. «АвтоВАЗ». Что у «АвтоВАЗа» выходит нового? Выходит новая платформа «Азимута». А «Азимут» пока не ясно, сколько будет стоить. Поэтому сложно судить, кому он будет нужен. «Искра» выпущена и будет долго на конвейере, но надо понимать, что это устаревшая румынская платформа «Дача», да, и машина не то чтобы на рынке рвет все и продается миллионным тиражом. Такого не происходит. Что еще есть у «АвтоВАЗа» перспективного? Ничего.
2: Соответственно, вот «Азимут», например.
26: «Азимут» есть, но мы не знаем его ценник. Это ключевая вводная для российского потребителя. Да, у него есть какие-то опции, которые до «АвтоВАЗа» никто не придумал, типа как обогреваемые боковые стекла. В мире что-то никому не нужны, но мы поставим. Вот, окей, хорошо. Опять же, «Азимут» может ли полностью претендовать на звание нашего национального локализованного продукта? С китайской коробкой передач? Я думаю, нет. А какие там еще узлы и агрегаты в сборе китайские? И здесь встает вопрос, а как бы что мы признаем отечественным? Очень серьезный вопрос. И если сейчас взять и отрубить поставки китайских компонентов на «АвтоВАЗ», сможем ли мы выпускать «Гранту»? Это я не уверен. «Гранту». Я не говорю про «Весту». Про «Весту» уверен, не сможем. Вот и, соответственно, как выполнить поставленную задачу для того, чтобы иметь платформу на 500 тысяч машин, ее нужно было к 30-му году, ее нужно было бы разрабатывать, ну, типа, года 3 назад начать. Когда начали единую модульную платформу. Но ее нет, не будет.
2: Так, нам, значит, слушатели пишут, возможно ли пополам с китайцами в России разработать новый автомобиль и открыть завод, например, такой вот, такая мысль.
26: А китайцам это зачем?
2: Такая мысль появилась.
26: У китайского автопрома, как у всей остальной китайской промышленности, цель одна — производить в Китае, продавать снаружи, точка. Ничего совместного делать здесь никто не будет.
25: И технологии передавать тоже они точно не планируют.
26: Никто не собирается особенно передавать технологии, да. Плюс к тому, вот в Китае сложилась уникальная ситуация историческая. Они не имели нормальных двигателей внутреннего сгорания и перепрыгнули эту технологию в электричке. И показывают в электромобилях результаты, которых не может показать Porsche. Это понятно. Они проигрывают эту мировую конкуренцию по электромобилям. А нам здесь электромобили зачем с нашим климатом? Нам в это нужно идти?
2: И с отсутствием инфраструктуры, да.
26: Отсутствием инфраструктуры, но главное, если в Китае газа нет и нефти, то у нас есть. И этого газа хватит на много-много поколений вперед. В то время как в мире будут гонять друг друга палками, у нас до сих пор здесь будет нормальная цивилизация.
2: А машины на газу, в принципе, вот...
26: Вполне реальная история, абсолютно. На пропане ездят, вот если вы поедете на юг...
2: Если серийно запустить, допустим.
26: Если вы поедете на юг в нормальных вот условиях... Я однажды ехал, купил машину старую американскую на юге, в Ставрополе, и ехал обратно на север. И машина была, естественно, на пропане, потому что на юге России дурных заправляться бензином просто не было никогда. Пропан в два раза дешевле. Вот, и на бензиновых заправках там реально я видел перекати-поле. И никого из людей. А на пропановых все заправляются. То же самое пытаются внедрять метановые, соответственно, автомобили. И это вполне реальная история по целому ряду сегментов. Так что нам нужно просто двигаться туда, что вот людям нужно и что у нас есть, а не в чудеса какие-то.
25: Ну, у нас все программы с газом, они, ну, если так, давайте про метан. Абсолютно. И, если честно сказать, ну, они все и провалены, по большому
26: Абсолютно
25: счету.
26: Абсолютно провалены.
25: Денег туда просто, я не знаю, как в трубу.
26: Нет, это не в трубу, это маленькую пластиковую трубочку.
25: Наверное.
26: Это не самая большая труба.
25: Ничего не пошло. И двигатели разрабатывали, и корпоративных клиентов переводили, и одно делали, второе, и третье, а в итоге обеспечить все это не смогли.
26: Ну, потому что не смогли сначала построить...

0: прорвался, вот отвечая на вопрос, каким такой китайско-российский Мао-мобиль может быть. Ну, нет, китайцы идут в одну сторону, мы в другую.
1: Алексей, Алекс Л, вернее, пишет нам, АвтоВАЗ пытался X-Site собрать на базе Cherry Tiggo, что скажете об этом?
2: Александр Евгеньевич. Вы знаете, собрать на базе Cherry Tiggo можно все что угодно, это будет Cherry Tiggo с шильдиком другого производителя. Но здесь нужно понять вот критерии, вот Антон правильно говорит, зачем плестись в хвосте, придумывая свои технологии, свои там платформы для электричек разрабатывая, которые овер много стоят, я не знаю, как они здесь будут продаваться, нашего производства.
1: Да.
2: Если у тебя есть, в принципе, наработки решения, и за, ну, 5-6 лет можно построить ту платформу, на которой ты планируешь свое будущее делать. Далеко ходить не будем. В 1977, по-моему, если мне память не изменяет, мы Китаю передали производство ЗИЛ, КАМАЗ, да. Там грузовики собирались, там Победы собирались, там Волги какие-то собирались. Но, товарищи, за столь короткий срок, что мы до сих пор выпускаем плюс-минус двигатели для грузовых там, легковых автомобилей, которые, ну, разработок 70-х-80-х годов, да, то люди перепрыгнули за 35, за 40 лет, они ушли на 70 лет вперед. У них стояла задача и была цель, и они ее выполнили. Вот если я считаю, что любому человеку, неважно, это там китайские сотрудники, там люди работают, американские, российские, если четко поставлена цель, и есть менеджер проекта, которому это действительно интересно, это все можно сделать самому. Это все очень здорово, что мы сейчас тренируемся на Cherry, тренируемся там на JQ, там на еще каких-то автомобилях. Но есть люди, есть инженеры. Можно же не изобретать велосипед, а дефорсировать то, что есть, и сделать именно ровно свое. Нам не надо пытаться, ну, мое мнение, пытаться производить у себя там майбахи, либо какие-то там мегаэлектрички и быть гордыми за нашу страну. Давайте быть гордыми за нашу страну, когда мы большей части населения дадим возможность на хороших качественных машинах ездить, выполнять свои задачи, сокращать время в пути, повысить безопасность, и у всех все будет хорошо.
1: Да, спасибо огромное. Напомню, что мы сегодня обсуждаем тему о том, что Михаил Мишустин поставил задачу создать в России отечественный народный автомобиль. Напомню, что слушатели, вы, дорогие наши, можете проголосовать у нас на сайте. Для этого нужно зайти к нам на сайт. И, соответственно, там есть 4 варианта ответа на вопрос, считаете ли вы это возможным. Да, это можно сделать без ущерба качеству. Да, вряд ли это будет конкурентные автомобили. Это сложно реализовать. Автомобили сейчас дорогие. Нет, по другим причинам. Сейчас новости, и через 5 минут продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 17:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Российские войска в Черном море поразили контейнеровоз ВСУ. Судно перевозило вооружение, боеприпасы и другое военно-техническое имущество для нужд украинских формирований, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, атака была совершена ударными беспилотниками. Российские войска продолжают планомерное нанесение групповых ударов по ключевым объектам логистической инфраструктуры Украины, а также по морскому транспорту, который обеспечивает снабжение подразделений ВСУ западным оружием и техникой. Владимир Путин опроверг слухи о заморозке банковских вкладов. С какой стати удивился российский лидер, отвечая на вопрос о вероятности подобного сценария в ходе пленарного заседания ВЭФ? Дискуссия вокруг потенциальной заморозки депозитов достигла пика в информационной повестке еще в 2024-м на фоне высокой ключевой ставки. Позже представители финансового сектора связали эти слухи с маркетинговыми компаниями на рынке недвижимости. В частности, в мае прошлого года первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хатимский в интервью «Ведомостям» отмечал, что тема стала блестящим креативом пиарщиков крупнейших девелоперов и риэлторских компаний, стремившихся стимулировать отток средств с депозитов в покупку жилья. Несостоятельность подобных сценариев ранее подтвердили и в регуляторе. 3 июля зам председателя Банка России Алексей Заботкин официально заявил, что заморозка вкладов россиян невозможна при любом развитии событий.

0: Никол Пашинян исключил введение визового режима для граждан России. Армения никогда не рассматривала такую возможность, заявил премьер-министр страны. Нам даже никогда не приходило такое в голову, подчеркнул он, добавив, что в республике всегда рады российским туристам. Так глава армянского Кабмина отреагировал на недавнее предупреждение официального представителя Министерства иностранных дел нашей страны Марии Захаровой, передает агентство «Арменпресс». Ранее она отметила, что в случае гипотетического введения визового режима для россиян, Ереван в первую очередь нанесет серьезный экономический и социальный ущерб самому себе. Верховный суд оставил в силе первый приговор экс-замглавы Минобороны Тимуру Иванову. Инстанция не стала менять вынесенное решение бывшему первому замглавы ведомства, осужденному ранее на 13 лет лишения свободы. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Денис Балуев. Верховный суд отклонил наши жалобы на первый приговор Тимуру Вадимовичу, заявил представитель защиты. Слушания по рассмотрению кассационных жалоб проходили в закрытом от СМИ режиме. Бывший высокопоставленный чиновник военного ведомства был признан виновным в крупной растрате при организации закупок грузопассажирских паромов для Керченской переправы, а также в незаконном выводе денежных средств на сумму почти 4 миллиарда рублей из коммерческого банка «Интеркоммерц». О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 18, ощущается на 1 градус меньше, облачно, с прояснениями в ближайшие 2 часа. Синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
5: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
7: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: «Право знать», говорит Москва.
2: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
9: В Москве 17 часов и 37 минут. В эфире программа «Своя правда» на радиостанции «Говорит Москва», 94.8 FM в Москве. Вы можете подключиться к нашей трансляции, к нашей программе, писать нам сообщение по смс-порталу +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений в эфир «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово. Призвонить можете в прямой эфир. В этой получасовке будем принимать ваши звонки и общаться с вами по номеру 8 495 7373 94.8. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Ну а нашу трансляцию, кроме FM-частоты, вы можете посмотреть на YouTube-канале, в ВК и в Рутюбе. Напомню, что мы обсуждаем историю о том, что Михаил Мишустин поставил задачу сделать российский автомобиль доступными населению, создать вот этот некий автомобиль для всех. И у нас сегодня в гостях Антон Владимирович Шапарин, вице-президент Национального союза. Национального автомобильного союза, прошу прощения, да. Александр Евгеньевич Казаченко, автоэксперт, управляющий директор Taxi Trade. Мы в первой получасовке выяснили, что есть сложности определенные с этим самым созданием этого автомобиля. Слушатели нам пишут, такое сообщение пришло от человека с никнеймом Сухарики: в чем проблема создать свою коробку? Мы что, такие тупые, что не можем самое простое АКПП создать? Не надо мне рынок сейчас говорить, дело в том, чтобы она просто была, то есть, видимо, ну, как коробка, видимо. То есть, есть ли сложности с этим, на ваш взгляд?
10: Есть, потому что автомобиль — это не коробка. Это совсем не коробка, понимаете? Автомобиль, он имеет дурное свойство ездить и врезаться. И нужно сделать так, чтобы в этой коробке при столкновении не умирали люди. Вот как-то однажды я любитель ретро-автомобилей, я имел неосторожность увидеть краш-тест своего тогдашнего древнего американского автомобиля, вот, современным, да, и...
11: Шевроле Малибу, по-моему, да?
10: Ну, у меня маркиз был, не суть. Короче, и отправить имел неосторожность маме, вот, она сказала: а если ты попадешь в аварию, ты так же, значит, разобьешься. Ну, да, прогресс не стоит на месте. Это довольно сложная задача. Мы предлагаем правительству другой путь. Мы почему-то, знаете, очень стыдливо не хотим, боимся копировать западные образцы, образцы тех брендов, которые ушли из нашей страны. Вот у нас, например, высоколокализованный мотор Hyundai есть, 1.6 с Solaris. Да, можем мы Hyundai, который ушел, сказать: ах, вы так? Хорошо, мы будем делать его без вас. До свидания, друзья.
9: А почему так нельзя сделать?
10: Мы не можем, мы хорошие. У нас есть законодательство о интеллектуальной собственности, которые мы соблюдаем, святей Папы Римского.
9: Не, просто помню историю, когда все бренды начали уходить, и тогда зампред правительства Дмитрий Анатольевич тогда сказал в отношении, правда, кинотеатров и там вот интеллектуальной как раз-таки собственности и продукции, что, мол, ну вот ничего не соблюдайте, берите, что хотите, смотрите, что там, что требуется там и прочее. То есть, ну, условно, на прочие там авторские права, там каким-то вот этим кинотеатрам платить, про это речь тогда не шла.
10: Ну, вот если сейчас вы возьмете и кто-нибудь, вот, группа «Металлика» высказывалась против нашей страны и поддерживала другую страну. Вот вы сейчас, если включите «Металлику» в эфире, то к вам придут из российского авторского общества и впоют вам штраф.
9: А, вот так вот.
10: Ну, конечно.
9: Интересно.
10: Включите нам «Металлику».
11: Я как старый «Металлист», я поддерживаю.
9: Не будем рисковать, не будем рисковать.
10: Абсолютно, потому что Рао ходит по кафе, ходит...
9: Слушает и отсматривает.
10: Да, слушает и с исками выходит.
9: Пишет слушатель 7724, что дает самый большой вклад в цену автомобиля, сколько может стоить самый дешевый автомобиль?
11: Автомобиль — это совокупность запасных частей, которые на нем установлены. 23 тысячи деталей стоит определенную весовую форму. Самая большая весовая форма — это агрегаты, это двигатель, коробка, дальше идет электроника по цене. Это занимает порядка 71% стоимости автомобиля. Ну, за исключением кузова, я говорю.
10: Ну, понятно, плюс, ну, утрирую, да. Сталь, стоимость сборки, да. Стоимость разработки, стоимость пиара и так далее. Это самая дешевая машина, это Tata Nano, она стоит там в районе 4 тысяч долларов. Но, конечно, сложно назвать это машиной, потому что это вот как раз-таки та коробка, которую просит наш слушатель. Я убежден, что если бы в России такие машины продавались, они имели бы ошеломительный успех. Их бы брали, потому что дешево.
9: Угу.
10: Но они не проходят по нашим сертификационным требованиям. Потому что мы же хорошие пытаемся быть не только с точки зрения интеллектуальной собственности, но и с точки зрения сертификации. У нас тут мышь не проскочит с точки зрения сертификации.
9: Макс Федосимов пишет, УМА-5 в целом хорошая тачка. Это вот, видимо, которая
11: рекламируется. Это очень популярный автомобиль.
10: Ну, это новый электромобиль, который делают вместе там с Яндексом, насколько я знаю. И
11: да,
10: я его
11: это прям для такси мы его тестировали, нам привозили. Ты садишься, тебе не нужен больше мобильный телефон, вводишь свой кисарт, ID, и у тебя все заказы, ты работаешь уже с монитором.
10: Шикарно. Ну, это электромобиль.
11: Да,
10: соответственно,
11: электромобиль, да.
10: Для такси это пригодная история, потому что дешевая стоимость километра, если у тебя есть свои зарядки.
11: Если есть зарядка.
10: Если есть свои зарядки.
9: По Москве, например.
10: Нет.
11: Ну, по Москве мало зарядок, и стоимость зарядки коммерческой, она отнюдь не такая.
10: Кусается, мягко говоря. На бензине даже подешевле будет, чем на электричестве. Электромобиль актуален, если у таксопарка есть свои зарядки. Или вот у пользователя есть
11: свои. Есть свой дом загородный, да. Где он может спокойно абсолютно прикуриться. Да.
10: Абсолютно. А знаете, как называют тех, у кого электромобиль есть? Сами электромобилисты. Электромобиль есть, а зарядки нет. Электробомжи. Вот участь электробомжа незавидна.
9: Но у меня, кстати, есть друг, который, вот у него есть как раз-таки, вернее, был электромобиль. Он, правда, продал, потому что, цитата, захотелось нормального ДВС, и он больше не может ездить на электромобиле. Но он мне рассказывал историю, я тоже думал, что это можно просто купить. Условно, да, здесь меньше платишь, и там все удобнее. Но он рассказал, что ему приходилось очень большие деньги заплатить в товариществе вот этом ТСЖ, где у него дом.
11: Чтобы провести
9: вот это все, да, выделить мощности, потому что, он говорит, я думал, ну, просто поставить там зарядку, нет. То есть там целая эпопея с этим, с тем, чтобы вот это все провести.
11: Здесь можно это обойти, можно просто купить себе определенный провод и от обычной 16-амперной розетки, но, правда, в течение 10 часов, 12, заряжать свой автомобиль на даче, не выкупая дополнительные мощности. Он себе установил станцию быстро.
9: Да, да.
10: Он,
9: да,
10: скорее всего, в многоквартирном доме ее ставил. Потому что если ТСЖ появляются, ну вот в коттеджных поселках.
9: Не ТСЖ, вот в коттеджном, да. То есть у него.
10: Тогда это довольно странно, потому что вот есть у домовладельца определенно выделенная мощность.
11: 15 киловатт.
10: Да, стандартно 15 киловатт. Да, соответственно, ночью у тебя электричество особо не потребляется. Берешь на эти 15 киловатт, условно, на 11, заряжаешься без особых сложностей. Это все осуществимо.
9: Угу.
10: Вот, но его просто, он, наверное, у вас очень в хорошем поселке живет, в дорогостоящем, или его выдавили просто, как вот ребенка отобрали конфетку.
9: Не, ну, может быть. Так, вернемся к нашему народному автомобилю. Еще такой у меня был вопрос, я еще в прошлые полчаса хотел задать. Вот мы поговорили про «Ладу», а совсем забыли о том, что на днях президенту показали «Волгу», вот эту самую, назовем это «Волга К-50». Вот как вы думаете, и, в принципе, там во всех новостях тоже была история о том, что вот он 4 миллиона стоит, эта машина. Вот, собственно, вопрос такой. Эта машина, на ваш взгляд, могла бы вот эту самую роль сыграть народного там и популярного автомобиля в нашей стране? Или же это, ну, может быть, такой, там, не знаю, пиар-акция просто была, как вы считаете?
11: Но это обычный очередной завод, который под эгидой китайского производителя выпускает тот же самый автомобиль,
9: только
11: с другим шильдиком, другими ковриками и 5 изменениями, которые там есть. Но по цене, это будет история, наверное, та же, как и на «Москвиче», он в какой-то момент станет дороже, скорее всего.
10: А я вам прочитаю, что мне, собственно, коллега-журналист из одной газеты запрос прислала на... Сегодня беспокоит та-та-та. Сегодня Владимир Путин на Нижегородском автокластере, где собирают обновленную машину «Волга». Якорный проект местного автокластера обновил свой дизайн, но сохранил культурный код легенды российской автомобильной промышленности. Насколько сохранена преемственность с легендарной «Волгой»? В чем преимущество обновленного автомобиля? Я потерял дар речи. Да, это люди, очевидно, это... платная публикация, которую оплатили из бренда этому, значит, уважаемому изданию. И они себя вот так позиционируют. Я не смог найти между Джили Манджаро и Волгой ничего общего, помимо того, что они стальные, с четырьмя колесами. Точка. Ну, где там культурный
9: может
10: код?
9: Может быть, просто человек не разбирается в машинах и не понимает.
10: Нет. А я полистал предыдущие запросы. Это, как бы, судя по всему, сработник коммерческой редакции этого уважаемого издания. Поэтому, конечно, смотрим на это и понимаем, что «Волга» — это, ну, очередная... «Волга» имела бы смысл, если бы она была на треть дешевле Джилиманджаро, ее бы оторвали с руками. Тогда да, класс, вот такое локализуем, нам надо. А когда оно стоит так же или дороже, возникает вопрос, а зачем козе баян?
11: Шильдик.
10: Шильдик. Шильдик — это важно.
9: Действительно, а зачем ее, ну, то есть так делать, если можно просто нам, просто из Китая ее завозить и...
10: Уже не можно.
11: Уже не можно.
9: А, потому что утильсбор.
11: Нет, потому что производство здесь.
10: Нет, они получат компенсацию утильсбора, безусловно. Мы не знаем, за какие заслуги и за какие красивые глаза, то есть они подпишут специнвестконтракт о локализации, что они там будут локализовывать, конечно, большой вопрос. Но они получат компенсацию утильсбора. Утильсбор на Манджаро, учитывая то, что Манджаро, по-моему, двухлитровый и 245 лошадиных сил, будет там в районе, ну, 1,5 миллиона рублей, где-то так, на память уже не вспомню точно. Вот если бы эта вот сумма утиля, там, 900 тысяч, 700 тысяч, без разницы, сколько там цифр, я не помню на память, если бы эту сумму утиля, вот, которую не платят теперь за эту машину, на эту сумму снизили стоимость этой машины, люди бы стояли в очереди и сказали: локализация — это великолепно.
11: И все бы нашли бы черты от прежней «Волги» и были бы и рады и довольны. И я бы тоже нашел.
10: Абсолютно. Потому что там еще 4 сиденья есть.
9: Да, и багажник вместительный.
10: И, конечно, и даже больше.
11: И цена.
10: И цена.
9: Тим нам пишет еще: скажите, пожалуйста, когда мы обновим нашу любимую буханку? Как показала практика на СВО, это самый незаменимый автомобиль, который можно собрать на коленке, но все равно хочется новый дизайн. Новый дизайн и буханка в одном сообщении
10: прозвучало. Очень, очень мило, да.
9: Новый мотор и новый салон прекрасный. Пишет, а, тоже слушайте.
10: Желательно на уровне минивэнов в боях. Или того же экспресса твоего. Понятно, что буханка, мы давно выступаем за то, чтобы перестать считать ее автомобилем и начать считать ее спецтехникой и сертифицировать ее как спецтехнику, как трактор. Она не должна выезжать со своими характеристиками на скоростные магистрали.
9: Ну, по сельской местности.
10: Должна работать там, где она пригодна, да? Она пригодна на специальные военные операции? Безусловно. Нужна она нам в этой связи? Конечно. Нужна она в сельской местности? Безусловно. А почему ее покупает в Москве КБУ жилищник? Зачем?
11: Хотя им неудобно не ездить.
10: Нет, им удобно ее покупать. А кто там будет ездить, это, собственно, проблемы тех, кто ездит. А покупающие это не интересуются. Понятно, что никак обновить буханку не получится. Эта вещь в себе, она с каждым годом будет становиться все кривее, потому что ее штампы изнашиваются, кузовных панелей, и все сильнее. И ее, как говорили в Солерсе, будут выпускать вот до победного конца. Что бы это ни значило. Но как ее сертифицируют под Евро-4, Евро-5 и современные требования по пассивной безопасности, честно говоря, для меня большой вопрос.
11: Загадка.
9: Еще слушатель пишет, 7724, почему при огромном проценте непроданного не снижают цену? Считают ли таким себя образом люксом? И вот смайлики поставил, но, видимо, как такая издевка легкая. То есть почему нет, ну, условно, снижения цен, если действительно, вот, ну, периодически в СМИ появляются эти сообщения о том, что склады забиты машинами, но при этом цены действительно держатся высокие, то есть...
11: Ну, сейчас склады у всех забиты машинами, а все готовят подорожание.
10: Да.
11: Абсолютно все. Через две недели будет плюс 200-300 на каждый автомобиль.
9: А с чем это связано?
11: Звезды сошлись.
9: С приходом осени.
10: Ну, понимаете ли, в чем дело? Деньги тоже стоят денег, да, замороженный сток, он, конечно, минусит, да, и тут нужно смотреть, как же, вот моя стратегия в данном случае, когда люди спрашивают, вот я хочу купить такую-то машину, а она что-то не дешевеет, я предлагаю им смотреть мелких автодилеров где-нибудь в регионах, которые находятся при смерти, которым жизненно необходимы не машины, а живые деньги. И приходить к ним с деньгами, соответственно, тогда вероятность выкружить скидку сильно выше, чем если приходить к московскому жирному дилеру и говорить, вот у меня есть деньги, я хочу скидку. Нет, дорогой друг, тут так не работает. Нужно выбирать умирающих. И тогда, соответственно, и им поможешь, и себе.
9: То есть за новой машиной лучше ехать куда-то в регион?
10: Нужно смотреть, искать, у кого ситуация плохая.
11: Кто, дилерство отказывается, да? У кого закрывается... Реструктуризации идут. Здесь, да.
10: Кто в долгах. Да. Это можно посмотреть, собственно, там, по базе судебной, да, у кого много судебных решений, а если еще есть иски от налоговой, то к ним точно можно приходить с деньгами, они готовы к скидке.
11: Причем с кэшем, и тебе не будут предлагать скидку за кредит, за каско, ни за что, тебе в кэш отдадут, переоформят еще там на двоих-троих, и ты счастливо уедешь на этом автомобиле.
10: Абсолютно. Так что, дорогие слушатели, скроить тоже можно, просто хитро.
9: Опять же, еще пишут, а что производителю выгодно произвести дешевое и много, или мало, но дорогое?
10: Зависит от масштаба производителя. Да,
9: ну, вот Феррари... с народом
11: С Феррари много не произведёт.
10: Им не надо производить много, они специально производят
9: Феррари
10: мало.
9: Не очень народный автомобиль, а
10: да, но смотрите,
11: народный. Чё, это народный итальянский автомобиль.
10: Да. Вот смотрите, недавно был инфоповод о том, что в России сокращается количество маленьких кроссоверов. Начинают автозаводы, там, того же АГР, выпускать машины размером побольше и ценой повыше. А для автозавода, вот у него есть постоянные издержки на там, электричество, фонд оплаты труда, налоги, вот это все. Соответственно, постоянные издержки, они вот просто есть. И есть переменные издержки, да, которые зависят от размера автомобиля, его сложности и так далее. И очевидно, российским холдингам постоянные издержки можно закрыть, соответственно, немножко не так. Переменные издержки меньше влияют на производство, и на них можно, по большому счету, на вот рост стоимости автомобиля забить и выпускать что-то сильно вот, более премиальное, да, просто меньшим количеством, и закрывать таким образом постоянные издержки. Поэтому кому что, да, дешево производить никому не выгодно.
9: Сергей пишет, я смирюсь с названием «Волга» китайского автомобиля, если главную реку Китай переименуют в «Волгу». Потом пишет, зачем тогда столько производить? Еще пишет нам человек с никнеймом «Сухарики», сегодня наш постоянный слушатель, видимо. Он пишет, я бы купил «Азимут», если бы была программа утилизации.
10: О, это...
9: А что с ним? Ее нет, что ли?
10: Ее нет. Она была один год и давала скидку то ли 50, то ли 100 тысяч рублей, я уж не помню. Вот, один год она была. А люди помнят до сих пор. Вот, утилизационный сбор, он к утилизации не имеет никакого отношения. Это мера таможенно-тарифного регулирования и только. Соответственно, у нас в том, той госпрограмме, которая есть, с одной стороны, есть часть предложений, которые предлагали, собственно, мы в Национальном автомобильном союзе, нам нужно переходить от льготных кредитов, льготного лизинга к нормальному субсидированию спроса, потому что большая часть того, что государство вот, мер поддержки дает, оно седает в банках. Вот, и пересмотр государственных мер поддержки, в том числе снова возвращение вот этой утилизационной программы, это вполне себе поддержка для автомобильного рынка, вот, но банки будут очень против, они уже очень против. Вторая вещь, тот же самый утилизационный сбор, который мы все платим, надо направлять на развитие отечественного автопрома, сделать этот сбор целевым, тогда в автопроме точно будут деньги, и точно будет понимание, что делать и как делать. Вот, госпрограмма, вот которая принята, да, председатель правительства поставил задачу, ее невозможно будет выполнить, если остальные программы под нее не подгонят, как Александр справедливо сказал, она реализуема, если государство прям захочет. Но какую первую программу надо подгонять? Не только вот все, что связано с деньгами, все, что связано с застройкой. Потому что у нас каждый год люди, которые переезжают в Человеники, они навсегда выпадают из автомобильного рынка. Они никогда не купят себе машину. И поэтому... потому что нет парковки. Без парковки автомобилизма нет вообще. Поэтому нужно пересматривать эту программу и кучу других программ. Тогда же все как бы заживет.
9: Так, у нас есть звонки слушателей. Добрый день, вечер, здравствуйте, в эфире.
12: Да, добрый вечер, Вадим, Подмосковье. Ну вот у меня две железяки ржавеют, я больше не езжу. Но я такой вопрос хочу задать. Зачем плодить вот это абсурдное производство сборочное, когда в Китае заведомо этот автомобиль дешевле, лучше? Это что, такая политическая дань или коррупция по верхам? Спасибо.
9: Спасибо.
10: Ну, я такое слышал, и Александр точно слышал от человека по имени Гайдар. Вот. Зачем нам свое? Мы все купим чужое за доллары. Вот. И где сейчас, во-первых, этот или Чубайс, или Гайдара Чубайс условный, где сейчас эти люди? Я назову только одну цифру. 80% всех российских грузов перевозится грузовым автотранспортом. Если вдруг наша страна утратит компетенции по производству грузового автотранспорта, и завтра нам его не продадут, а мы сейчас видели, как они могут не продать. У нас просто все станет колом, и дальше наш уважаемый слушатель будет в село на своих железяках ездить, которые вот он у него есть, и все.
11: Так нельзя, что... нельзя, да, такую страну с такими масштабами, объемами, расстояниями, это просто априори нельзя оставлять без собственного транспорта и без собственного производства.
10: Абсолютно. И так, это же и оборонка. Вот предыдущий наш слушатель, который про буханку, что и буханку теперь не выпускать, а на чем ездить будем?
9: Согласен. Там. Это так, сейчас еще у нас звонок есть. Алло, добрый день, вечер. Вы в эфире, добрый вечер.
13: Скажите, короткий вопрос. Если в корне смотреть, может быть, нам просто людей не хватает, населения мало, чтобы вот разогнать экономику, ну и все в этом духе. Автопром, тяжелую, легкую промышленность, ну, просто людей не хватает. То есть надо не смотреть не как сделать дешево, а как сделать так, чтобы нас было много. Много людей, много денег. Я про это.
9: Спасибо. Не, ну мы все-таки говорим о том, собственно, какой можно сделать автомобиль, и, то есть вот пытаться найти очертания этого самого автомобиля, то есть для какой, для семьи, для города, для села, там, не знаю, там, пятиместный, семиместный, там, для одинокого человека, для большой семьи, то есть вот больше про это. Не, ну понятно, что если чем люди будут больше зарабатывать,
11: на самом деле,
9: получать...
11: много людей не означает, это не тождественно равно много денег.
9: Да,
11: то есть,
9: да,
11: здесь
9: конечно.
11: История немножко в другом.
10: Абсолютно. В той же Африке людей много, и что, им это сильно помогает?
9: Да.
10: Вот. Мы можем завозить оттуда, если вы хотите. Вот, в больших объемах. Можем открыть границы Средней Азии. Тоже хотите? Я вот, наверное, нет. А здесь перед глазами тот же самый опыт румынской компании «Дача», да, которая румынская, вот, да, она принадлежит французам, но румынская, центр компетенции разработок там же. Так и они продукцию-то производят на европейский рынок ценой там, $12 000 стоит Сандера, евро.
9: Да, да, да. Да, да.
10: Дешево можно делать. Да, и, соответственно, находит своего потребителя. Несмотря на стоимость европейских энергоресурсов и всего остального, даже там можно делать дешево. Так что здесь не только вот людей надо больше.
9: Так, я напомню, что мы в этом часе обсуждали и обсуждаем, еще у нас целая минута есть, мы обсуждали историю о том, что в России председатель правительства поставил и призвал сделать российские автомобили более доступными населению. Одной из приоритетных задач при реализации стратегии развития автопрома является доступность отечественных автомобилей широкому кругу населения. Об этом Михаил Мишустин сказал на совещании еще 31 августа. Напомню, что у нас голосование полным ходом шло весь час. Собственно, мы задали вопрос такой, считаете ли вы это возможным, то есть создание отечественного автомобиля более доступным населению. Да, это можно сделать без ущерба качеству. Да, но вряд ли это будет конкурентные автомобили. Это сложно реализовать, автомобили сейчас дорогие. Нет, по другим причинам. Так вот, я не буду, как Юрий Буткин, пытаться спросить у вас, что играть в угадайку.
10: Я ни разу не угадал.
9: Да, я просто скажу, что... на ответ на вопрос, считаете ли вы это возможным, 44% слушателей сказали «да», и это можно сделать без ущерба качества. На втором месте по популярности «да», но вряд ли это будут конкурентные автомобили. Так ответили 24%, 16% считают, это сложно реализовать, автомобили сейчас дорогие, и столько же сказали, что нет, по другим причинам. У нас в студии был Антон Владимирович Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, и Александр Евгеньевич Казаченко, автоэксперт, управляющий директор «Такси Трейд». Спасибо большое, что нашли время и пришли к нам. В эфире была «Своя правда». У микрофона был Филипп Клеменов. До свидания.
14: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: 18:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. МИД России вызвал посла Норвегии за арест Осло судна «Профессор Молчанов». Хейди Олафсену заявлен решительный протест, сообщили во внешнеполитическом ведомстве нашей страны. Инцидент вызвал реакцию на высшем государственном уровне. Владимир Путин прямо назвал захват Норвегии гражданского научно-исследовательского судна проявлением государственного терроризма. Норвежские силовые структуры наложили арест на профессора Молчанова на основании судебного ордера, выданного Гаагским арбитражем по иску украинской национальной компании «Нафтогаз». Киев требует удержать в России около 4 миллиардов долларов без учета процентов в качестве компенсации за потерю своего имущества на Крымском полуострове. Сейчас судно «Росгидромета» заблокировано в порту Баренцбурга на архипелаге Шпицберген. Ему официально запрещено покидать местоположение до особого распоряжения местного губернатора. Дочь губернатора Херсонской области Владимира Сальда внесли в базу миротворца. Ирину Сальда обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом свидетельствуют данные ресурса. Портал «Миротворец» был создан в 2014 году. На сайте публикуются личные данные журналистов, артистов, спортсменов и политиков, собранные нелегальным путем. Поводом для внесения в списки обычно становится посещение Крыма, Донбасса, Новороссии или любые другие действия, которые авторы ресурса расценивают как недружественные по отношению к киевскому режиму. Никол Пашинян исключил введение визового режима для граждан России. Армения никогда не рассматривала такую возможность, заявил премьер-министр страны. «Нам даже никогда не приходило такое в голову», подчеркнул Пашинян, добавив, что в республике всегда рады российским туристам. Так, глава армянского Кабмина отреагировал на недавнее предупреждение официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, передает агентство «Армян Пресс». Ранее она отметила, что в случае гипотетического введения визового режима для россиян Ереван в первую очередь нанесет серьезный экономический и социальный ущерб самому себе. Верховный суд оставил в силе приговор экс-замглавы Минобороны Тимуру Иванову. Инстанция не стала менять вынесенное решение бывшему первому замглавы ведомства, осужденному ранее на 13 лет лишения свободы. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Денис Балуев. Верховный суд отклонил наши жалобы на первый приговор Тимуру Вадимовичу, заявил представитель защиты. Слушания по рассмотрению кассационных жалоб проходили в закрытом режиме. Бывший высокопоставленный чиновник военного ведомства был признан виновным в крупной растрате при организации закупок грузопассажирских паромов для Керченской переправы, а также в незаконном выводе денежных средств на сумму почти 4 миллиардов рублей из коммерческого банка «Интеркоммерц». Российская компания «Ветбиохим» опровергла получение жалоб на препарат «Мультифел». Производитель вакцины сообщил об этом в своем телеграм-канале. Официальное обращение на нежелательные реакции у животных не поступало, говорится в публикации. Ранее в телеграм-канале «Шот» появилась информация о том, что комплексная вакцина для кошек «Мультифел» вызывает у домашних питомцев опасные осложнения. По заявлениям авторов ресурса, десятки владельцев кошек из разных регионов страны, включая Самару, Барнаул и Подмосковье, пожаловались на высокую температуру, рвоту, кровавый стул, кому и даже гибель животных после инъекций. Ситуация вокруг «Мультифела» привлекла внимание общественности на фоне недавнего скандала с другим препаратом этой же компании – вакциной для собак «Мультикан-8». В августе, после массовых сообщений о гибели сотен собак в Ярославской и Свердловской областях, «Ветбиохим» отозвал несколько серий препаратов. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра – 12 рублей 91 копейка, доллара 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 20, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
14: Внимание! Говорит Москва.
15: 94.8 FM.
16: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
17: Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
16: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
18: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
19: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем?
15: как устроена жизнь в Америке, чем отличаются их проблемы от наших. Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
15: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
15: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
20: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 3 сентября. Календарь перевернули? 3 сентября, четверг, 18.09. Меня зовут Юрий Будкин. Мы следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в ближайшие 2 часа пытаемся разобраться с тем, что сегодня на новостной ленте было. Ну, подвести итоги этого дня, насколько это возможно. СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через мессенджеры, можно звонить, нужно звонить. Номер телефона 7373948. Код города 495. Как обычно... Сначала давайте поговорим о пробках. В городе 5-бальные пробки. Ничего более серьезного нам не обещали. Костров рябин нет, черноплодки много. Это уже Григорий жалуется. Ну да, а 3 сентября, а вот с кострами рябин тоже проблемы. Дальше, значит, по поводу пробок. 5 баллов прямо сейчас. Нам обещали 5 баллов только к 7 вечера, что в некотором смысле дает надежду на то, что, может быть, и более серьезные пробки сегодня все-таки будут. По прогнозу, 4 балла прямо сейчас должно быть, 5 баллов в 7 вечера. Вечера и 4 балла в 8 вечера. Ну вот в ближайшие 2 часа и проверим, что на самом деле будет с пробками на московских дорогах происходить. Обращаем внимание тех, кто из центра по Сретенке собирается до Сухаревской доехать. Если у вас есть возможность объехать, надо бы объезжать, потому что там многокилометровая пробка на внешнем Садовом кольце, там довольно существенное затруднение на проспекте Мира, причем и в ту, и в другую сторону, но и бордового цвета пробка буквально от Бульварного до Садового кольца. Пока говорил, 4-бальные пробки стали. Вместо 5 баллов 4 балла. А людям прям не угоди, что лето не жаркое, то с кострами рябин проблемы. Это Виталий, 618-й. Еще, соответственно, да, календарь перевернули, теперь цифрами к стене. Пишет Ирина, 774-я. 239-й рассказывает, что пересечение МКАД со Сташковским шоссе сейчас без движения. Давайте посмотрим, что на карте московских пробок в этом смысле нарисовано. Что-то особенное. А да, действительно, нет, подождите, это другое. Что-то особенное сейчас в районе Ботанического сада на Московском скоростном диаметре. Вот в районе Ботанического сада те, кто едут, соответственно, в сторону Щелковского шоссе, они там едут крайне медленно. Поэтому 562-й, здравствуйте, был в отпуске, соскучился. Он по нам соскучился, 562-й. 534-й не понимает, что у нас происходит. Но вот что-то происходит такое. Завтра я тоже, кстати, в отбое, если что. А Роман Щукин отсутствует у нас на какое-то время, и поэтому, соответственно, перестановки довольно заметные. Завтра, по-моему, с 14 до 17 Евгения Волгина, с 17 до 20 буду я. Ну, а сегодня с 18 до 20 я и, соответственно, 562-й, а нам приятно, мы соскучились по вашим сообщениям. Всем хорошего вечера, ну и, соответственно, 562-му тоже. Сначала... Во-первых, вы предлагаете темы, Telegram, Макс, СМС-сообщение, что нужно с вашей точки зрения, что можно обсудить. Не забывайте о том, что мы обсуждаем не темы вообще, а актуальные на сегодня темы. Как актуальная тема сегодня не первый день, и предлагаю с нее начать, история про бензин. Сегодня, во-первых, был Новак, значит, Василий, более 12 миллионов россиян оформили на госуслугах самозапрет на шутки и мемы про 3 сентября. Ну вот я не оформил, поэтому начал вспоминать про переворачивание календаря. Значит, это, как вы понимаете, Василий тоже так шутит, на самом деле тоже ничего не оформил. Так вот, про бензин. Во-первых, сегодня на Восточном экономическом форуме был Новак, который сказал, что цены на АЗС крупных нефтекомпаний в России растут примерно на уровне инфляции. Ну, не то чтобы прямо на форуме он выступал, он в кулуарах Восточного экономического форума сказал, что касается цен на автозаправочных станциях, вертикально интегрированные компании выполняют социальную функцию, цены растут на уровне примерно инфляции. Ремонты НПЗ, говорит, компании осуществляют за свой счет. Он, кстати, говорил ей, что история с вот этой попыткой защитить нефтеперерабатывающие заводы, это все на ценах не сказывается. Ну, так, во всяком случае, то ли обещает, то ли сам думает вице-премьер России Александр Новак. Расходы на защиту НПЗ не будут перекладываться на потребителей топлива. На самом деле, сегодня 34 августа, настаивает 319-й, и лето с нами. Пока с нами, но вот я слышал сегодня, что в выходные будет холодно. Какой-то даже детский праздник городской на неделю перенесли, просто потому что, ну вот в эти выходные праздновать этот праздник не получится. Недостаточно хорошая погода, много дождей, и поэтому на неделю перенесли. Поэтому, если вы считаете, что 34 августа, так и, в общем, пока 34, не факт, что будет 35, учитывая, что завтра уже пятница. Так вот, ваше сообщение, я вот чего хотел. Во-первых, давайте картину нарисуем того, что у нас с бензином. 534-й, самые важные установки, я бы, говорит, будучи директором НПЗ, в бетон закатал, чтобы такая бетонная коробка, и никто не догадывается, что за бетонная коробка. Такая идея у 534-го. Я не об этом, значит, ситуацию с неадекватным товарищем и нападением на фельдшера скорой обсудим. А... Андрей вот предлагает 739-й. Хорошая идея, но тут вопрос, а что здесь обсуждать? Мы должны просто тогда сказать, что вот, ну, осудить и сказать лишний раз, ну, не надо как бы к фельдшеру скорой помощи. Вот, ну, не надо с ним так. Так мне кажется, это и так все понимают. Вы даже пишете, предлагая обсудить ситуацию с неадекватным товарищем. То есть, с вашей точки зрения, этот человек делает что-то, что не надо было бы делать. Тогда что обсуждать? Виталий, а за чей счет защищать инфраструктуру, если не за счет потребителей? Их же даст государство из наших налогов. Значит, вряд ли кто-то из своих широких штанин достает котлету купюры и строит защиту. 534-й опять про фельдшера. Я думал, у него всегда есть перцовый баллончик. Может, и есть. Дело же ведь не в этом. То есть вы предлагаете, чтобы он вооруженный до зубов выезжал? Ну, мы же живем в обычной жизни. Если каждый человек будет выходить на работу, как в последний раз, вооруженный до зубов, это не очень правильно. 7373948. Про бензин. Давайте сначала все-таки про это. Заправился без проблем, пишет Игорь, 659-й, на красно-белой заправке, по нормальной цене, очереди нет, лимитов нет, АИ-95. И в этом смысле вопрос. Это только в Москве? За пределами Московской кольцевой автодороги все точно так же? За пределами Московской области, а ведь наши слушатели есть и за пределами Московской области, тоже все, как пишет Игорь 659-й, без проблем и по нормальной цене. Напомню, Новак говорит, что нормальная цена это изменение на вертикально интегрированных заправках в рамках инфляции. Я помню, что где-то года полтора назад бензин стоил около 60 рублей, если говорим про 95-й, 60, 62 рубля. Сейчас, насколько я понимаю, 70. И это чуть больше 10%. Инфляция больше 10%. Заправился без проблем, в очереди стоял 6 минут, специально заехал. Ценник адекватный. А засекал, подождите, вы засекали какое там евро? я правильно понимаю, засекал Ка. К-2-3-4, вы об этом сразу за пределами так же, а километров за 10 отъедете, и все, приехали, настаивает Михаил 401. 114-й, цифра евро-2, меньше евро-5 в 2,5 раза. И цена бензина евро-2 должна быть пропорционально меньше. Что за цифра евро-2, меньше евро-5 в 2,5 раза? О какой цифре вы говорите? Об этом, об этой вредной составляющей, так там не в два раза, тогда получается пропорционально меньше, что там по 6 рублей должен быть бензин. Вы уже спрашиваете, да, вот и Алексей 518, вы уже спрашиваете сертификаты на класс бензина при заправке автомобиля, а главное, как вы это делаете? Ну вот, к примеру, если вы стоите в очереди из 10-15 машин, заправочная станция на Киевском шоссе, это Игорь 659, 226, как будто все забыли, что в цене бензина больше 60% налоги. И что? Опять же, вот, ну, допустим, мы помним, что это меняет в нашем сегодняшнем обсуждении. Александр 617-й, в Свердловской области беда с заправками, конкретно с бензином, люди ночуют в очереди за ним. 7373948. Поехали. Рисуем картину маслом. Прошу вас. Бензином, точнее. Да, прошу.
3: Добрый вечер, Юрий. Давно вам не звонил.
20: Давайте.
3: Года 2-3, наверное.
20: Да ну.
3: Сменил профессию. Вот сейчас я, скажем так, дальнобойщик. Значит, сейчас возвращаюсь из Казани. Вот прям вот как есть, еду. Очередей на заправках нету. Когда я ехал в Казань неделю назад, ну, 4 дня назад я из Тулы через Москву шел на Казань. Очереди были. Сейчас вот обратно еду. Вот, проезжают от нефть, ни одной машины, бензин есть, дизель есть, все есть.
20: Так, раз уж вы дозвонились как дальнобойщик, не могу не спросить вас. Что у вас с электронными перевозочными документами? Это же новация сентября.
3: Юрий, вчера сутки отгрузили меня, значит, с Татарца отгрузили. Все хорошо, бумажки подписал, а вот с электронными хотелось бы обсудить, но никто не понимает, что вообще происходит, как это делается.
20: Ну, слушайте...
3: Ни логисты не понимают, ни... грузоотправитель, не грузополучатель, там, ну, я сутки простоял.
20: Ну, вот смотрите, раз уж, еще раз, я планировал поговорить об этом сегодня, и, наверное, мы вернемся к этой теме, но раз уж вы дозвонились, скажите, ну, вот на правительственном уровне, на уровне специалистов, нам говорят, вот то, что это произойдет 1 сентября, вы знали там даже не год и не два назад. Чего ж не подготовились?
3: А в тестовом режиме никто не давал запуститься. То есть у нас готово, приложение есть, все есть. То есть по аналогии такси, электронные путевки, ну, мы готовы по ним работать. Но только скажите, пожалуйста, как я, находясь в Татарстане, пройду у медика и механика, который находится в Москве? Как это электронно сделать?
20: Мы говорим про электронные перевозочные документы, а медики, они это в этом же списке.
3: Это тоже включает себя. Электронные перевозочные, это тоже, и путевые листы в том числе. Мы сейчас не имеем права, по-моему.
20: Хорошо, чтобы... Я понял. Чтобы не путать темы, когда вернемся, если что, дозванивайтесь. Спасибо за звонок. 7373948. Пока на АЗС есть бензин, и он без ограничений и лимитов, поеду-ка заправлю 20-литровую канистру, пишет Николай 445. А Марина говорит, я на кассе Роснефти спросила, будет ли указано на табло, будет ли указываться на табло класс бензина, ответили, что да. Но вот представим себе тогда ситуацию не 10, а 20 автомобилей. Вот вы 20-м, за углом заправка. Не видите вы табло. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
21: Добрый вечер, Юрий, спасибо за эфир.
20: Давайте, прошу.
21: Ну, работаю в такси, заправляюсь каждый день. И что могу сказать? Местами, вот ситуация, конечно, сейчас чуть-чуть справилась, но есть заправки, где нет бензина. Очередь есть, бывает, повезет без очереди. Но меня удивляет другой факт, почему... Уже эта проблема, так сказать, не первую неделю же, да? И как бы можно было как-то потоки, там, ГБУ, там, технику, тоже такси как-то разделить. Ну, можно было как-то что-то упорядочить, что-то как-то сделать.
20: Слушайте, прекрасно.
21: И удивляют люди...
20: Рушан, прекрасно, что вы на эту тему заговорили, потому что вот в Крыму же ввели временной график продажи бензина. Там с такого-то времени по такое. Может быть, по этому принципу?
21: Люди шарахаются, понимаете, ну реально это как бы, ну, как-то неорганизованно, мягко говоря.
20: Так, а вы начали говорить, я перебил вас, удивляет?
21: Удивляют люди, которые на закрытую заправку, вот я только что проезжал в Большой Купавинске, там Роснефть заправка, на нее просто люди вот реально по 3-4 часа ждут открытия. Ну блин, мы в Москве живем, не в тайге, вокруг полно заправок, ну прокатиться за час можно найти, где заправиться. Но люди вот реально 3-4 часа стоят, ждут открытия.
20: Понятно.
21: Такие у нас консервативные люди.
20: Понятно. Ну, действительно, если я уж досюда... Да. А может быть, у этих людей уже бензина нет, чтобы искать следующую заправку. В 8 утра заправляется жилищник, в 12 дня и в 10 вечера таксисты. Это как-то так должно выглядеть? Виталий, 618-й. Михаил говорит, один умник поставил канистры внутрь салона и начал их заправлять. Ничем хорошим это для него не закончилось. Яндекс.Заправки указывают, где есть бензин, полагает Марина, 349-я. Если бы я не пробовал уловить... Благодаря всем этим онлайн-сервисам. Они ведь не только у Яндекса, они у разных банков есть. Если бы я не пробовал уловить и не понял, что есть вопросики, то я бы не задавал вопросы вам. Виталий говорит, что он не всегда доверяет тому, что, к примеру, на Яндекс.Заправках. 562-й говорит, ну скажите, пожалуйста, всем, очень прошу. Это 562-й прям просит вас. Вы заправляете канистры, вытаскиваете из автомобиля их. За последние сутки 12 автомобилей загорелись, утверждает 562-й. Люди заправляли канистры, пряча их в багажнике или в салоне автомобиля. Ну, правда, не забывайте о том, что кроме дефицита или кроме сложностей, есть обычные правила безопасности, вашей безопасности. В электроуглях с ценами норм, бензина нет, нет очередей на 5 заправках. Ну, в том смысле, что... Подождите, с ценами в норме нет бензина. Вот это опять вы пишете, и не очень понятно, что написали. Всю осташку проехал, только 92-й обычный. Это нам 239-й пишет. 226-й выступает в роли такого предсказателя. Есть люди, которые говорят, а вот я знаю, что будет через год. 226-й говорит, через год в России не будет частных АЗС, все заправки будут принадлежать Большой Троице. Ну и тогда не будет у нас с вами разговоров по поводу того, что у нас с бензином по 120. Потому что вот сегодня Новак сказал, бензин на вертикально интегрированных заправках меняется в рамках, соответственно, инфляции. Значит, ну, примерно 70 везде будет. А не как сейчас. Хотите 70, хотите 100, хотите 120. Слушаем вас. Здравствуйте.
21: Алло.
20: Вы в эфире.
21: Да, здравствуйте. Михаил, Москва. Ездил на выходные в Новгородскую область. Бензин есть, обой. В Тверской нет вообще никакого, кроме дизеля.
20: Ну, проезжал, то есть, через всю Тверскую. Тут единственное, что все-таки пусто. С прошлых выходных до четверга так много времени прошло.
21: Ну, в принципе, да. Но там ситуация все лето не меняется. Как бы все лето езжу на выходные. Как бы все лето одна и та же ситуация. Новгородская есть, Тверская вообще пусто.
20: А, вот так. Есть разница между областями. 73-73-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, друзья, лимузин. Слушайте, я заметил то, что на которых заправках не было бензина, его так и нет. А на которых он и есть, собственно. Это первый момент. Второй. Загораются машины не потому, что канистра в салоне, и не потому, что она в багажнике, а потому, что человек такой. Понимаете? Если тебе дано, ты заправишь канистру как угодно, где угодно, и все будет хорошо.
20: Но ну, если и все-таки, если ты излишних действий не будешь делать, вероятность вырастает, особенно учитывая, что с тобой тоже могут быть проблемы, по вашей теории.
4: Ну, понимаете, я видел людей, которые пластиковые канистры заливают по 500 литров. Это было давно, несколько лет назад. И у них стояли эти пластиковые канистры в салоне. Я думаю, ребята, вы что делаете? Полтонны.
20: Ну
4: пластик.
20: Вот, ну вот,
4: понимаете, собственно... вот в чем проблема. Не в канистре, а в человеке, который, так сказать, так, немножко неумный.
20: Собственно, у нас-то предложение предыдущего слушателя, это же обращение. Люди, вы думаете, что вы делаете? Ну вот, по-моему, с этим сложно спорить. Спасибо. Вероятно, кто-то плохо ОБЖ учил в школе, пишет Виталий. 913-й. Про клин рассказывает Роснефть и Газпромнефть. В наличии керосин, он вот так пишет. А Лукойл, по-моему, вообще решил только соляркой торговать. Но это про клин, напомню, 913-й. Алексей, 354-й. Это к вопросу о том, что не все нормализовалось, судя по всему. На Дмитровском шоссе от МКАДа до Дмитрова Лукойл бензина нет, Роснефть и Газпром огромные очереди, утверждает 354-й. 445-й делится другим впечатлением. Вчера, говорит, специально посмотрел на ближайший АЗС, синий-белый он ее так называет. Есть любой бензин и без очереди. А на другом конце Москвы на АЗС на той же сети очередь машин 30. А, понимаете, я вот, например, еще раньше обратил внимание, что вот рассказывают люди о том, как они едут куда-нибудь в западном направлении от Московской кольцевой автодороги, и у них все хорошо. После чего я сажусь в автобус, еду в северо-восточном направлении и вижу, что есть только дизельное топливо. Получается, что еще и от вылетной магистрали зависит. Дело не в канистре, дело в бобине и в кабине. Пишет 190-й, и, судя по всему, это шутка, потому что здесь 5 или даже 6 смайликов. Точнее, водители, просьба оплачивать бензин на заправке, а покупать хот-доги и бургеры, освободив место у... Тоже, кстати, хорошая история. Это Сергей 679-й. Ну вот, вы уже простояли. Я тут видел где-то в социальных сетях, женщина жаловалась, что она 14 часов стоит. Вот, понимаете, я понимаю, что на 15-м часу вам хочется еще и что-то съесть. А может быть, и не только съесть. Может быть, еще посетить какую-нибудь интересную кабинку. Но давайте все-таки подумаем. Вот вы уже 14 часов постояли. За вами тоже есть люди. Может быть, подумать об этом? У меня ощущение, что в Татарстане заправка вся на 10.

0: в Нижний Новгород, поэтому бензин и завезли. То есть Путин приезжал в Нижний Новгород, поэтому бензин завезли на Тебойл в Москве, на Юрьевский переулок. Вы о чем, собственно? По Лукойлу команда весь бензин сдавать на Роснефть. Иллюзия стабильности НОС-компании. Что такое НОС-компании? Госкомпании. Это не предположение, настаивает 330-й. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Это ваш постоянный слушатель бывший, 48-й вы меня называли. Сейчас с другого телефона, потому как вот сейчас возвращаюсь из Белгорода, да, то есть, ну, зоны, в отпуск отпустили, зоны СВО. И вот могу сказать, вот сейчас вот подъезжаю к Амкаду, да, то бишь на М4 для нас, те, кто едет вот по боевому распоряжению, для...
0: Вы только тайны никакие не раскрываете.
1: А нет, а что, у нас первая колонка, вот на любой Роснефть, Лукойл, мы спокойно подъезжаем. Первая колонка, вот есть там из 6, из 4, она всегда закрыта, ну, конусами. Но мы подъезжаем, показываем документы, и нас заправляют. Это везде, это в Белгороде, от Белгорода, грубо говоря, и вот до Москвы. Никаких проблем, но это вот для нас, да, там, все остальные, что...
0: А кстати, вот про других,
1: Елец, что? Елец без бензина. И я когда ехал мимо, ну, у нас тоже багажники, канистры периодически. Елец без бензина, Тула без бензина. Везде стоят огромнейшие очереди. А Белгород с бензином весь. Причем весь, спасибо губернатору новому нашему. Ну, как, временно моему новому губернатору. Дальше, в Московскую область въехал вот. Лукойл подъезжаю, бензина нет. Ну, дизель везде есть, и по дизелю мы не говорим, да?
0: Ну, да.
1: Но опять...
0: И про
1: бумаги, да, он, ну, в запасе есть.
0: Ну,
1: да,
0: в общем, в общем, вы нам пишите, 348-й, мы вас помним. Может быть, у вас опять будет 348-й номер. Спасибо. Требования и обращения радиослушателя плюсую, говорит Виталий. Сильное негодование вызывают люди, которые вальяжно выходят с кофе, булками, прекрасное настроение, как будто бы из массажа такие выходят. Ну, то есть, а мы типа 15 час стоим в очереди. Но, правда, вот про 15 часов Алекс 518 пишет, не верю я как-то вот про эти 15 часов в очереди за бензином. Понимаете, как бы... А вдруг там по-другому? Вот у нас вряд ли. А может быть, там вот чуть дальше по-другому? Это к вопросу о наличии бензина в выходные в Нижнем, о котором говорил слушатель, пишет 226-й. Мол, Путин приезжал, и бензин появился. Но еще раз говорю, мы же не только про Нижний Новгород. Отстает 534-й, наверное, говорит, теперь и бизнес такой есть. Мол, отстаю за вас очередь за бензином за 5000. Почему вы решили, что за 5000? Мне кажется, может быть, и дороже. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 18:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что США в ближайшее время возобновят продажи боеприпасов союзникам. Американский лидер сообщил об этом в своей соцсети True Social. В публикации глава Белого дома раскритиковал СМИ Соединенных Штатов за то, что они продолжают твердить об отсутствии боеприпасов, что на 100% не соответствует действительности. По версии Трампа, у Вашингтона, цитата, практически бесконечные запасы боеприпасов среднего и высокого класса. Их значительно больше, чем может быть применено в войне против Ирана. Женщина погибла при ударе ВСУ по автобусу в Горловке. По предварительным данным, пострадали 5 человек. Мэр города Иван Приходько написал в своем канале в мессенджере Макс, что украинские военные целенаправленно атаковали транспортное средство в Никитовском районе. Антон Алиханов заявил о ведущихся с российскими авиакомпаниями переговорах по МС-21. Поставки самолетов обсуждаются не только с Аэрофлотом, отметил глава Минпромторга. Параллельно ведутся переговоры и с несколькими другими компаниями, но это поставки уже после 2030 года, поскольку якорным заказчиком, конечно, станет Аэрофлот, сказал министр. Такие сроки Антон Алиханов обозначил в кулуарах Всероссийского экономического форума. МС-21 – это среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией «Яковлев». Его вместимость от 163 до 211 пассажиров. Передача российским авиакомпаниям серийных импортозамещенных МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации в 2027 году.

0: Пользователи чат GPT сообщили о сбоях в работе чат-бота. Жалобы, в частности, поступили из Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Канады, Бразилии, Японии и нескольких других стран. Большинство обращений направлено из Соединенных Штатов. По информации сервиса Down Detector, их поступило почти 13 тысяч. Пользователям также заявляют о проблемах в работе Codex, платформы OpenAI для кодирования. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачно, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
2: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
3: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать. 0+.
4: Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Москва. 94.8 FM.
1: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 3 сентября, 18:35. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня и завтра я в «Отбое». Подводим итоги этого дня. Соответственно, вот смотрите, полчаса назад, вот чувствуется, что у человека есть жизненный опыт. Я вам сказал, будут шестибальные пробки. Есть шестибальные пробки, хотя по прогнозам никаких шестибальных пробок быть не должно. 5 баллов нам обещали как максимум на 7 вечера. Сейчас половина седьмого, и уже шестибальные пробки в городе. Большие проблемы на внутреннем третьем кольце. Проблемы у тех, кто едет от Электрозаводской в сторону Семеновской. Но с тех пор, как там сделали специальные автобусные полосы, это, по-моему, такая стандартная история. Для тех, кто едет от Электрозаводской в сторону Семеновской, там так мало дороги осталось, что вот они, соответственно, сейчас в бордовой пробке все и стоят. Но, может быть, так даже лучше. Дальше еще следим за новостями, которые приходят. Посол России в Варшаве Георгий Михно, выйдя из МИД Польши, назвал абсурдными обвинения России в инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпцига ФРГ. А еще срочное сообщение. Гаагский трибунал сообщает о передаче останков Младича его семье. Ну, а мы продолжаем с вами подводить итоги этого дня. Сначала про бензин. Вот мы полчаса проговорили. Нам что? Товарищ Буткин, вам... Не понял. 838-й. Вы пятерку мне, что ли, поставили? Я не понимаю. Вот. Просто тут то ли описка, то ли что, я не знаю. На Коровинском шоссе на Роснефти 71.35 за 95-й стоял минут 10 максимум. Рассказывает 226-й. Газпром автомат. Автоматическая заправка на Ленинском в область. Весь бензин в наличии. Очередь на колонку по 2 машины. Пишет 659-й. Теперь всем внимательно, товарищи. Надо запоминать аббревиатуру. Вот ВИНК я вам говорю, да? ВИНК. А вы чего думаете? Какой-нибудь онлайн-кинотеатр? А нет. Елена, 4666, ее номер, пишет нам из Свердловской области, из Нижнего Тагила. На ВИНКах невозможно заправиться 2 недели. Счастье, если 4 часа. Это вот тем, кто не верит, про 14. Она говорит, люди стоят по 7-9 часов на закрытых заправках в ожидании бензовоза, которого все равно не хватит. На многокилометровую очередь люди на заправках ночуют. Вчера, говорит, час за бензином отстояло по 141 рубль. Час за бензином по 141. Вся область, говорит, сходит с ума. Так вот, ВИНК, вот когда вам будут говорить в следующий раз, на заправках ВИНК, мол, бензина нет, или наоборот, как вот в Москве, на ВИНК-заправках бензина есть. Потому что ВИНК — это вертикально интегрированные нефтяные компании. Понимаете? То есть, если вам говорят ВИНК-заправки, значит, скорее всего, говорят там про «Газпром», про «Татнефть», про «Роснефть», про «Лукойл», что-то подобное. Чтобы вы знали, видите, благодаря нашей слушательнице из Нижнего Тагила, Елена, спасибо, мы узнали вот это. «Заправки с кино и сериалами», начинает шутить на тему Виталий 618. Давайте автомобильную тему все-таки продолжим. Мы выяснили, что, судя по всему, в Москве сильно лучше, чем прежде. Можно заправиться, можно подороже, можно подешевле, можно отстоять, можно не отстоять. Вот я, например, вообще не стоял в очереди и на ВИНКе, как мы теперь профессионально это называем, заправился совершенно быстро и по обычной цене. Так вот, значит, оказывается, это в Москве. Не везде так. Вот, например, в Свердловской области несколько иначе, да некоторые вот утверждают, что несколько, как минимум, несколько иначе, даже за пределами Московской кольцевой автодороги, если отъехать километров 10-30. Есть бензин, ну послушай, радио Москва, и все. Все, все, послушали, послушали, есть бензин, действительно, 838-й. Радио «Говорит Москва», вы только забыли написать. Не успеваю следить за вашей новой сеткой, жалуется 960, а и не надо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Слушать надо нас с утра до вечера.
3: Юрий, да, прошу. Митина. В Митино бензин есть, да, с утра нормально заливаюсь. В 6-7 утра прям хорошо. К обеду уже чего-то пустовато. Вот. А хотел сказать, вот, допустим, в Липецке. А, там у меня деревня, и там бензин появился сегодня. Вчера. Вчера появился бензин, привезли бензовозик. Его разобрали за час весь. Нет, а до этого Константин, вообще не было.
2: Константин, внимательно разговариваем. То есть на весь Липецк один бензовоз, вы это имели в виду?
3: Нет, нет, ну, слушайте, ну на вот. Мой район, на мой район, да. Там у нас одна заправочка, и вот на нее подвезли, а на три других даже не подвозят. Вот
2: понятно. Так. Понял, спасибо. Ну, это еще одна красочка в нашу картину наличия бензина на территории Российской Федерации. Следующая тема, мы чуть-чуть уже поговорили с дальнобойщиком об этом, там у нас проблемы. Мы уже слышали, что кто-то собирается кур нести в многофункциональные центры, потому что у нас первое число каждого месяца — это огромное количество новаций законодательных. И не только законодательных, потому что и с курами, или вот как сейчас мы будем говорить про электронные перевозочные документы, это ведь новации не столько законодательные, сколько новации исполнительной власти. С 1 сентября 2026 года, и там, одна и та же проблема, судя по всему. Все это давным-давно было известно. Ну, мол, это заработает 1 сентября. С курицами надо будет с 1 сентября регистрировать. А люди ведь, они пошли прямо с курицами в МФЦ. Нет, чтобы там, я не знаю, поискать в интернете, позвонить куда-нибудь, спросить, и надо ли нести курицу. Ну, понятно, не подготовились. То же самое, судя по всему, и с электронными перевозочными документами, которые с 1 сентября 2026 года стали обязательными для большинства участников коммерческих грузоперевозок. 4 года тестирования, 4 года. С курицами, по-моему, 3. 4 года тестирования в случае с электронными перевозочными документами, как говорят, позволили отладить саму государственную систему, но значительная часть бизнеса столкнулась с проблемами уже на этапе подготовки собственных процессов. Так, во всяком случае, пишут в СМИ. Кто-нибудь из наших слушателей, ну вот дальнобойщики, те, кто занимается, собственно, перевозками, Владимир, надо ли нести курицу и надо ли перед этим ее приготовить? Тоже хороший вопрос, кстати сказать. Больше вопросов в этом смысле, совершенно справедливо, вчера их задавали. А что будет, если ты одну из куриц приготовишь действительно? Надо ли нестись уже с курицей, без курицы, неважно, туда, где ты зарегистрировал эту курицу, и сообщить, теперь не 10, а 9? Вопрос. Так вот, можно кошек принести. Жена умрет от системы. Не понимаю. Нам нужны транспортники. В общем, сейчас не про кошек и не про этих самых, значит, курочек. 7373948. Слушаем вас.
0: Алло.
2: Вы в эфире.
0: А когда курицу...
2: Не-не-не, про курицу мы уже не говорим. Константин 420-й. Я со своими водителями говорил, никто ничего не понимает в этих документах. Я у ДПС спросил, надо ли мне оформить мои развозы по маркетам. Они тоже не знают. Тоже интересно. 7373948. Не получается. БТИ, пишет 838. Вот что БТИ? БТИ, пишет. День работника БТИ. В смысле, вы хотите сказать, что сегодня праздник такой? 788, еще одна платная прослойка, без которых не будут работать другие платные прослойки. В чем проблема? В общем, особенно уязвимыми называют небольших перевозчиков, которым приходится перестраивать работу водителей, диспетчеров и контрагентов. К началу августа через систему прошло 45 миллионов электронных перевозочных документов, число подключенных компаний больше 25 тысяч, а объем вырос более чем втрое. Но теперь, видимо, вырастет еще серьезнее. Слушаем вас. Здравствуйте. Вы в эфире?
4: Да, здравствуйте. Смотрите, какая история. По поводу тестирования на протяжении нескольких лет. Все, абсолютно все, даже федеральные транспортные компании, но я не буду их сейчас...
2: И пропал. Вот человек сказал, не буду называть, и пропал. Водители давно готовы, система сбоит, утверждает Григорий 859. 226 пишет, крупные и белые компании без проблем перешли, а какая-нибудь ржав-газель Карго столкнулась с непониманием. Столкнулась с непониманием внутри себя или ее не понимают в этой системе? Попробуем продолжить этот разговор с предыдущим слушателем. Давайте.
4: Алло.
2: Да, вы в эфире.
4: Здравствуйте еще раз, там сорвался.
2: Да.
4: Так вот, ни одна федеральная транспортная компания, с которой я пытался протестировать ЭПРН, была не готова на протяжении вот тестового периода. Все похватились буквально только за 2 недели до. Так вот, 1 сентября терминал одной из транспортных компаний федеральных в Москве был пустой. Там народу не было вообще. Вот, причем мало того, многие вот экспедиторы даже не то есть многие водители были оформлены как самозанятые, сейчас это уже тоже не прокатит. Он должен быть оформлен как ИП. Вот. Нештрафуемый период на дорогах до 1 марта, но это не значит, что налоговая не сможет, ну, скажем так, не принять на затраты транспортные расходы. Вот, то есть это вот, дело очень серьезное на самом деле. Вот, и сейчас многие люди столкнулись 1 сентября с тем, что фактически не могут отправить через, ну, там, через экспедиторские компании, через транспортные компании грузы, ну, по своим маршрутам.
2: Так вот, мой вопрос, вот, смотрите, как человеку, вовлеченному к вам, ровно в том, насколько это распространено и не станет ли это общей проблемой рынка. Грузы не едут.
4: В ближайший месяц, то есть до конца сентября, будет катавасия. Однозначно. Вот даже конечный получатель, не транспортные компании, да, то есть, допустим, мы возим там конечникам, они же должны подписать ЭТРН-ки, ну, у себя, там, в ЭДО, да, то есть в электронном документообороте, там много операторов. Никто даже не знает, что это такое.
2: Ну, еще раз, вот никто даже не знает, люди не интересуются, в каких условиях они будут завтра работать, пока что, называется, гром не грянет.
4: Пока что, называется, гром не грянет. В принципе, я считаю, что, ну, как бы у конечников, если нет там транспортного логистического отдела там на приемку, да, то этим должна заниматься, ну, наверное, бухгалтерия, потому что это их в первую очередь касается. То есть они не могут, не смогут отнести транспортные затраты на расходы при сдаче, ну, квартальных, там, годовых отчетов.
2: Понял, спасибо. Еще ждем звонков. Вадим 718 рассказывает, у меня, говорит, в компании 4 сотрудника IT неделю бьются с этими электронными транспортными накладными. Система, полагает Вадим, сырая, 1С не готова, площадки обмена лагают. Интернета нет, а водителям нужно подписывать документы на месте с телефона. Для доставки груза нужно заранее настраивать обмен документами, а если это нужно сделать здесь и сейчас, это теперь нарушение. У нас в Мосгортрансе и то электронный документооборот, но программное обеспечение плохое и постоянные сбои, пишет 819-й. Константин говорит, а я вот такой маленький ИП, один работаю, нет, все не нужно и непонятно, машины я принимаю через день. Ну, вот, то есть, понимаете, вот у нас есть Константин, у него есть вопрос. Мол, типа, меня это касается? Ну, чтобы, если чего, потом не выкатили какой-нибудь штраф. А там ведь наверняка штраф немаленький. И вот Константин такой уже прямо через радиоэфир практически спрашивает. Он же, помните, да, он же говорил, у ДПС спрашивает. Он скоро в метро к людям будет приставать с вопросами, понимаете? А ответов, судя по всему, нет. Мне вчера про ЭДО в перевозках сказали, пожаловавшись, что не работает. Есть 2 часа, когда станет ясно, какая машина едет, а бухгалтер у малых фирм на удаленке неизвестно, когда будет, пишет 45-й. 674-й в этой связи задает вопрос, который, в общем, довольно часто возникает. Почему телегу всегда, ну, телегу, в смысле, не мессенджер, телегу ставим всегда впереди лошади? Лошадь еще не готова, а мы уже ей, да еще и не с той стороны. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, алло.
2: Вы в эфире.
5: Алло. Здравствуйте. Вот маленький такой показательный вопрос в эту тему. Развожу обеды людям, которые работают в полях. Кто-то занимается ремонтом техникой, кто-то в полях, извините, прокладывает трубы газовые. На месте никто, там, прораб, там, бригадир, никто мне никакие документы подписать не может. И налоговый мне, как быть мне в моей ситуации, тоже не скажет. У меня в день, там, 15-30, грубо говоря, вот таких заказов. Спасибо большое.
2: Спасибо. Вот я не понял. 639-й говорит о том, что будет ЭДО в логистике, было известно 3 месяца назад. Ну вот, говорят, годы назад было известно. Но мы, в общем, тоже не готовы. Без изменений возят СДЭК, утверждает 630-й. Антон 584-й пишет, а я вот поэтому и ушел с руководящей должности в логистике. За месяц-два это не решится. 80% перевозчиков не граждане России, утверждает Антон 584-й. Работодателю все равно, они думают, проскочат, и федеральный закон все равно отменят. В общем, с точки зрения Антона, это бардак. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495, а 788, как бы, ну, чтобы, ну, еще лучше было настроение, пишет, а скоро еще будет платный почтовый ящик на госуслугах для предпринимателей. Ну, и для бизнеса, и индивидуальных предпринимателей, и все это будет тоже обязательно. 7373948. Да, прошу.
4: Смотрите, по поводу СДЭКа. СДЭК позиционирует себя как курьерская доставка. И не прокатит работать по-старому, потому что курьеры должны быть пешие, а у СДЭКа каждая машина брендирована. Поэтому СДЭК будет работать так до поры до времени, пока его не хлопнут.
2: Ну, давайте все-таки, пока не разберутся, как на самом деле должно быть, то есть неоднозначно. Елена говорит, смотрите, все недовольны. Недовольны новой маркировкой на честный знак, отсутствием бензина, новыми запретами, брендовой, бредовой регистрацией. А вот, понимаете, Елена, вот опять, все недовольны бредовой регистрацией кур. А что бредового в ней? Ну, вот вчера же буквально говорили о том, что, в общем, ничего такого бредового-то в ней нет. Никто не говорил, что надо взять курицу и отнести ее в МФЦ. Просто те, кто должны были изучить правила, а незнание законов, как известно, от ответственности не освобождает, те, кто должны были знать эти законы так и не выучили. 7373948, телефон прямого эфира. А 311 говорит, да им просто надо было объяснить нормально. А как нормально объяснить? Ну вот, понимаете, допустим, вот представим себе ситуацию. Это взяли и объяснили на Первом канале, ну, на телевизионном. Или, к примеру, это взяли и объяснили в рамках какой-то абсолютной прямой линии, когда все радиостанции и телеканалы отключились и вдруг выступили с каким-то объяснением. Но наверняка найдутся люди, которые в этот момент отсутствовали, не считали нужным это узнавать, ну и так далее. Вот что такое объяснять просто надо нормально людям? Каждый человек мог прочитать. 7373948. Вадим говорит, потом посчитают среднюю несущесть, он так это называет, одной курицы и среднее потребление яйца, и на разницу яиц налог ведут. Еще раз, вот что угодно могут посчитать. Но, то есть, когда у вас есть проблема, кто-то содержит животных, об этом не знает общество, и в результате, к примеру, оттуда начинают распространяться болезни, это, по-моему, небезопасно. Поэтому при чем тут несущесть, как вы ее называете? У кур падеж высокий, поэтому идея бредовая, пишет Елена, 659-я. Вчера, например, 20 зарегистрировали, за ночь 5 померли. Опять идти снимать их с учета. А в чем проблема, к примеру, сделать это онлайн? Вы уверены, что это нельзя сделать онлайн? Нормально, это значит, что всем руководителям на госуслуги должно прийти письмо с разъяснениями, пишет 311-й. А вы уверены, что у всех руководителей на госуслугах уже есть соответствующие почтовые ящики? И то есть и в каждом своем почтовом ящике эти руководители фигурируют как руководители, которым и должны прийти письма с разъяснениями? Может быть, как раз вот эта история с государственными почтовыми ящиками как раз поможет вот так целенаправленно рассылать письма? Нечем заняться, что ли, пишет Вадим? То воробьев считаем, то куриц. А когда вы воробьев считали, я просто забыл. Не припоминаю. Когда мы с вами должны были считать воробьев? Учуять носом, что кто-то потаенно содержит кур, можно легко, пишет Виталий 618. Ну да, понимаете, но тут же вот какая штука. Мы живем и понимаем, что есть какие-то проблемы. Потом выясняется, что за соседним забором живет там, я не знаю, 100 кошек. Это же не очень хорошо. Или 100 кур. Наверное, 29-й, мы, говорит, летом считали. Вы считали летом воробьев. Нет, еще раз, давайте не будем путать разные вещи. Или вы против того, чтобы ученые считали воробьев? Или вас заставляли летом считать воробьев? Ну вот правда, это вот называется попытка манипуляции информацией. Воробьев в Московской области, его считать не надо. Это Григорий 859-й свой уровень шутки задает. Кур по осени считают, другой уровень шутки, а 311-го. У меня руководитель штраф на рабочую машину вовремя посмотреть не может, пишет 630-й. 7373948, здравствуйте.
6: Добрый вечер еще раз, Юрий. Вы знаете, давно жду этого электронного путевого листа, потому что вот реально, когда масштабы, понимаешь, цифры, примерно 500 000 листов А4 каждый день выкидывается в мусор. И все знают, что профанация, что эти путевые листы даются наперед. Все абсолютно это знают. Это абсолютная профанация. Понимаете? И вот это все работает.
2: Понятно. Спасибо. Во власти почему-то думают, что у людей больше нет важных дел, кроме как отчитываться перед ними о разной глупости, как, например, о количестве кур. А вот, Сергей, еще раз напомню. Значит, вот смотрите. У вас больше нет никаких более важных дел, кроме как отчитываться перед ними. Перед кем? Перед вашими же соседями. Не забывайте о том, что вокруг вас живут люди. И то, что вы содержите кур, ну, к примеру, или воробьев, или, к примеру, кого там надо обязательно регистрировать, я забыл. По-моему, этих верблюдов обязательно. Сергей говорит, посчитал куру соседа, на две меньше задекларировал. Пойду его сдам. Ну, это вот про другое, опять же. Мы же говорим в некотором смысле про безопасность. Если специалисты, врачи понимают, что вот там, к примеру, заводят кур, там содержат кур. Или, к примеру, если вы содержите кур рядом с забором вашего соседа, пчел еще надо маркировать, пишет Григорий, 859-й. Представьте себе, вот вы содержите кур рядом с забором соседа. Вы думаете, ему хорошо? Не уверен. 7373948. У меня бабушка держала кур, пишет Эдмон 746-й, и ничего не регистрировал. Куры и свиньи. Но тогда, в те времена, не было петелинки и иже с ней. А при чем тут Петеренко и иже с ней? Тогда были другие, соответственно, фабрики по производству курятины. Просто немножко все по-другому теперь устроено. 830-й, если это самое ЭПД такое гениальное, может быть, пусть оно будет добровольным, как с рублем, хочешь наличкой, а хочешь цифрой. А почему должно что-то гениальное быть обязательно добровольным? Ну, система либо работает, либо нет. Почему только кур, пишет Вадим? А кто сказал, что только кур, Вадим? Почему вы говорите, а как же утки, гуси, индюшки? Да их тоже. Курятник от забора в 10 метрах быть должен, если кто забыл, пишет Григорий 859. Есть подозрение, что многие забыли. И, может быть, благодаря вот этой вот регистрации это хотя бы всплывет. Александр говорит, мне все равно, сколько кур у моего соседа Димона. Ну, это вам все равно, пока эти куры не поселились, к примеру, прямо под вашим забором. Или не начали попадать на вашу территорию. Или, к примеру, на вашу территорию куры не попадают, а результаты их жизнедеятельности попадают. Пойди поймай эту курицу, пишет 190-й. А никто не сказал, что надо ее ловить. Вот это тоже отдельная история. Люди, прежде чем выяснить условия регистрации, начинают ловить курицу и ее куда-то нести. Да вроде не надо. 819-й. Я работала диспетчером в Мосгортрансе, могу электронно подписать только после электронной отметки медика. И только после наших подписей путевка появляется у водителя в телефоне в электронном виде. Но вот сбой есть и нет связи. И нет путевки у водителя. А как ему выезжать без путевки? Вопрос. Напомню, с 1 сентября... 207-й говорит, ну ведь потребитель за все заплатит, издержки будут перенесены на него. Видимо, да. Хотя нам говорят, вот сегодня же Новак возвращается к бензину, он как раз говорил, что затраты, к примеру, на защиту нефтеперерабатывающих заводов с точки зрения Новака на цену на бензин не повлияют. 29-й, главное, чтобы сосед не топтал мою курицу. Вадим, не удивлюсь, если скоро введут норму потребления алкоголя по QR-коду через МАКС. Алкоголь — это вредно для здоровья. Ну вот, Вадим, а может быть, и было бы неплохо. Понимаете, может быть, здоровее бы были. Имею в виду поймать, чтобы учесть и окольцевать. Так вот, я и говорю, а зачем ее поймать, чтобы учесть или окольцевать? Ну, какое-то количество куриц у вас есть по документам, вы откуда-то их взяли. Надо обязательно за ней бегать, что ли? Обязательно окольцевать? У меня тут сосед подрезал поросль и с листьями пошел жечь в бочке, рассказывает Виталий. Мол, не только куры возникают проблемы-то. Логично, что потом над всем СНТ дымовуха стояла, все прокоптились, а ему нужнее. Это вот опять про взаимоотношения не столько власти с конкретными гражданами, сколько граждан между собой. 936-й все-таки. А яйца вырастут в цене? А какая связь между ростом в цене яиц в личных? Напомню, в данном случае мы говорим исключительно о тех хозяйствах, где куриц мало. Мало куриц. Поэтому вы только такие покупаете. Наверное, может быть, они и вырастут в цене. Надо будет еще доказать законность приобретения кур, откуда деньги. Вопросики будут у налоговой. Значит, с вашей точки зрения, если вы где-то карточкой рассчитываетесь, вы точно понимаете, что, значит, налоговая завтра вас спросит. Или если вы звоните по телефону и кому-то что-то рассказываете, вы точно понимаете, что у вас спросят что-то налоговое. Ну, просто ведь не все же выходит на налоговую в итоге. При регистрации кур, Иван говорит, нужно указывать их родителей. Вопрос, как это узнать, если два петуха и много несушек, пишет 102-й. Вот это уже интересная деталь. Если при регистрации курицы на сайте нужно обязательно указать их родителей, у нас люди-то родителей. Не всегда матери указывают отцов своих детей в документах, а при регистрации кур, получается, теперь это обязательно. Это первый шаг, пишет 226-й, чтобы потом поделить крестьян на зажиточных и батраков. 859-й говорит, что есть какая-то нестыковка. Мол, куриц покупают ведь только после продажи яиц. Надо сначала купить яйцо, а потом из него появится курица, ну и так далее. Непонятно. Вадим говорит, я уже курицу когда-то регистрировал, но дело было в 2018 году. 7373948, 20 секунд у вас есть.
7: Друзья, к сожалению, мы очень сильно изменились. Раньше никому не мешали ни соседские куры, ни дым из бочки, понимаете? А сейчас мы ищем причину, чтобы пристать к соседу. Это очень плохо, очень плохо.
2: Но, может быть, все-таки не дымить?
7: Ну, понимаете, все хорошо в меру. Шашлык-то мы жарим,
2: об этом не напрягает. Так об этом и речь. Все хорошо в меру. А когда ты говоришь человеку, что а дальше уже не в меру, он говорит, я решил за тебя, что в меру. У нас никто не понимает, могу ли я на своей машине, записанной на мой ИП, везти стройматериалы на свою дачу без путевого листа, а тут целый электронный оборот. Не понимает Константин 420-й. Напомню, вот человек уже, видите, как много вопросов задает. Далее новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: 19:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Полицейские усилят охрану дипмиссии России в Швейцарии перед выборами в Госдуму. Речь идет о посольстве нашей страны в Берне. При проведении мероприятий мы традиционно обращаемся к властям конфедерации с просьбой об усилении мер безопасности. Это в полной мере распространяется на предстоящее голосование, которое состоится в Берне 20 сентября. Правоохранительные органы Швейцарии подтвердили готовность обеспечить повышение мер охраны, заявил РИА Новости посол России Сергей Гармонин. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Владимир Путин назвал предстоящее голосование важнейшим внутриполитическим событием страны. СМИ назвали дату похорон генерала Ратка Младича. Церемония пройдет в понедельник, 7 сентября. По информации газеты «Алло», прощание с бывшим командующим армией боснийских сербов состоится в субботу в Доме армии Сербии. В материале говорится, что Младича похоронят на Топчидерском кладбище, на котором находится могила его дочери. Президент Сербии Александр Вучич ранее сообщил, что тело генерала забрали из Гааги и доставят его в Белград сегодня вечером. 84-летний Ратка Младич скончался в тюремной больнице 27 августа. В ноябре 2017 он был приговорен к пожизненному заключению. Адвокат генерала заявил РИА Новости, что трибунал отказал его подзащитному в гуманитарном освобождении перед смертью. Россельхознадзор не получал обращений о гибели кошек из-за вакцины Мультифел. С таким заявлением выступили в пресс-службе ведомства. При выявлении нежелательных реакций на препарат специалисты попросили оставлять сообщения на официальном сайте Россельхознадзора. В службе напомнили, что в отношении производителя вакцины ОАВЕТ Биохим сейчас ведется расследование из-за препарата для собак Мультикан-8. Телеграм-канал Шот ранее сообщил о гибели нескольких кошек, которую их владельцы связывают с применением препарата Мультифел. Московский проект по раннему выявлению риска инфарктов и инсультов с помощью ИИ получил награду ООН. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, разработку отметили на саммите «Искусственный интеллект во благо» в Женеве. Нейросеть выявляет пациентов с высокой вероятностью сердечно-сосудистых осложнений в ближайшие 2 года. Сейчас в созданном с ее помощью регистре около 100 тысяч человек. Кроме того, московский опыт применения искусственного интеллекта в цифровизации медицины высоко оценили во Всемирной организации здравоохранения. Представители ВОЗ предложили включить Московский центр диагностики и телемедицины в международный консорциум и привлечь столичных экспертов к работе в области компьютерного зрения. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 12 рублей 92 копейки. Доллар 86 рублей 89 копеек. Евро 100 рублей 60 копеек. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 19 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
9: 94,8. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
10: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317. Префикс 495.
1: Право знать. Говорит Москва.
10: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
12: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
10: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 3 сентября, сейчас 19.06. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня я подвожу вместе с вами итоги этого информационного дня. Сегодня и завтра тоже, кстати сказать, буду это делать. Вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм, через Макс, либо звоните. Лучше звоните по телефону 7373948, код города 495. Следим за пробками. И, вы знаете, нам обещали на 7, как максимум, 5-бальные пробки. В 6:30 были 6-бальные пробки. Я начал говорить, мол, какие неправильные прогнозы. Я был неправ. Потому что в 7:00 были уже 5-бальные пробки. То есть все нормально. Как обещали нам, в 7:00 5-бальные пробки, так и есть 5-бальные пробки. Прямо сейчас пока 5-бальные пробки, к 8:00 обещают уже 4-бальные. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, правоохранительные органы Швейцарии усилят охрану дипломатической миссии России для выборов в Государственную Думу со ссылкой на посла, соответственно, пишет агентство РИА Новости. ТАСС со ссылкой на Росавиацию пишет о том, что аэропорт Домодедово обслуживает сейчас рейсы по согласованию. Ваше сообщение, значит, Елена возвращает нас к истории с курами. Понимаете, говорит Юрий, люди много лет разводят кур, они знают определенные правила, птицеводы сами заинтересованы, чтобы с курицами было все благополучно, и тут возникает государство и говорит им не так. Вот, понимаете, Елена, все не так, все так да не так. Понимаете, Елена, возвращаясь к вашим формулировкам, люди много лет разводят кур, и разные люди делают это по-разному. И поэтому вполне возможно, что контроль за этим должен быть, потому что то, что делаете, то есть ваша свобода заканчивается там, где она так или иначе задевает свободу других. Та же Елена пишет, мол, продукты жизнедеятельности домашней птицы, это же прекрасное удобрение для огородов, но в продуктах жизнедеятельности домашней птицы есть также звуки и запахи. Это прекрасное удобрение для огородов или это проблема для тех, кто живет через забор? Сергей 954, вещь, доведенная до абсурда, превращается в свою противоположность, и потому, с его точки зрения, цифровизация всего и вся и введение новой абсурдной отчетности становится не помощью, а обременением для жизнедеятельности. Здесь главная проблема только в одном слове. Все вы правильно написали. Но вот как вы определяете, что такое отчетность абсурдная, а что не абсурдная? Вот, видите, Виталий говорит как раз про запахи куриные. Я, говорит, вот это прекрасное удобрение вдыхать бы вообще бы не хотел. 830-й возвращает нас к электронным проблемам с перевозками. Говорит, скоро проблем не будет, будут электронные проблемы с перевозками. Шутка хорошая, но мы прошли через эту шутку, когда вот подобным образом шутили, говорили, бензина не будет и пробок не будет. Как мы помним, вроде как бензин в полной мере не появился, а пробки как были, так и оставались. Так и здесь. Электронные проблемы с перевозками вряд ли лишат нас пробок. Уж больно нам это нравится, как вы понимаете. 7373948, телефон прямого эфира. У нас здесь вчера в студии был Дмитрий Орлов. Это известный политолог, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. И он вот что говорил. Не то вы обсуждаете, трудности будут с электронной документацией. А мы что обсуждали 819-й? Ну, вот ровно об этом люди и говорят. Но это было уже, об этом мы уже говорили, и, скорее всего, судя по всему, еще будем говорить, потому что, видимо, в новостях эта история про электронные документы при грузоперевозках так или иначе возникать будет. Теперь следующая тема. Дмитрий Орлов здесь, в этой студии, говорил вот о чем. О том, что до выборов немного времени, как вы понимаете, 2 недели осталось, реально завтра 2 недели уже будет ровно, как я понимаю. 3-е, 10-е, 17-е. Да, все правильно. 4-е, 11-е, 18-е. Значит, завтра будет 2 недели до выборов. А политологи говорят, что много колеблющихся. То есть много людей за 2 недели до голосования, которые не знают, как голосовать. Что это за колебания, я вот не очень понимаю. Либо это нежелание просто сказать, как ты будешь голосовать, когда тебя спрашивают за 2 недели. Но тогда тоже не очень понимаю. Вы чего-то стесняетесь? Ну... Вот я, допустим, буду голосовать за одну партию или вообще не буду ни за кого голосовать, или там возьму там бюллетень, унесу с собой, или еще что-то. Но вам я этого не скажу, потому что я стесняюсь. Не ж понятно. Колеблющихся много, говорит Дмитрий Орлов. Есть колеблющиеся, доля которых просто выросла в связи с неопределенностью по целому ряду вопросов. Есть колеблющиеся, доля которых выросла в связи с неучастием в выборах партии «Яблоко». Выросла доля колеблющихся в связи с социальными аспектами, социальной ситуацией в стране. В общем, теперь от того, как власть будет реагировать, люди будут принимать решения. 94-й другой, говорит, колебание в другом смысле. Я, говорит, не знаю, как голосовать ногами или электронно. Значит, еще раз договоримся, вот сейчас, когда мы будем обсуждать, давайте не будем говорить о том, как хороша та партия или другая партия, вы скорее о себе объясните, вот это вот колебание откуда, и это колебание, потому что колебание, правда, ведь у каждой партии своя программа, и как можно колебаться от одной программы до другой, я не понимаю. Или это все-таки нежелание сказать, как ты будешь голосовать? По моим вопросам, в доме и тренажерка все уже определились, за кого голосовать. Все врут, пишет 94-й, поэтому не знаю. Вот, опять же, понимаете, это как вот по предыдущей теме, значит, смотрите, я хотел бы обратить на это внимание. Параллельно приходят сообщения. 819-й, мы, помните, про электронный документооборот говорили? 819-й, кто-то очень наживется на электронном документообороте. Следующее сообщение, 94-й. Это уже прокур. А если я настучу на соседа, мне деньгами дадут? То есть получается, что мы не любим, когда наживаются одни, но очень любим, когда наживаемся мы сами? Какая-то вот эта странная история. И тут вот примерно так же. Значит, все врут, и только я один весь в белом, честный, рассказываю. Но дальше 94-й говорит, а я-то не знаю как. Обязательно пойду ногами, буду голосовать. Значит, ну, неважно. Но... определился. Определился. Человек точно определился. Я, например, не знаю никого, не знаю, за кого голосовать. Моих кандидатов просто нет в списках округа. Это опять примерно о том же. Значит, через там месяц будет новое правило работы с грузоперевозками. Через 2 месяца будет новое правило работы с курами. У меня есть куры, я занимаюсь грузоперевозками, но я не знаю, как это будет. Некогда мне, занят я. Вот и Николай говорит, значит, я же гражданин, я же должен голосовать, ну, типа, это мой долг гражданский, вот, но мне как-то все время некогда, я до сих пор пока еще, похоже, моих кандидатов просто в списках нет, Елена, кто-то наживется на маркировке туалетной бумаги, ну и опять это, давайте голосование, определился или не определился, у нас сейчас, понимаете, технологически это так работает, что я вот так вот не могу, раз так, одной рукой повел и голосование установил. Два рукой повел, как та царевна, и голосование завершил, итоги подвел. Так не работает. Григорий говорит, а я не смогу голосовать, в Петербурге нет ДЭК, а меня в России не будет. И тогда совсем, если вот гражданин России в том регионе, где он, соответственно, он не может никак голосовать заранее там или еще что-то. По телефону же можно было звонить и голосовать, пишет Виталий что-то. Так, понимаете, вчера... И деревья были большими. Вот вы же знаете, пломбир был вкусный. По телефону можно было звонить и голосовать. Но сегодня не вчера. Елена говорит, ага, так мы вам и расскажем, за кого будем голосовать. Вот это вот, а что это какой-то особый... Я не знаю, что вы такое готовите? Значит, я вам не расскажу, когда, как я буду голосовать, но когда я зайду в кабинку, там такое сделаю. 788. Вопрос не в том, что все теперь электронно, в том, что это работает недостаточно хорошо и времени занимает больше, чем бюрократия. Что это? Я вот голосовал электронно. Что там много времени занимает? Константин возвращает нас к курам. У мамы куры, у меня перевозки, и я знаю, кто виноват в моих проблемах, поэтому я знаю точно, за кого буду голосовать. Ну и, видимо, и против кого тоже. 94-й говорит, ну не зря же голосование тайное. А я и не требую, я как раз наоборот настаиваю, чтобы вы не говорили, за кого вы будете голосовать. Я как раз пытаюсь, чтобы вы объяснили, как так можно за две недели до выборов говорить, что я еще не определился. В посольстве и консульстве можно голосовать, если за пределами Российской Федерации, напоминает Виталий Григорию. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Значит, нет конкретного человека в кандидатах, пишет 381. А, кстати, это же можно говорить. Георгия Бабаяна в кандидатах нет, так что мне не за кого голосовать. Смотрите, ну тогда тоже ведь вопрос. Ну вы хотя бы определились? Это... Следующий, правда, вопрос будет дальше, потому что и что? Ну, к примеру, там еще несколько десятков миллионов человек в кандидатах нет. Ну, значит, надо просто проанализировать имеющихся и выбрать того, кто максимально подходит к тому кандидату, за которого ты был бы готов голосовать. Не определилось, что... А, вот Елена говорит, а я отвечаю, что не определилось, чтобы уйти от ответа. Так вот, зачем уходить от ответа? Это какая-то серьезная, секретная история и так далее. 7373948. Здравствуйте. Нет, не получается. Видите, даже вот на этом уровне. Вывожу звонок, а его нет. Константин 480 говорит, а я вот за этих буду голосовать, потому что слышал несколько хороших новостей о тех, кто на брошюрах этой партии нарисован. Вот моя логика голосования. А словам и обещаниям я просто не верю. Подождите. Значит, словам вы не верите, но слышали, как другие говорили. И тогда... Не понимаю. Народ-партизан какой-то, пишет 618-й. 45-й. Электронное голосование придумано, чтобы знать, кто как проголосовал. По голосованию я определился еще 20 лет назад, и поэтому голосовать не хожу. Но вы же понимаете, да? Раз вы не участвуете в этом цирке, значит, тогда вы же в этом цирке живете. Ну, значит, получается, без вас принимают решение о том, как это все, вот, как вы, собственно, будете функционировать. Поэтому не участвовать в цирке вы не можете, раз уж вы это называете цирком. А вдруг в последний момент моего кандидата снимут, пишет Григорий. Ну, так тогда вы и будете колебаться, понимаете? А на данный момент, за две недели до выборов, пока не сняли, получается, нет. Вот Виталий говорит, сходи на выборы и потом критикуй власть спокойно. Ты в этом участвовал, ну и так далее. Словам не верю предвыборным, а информационный шум отпечаток оставил. Глубоко разбираться не могу, пишет Константин 480. 354 говорит, у меня нет тайны, у меня есть две партии, я между ними выбираю. Еще раз напоминаю, мы сейчас не обсуждаем партии, мы не называем партии, мы говорим о вот этой истории, определился, не определился, скажу, не скажу, пойду голосовать за 2 часа до закрытия в последний день, пишет Алексей 498. Тоже почему? А я хотел бы выбирать, а не голосовать, пишет 630. Так у вас выбор есть? Или вы хотите, чтобы у вас был выбор из 150 миллионов всегда? 7373948, прошу, здравствуйте.
13: Добрый вечер всем, спасибо за эфир.
2: Спасибо.
13: Я определил давно, за кого голосовать.
2: Ну вот у вас есть объяснение, а почему другие не определились? Мне кажется, что тоже, по идее, можно определиться давным-давно.
13: Если бы я был социологической службой, так называемые опросы, я думаю, что достаточное количество людей просто боятся обозначать свои политические пристрастия.
2: А чего они боятся? То есть вот ты скажешь там «голосую за X», и за тобой придут сразу, что ли?
13: Прийти, конечно, не придут. Но определенные, как бы, ну, не могу другого слова сейчас сходу найти, репрессии, давление точно будет.
2: То есть, мне интересно, а вот вы сталкивались с тем, что за неправильное голосование кого-то репрессировали?
13: Я сталкивался.
2: Как это было?
13: Ну, я не могу вам сказать. Об этом я не хотел бы говорить.
2: Вы понимаете, опять, то есть даже на этом уровне. То есть я не скажу, как я буду голосовать, потому что если вдруг я это скажу, со мной произойдет то, о чем я вам не скажу. Я ножками схожу, пишет, я ножками схожу. Знаю, за кого буду голосовать, чего темнить, чего партизанить, пишет Виталий. Вот эту логику я понимаю. А логика сколько таких неопределившихся в процентах? Ну, их, в общем, немного. Но они есть. И их довольно много в том смысле, что об этом говорят. И от этого могут сильно измениться картинки итоговых голосований. Так или иначе, предварительные опросы ведь существуют. Есть такая пословица: в сортах чего-то я не разбираюсь, пишет Вадим 718, который наверняка изредка посматривает на паспорт Российской Федерации, который у него есть. То есть он гражданин Российской Федерации, который к стране, в которой живет, вот примерно так относится. Жена друга в школе на ответ в прошлые выборы заставляли присылать фото, за кого проголосовала, за того, кого нужно или нет. Ну так и она прислала? Или она не прислала и ей что-то было? 7373948. Пойдешь голосовать за такую-то партию, а на следующий день за тобой придет страшный КГБ. Это Виталий уже нарисовал историю. Савелий не понимает сложности выбора. У нас настолько изменилась партийная карта за эти годы. Так вот, тут история как раз. Право голосовать надо отдать профессионалам, пишет Константин 480-й. Ну, вы тогда понимаете, да, что за вас все решат. И без вариантов. Или вам как раз это удобно, вы тогда будете говорить: так не я же принимал решение. Я-то тут при чем? Вадим говорит: да, не пришлешь фото, не будет премии, зарплату не подниму, так и говорили. Так так и делали или так говорили? Об этом же и речь. 7373948, телефон прямого эфира. А то у нас вот все это вот так. Я этого не скажу, потому что такое случится. А какое случится? Да не скажу, какое случится. Когда учителям говорят: если не проголосуете за того, кого надо, не получите премию, это репрессии или нет? Репрессии — это когда не дают премию. Я что-то неправильно говорю? Знаю за кого и знал всегда. Когда появилась возможность голосовать онлайн, всегда голосую на всех выборах, а раньше ножками ходил редко, пишет Валерий 800... Нет, это Валерий 209, 381. Вы будто не в России живете, вы будто не в России выросли. Так удивляетесь позициям людей, ну, честное слово. Я не удивляюсь, я просто говорю: давайте об этом поговорим. Я вот знаю, за кого буду голосовать, как, впрочем, и все последние 20 лет. Пишет 960-й. 7373948. Вопрос-то именно в том, что... да, пожалуйста, как, вот эта история, если ты понимаешь, за кого будешь голосовать, или ты понимаешь, что ты не пойдешь на выборы, так чего об этом не сказать? Что страшного в том, чтобы вот это вдруг сказать? Ну вот вы же пишете: я не могу голосовать, потому что моего кандидата нет. Как же наша обычная фраза? Неважно, как проголосуют, важно, за кого посчитают. Так это же ваша обычная фраза, Константин 420-й. Слушаю вас, здравствуйте.
14: Добрый вечер.
2: Да.
14: В принципе, я определился, за кого буду голосовать. У меня только вопрос по технологии голосования. Я, может быть, ошибаюсь, но если я приду ножками проголосую, через 5 минут проголосую в телефоне, а через час поеду в Белоруссию в консульство проголосую. Такой вариант возможен?
2: А с чего вы решили, что он возможен?
14: А я спрашиваю.
2: Ну, думаю, что нет.
14: А как определяться, если я буду в консульстве голосовать по бумажному бюллетеню и в месте, где я прописан по бумажному
2: бюллетеню? Ну так у вас же есть фамилия?
14: Конечно.
2: У вас есть номер паспорта?
14: Я проголосую онлайн сейчас, а через 2 минуты буду бумажный бюллетень заполнять.
2: Так тогда выяснится, что человек с этим номером паспорта проголосовал несколько раз.
14: То есть в момент, когда я проголосую электронно, уже будет информация на моем избирательном участке, что я уже проголосовал?
2: Не знаю, нет. Как бы вы придумываете какую-то довольно сложную...
14: Нет. Я спрашиваю, я удивился своему, может быть, вопросу, но я спрашиваю, такое
2: действительно
14: же возможно?
2: Я не очень понимаю, как возможно, чтобы вы были ножками одновременно в Москве и в Минске.
14: Нет, ну у нас же 3 дня голосования.
2: Ну и что?
14: Ну, я сел в поезд.
2: Нет, ну вы же говорите о том, что вот я сейчас здесь проголосовал, и там они уже знают, вы одновременно...
14: Нет, я спрашиваю, нет, вы ошиблись, я спрашиваю. У вас, у аудитории такой вариант возможен?
2: Нет, возможно, безусловно, все. Григорий вот, например,
14: то
2: пишет...
14: То есть, получается, я проголосую 3 раза. Нет, я не призываю никого это делать, и сам я этого делать не буду.
2: Нет.
14: Я к тому, что...
2: Наверное, возможно, да, попытаться сделать это 53 раза. Григорий просто говорит: а потом к вам придет КГБ.
14: Ну, я этого еще раз говорю, я этого не собираюсь делать. Это возможно или нет? Как аудитория думает? Как вы думаете? Как Центр избирком думает?
2: Он
14: наверняка знает.
2: Я думаю, что он уверен, что это невозможно.
14: Для меня вот как-то это не очень понятно. Если я проголосовал онлайн, и как через 2 минуты избирательная комиссия в месте, где выдают бюллетени бумажные, узнает о том, что я уже проголосовал.
2: А вот вы, как бы, вот если вы берете деньги в банке, и через минуту опять берете деньги в банке, и вам отказывают, вы не удивляетесь, что они понимают, что вы уже взяли?
14: Так я беру в одном и том же месте. А как здесь это? Разные места?
2: Подождите, как это в одном и том же? Ну, одно в онлайне, я другое в офисе. Не-не-не, давайте не будем. Это то же самое. Вы говорите, на избирательном участке и в онлайне. То же самое, глупость какая, пишет 190-й. А Константин 480-й говорит, зачем в радиоэфире это обсуждать? Спросите у искусственного интеллекта. Виталий говорит, все возможно. Минск от Москвы недалеко. За 3 дня сделать можно. Правда, голос аннулируют. За границей голосуй со смартфона, а потом в кабинке, пишет 382-й. И что? Потом голос аннулируют. Елена говорит, у меня мама умерла в этом году. Почему я подозреваю, что она будет в списках избирателей? А почему бы вам не проверить списки избирателей? Ну, чтобы не подозревать. И тогда уже говорить уверенно, что вот, смотрите, они не подготовились. Ну, или еще что-то. И, по-моему, вот эта история с тем, что люди действительно умирают, так устроено человечество, она, в общем, во время всех выборов была. И невозможно вот так вот запросто все это сопоставить. Даже если бы, к примеру, они, как это раньше делали, ходили и проверяли списки избирателей, но даже тогда люди умирали между проверкой списков избирателей и голосованием. Раньше, помню, пирожки дешевые продавали. Это Григорий говорит. Чтобы не было дублей, и существует для этого Центр избирком и время на подсчеты. Там эти дубли-то и вычеркнут, пишет 190-й. Но 190-й, я подозреваю, что вопрос нашего слушателя был в другом. Как они вычеркнут эти дубли? Как они конкретно выяснят, какой из голосов надо вычеркнуть? История с указанием начальника на работе с фотками бюллетеня, пишет Валерий 209-й. Ну, я уверен, так пишет Валерий. Это фейк из области информационной войны. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
15: Алло.
2: Вы в эфире.
15: Добрый вечер. Это не так важно, как Петров Иванов проголосует, и никто за ними не придет. Важно, как проголосует край, республика, город. В зависимости от этого будет поддержка центра.
2: Это понятно, но мы-то говорим о другом. Люди за 2 недели до выборов говорят, а я не определился, как голосовать.
15: А им не надо голову забивать этим. Главное, как проголосуют массы. Так, и главное, как посчитают.
2: Так они и есть массы.
15: Ну, массы не понимают, что от них мало чего зависит.
2: Массы не понимают. Хорошо, в США за Байдена покойники голосовали по почте, пишет Григорий 859-й. И об этом знают. Ну, во всяком случае, Григорий.

0: Понимаете что-то в политике, раз знаете, что есть связь между миллиардерами, бедными и этими выборами? Как тут определишься, если они на дебаты не ходят, пишет 272-й. А вы следите за дебатами. Это тоже интересная история. Среди наших слушателей есть те, кто следят за дебатами. 7373948. Бюллетень бумажный обезличен. Нет ведь фамилии. Пришел, расписался же, получил и пошел. Нет цифрового следа. А голосование через телефон имеет цифровой след. Можно и тут, и там проголосовать, говорит Вадим. 718-й. Ну, еще раз, может быть и можно, но возникает вопрос, не будет ли проблем, когда потом при подсчете голосов выяснится, что один и тот же человек проголосовал там, там и там. Паспорт, еще раз, у человека один. Другой вопрос, что делать со всеми этими бумажными бюллетенями? Вот куда он бросил этот гипотетически недействительный бюллетень? Мы следим за тем, чего нет, пишет 272-й. Вы можете следить за тем, чего нет. Но тогда нет проблем. Мы же говорим о другом. Вы говорите, мы не можем определиться. Каждый русский человек знает, как учить, лечить и править страной, напоминает Виталий. И с этим довольно сложно спорить. Нейросеть говорит, что за попытку дважды проголосовать на выборах предусмотрена даже уголовная ответственность, напоминает Валерий, 209-й. Видите, как хорошо? Нужно, говорит, у юристов спросить. Поэтому вот тот, кто это придумал, первым делом вы у юриста спросите, а то может плохо закончиться. Видите, что 209-й рассказывает? Напомню, прямо сейчас идут последние часы, третьей недели до выборов. Уже завтра будет всего две недели до выборов, а количество тех, кто до сих пор не определился, как голосовать, судя по всему, растет. Ну вот есть такая история, об этом говорят специалисты, которые за выборами следят. И в чем причины подобного, понять довольно сложно. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 19:30, столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что США потребуют от ЕС потраченные Джо Байденом деньги на Украину. Кроме того, американский лидер сообщил, что сейчас Вашингтон не поставляет боеприпасы своим союзникам, поскольку наращивает собственные запасы. Администрация Джо Байдена передала Киеву бесплатно гораздо больше боеприпасов, чем мы использовали в Иране. Сотни миллиардов долларов были даны Украине и НАТО безвозмездно. Европа могла бы сама за это заплатить, если бы ее об этом просили. Но мы все же потребуем эти деньги, пусть и с некоторым опозданием, написал Трамп в своей соцсети True Social. Глава Белого дома ранее выступил с утверждением, что не может, как его предшественник Джо Байден, выделить Киеву 300 миллиардов долларов. Два человека пострадали при ударах дронов ВСУ по Белгородской области. Речь идет о жителях города Грайворон и поселка Ракитное. В оперштабе региона заявили, что мужчины после оказания необходимой помощи продолжат лечение амбулаторно. У первого пострадавшего после удара украинского БПЛА по автомобилю зафиксированы осколочные ранения. У второго диагностирована баротравма, которую он получил при детонации FPV дрона. Кроме того, власти сообщают, что в результате атак ВСУ в населенных пунктах Новый это Волжанка, Красный Октябрь, Разумная и Ракитная, повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и транспорт. Россельхознадзор не получал обращений о гибели кошек из-за вакцины Мультифел. С таким заявлением выступили в пресс-службе ведомства. При выявлении нежелательных реакций на препарат специалисты просят оставлять сообщения на официальном сайте Россельхознадзора. В службе напомнили, что в отношении производителя вакцины ООО «Ветбиохим» сейчас ведется расследование из-за препарата для вакцинации собак «Мультикан-8». Телеграм-канал «Шот» ранее сообщил о гибели нескольких кошек, которые их владельцы связывают с применением препаратом Мультифел. Пользователи чат-GPT сообщили о сбоях в работе чат-бота. Жалобы, в частности, поступили из Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Канады, Бразилии, Японии и нескольких других стран. Большинство обращений направлены из Соединенных Штатов. По информации сервиса Down Detector, их поступило почти 13 тысяч. Пользователи также заявляют о проблемах в работе Codex, платформы OpenAI для кодирования. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачно, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Именно поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
4: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8.
2: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Продолжаем. Четверг, 3 сентября, 19:36. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня я подвожу вместе с вами в прямом эфире итоги этого информационного дня. Вы пишете через СМС-портал, через мессенджеры, либо звоните. Лучше звоните в прямой эфир. Номер телефона 7373948. Пробки серьезные. Давайте лучше обсудим, как потеряли очередное лето. А как мы потеряли очередное лето? Вот Вадим 718 полагает, что мы с вами лето потеряли. Некоторые, кстати, напомню, говорили, что сегодня 34 августа. Видимо, считают, что еще не потеряли лето, и оно продолжается. В Москве 5-бальные пробки, 5 баллов пока. Во всяком случае, к 8 вечера обещают 4-бальные пробки. Из срочных сообщений Гаагский трибунал сообщает о передаче останков Младича его семье. Венгерский руководитель Мадьяр заявляет, что Украина не готова к вступлению в ЕС. Об этом вот прямо сейчас, как срочное сообщение, пишут главные информационные агентства. Ну и вот еще. Ваше сообщение. Значит, смотрите. По поводу, помните, да, человек позвонил, говорит, а разъясните мне, что будет. Я предположил, что, если банки могут как-то, то, наверное, Центр избирком смог. Константин 480-й, чтобы ответить, спросил у нейросети. Хотя Максим 407-й пишет, нашли кого слушать нейросеть. Но Константин говорит, вот нейросеть утверждает, что попытка проголосовать дважды, где бы то ни было и как бы то ни было, квалифицируется как нарушение избирательных прав и влечет штраф до 300 тысяч рублей или до 5 лет принудительных работ. И вот смотрите, про технологию. Ну, понятно, да, что люди работают, и они, наверное, как-то попытались продумать эти вот ваши варианты. Я поехал в Белоруссию, проголосовал, здесь проголосовал, там, онлайн проголосовал. Так вот, Константин говорит, при голосовании онлайн, если вы заявляете, а это же заранее надо заявить, так вот, при голосовании онлайн система ваш бюллетень замораживает. Поэтому на участке вы проголосовать уже не сможете. Видите? А вот на двух участках это отдельная история. Я думаю, уж единая база у них точно существует. В общем, короче говоря, если вы заявились на электронное голосование, вы, собственно, в момент голосования уже на участке проголосовать не сможете. Теперь 226-й. На прошлых выборах одна партия набрала очень высокий процент, а я спросил у 10 знакомых, и ни один за нее не голосовал. Причем людям признает 226-й примерно одинакового возраста, 30-40 лет. У меня, говорит, вот такой экзит-пол, и вы ему доверяете. Вот это странно. И главное, и выводы о выборах в России. Вот это очень странно на самом деле. То есть, если вдруг люди, которых вы спрашиваете, рядом с вами, в общей какой-то системе, вы часто встречаетесь, возможно, говорите на политические темы, возможно, вы единомышленники. Вы, соответственно, не голосовали, и ваши друзья не голосовали. Это логично, это понятно. Нет? 7-3-7-3-94-8. Своя же рубаха ближе, пишет Виталий. Да кто же спорит-то? Главное, не делать из вот этой своей рубахи вывод о том, что такая же рубаха у всех остальных. Вот и все. Дальше. 7-3-7-3-94-8. Мы же не можем на одну и ту же тему говорить там часами. Поэтому все-таки давайте пройдемся по новостям. Я еще хотел спросить вас про брачный капитал. В РПЦ предложили ввести брачный капитал по аналогии с материнским. Там история такая, что средства выдаются за продолжительность нахождения в браке. Ну, то есть не то, чтобы прямо вступили в брак и на эти деньги. Там еще много вариантов для того, чтобы укрепить семью, предложил иерей Федор Лукьянов, он председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. В комментарии ТАСС он отметил, что введение подобной выплаты может поспособствовать снижению числа разводов в России. Получается, что люди живут в семье какое-то время, видите, ведь Лукьянов говорит, это снизит число разводов. Значит, там 20 лет мы прожили, и тут чувствуем, что что-то не так пошло. В этот момент вспоминаем, о, мы же давно-давно живем. Пойдем обратимся за брачным капиталом. И это снимает проблемы, и мы начинаем жить дальше. А так бы разошлись. Григорий говорит, а я уже согласен, когда идти в кассу. Тогда возникает же следующий вопрос. Мы хотим чего? Мы хотим укрепить семью или мы хотим как-то сделать меньше количество разводов? Причем разводов, видимо, таких устоявшихся семей, потому что мы собираемся вводить брачный капитал за продолжительность нахождения в браке. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Мы про голосование или про выплаты брачные?
6: Про брачные выплаты мы уже.
5: Но в бюджете есть деньги на это? Батюшка может сказать все, что угодно сгоряча или из хороших побуждений.
6: Ладно, тогда вот, и вы сгоряча скажите, надо или не надо? А если есть?
5: Не надо. Фиктивных будет очень много таких вещей. Не надо.
6: Ну, подождите. Ну, вот смотрите. Я легко возражаю вам. Ну, что за фиктивный 20-летний брак?
5: И кто 20 лет в браке прожил, тому разводить смысла уже просто нету.
6: Вы думаете?
5: Поэтому я в этом уверен.
6: Я знаю такие примеры. 7-3-7-3-94-8. 788. Я 25 лет в браке отметил. Куда эти деньги получать? Вот видите, у нас деньги уже получать все согласны. Вопрос. А у вас проблемы с браком? Мы же ведь хотим сделать так, чтобы разводов было меньше. А если седина в бороду, пишет Григорий, который, напомню, уже готов в кассу идти. Понимаете? То есть человек говорит, то есть у меня седина в бороду. Если в кассу меня не пустите, я на такое пойду. Это как-то так. Мы денег хотим, пишет 381. Ну, вообще, в принципе. Вадим говорит, а я уже точно капитал не получу, потому что жена со мной разводится, а в браке 9 лет. Вот, видите, какая штука. Понимаете, допустим, 9 лет мы, допустим, 10 лет мы установим, ну, вот, время пребывания в браке для получения брачного капитала. Ну, так люди, вот, когда они понимают в 9 лет, что они будут разводиться, они до 10 дождутся, денег получат и разойдутся. Или там будет какая история? Мы вам денег дали, а вы потом развелись, вы деньги верните. Виталий говорит, за чей счет, господи? Да, а представьте себе, в шкафчике есть деньги. А какое отношение батюшка имеет к социальным выплатам? Батюшка гражданин Российской Федерации, Елена. Понимаете? Он имеет такое же отношение, как и я, как и вы, как и другие. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
7: Добрый вечер. Вот с 1 сентября вступил в силу петушиный закон, а мы обсуждаем какие-то малосерьезные прожекты. Вот я о чем хотел сказать.
6: А что с ним не так? Ну и что? Ну вступил.
7: Петушиным законом очень маленькая сумма рассчитана на зажиточного крестьянина. Всего 4000 рублей. А потом он считается кулаком.
6: Это где это вы прочитали?
7: Все знают, с 1 сентября регистрация отнести кур.
6: И что? А при чем тут 4000?
7: Ну, это примерная стоимость 10 кур.
6: А вы вообще закон, а вы закон-то, вы закон-то, вы закон-то, вы закон-то читали?
7: Слушал его по радио.
6: Ну так вот, тогда давайте не будем делать поспешных выводов по этому поводу. Тем более, вот видите, какие-то далекие, совершенно далеко идущие выводы про кулаков и так далее. Напомню, что для тех, у кого больше, вот эта регистрация уже давно работала. Может быть, вы этого не услышали и так далее. Это просто продолжение, да и не закон вовсе, а подзаконный акт какой-то. 7373948. Телефон прямого эфира. Но если вы хотите это обсуждать, нет проблемы. Но прежде чем обсуждать, все-таки давайте чуть подробнее разберемся, что это за закон и при чем тут, собственно, в данном случае кулаки. 7373948. Мера странная и сомнительная. Нужен капитал для молодоженов, чтобы свадьбу сыграли, ипотеку взяли как молодые, детишки появились. А, вот все-таки тоже вопрос. Значит, представьте себе тогда, Виталий, логика, да? Значит, люди идут играть свадьбу, чтобы получить этот капитал, а потом развестись. Могут люди такое сделать? Ну, из выгоды. Гипотетически, да. Сергей говорит, а я за, у нас в следующем году с женой 24 года и разводиться не собираемся. И тогда возникает вопрос у граждан, которые, вот как Виталий, например, он же регулярно задает вопрос, мол, на чьи деньги, откуда деньги и так далее. Значит, смотрите, вам 24 года в браке, вы разводиться не собираетесь. Идея ввести брачный капитал для того, чтобы поспособствовать снижению числа разводов. Тогда вопрос, а зачем вам платить? Для нас главная демография, а не сохранение брака. Это две большие разницы, настаивает Григорий 419. 473 говорит, что он уже развелся, и коммерческая любовь проходит мимо него. Сколько денег для 260-го? Вот этот вопрос важен. 7-3, а вот Григорий, кстати, говорит, что у него с женой тоже 24 года в браке в следующем году. Вот 25 будет красиво. Будет красиво 25, и как раз к тому времени уже все обсудят, и, может быть, к 25-летию и у вас, и у Сергея 679-го, и как-то суммы определятся. Представляете, приятный сюрприз будет. Сколько будет фиктивных браков за деньги, пишет 94-й. И тут мы опять возвращаемся к сути этой идеи. А она в том, чтобы выдавать деньги за продолжительность нахождения в браке. И я, честно говоря, представить себе фиктивный брак, к примеру, на 24 года... Ну, не могу. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Можно писать через СМС-портал, можно писать через Телеграм, можно писать через Макс. Продолжаем эту тему. 7373948. Лучше все-таки звонить. Катя говорит, а я думал, Григорию самому 25. Валерий говорит, мой друг был 3 раза женатым, у него 5 детей, а второй знакомый 40 лет женат, и детей у него нет. Точно всем нужно что? Быть женатым? Ну, это логично, по-моему. Ну, человеческая природа такая. Хотя бы 1% семей сохранится, значит, уже не зря, пишет 171-й. 7373948. У 630-го 30 лет совместной жизни. У меня, говорит, жена богатая, поэтому денег не жду. Ну, если вот неожиданно деньги будут. Вы ведь не против будете? Или прямо скажете «нет» и все. Слушаем вас. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. А скажите, а есть какая-то конкретика? За сколько лет, сколько денег?
6: А что от этого меняется?
8: А вот все меняется.
6: Что?
8: Ну, представьте себе, вам дадут 5 копеек или 5 миллионов.
6: А,
8: есть разница?
6: Пока я не понимаю, а в чем? Ну, допустим, ну 100 тысяч, ну что?
8: Ну, 100 тысяч за сколько лет, опять же?
6: Ну, скажем, за 20.
8: Ну, это не серьезно.
6: А сколько серьезно?
8: Ну, а серьезно... Серьезно... Ну, хотя бы миллион, так вот есть, по-серьезному.
6: Ну вот, смотрите, миллион за 20. Нормально.
8: Миллион за... Нет, полтора.
6: А, я полагаю, торг здесь неуместен. Помните, да, классика?
8: А я полагаю, уместен. Нет, а если по-серьезному, батюшка должен был предложить конкретно вот за столько-то лет столько. Он предложил
6: никто...
8: что-нибудь?
6: Давайте так, никто никому ничего не должен. Есть идея. Вот вы в развитии
8: ну,
6: этой идеи...
8: Ее надо сформировать окончательно, примерно окончательно.
6: Слушайте, ну так сформируйте, если вы считаете, что это так надо делать. А не надо советовать другим. Вот это надо за 20 лет 20 миллионов давать, пишет Андрей 341. Действительно, не жалко денег-то? Согласен, 381. Надо давать не котлету денег, а какую-то бумажку, ваучер. Ваучер, к примеру, со скидкой на новую Ниву. На образование детей, на путешествие. Вот, кстати, интересная идея. Виталий, по-моему, правильно. Вот эта вот история про, с раздачей денег, 20 за 20, 100 за... Есть такие жены, что и за 100 миллионов жить не захочешь. Еще раз, Вадим, мы все-таки говорим о неком брачном капитале за продолжительность нахождения в браке. А это, говорит, как поле чудес, приз в студию. Ну, как-то так. Все же мечтают о достойной социалке. Когда ее представляют, начинают... Да-да-да-да-да. Вот 171 совершенно точно пишет. Вот смотрите, что не нравится с идеей? Вот давайте тоже... Тут человек, значит, он должен был предложить по-другому. Ну так предложите вы тогда по-другому. Он предложил так, как предложил. И вот это не обсуждается. Значит, идея неправильная, пишет 381-й, обсуждаем ерунду. Нет проблем. Вам не нравится, не обсуждайте. Вы же обсуждаете, получается. Ваучер так себе слово, пишет Виталий, ну придумаем какое-нибудь другое слово. Неважно. Григорий говорит, у нас как раз на работе за 20 лет работы дают путевку в пансионат. Логика нормальная. Но тут же ведь про другое. Вот это... Вот представьте себе ситуацию. Значит, мы хотим сохранить длительные браки, у которых там, ну, какая-то трещинка пошла. И вот мы, значит, во-первых, об этом надо узнать. Или все-таки всем, кто 20 лет в браке, давайте. Но тогда это будет как некое подозрение. А крепкий ли у тебя брак? Не съездить ли тебе в путешествие по России с женой на 21-м году? А Татьяна говорит, если вы прожили 20 лет, денег на образование детей уже не надо. Знаете, по-разному бывает. 7373948. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
6: Вы в эфире.
9: Владислав, вот я по этому поводу, вы знаете, это вот брак, он такой, когда вот разлад есть, из-за детей держится, да? А это получается еще стимул из-за денег потом держаться. Но это не брак, это какая-то фикция.
6: Нет, подождите. Вот представьте, я не знаю, сколько вы в браке, и в браке ли вы, но представьте себе ситуацию. Вот вы в 20 лет в браке, и у вас, ну, какая-то трещинка до такой степени, что вот вы уже ни за что не можете держаться. И тут вам говорят, ну, хоть миллион возьмите, и вы так, вот тогда, наверное, подержимся еще пяток.
9: Ну, так-то это какой брак-то? Брак по расчету?
6: Ну, после 20 лет, ну какой же это расчет? 7373948. Вот и 381 говорит, если трещина пошла, никакие деньги ведь не удержат. Если прожил 15 лет и более, по миллиону за каждый из прожитых каждой семье, на такое я согласен, пишет Евгений. Ну, понимаете, а где мы эти деньги-то возьмем? Согласиться? Я бы вот, например, предложил по миллиарду каждому выдавать. Но я бы предложил, но не предлагаю, потому что я же понимаю, что нету таких денег. Вчера на ДСНТ видел беспилотник, утверждает 763-й. Хорошо, что конкретного места не называет. Сколько раз уже говорили, не надо подобного рода вещи в публику выкладывать. Каждого, вот, Вадим, каждому по 10 литров бензина выдавать. За каждый прожитый год, я так понимаю. Выплату за долгий брак поддерживаю, пишет Татьяна, так как люди, прожившие в браке 25-30 лет, как мы с мужем, не получали никакого детского капитала, а детям уже 25-27. Но понимаете, еще раз, вот эта выплата, она, то есть вы говорите, что это будет некая оценка того, что с вами и так произошло. Идея завести брачный капитал, она ведь в другом, чтобы способствовать снижению числа разводов в России. Ну вот представьте себе, вот вы живете с мужем, видимо, счастливо, 25-30 лет, и тут вам говорят, и для укрепления вашего брака... Но ведь это не укрепит ваш брак. Он и так крепкий. Палитру нет. Алкоголь — это зло, мы об этом даже не говорим. Можно ведь не жить вместе, но и не разводиться, а деньги получить. Елена 659-я уже смекнула, как это работает. Как это может работать. 7373948. Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Вот хотел бы тоже сказать по поводу браков. Вот бабушка у меня есть с дедушкой. И вот, кстати, в городе Зарайск, я не знаю, лукавить не буду, по поводу денег, мне кажется, им не дали, но вручили вот грамоту. У них 50 лет совместной, ну, как жизни, браки они. Вот за 50 лет дают грамоту. А вот еще хотел добавить, допустим, вот такая идея. Пусть будет, прожили в браке 25 там лет условно. И если... рождены в этом браке дети, сколько детей, если это плодотворно все было, почему бы не сделать на будущее, в пенсию этим людям надбавку какую-то, вот как за ветеран труда были вот надбавки, еще как-то. То есть, ну, вот такой стимул, возможно, у людей будет. Ну, почему бы нет?
6: Почему бы нет, действительно. Пенсию начислять не только учитывая, что ты наработал. Это, кстати, довольно часто сейчас говорят, и многие в качестве идеи ветеран капиталистического труда, шутит Виталий 618-й. Брак по расчету длиной в 20 лет только у разведчиков бывает, пишет Григорий 859-й. Ну, помните, мы буквально совсем недавно говорили, что у нас почти как разведчики или партизаны, люди, которые за 2 недели до выборов говорят, что они не знают, за кого будут голосовать. Это же ведь, ух! Серьезные люди. Моим родителям на 50 лет брака от мэрии приглашение в ресторан прислали, рассказывает Никита 519-й. 7373948. Если коротко, слушаем вас. Здравствуйте.
11: Здравствуйте. Я считаю, что это совершенно ненужная идея. А надо просто ввести налог за бездетность. И деньги будут, и рождаемость повысится.
6: А при чем тут крепость брака? Мы ведь это обсуждаем.
11: Что такое крепость брака? Крепость брака — это дети. Это совместный труд. Помните, нам же говорили, что семья —
6: то есть,
11: это ячейка.
6: Вот эта, вот эта история про разводы после 20 лет вас не волнует?
11: Нет.
6: Нет, не волнует, я понял. Елена говорит, ну, в Москве вроде есть выплаты на серебряную и золотую свадьбу. Что еще? Значит, каждому... опять про бензин. Да что ж такое? С бензина начали, получается, бензина мы заканчиваем. Забрать и... ну да, 171-й. Мы же по-другому ведь не умеем. Нам надо что-нибудь запретить обязательно, что-нибудь отобрать, я не знаю. Ну, новая Нива же нужна, вот скидка. Вот Ленские столбы, какой-то огромный театр оперы и балета в Новосибирске посмотреть. Просто потому, что вы смогли прожить какое-то количество лет вместе. Но, с другой стороны, еще раз напомню, идея вести брачный капитал по аналогии с материнским, она обусловлена желанием поспособствовать снижению числа разводов в России. Это была программа «Отбой». Всего доброго.
3: Радиостанция «Говорит Москва» и кинопортал «Фильм.ру» рассказывают о кинопремьерах этой недели. Киноафиша онлайн. Новая прокатная неделя принесла меланхоличный байопик про известного шеф-повара, французский ром-ком о спиритических сеансах и еще кое-что. Рассказываем, что нас будет ждать в кинотеатрах в ближайшие дни. Режиссер Мэтт Джонсон – новый любимец синефилов. Пару лет назад канадец выпустил причудливую драму «Кто убил Блэкбери», которая пересказывала историю краха IT-гиганта из-за гордыни и токсичной корпоративной культуры. В этом году Джонсон покорил зрителей комедией о путешествии во времени шоу-группы «Нирвана». Этому фильму только ленивый не пророчит культовый статус. «Тони» — своего рода пропуск в высшую лигу. А24 взяли под крыло инди-режиссера и доверили ленту про обожаемого многими шеф-повара Энтони Бурдена. 1975 год. Высокомерный нарцисс Тони пускается вслед за возлюбленной, но оказывается на кухне именитого шеф-повара в исполнении Антонио Бандераса. Тот начинает лепить из самодовольного юнца и всезнайки нормального человека. «Тони» не настолько же изобретательное кино, как «Кто убил Блэкбери», но и скучным байопиком картину тоже не назовешь. Джонсон не пересказывает биографию Бурдена и фокусируется на вынужденном взрослении будущей звезды. Причем делает это настолько душевно и трогательно, что нужно постараться, чтобы не поддаться очарованию этого летнего по духу и меланхоличного фильма о молодости и нелепых ошибках, которые позволяют стать чуточку мудрее. 18+. В Италии начинается Венецианский кинофестиваль, а до российских кинотеатров доходят весточки с предыдущего крупного смотра – Каннского. На этой неделе в прокате фильм «Открытие. Тепло, принятый на родине. Электрический поцелуй». Ром-ком Пьера Сальвадори расскажет про мошенницу, которая в конце 1920-х дурит парижан на улице, но соглашается на куда более прибыльную авантюру – предстать в образе медиума и связать именитого художника с умершей женой, чтобы вернуть ему вдохновение.
12: «Электрический поцелуй» – кинопамятник ушедшей эпохи. Художники-постановщики постарались на славу и дотошно воссоздали атмосферу винтажного Парижа 1920-х годов с богемными мастерскими и таинственными салонами. А еще это милый ром-ком, в котором за спиритическими мистификациями и ловкими трюками скрывается история любви двух одиночек. 18+. Криминальный авторитет в исполнении Сэмюэля Л. Джексона так устал скрываться от властей, что придумал идеальный план для выхода из игры – инсценировать собственную смерть и заодно подставить любовника жены. Только вот супруга, Ева Грин, решает, что будет лучше, если муженек и правда умрет, а она заберет себе все деньги. Хитроумные аферы дают сбой и сплетаются в смертельную игру в кошки-мышки, в которой каждый хочет победить, ну или хотя бы выжить. «Сыграть в ящик» — новый фильм Мартина Кэмпбелла. В последние годы режиссер «Казино Рояль» снимал исключительно хмурые боевики. Оттого интересно посмотреть, как постановщик справится с чуть более ироничным материалом. По крайней мере, хочется верить, что за историей о двойных и тройных предательствах скрываются размышления о браке с долей черного юмора. 18+. Во время пробежки с лондонской юристкой Майей Галь Гадот связывается злоумышленник Дэмьен Льюис и заявляет, что похитил ее сына. Чтобы спасти ребенка, женщине придется избавиться от ключевого свидетеля по делу криминального авторитета, а заодно пробежать через весь город. Название фильма не врет. Гадот и правда предстоит носиться по улицам Лондона и даже в метро, а еще прыгать с моста, сталкиваться с несущимся автомобилем и стрелять. В общем, актриса изрядно помучилась, пока Льюис сидел в уютном помещении и зловещим голосом зачитывал реплики. За лаконичный, всего 83 минуты, и высокооктановый триллер о родительском подвиге и функциональной выносливости отвечает Кевин Макдональд, который знает, как нагнать саспенса и заставить зрителя сопереживать попавшим впросак героям. 16+. Киноафиша онлайн.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
13: 8 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Словакия отказалась менять порядок продления антироссийских санкций. Послы стран Евросоюза из-за Братиславы не смогли согласовать переход к ежегодному пролонгированию рестрикций вместо действующей схемы пересмотра каждые 6 месяцев. У них не получилось принять решение. Словакия отказалась снять свои возражения, сообщил издание «Политика» со ссылкой на источники. При этом в медиа республики отказались комментировать эту информацию, пояснив, что обсуждения по пересмотру сроков продления ограничений продолжаются. Индивидуальные антироссийские санкции ЕС неоднократно продлевались на полгода. Последний раз это было сделано в марте 2026-го на период до 15 сентября. Минфин США ввел санкции против внука Рауля Кастро. Помимо него рестрикции затронули 5 кубинских организаций. Управление по контролю за иностранными активами ведомства заявили, что в черный список попал внешнеторговый банк Кубы, а также 4 компании из сферы энергетики и добычи природных ресурсов. Заявление госсекретаря Марко Рубио отмечается, что попавшие под санкции причастны к угрозам национальной безопасности США. Антон Алиханов заявил о ведущихся с российскими авиакомпаниями переговорах по МС-21. Поставки самолетов обсуждаются не только с Аэрофлотом, отметил глава Минпромторга. Параллельно переговоры ведутся и с несколькими другими компаниями, но это поставки уже после 2030 года, поскольку якорным заказчиком, конечно, станет Аэрофлот, сказал министр. Об этом он заявил в кулуарах Всероссийского экономического форума. МС-21 – это среднемагистральный фюзеляжный самолет. Он разработан корпорацией «Яковлев». Его вместимость от 163 до 210 пассажиров. Передача российским авиакомпаниям серийных импортозамещенных МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации в 2027 году. СКР запросил для основательницы хосписа «Дом с маяком» запрет определенных действий. Лида Маниава проходит по делу о распространении фейков о вооруженных силах Российской Федерации. Ее адвокат Михаил Брюков заявил что заседание проходит без представителей прессы и близких Маниавы. По данным следствия, она публично распространяла в телеграм-канале заведомо ложную информацию об армии России. Вину основательница детского хосписа «Дом с маяком» не признала. В феврале Измайловский суд Москвы назначил Маниаве штраф 45 тысяч рублей за посты, дискредитирующие вооруженные силы России. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 12 рублей 92 копейки. Доллар 86 рублей 89 копеек. Евро 100 рублей 60 копеек. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва.
14: 94,8.
15: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
16: Дамы и господа, заводите свои моторы.
15: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
16: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
15: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
17: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
15: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
17: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
15: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока – все это «Рок-радар».
17: Включите ваши приемники на полную мощность.
15: Каждое воскресенье после 8 вечера.
17: Всего вам доброго и слушайте рок.
15: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
15: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело Принцепа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». С вами я, Олег Бондаренко. Сегодня у нас в гостях снова после летнего перерыва наш друг, коллега, писатель, историк Никита Бондарев. Никита, привет.
19: Привет, Олег, как будто и не уходил.
18: Ну да, всего-то лето прошло, а так, как будто и не уходил. А тема у нас крайне интересная, мы будем обсуждать Ратко Младича, которого вот буквально меньше часа назад, тело которого доставили из Гааги в Белград. Совсем скоро, завтра уже начнется прощание с генералом, легендарным генералом Ратком Младичем в Доме войска Сербии. Послезавтра его отпевание в церкви, а, соответственно, в понедельник уже похороны. И власти Сербии к этому событию очень готовятся. Но, конечно, не только это мы будем обсуждать. Тема у нас очень широко заявлена. Все разрешится осенью. Да? Все разрешится осенью. А вот, так или иначе, все разрешится осенью, и на Балканах в том числе. Напоминаю, смс-портал для ваших сообщений по номеру +7 925 48 94 8, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, телефон студии прямого эфира. Во второй части программы будем рады вашим звонкам. 8-495-7373-94-8, телеграм. У нас работает телеграм-канал «Радио говорит МСК», и если хотите нас не только слушать, но и видеть, заходите в YouTube, «Одноклассники» и куда? ВК еще, да? Все время забываю, да? А, Рутюб, конечно, Рутюб. А, как я мог забыть? Набирайте там «Говорит Москва», вы нас увидите. Никит, как ты относишься к Ратку Младичу? Это герой или военный преступник?
19: Ну, это, как сказать, вот если совсем по-честному, да, вот совсем-совсем по-честному. Радован Караджич у меня вызывает ощущение сложное.
18: А давай поясним нашим слушателям, возможно, не все знают эти фамилии, мы-то так, знаешь, ими жонглируем.
19: Ну как, значит, Радован Караджич был руководителем правительства и духовным лидером Республики Сербской в годы Боснийской войны. Ратко Младич был, значит, главнокомандующим армией Республики Сербской. Так вот, Караджич у меня вызывает ощущение сложное. Конечно, вот эта история о том, как он прятался, не прячась в Белграде, выдавая себя за какого-то там врача-эзотерика по имени Драган Давид Дабич, обросшего бородой, давал интервью на телевидении, писал какие-то статьи в эзотерические, оккультистские журналы. Это готовый сюжет для фильма. Я до сих пор не могу понять, почему об этом никто ничего не снял. Ни сербы, ни Голливуд, ни фильм, ни сериал.
18: Ну, почему Голливуд не снял, понятно.
19: Не может быть вообще более потрясающего в современной истории вот сюжета для какого-то телесериала. Вот. Но чисто по-человечески, если говорить о его человеческих качествах, может быть, со мной кто-то не согласится. Но все-таки чисто по-человечески не очень он мне симпатичен. Все, что я об этом человеке, о Радоване Караджиче речь идет, еще раз знаю. В общем, свидетельствует о том, что, несмотря на вот то, что он был такой последний персонаж из реальной истории, который мог бы быть персонажем какого-то приключенческого авантюрного романа, я не знаю больше таких. Вот по его своим человеческим качествам, все-таки, мне кажется, человек он был довольно гнилой. Караджич. Что касается Ратка Младича, это был простой, абсолютно прямой, вот как линейка. Человек без каких-то, что называется, задних мыслей. Вот что в уме, то и на языке. Который не умел притворяться, не умел льстить. Всем всегда говорил правду матку. Вот такая настоящая военная косточка. И я не знаю никого там из российских миротворцев, кто там с ним общался, российских журналистов, да, а тем паче российских добровольцев. Вот, кто о нем бы хоть слово, хоть полслова плохого сказал. По своим личным человеческим качествам это был очень, очень честный, очень прямой, очень порядочный человек, которому, ну, вот не повезло оказаться в таких жизненных обстоятельствах, в которых, не дай бог, оказаться никому. Даже события в Сребренице, если правду говорить о Сребренице, а не ту ложь, которую башняки-мусульмане о Сребренице распространяют, там есть несколько фактов в этой истории, которые Ратка Младича характеризуют, ну, вот именно в том духе, в каком я об этом сейчас только что сказал. То есть, когда армия Республики Сербской вошла в Сребреницу, после того, как до этого 3 года она считалась, значит, зоной безопасности под охрану ООН, а по факту там хозяйничали, значит, боевики мусульманского полевого командира Насера Орича, и 3 года они там кошмарили сербов, убивали, грабили, сжигали дома и творили совершенно ужаснейший беспредел, и все жалобы сербов этим голландским миротворцам оставались неуслышаны, они пальцем о палец не ударили, чтобы как-то Насера Орича обуздать. Так вот, когда в Сребреницу вошли, наконец, войска Республики Сербской во главе с Ратком Младичем, женщины Сребреницы пришли к нему и сказали: «Генерал, мы вот никому не верим, но тебе мы верим. пообещай, что казни мирного населения не будет. Вот мы выдадим тех наших, кто в течение этих 3 лет вместе с Насером Муричем, значит, сербов кошмарил, мы их выдадим сами. Если ты пообещаешь, что наших там детей, мужей, братьев, которые ни в чем не участвовали, никто не будет трогать. Мы тебе верим. И он пообещал, он сказал, я вам обещаю. После чего он покинул Сребреницу, а в Сребренице начались вот эти хорошо известные события, так сказать, когда даже не столько военные вот армии Республики Сербской, сколько местные жители, сербы, затравленные на протяжении этих 3 лет Насером Муричем, начали башнякам мстить, причем всем. И тем, кто на протяжении этих 3 лет их грабил и убивал, и тем, кто ни в чем подобном замечен не был, а просто стоял в сторонке. Я не оправдываю то, что сербы в Сребренице натворили, но, конечно, это не может называться словом геноцид. Это может называться как угодно, там, преступление, резня, погром, много плохих слов, которым это может называться, но это не может называться словом геноцид, потому что, когда сначала мусульмане 3 года кошмарят сербов, а потом сербы им мстят, ну не геноцид это. Как-то по-другому это надо называть. И Младич потом, уже будучи в Гааге, там, говорил неоднократно, что... Ну, вот то, что так получилось, то, что я обещал женщинам Сребреницы, что те люди, которые не были непосредственно причастны к действиям Насера Орича и его боевиков, не пострадают, а получилось все наоборот, я переживаю из-за того, что он не смог сдержать слово. Вот, он это говорил буквально дословно в Гааге. Вот, но то, что они к нему пришли и сказали тогда, мы никому не верим, кроме тебя, но тебе мы верим, это как бы тоже показатель, другое дело, что получилось по итогу все равно все плохо.
18: Угу. Хорошо, но это один из эпизодов. Я правильно понимаю, что не будь Ратка Младича, не было бы Республики Сербской?
19: Ну, в общем, наверное, да, пожалуй. Во всяком случае, ее не было бы в нынешних границах, это точно.
18: То есть он ее отвоевал, и надо понимать, что какую роль на тот момент, да и до сегодняшнего дня, играет Республика Сербская. Сербы с начала 90-х постоянно проигрывали, постоянно терпели поражение, уступали, теряли землю, население, переживали трагедии. Это был бесконечный отход. За одним исключением, единственная победа, одержанная в то время, это была победа в Боснии и Герцеговине, в результате которой появилась Республика Сербская.
19: Да ну нет, ты не совсем правильно это все говоришь. У сербов вообще поначалу, поскольку сербы опирались и в Хорватии, и в Боснии на как бы ресурсы Югославской народной армии, на там какие-то военные склады, военные базы, а местные сепаратисты опирались на ресурсы гражданской обороны, у которой тоже были склады, базы, но там было в основном списанное из армии оружие. Ну ладно, это отдельная сложная история, как бы там, какими ресурсами пользовались домобраны и какими ресурсами пользовались, значит, сербы. Вот, поначалу-то у сербов вообще все шло хорошо. Сербы и в Хорватии, значит, там Книнская краина, значит, Словония, они так неплохо за собой застолбили все те территории, где они по факту реально были большинством. Да, в общем, и в Боснии тоже. Вот, хотя в Боснии, конечно, там было не 2 противостоящие стороны, а 3, что как бы вносило свою путаницу и сумятицу, да, значит, сербы, хорваты и мусульмане, соответственно. Вот, плохо пошли дела у сербов, ну, вот где-то начиная с середины 90-х, да, значит, Дейтон, хорватские операции, значит, «Молния» и «Блеск», когда хорваты там 250 тысяч сербов выгнали, поодиночке передавив все сербские анклавы на территории Хорватии, там сначала Далмацию, потом Лику, потом Словонию. Вот, то есть у сербов-то как раз поначалу все шло хорошо, а потом все пошло плохо. И почему, кто в этом виноват? Ну, есть достаточно популярное в Сербии мнение, что виноват в этом Милошевич, вот, который оказался слишком падким на лесть Вашингтонского обкома, который вот в период, предшествующий подписанию Дейтонских соглашений, как бы лил мед на уши Милошевичу, что, так сказать, ты, Слободан, самый умный, самый талантливый, самый прекрасный, ты гарант единственной безопасности на Балканах, эти все остальные, все эти Тужманы и Затбеговичи, это все случайные люди, случайно поднятые волной истории, а ты настоящий национальный лидер, вот, и как-то вот он на эту лесть оказался, к сожалению, достаточно падким. Вот, я бывал в Белграде, уже не жил, я в 94-м как раз из Белграда в Москву уехал, до 94-го года я там жил постоянно, вот, но и во второй половине 90-х время от времени я туда наезжал. Мне рассказывали и показывали мои белградские друзья, что когда вот этот колонны сербских беженцев из Хорватии, 250 тысяч, устремились к Белграду, вот Милошевич запретил им в город въезжать. Их начали распределять по там каким-то белградским предместьям, и вообще вот чем дальше, тем лучше. В какие-то заброшенные пионерлагеря, в какие-то заброшенные санатории, там дома отдыха, мотели, непонятно что. Лишь бы вот эти 250 тысяч сербских беженцев не оказались на белградских улицах. И это было личное решение Милошевича и Миры Маркович. Но эти люди Милошевичу и отомстили, когда его свергали. Вот как бы на острие удара против Милошевича, когда, так сказать, захватывали его резиденцию, свергали его и выдавали Гаге, на острие удара были сербы-краешники, были сербы из Республики Сербской, из Боснии, и даже в еще большей степени сербы из Хорватии, вот, которые ни малейшего пиетета и ни малейшей благодарности к этому человеку не испытывали. Так что вот, когда Милошевич начал лично сам рулить делами сербов в Боснии и в Хорватии, все стало не так хорошо, как могло бы быть. Есть такая точка зрения, я не говорю, что я ее разделяю. Вот, и тогда произошло событие, как бы хорошо тебе известное, значит, когда Милорад Додик, Беляна Плавшич и Никола Поплашин устроили маленький путч, отстранили от власти Караджича, отвернулись от Белграда и сказали, мы сами будем решать нашу судьбу, мы, боснийские сербы, как бы мы сами будем решать, как нам жить дальше. И, собственно, это Республику Сербскую и спасло.
18: Угу. Ну вот, есть мнение, что Ратко Младич, я хочу вернуться к теме, вот, кстати, кому интересно, прямо сейчас можно чуть ли не в режиме прямого эфира, прямой трансляции на портале «Балканист» в телеграм-канале, телеграм-канал «Балканист», но увидеть, как Белград последний раз встречает генерала. Тут вот можно увидеть почетный караул, правительственный самолет доставил, гроб с телом, накрытым национальным флагом, то есть все официально, правительственный самолет. Здесь почетный караул его встретил, значит, торжественно положил гроб на лафет, потом лафет, соответственно, с лафета в машину, почетный караул сопровождал с мотоциклистами, с полицией, перекрытые дороги основные сопровождает тело, гроб с телом генерала Младича, который вот только что прибыл в Белград, его встречают люди там на мостах, с национальными флагами, с лозунгами «Добро пожаловать домой, генерал», с лозунгами «Герои не умирают». И так, то есть все очень-очень торжественно и очень официально. Это вот надо тоже обратить внимание. То есть власти Сербии, Александр Вучич, по всей видимости, проведут эти похороны на высшем правительственном уровне, судя по тому, как они встретили тело и как все организовано. То есть есть понимание того, что власти не отрекаются от Ратка Младича, и Ратко Младич становится уже официальным таким сербским героем, несмотря на то, что для Запада это был главный сербский антигерой. Вот вопрос, как ты считаешь, вот возможно ли в ближайшее время вот эта посмертная героизация, чегеваризация, если угодно, Ратко Младича, станет ли он и на какое количество лет, на какое количество десятилетий чегеварой? Для, не только для сербов, понятно, для всех вот... кто не согласен с диктатом одной страны и кто считает, что вот в недавнем нашем общем прошлом все было сделано неправильно.
19: Ну, я читал твою статью, где ты Ратко Младича сравниваешь с Че Геварой, мне все-таки кажется, что это все-таки два принципиально разных явления. два, так сказать, принципиально разных человеческих типа. Да, Че Гевара был за любую движуху в любой части света. Хоть, так сказать, на Кубе, хоть, так сказать, в Латинской Америке, хоть в Африке. Да, как бы совершенно не важно где, важно поднимать бучу. Радко Младич был человеком, которого как бы интересовали национальные интересы и интересовало выживание его народа. Вот, и все, и точка. Вот. И был ли Радко Младич вот таким, как сказать, был ли, стал ли таким каким-то международным узнаваемым поп-культурным символом, может быть, даже секс-символом, как Че Гевара. Ну, мне кажется, что даже для сербов, даже для Сербии он все-таки символ чего-то другого. Опять-таки, вот борьбы за национальные интересы, а не какой-то личной харизмы, вот, мачизмы, сексизмы, как Че Гевара.
18: Личные вендетты?
19: Ну, собственно, и вендетты, да. Наверное, как бы без вендетты тут не обошлось. Вот. Что, какова будет, вот, так сказать, посмертная судьба Радко Младича в Сербии? Будут ли его именем называть улицы? Ну, я думаю, что будут. Вот.
18: Вот сейчас уже.
19: Я думаю, что в Белграде, может, не сразу, но тоже что-нибудь назовут, а где-нибудь в провинции, в сербской, как бы. Но это же вопрос на голосование местных властей, местной, как сказать, гордумы, вот, скупщины местной. Вот, я думаю, что мы увидим волну появления улицы Радко Младича в сербских городах вот уже сейчас, да. Может быть, не с Белграда это начнется, вот, но будет, да. Конечно, надо сказать, что если бы не предстоящие в Сербии парламентские выборы, которые ожидаются 25 октября...
18: А потом президентские.
19: А потом и президентские, которые еще непонятно когда будут, но в любом случае Вучичу недолго осталось, да, когда? В апреле 27 года у него полномочия
18: официально истекают. Официально, да. Но он объявлял о досрочных президентских выборах.
19: Ну вот, если бы не выборы парламентские, которые будут уже совсем скоро, и президентские выборы, которые тоже будут, ну, не факт, что власти Сербии вот столь целенаправленно стали бы разыгрывать вот эту вот патриотическую карту. Вот. А так им нужно, конечно, доказывать, им нужно каждый день доказывать, буквально каждый день, 7 дней в неделю, вот, 24 часа в сутки. Властям Сербии, конкретно адресно, персонально Вучичу, нужно что-то делать для того, чтобы доказывать, что они сербы, что они патриоты, что они не соглашатели, что они не лицемеры, вот, что они хотят стране и народу добра.
18: Что
19: они
18: принимают Зеленского только под давлением Брюсселя, да, а на самом деле вот мы за Радко Младича.
19: Что, так сказать, к санкциям против России Сербия не присоединится, хотя и признает территориальную целостность Украины, но она это признает не потому, что сербы любят Зеленского и Украину, а потому что Косово, и так далее, и так далее, и так далее. Вот каждый день нужно что-то делать, чтобы доказывать, что ты не верблюд. В этом смысле Вучичу не позавидуешь, конечно. Вот, и здесь вот эта вся ситуация с Младичем, она, конечно, пришлась в очередной раз на руку Александру Вучичу. Я говорил об этом многократно в рамках вот этой, так сказать, твоей передачи. Вучич невероятно везучий человек. Вучичу постоянно как-то вот так обстоятельства складываются, что они играют ему на руку. А вот в очередной раз, значит, перед выборами умер Радко Младич, и это предоставило Вучичу возможность организовать такие большие, пышные на государственном уровне похороны. Вот, так что он использует все возможности, которые...
18: Очень интересно, кто придет на эти похороны, и из числа, в том числе, международных гостей, мне кажется.
19: Ну, я могу сказать, что я как сотрудник Института славяноведения Российской академии наук могу сказать, что доктор исторических наук Елена Юрьевна Гуськова, вот, которая выступала в Гаагском трибунале свидетелем по делу Младича и была сенатором Республики Сербской и является значит, человеком, награжденным высшей государственной наградой Республики Сербской. Вот Елена Юрьевна, как только появилась ясность с датой похорон, туда вылетела. Угу. Вот. Это что я могу сказать точно по поводу, так сказать, российских участников.
18: Да.
19: На официальном уровне,
18: стран будут,
19: да, кто поедет туда от России, и послы каких еще, вообще не послы, а хоть какие-то официальные лица или там крупные политические деятели каких стран там появятся. Интересный вопрос.
18: Интересно.
19: Да.
18: У нас есть один звонок уже. Здравствуйте. Говорите.
20: Здравствуйте.
18: Здравствуйте, говорите.
20: Сильно разговариваю.
18: Так, что-то плохо слышно. Так, да, то есть на самом деле, с учетом того, что и в России тоже выборы, можно было бы себе представить, что кто-то мог бы туда спокойно сейчас полететь и таким образом, в общем, как-то обозначить свое присутствие.
19: Ну вот, будь жив там Жириновский Владимир Вольфович, да, я думаю, да, что он был человеком способным на такой шаг, вот, а, так сказать, из нынешних политических лидеров, то вот, что Слуцкий сейчас возьмет и полетит в Сербию,
18: да
19: что-то
18: нет,
19: я
18: конечно
19: с трудом себе это представляю.
18: Сомневаюсь. Хорошо, значит, переходим постепенно к теме выборов в Сербии. Главный вопрос,

0: какую-то рокировку, что он хочет стать лидером партии и, вероятно, премьер-министром, вот, а в президентское кресло посадить кого-то другого, но как бы он и сам об этом говорит, и тут вариантов других нету. Все, у него заканчиваются его президентские полномочия, он по Конституции президентом оставаться не может, надо, так сказать, это теплое место кому-то уступить. Вот, но опять-таки... Не очень понятно, кому. Вот совершенно непонятно. Вот такая сложная ситуация. То есть, с одной стороны, в рамках политической теории понятно, что ему надо было бы делать, да, так сказать, создавать какую-то более широкую коалицию, но непонятно с кем. Немножко хотя бы на какое-то время как бы себя задвинуть в тень, но непонятно, а кого тогда выдвигать на передний план. То есть здесь он сам себе сослужил плохую службу, Александр Вучич, тем, что он очень старательно зачищал вообще, так сказать, политический класс Сербии и своих оппонентов, особенно в патриотическом сегменте оппозиции, в меньшей степени либеральном, потому что он их не боится. Вот, и в правящей партии тоже. Сам он себе плохую службу этим сослужил.
1: Продолжим. Это обсуждать с Никитой Бондаревым в программе «Дело принципа». После выпуска новостей оставайтесь с нами.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 20:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дональд Трамп сообщил, что США потребуют от ЕС потраченные Джо Байденом деньги на Украину. Кроме того, американский лидер заявил, что сейчас Вашингтон не поставляет боеприпасы своим союзникам, поскольку наращивает собственные запасы. Администрация Байдена передала Киеву бесплатно гораздо больше боеприпасов, чем мы использовали в Иране. Сотни миллиардов долларов были даны Украине и НАТО безвозмездно. Европа могла бы сама за это заплатить, если бы ее об этом попросили. Но мы все же потребуем эти деньги – пусть и с некоторым опозданием, написал Трамп во своей соцсети True Social. Глава Белого дома ранее выступил с утверждением, что не может, как и его предшественник Джо Байден, выделить Киеву 300 миллиардов долларов. Сергей Собянин сообщил о ликвидации еще 4 БПЛА на подлете к Москве. Обновленные данные появились в канале мэра столицы в мессенджере «Макс». Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, говорится в публикации. Всего, по данным градоначальника, с начала суток силы ПВО сбили 120 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Дмитрий Медведев пообещал Германии печальные последствия из-за санкций в отношении России. Они коснутся и экономики ФРГ, и людей. Зампред Совбеза написал об этом в своем канале в мессенджере «Макс». Публикацию он также сообщил, что представители нынешнего немецкого руководства ведут себя как неонацисты и продолжают печальное дело своих предшественников. Медведев добавил, что руководство Германии пытается бороться с Россией, подпитывая бандеровский режим в Киеве и закрывая консульство нашей страны. Зампред Совета Безопасности подчеркнул, что ФРГ уже потеряла многое из-за отказа сотрудничать с Москвой. Пожар произошел в московском ночном клубе «Джипси». Возгорание в здании на Болотной площади возникло из-за короткого замыкания проводки. Позже началось горение обшивки. Система пожаротушения ликвидировала огонь. Площадь пожара составила 2 квадратных метра, сообщает агентство «Москва». Из здания были эвакуированы 30 человек. Информация о пострадавших не поступала. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 12 рублей 92 копейки. Доллар 86 рублей 89 копеек. Евро 100 рублей 60 копеек. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Завтра днем в Москве солнечно, до плюс 21 градуса. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
4: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
2: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.

0: Вечером мы возвращаемся домой, к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его что?
1: Тоже мне милит.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва, 94,8.
0: Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
4: Продолжаем наш эфир с историком и писателем Никитой Бондаревым. В первой части программы говорили об умершем в Гааге уже как неделю генерале Ратко Младиче, которого вот сейчас будут хоронить в Белграде. На официальном уровне. Кстати, может быть, Никит, название блока, избирательного блока, я только что придумал для Александра Вучича, Младич Вучич. Вот. Продолжая дело боевого генерала. А почему нет? Если сейчас на официальном уровне они отважились хоронить Младича, это, кстати, дорогого стоит.
5: Ну,
4: за это
5: Вучича
4: по головке не погладят.
5: Если сын Младича как бы готов будет поучаствовать в этой истории, то как бы это можно. Я не помню, ты знаком с сыном
4: Дарка?
5: Младича?
4: Нет, я не знаком, но я его знаю, да. В смысле, знаю, что есть такой человек, да. А, напоминаю, смс-портал для ваших сообщений по номеру +7 925 48 94 8. У нас несколько было звонков в первой части программы, не успели их принять. Звоните по номеру 8 495 7373 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. А вот, кстати, уже первый звонок. Звонит мой тезка Олег. Олег, здравствуйте, говорите в эфире.
6: Здравствуйте. Знаете, вот вопрос такой, а нет ли некой автономии у вот патриотических Сербии, сил Сербии? Ну, то есть, может быть, да, действительно, Вучич как-то многих, как вы сказали, зачистил политически, но они могут сами проявить определенную политическую активность и снова постараться выйти на передний план, вот так как предстоят, да, выборы и в парламент, и президентские. Ну, вот проявить некоторую, так сказать, ну, сепарацию от Вучича, самостоятельность, политическую активность.
4: Спасибо.
5: Логика вашего вопроса понятна. Да, нет, они как раз всячески и пытаются настаивать на своей сепаратности, на своей отдельности от Вучича и от правящей партии, прогрессистов, патриотическая оппозиция в Сербии. Тут проблема в том, что у нее внятных лидеров, у патриотической оппозиции в Сербии не осталось. Многих поссорили, перессорили друг с другом, там вынудили уйти в отставку. Значит, лидер движения «Двери», вот, за который я очень переживал в свое время, вот, и как-то всячески пытался им здесь, в России, помогать. Такая хорошая, правильная патриотическая оппозиция. Значит, Бошко Обрадович сначала разогнал всех своих товарищей по движению «Двери», вот, а потом разрушил все это движение и стал ресторатором. Уж я не знаю, успешным или нет. Вот, И сейчас получается ситуация такая, что на патриотическом спектре, оппозиционном патриотическом, самая заметная фигура это, значит, детский доктор, пульмонолог детский, значит, Несторович, как его, Бронислав, Бронимир, Несторович,
4: Бронимир, да.
5: Значит, это человек, который, в общем-то, выступает вроде как за все правильные вещи. Вот,
4: но он со всеми рассорился.
5: Евроскептик там яростный, да. Вроде как пророссийский настроенный. Вот. Но при этом он там искренне верит в то, что сербы прямые потомки атлантов, в то, что люди с голубыми глазами, они полулюди, полурептилоиды, прилетевшие там откуда-то из глубин космоса, с планеты Нибиру. Вот мы, Олег Владимирович, с тобой, с точки зрения Несторовича, мы как люди с голубыми глазами, мы оба рептилоиды. Угу. Вот. Он сам, видимо, нет. И Вучич тоже рептилоид. Вот. А Несторович сам, значит, нормальный homo sapiens. Угу. Вот угу. Такой человек, и да, он со всеми рассорился, потому что, имея такие взгляды, ну, сложно не рассориться. Но если говорить вот о какой-то личной известности, заметности, вот этот человек, значит, верящий в рептилоидов с планеты Нибиру и публично об этом там охотно рассуждающий в интервью, значит, это самая заметная и самая раскрученная фигура вот на патриотическом, значит, спектре.
4: Но, наверное, не просто так,
5: да,
4: так такие
5: конечно,
4: фрики
5: конечно,
4: оказываются.
5: Конечно, это... не просто.
4: Слушай,
5: так.
4: А кто был оппонентом Вучича на выборах 2017 года? Как его звали? Человек, который заезжал в студию прямого эфира на коне.
5: Это этот самый Любиша Прилетачевич.
4: Да, да, да. Совершеннейший фрик. Ничего не поменялось, а самое главное, он же тогда занял чуть ли не третье место. И за него проголосовало 80%.
5: За него, да, он собрал много голосов. Он и его движение там в его родном городе, из Обреновца он, по-моему, они там прошли в местную городскую думу. Он сидит, значит, в городской думе Обреновца, как бы, как так сказать, обычный депутат городской думы, занимается какой-то местной работой, и ему все нравится. Но, так сказать, да, как политический проект он закончился достаточно
4: Никит,
5: быстро.
4: Провокационный вопрос задам. Вот есть такое мнение, не буду скрывать, ты наверняка сам сталкивался с ним, что вот сейчас, мол, уйдет Вучич, и все, и привет. И Сербия уйдет от нас в ЕС, там, не дай бог, в НАТО вступит, ведет санкции, закроет все, значит, возможности, отменит прямые рейсы, ведет визы, да, что разные там версии говорят. И каждый раз приходится это как-то опровергать. Но на твой взгляд, вот сейчас мы можем быть уверены, что Сербия... с Вучичем ли, без Вучича, через 5 лет, условно говоря, да, она не прогнется под вот этим западным диктатом.
5: Ну, а с чего бы им прогибаться? Все соцопросы показывают, вот, что там идеи евроинтеграции, вступления в Евросоюз, вступления в НАТО, они с каждым годом становятся все менее и менее популярны, что как бы и логично, с учетом того, сколько Евросоюз держит Сербию вот в этом непонятном подвешенном состоянии. Вот, обещая и ничего по факту не давая. Даже у людей, которые, может быть, изначально были проесовски настроены, уже как бы терпение или закончилось, или скоро закончится. Молодежь сербская вот эта, которая выходит на улицы против Вучича, у нас как бы немножко не в том ключе это все понимают. В ключе какого-то Майдана, с которым это все не имеет примерно ничего общего. Я не знаю, процентов 80 вот этих молодых ребят, студентов, школьников и примкнувших к ним, которые выходят протестовать на улице, они не проевропейские и прозападные, они патриотические и пророссийские настроены и критикуют Вучича именно с этой стороны. И мы проводили с Катериной Геннадьевной Энтиной, тоже частые гости и твоих эфиров из Высшей школы экономики, несколько соцопросов для монографии, которые мы с ней писали, вот, о состоянии умов в современной Сербии. И все эти наши соцопросы показывают то же самое. Молодежь, чем моложе, тем вот более нонконформистские, вот, и антиглобалистские, антизападно настроены. Нравится это кому-то или нет. Хотя, конечно, если смотреть там Евроньюз, какой-нибудь CNN, то, что они рассказывают о протестах в Белграде, то они это подают в совершенно другом ключе. Что вот, мол, молодежь, она хочет того же, чего хочет молодежь по всему миру, то есть кружевные трусики, цитируя, так сказать, известную девушку с Майдана украинского. Нет, совершенно не этого они хотят. Вот в Сербии не этого.
4: У них это все есть. Вот не могу не провести печальную параллель. Как известно, последние дни омрачены дипломатическим скандалом между Россией и Германией в связи с тем, что якобы некий беспилотник, которого подозревают в том, что он был российским, 4 августа приземлился где-то там рядом с какими-то военными самолетами на аэродроме Лейпцига, и вот якобы некое расследование, которое за месяц, они как-то меньше, чем за месяц успели провести, показало возможную причастность к этому России. Как утверждают немцы, вчера Германия выступила с обвинениями в адрес Москвы и фактически ультиматумом, связанным с тем, что, значит, Германия закрывается 18 сентября Генеральное консульство России в Бонне, это главное консульство в Западной Германии, это бывшее посольство Советского Союза в ФРГ в Западной Германии в Бонне, а также объявляет о денонсации договора о Русском доме. И уже очень быстро, хотя денонсация штука на самом деле не быстрая, денонсация это пока они только объявили, пока они это сделают, это еще год Русский дом в Берлине по-хорошему будет работать. Но Москва уже тоже отреагировала, министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что, значит, мы тогда закрываем институт Гёте. И уже об этом сказал, как о состоявшемся, случившемся факте. И вот сегодня вечером уже глава института Гёте заявила о конце эпохи культурных связей России и Германии. В этой связи, вот там 10 лет назад, отматывая пленку назад, а я уже молчу о том, что было там 20 и более лет назад, невозможно было себе представить, Россия и Германия были очень сильно связаны на межрегиональном, экономическом, торговом уровне, культурном в том числе уровне. Сейчас рвутся последние связи. Представить себе такую историю Сербии невозможно?
5: Да нет, ну невозможно, конечно, как сказать, с одной стороны, мы уже сейчас видим, так сказать, какие-то негативные последствия текущей международной ситуации, да, что «Газпромнефть» в виде нефтяной индустрии Сербии, значит, додавили все-таки и выдавили, хотя что будет с нефтяной индустрией
4: пока
5: Сербии,
4: еще не
5: пока,
4: пока
5: совершенно непонятно.
4: Да, да.
5: Все-таки венгры будут покупать, да? Ты больше меня
4: имеешь инсайдерскую
5: информацию. Я не знаю. Никто пока,
4: и никто пока все знает. Ведут переговоры. Ну, пока нет результата переговоров.
5: Ну вот, значит, пока по факту все-таки пока «Газпром» там ногу в закрывающие двери вставил, вот, но эти двери все-таки закрываются, и ничего тут не сделаешь. Вот, а что касается связей культурных, научных, общественных, личных, человеческих связей, что касается, то ничто не поменяется. Вот. Ну и всякая китайская продукция, которая в Сербии производится, я думаю, что как она в России продавалась, так она и будет продаваться. Там, я не знаю, бытовая техника горения, которая считается славянской, но по факту ее всю собирают сейчас
4: в Сербии,
5: и собирают китайцы. Китайцы выкупили этот бренд, как бы это давно уже не славянское ничего. Вот собирается китайцами в Сербии и продается в основном в России, потому что у нас как бы раскручена эта марка. Ну вот как продавалась, так и будет продаваться.
4: Нам пишут сообщения, кстати, задавайте ваши вопросы, смс-портал для сообщений 8-925-48-94-8, несколько звонков сорвалось, если хотите, перезванивайте, телефон студии прямого эфира 8-495-7373-94-8, телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. А кто выдал Младича на расправу Западу? Давай напомним.
5: Я сейчас попытаюсь сообразить.
4: Это был Борис Тадич.
5: Борис Тадич, понятно,
4: я пытаюсь... В 2011 году.
5: Да,
4: у нас есть 11. Звонок. Здравствуйте, говорите.
2: Алло.
4: Здравствуйте. Вы в эфире, мы вас слушаем. Говорите.
5: Так. Какой-то странный день сегодня, все звонки срываются.
4: Хорошо. В 2011 году.
5: Да.
4: Кстати, надо еще вот момент, который я для себя отметил. Какое было здоровье генерала Младича? Он 15 лет, он же умер в возрасте
5: 84 года.
4: Лет, из которых последние 15 лет он провел за решеткой.
5: Ну, собственно, да, в момент выдачи он там еле ноги переставлял, и по нему было видно, что это очень тяжело больной человек, собственно, поэтому...
4: Еще
5: он,
4: тогда.
5: Да, уже да, еще тогда, назад, что да. Он не может скрываться уже, просто не позволяет ему здоровье сидеть в каком-нибудь подвале.
4: Хорошо, а у нас остается не так много времени, но есть еще одна важная тема. Ближайшие выборы ровно через месяц состоятся в Боснии и Герцеговине. В Республике Сербской, ну и вообще во всей Боснии и Герцеговине, будут выбирать все органы власти. Парламент, президента, президентов, там несколько их, и так далее. Милорад Додик, человек, который единственный в Европе после 22 года последовательно поддерживал Россию, Владимира Путина, прилетал в Москву, прилетал на День Победы и так далее, и так далее. Из Европы, я имею в виду, из европейских лидеров. Он, его партия в Республике Сербской пока остаются правящей партией. Сам Милорад Додик не занимает никакой официальной должности, но, тем не менее, является человеком, наверное, самым влиятельным в Республике Сербской. Через месяц что-то может поменяться или не может поменяться. Там выборы и президента, и президентство Боснии и Герцеговины, и президента Республики Сербской, парламента, и всех. Никита, как ты думаешь, насколько вот эффект усталости для сербов Боснии и Герцеговины присутствует при выборе поддержки, не поддержки Додика?
5: Ну вот, если конец эпохи Вучича вряд ли в ближайшее время наступит, как мы говорили, там какая-то, так сказать, это самое, ребрендинг какой-то, да, перемещение, перестановки, но не конец эпохи Вучича, то конец эпохи Додика, к сожалению, к огромному сожалению, потому что мне тоже этот человек симпатичен, вот как я знаю и тебе, конец эпохи Додика, видимо, мы будем в ближайшее время наблюдать. Вот, нравится нам это или нет. В значительной степени по той же самой причине, что и у Вучича это произошло. Тоже политическое поле Додик долго и упорно зачищал. Прежде всего от людей, которые могли бы быть ему оппозицией именно вот с патриотической точки зрения. Вот, оппозиции патриотического толка. И вот каких-то сильных харизматичных фигур в его собственной партии в значительной степени тоже. Вот, поэтому, честно говоря, я хотел бы надеяться, что Додик тоже тот еще хитроумный одиссей, вот, который из многих и разных ловушек, которые казались совершенно безвыходными в своей жизни, выпутывался. Вот, я очень хотел бы верить, что у него получится что-то провернуть и на этот раз, но я уже не знаю, что.
4: Нам пишут слушатели: ничего невозможного не бывает, время нынче турбулентное. Кто думал, что от нас Армения намылится куда-то на запад за непонятными прожектами? Кто думал, что Пашинян будет ручкаться Зеленским? Скажи, это кому-нибудь в 22-м сдали бы в сумасшедший дом на загородном шоссе. Сербия то же самое. Братушка Вучич уже приветствовал Зеленского. Как-то слабовато отреагировал на мерзкие высказывания немецкого журналиста-вопрошателя.
5: Ну, слушайте, ну хорошо, был Зеленский в Белграде, как бы Вучич ручкался с Зеленским. А ничего, что Путин в Париже в 18-м году ручкался с Хашимом Тача. Нет, по-моему, все-таки в 18-м. Это было столетие окончания Первой мировой войны. Это был 18-й год. Путин в Париже, к нему подвели Хашима Тача, они там мило пообщались, их фотографы сфотографировали со всех сторон, ручку, так сказать, пожали и все такое прочее. Что у сербов творилось на душе в тот момент, когда Путин там за руку здоровался, так сказать, и доброжелательно улыбался Хашиму Таче? Вы можете себе представить, что у сербов в душе в этот момент творилось?
4: Да, Хашим Таче — это, в общем, человек, который...
5: который сейчас сидит в Гаагском трибунале по Косово в следственном изоляторе. То есть, как бы, преступления его до такой степени велики, что даже Гаагский трибунал по Косово их не смог игнорировать. Другое дело, что они как раз сейчас вот должны этой осенью рассматривать, выносить какой-то окончательный ему вердикт. Он все это время под следствием сидит, он не отбывает тюремное наказание. Вот. Есть большая вероятность, что его отпустят домой, что ему, так сказать, зачтут срок, который он провел в следственном изоляторе, и отпустят домой. Но, тем не менее, хотя бы в СИЗО он посидел так, нормально, капитально. Вот, поэтому, ну, кто с кем встречался, это совершенно не показатель. Хотя, конечно, я не скрою, когда там весь Белград был украшен транспарантами, где сербские и украинские флаги там красиво переплетаются, производило это специфическое впечатление, что уж тут говорить. Но у них есть вот такая дурная традиция, вот она сейчас появилась при Вучиче. Каждый раз, когда лидер какого-то иностранного государства приезжает в Сербию, вот такими однотипными баннерами, где вот сербский флаг, значит, сплетается с флагом этого государства, украшается вся трасса из аэропорта в город.
4: Да,
5: вот
4: и потом в городе.
5: Украина не стала исключением.
4: Вот я хочу тебе сказать, Никита, что первый раз я эту традицию видел в Киеве при Викторе Януковиче. Вот оттуда, мне кажется, я, по крайней мере, могу сказать, могу свидетельствовать, эта традиция родом. Каждый раз, когда кто-то приезжал, тут же весь центр украшался вот этими флагами. Вот, тогда Украина, это было еще там, да, при Януковиче. Вот. А что бы вы могли сказать о Вулине, спрашивают нас слушатели.
5: А что можно сказать о Вулине? Хороший человек.
4: В контексте, я так понимаю, преемника.
5: Выдающийся писатель. Его там 3 или 4 романа перевели на русский язык. Один из них я даже прочитал, и мне понравилось. Действительно хороший писатель, помимо всего прочего. Как политик он сейчас несколько задвинут на периферию, конечно. Он очень долго был, так сказать, такой рыбой-лоцманом, как это вот, так сказать, в подводном мире называется, при акуле Вучича. Как бы он никогда не был членом Вучичевской партии прогрессистов, у него была своя там какая-то социалистическая
4: движение
5: партия
4: социалистов,
5: да. С названием политических партий в Сербии, дорогие друзья, это страх и ужас,
4: не,
5: и кошмар.
4: Изначально он, собственно, выходил из партии социалистов, Дачича, и создавал, по сути, некую свою партию, как сказать, ну, не хочу никого обидеть, симулякр или спойлер, в интересах Вучича как раз.
5: Вучич интересно поступил с Вулиным. Он на протяжении вот там последних лет 10 возглавлял все силовые ведомства, сколько их было в Сербии. Значит, там и Министерство внутренних дел, и госбезопасность, там, и что только не.
4: Министерство обороны.
5: И Министерство обороны, естественно. Вот. А сейчас он министр без портфеля.
4: И председатель наблюдательного совета «Сербиягаз».
5: Вот, так что реальный политический вес в Сербии этого человека, он, в общем, сейчас достаточно мал, вот, но при этом человек, он хороший, вот, тоже мне он чисто по-человечески симпатичен, но хороший человек, как совершенно правильно Олег да. Владимирович говорит, это не профессия.
4: Кто может стать следующим президентом Сербии?
5: Ну, как сказать, вот кого Вучич назначит, тот и станет. А кого он назначит, мы не знаем. Я так думаю, что даже и Вучич
4: и сам не знает. А ты думаешь, это вот так работает? Вот так это работает? Вспомни, сколько Медведева Дмитрия Анатольевича готовили к преемничеству, какова была борьба, насколько там было много, так сказать, заложено эмоций, сил,
5: ресурсов. Дмитрием Анатольевичем я работал в неком гуманитарном фонде тогда, когда Медведев только избрался президентом.
4: Да и Вучич такой сейчас ресурс влияния, что кого он скажет за там 2 месяца, тот и станет.
5: Значит, вот, да, я расскажу историю про Медведева, потому что это очень поучительно. Мы готовили, значит, информационное сопровождение визита Медведева в Казахстан первого. После его избрания президентом. Мы звоним в администрацию президента и говорим, пришлите нам, пожалуйста, для нашей там информкомпании фотографии Медведева с казахскими лидерами, с Назарбаевым, то есть. Они говорят, да, сейчас что-нибудь пришлем. И присылают фото, где Назарбаев пожимает руку Иванову, а на заднем плане видно Медведева. У них других не было. К вопросу о том, как бы, кто должен был стать главным фигурантом операции преемника, и кто в итоге встал. Так вот, то же самое и с Вучичем. Загадывать сейчас, говорить, вот этот человек будет, или вот этот будет, это абсолютно дохлый номер, мы не знаем. Вот, но что партийная система в Сербии работает таким образом, что очень многое зависит вот от личной воли Александра Вучича, от того, кого он назначит, это факт. Особенно, если Вучичу все-таки удастся создать какую-то коалицию, в которой будут участвовать не только его вечные коалиционные партнеры в лице социалистов Ивицы Дачича, вот, а какую-нибудь более широкую коалицию создать, вот, тогда вообще как бы все карты у него на руках. Несмотря на то, что он страшно непопулярен в широких народных массах. Политическая система выстроена так, что все замыкается на одного человека.
4: Но насколько есть усталость и насколько есть велик протестный электорат?
5: Усталость огромная, протестный электорат огромный, но этому протестному электорату по факту просто не за кого, кроме сумасшедшего Несторовича с его рептилоидами голосовать.
4: Ты сейчас говоришь про парламентские выборы. Я говорю про
5: президентские.
4: На президентских будет,
5: если...
4: и... Ректор Белградского университета.
5: Нет, ректор Белградского университета не настолько популярная фигура. Если оппозиции удастся выставить какую-то реально популярную фигуру уровня Новака Джоковича, у которого сейчас в теннисе что-то как-то не очень все.
4: Плохо.
5: Да, вот, плохо все. Да. Вот если уровня Новака Джоковича удастся вытащить фигуру, ну, тогда да. Вот. Но таких фигур в Сербии современной вообще не так много.
4: А может ли повлиять вероятная турбулентность власти в Республике Сербской на ситуацию в Сербии, на твой взгляд?
5: Да, безусловно, это тоже будет зачтено, если Додику не удастся провернуть какой-то свой очередной хитрый финт ушами и сохранить свою партию, не себя лично, как ты правильно говоришь, он формально не имеет никакого отношения ни к чему, но партию свою, как-нибудь Демократический союз социалистов, да?
4: Союз независимых социал-демократов.
5: Да, извините, я, вот эти названия партии, это можно с ума сойти, конечно. Uh-huh. Вот, значит, вот если... Додику не удастся партию свою сохранить у власти в Республике Сербской, то это тоже пойдет в минус Вучичу, минус к его харизме. Вот как ты это допустил, как ты это пропустил, спрашивать будут с Вучича.
4: Осталось ждать недолго, в общем-то, меньше месяца. Так что, Никита Бондарев, мы ждем тебя снова в гости, уже подводить итоги выборов в Республике Сербской в октябре. А с вами был Олег Бондаренко, в гостях у нас был историк и писатель, наш постоянный друг и автор портала «Балканист» Никита Бондарев. А вы слушали программу «Дело принципа», это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портал «Балканист.ру». Подписывайтесь на телеграм-канал «Балканист». С вами был я, Олег Бондаренко. Слушайте нас по четвергам в 8 вечера. Всем пока.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 9 вечера в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение дня ликвидировали 426 украинских дронов. ВСУ предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 8 утра до 20:00 по московскому времени. В сводке Минобороны говорится, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Тверской и Тульской областях. Кроме того, БПЛА сбиты над московским регионом и Крымом. В Германии наладили производство более 5000 БПЛА для Украины. Сборку дронов организовали в окрестностях Мюнхена. Такие данные приводит агентство DPA. В публикации отмечается, что первые аппараты уже произведены. Контракт на поставку этой партии будет выполнен к середине 2027 года. По информации СМИ, проект предусматривает создание двух моделей беспилотников, одна из которых обладает средней дальностью полета, а вторая – большой, до 1500 километров. Стоимость контракта составляет около 300 миллионов евро. В Непале объявлен общенациональный траур по погибшим в результате наводнения. Мероприятия пройдут 7 сентября на 13-й день после стихийного бедствия в соответствии с индуистской традицией. Решение принято на заседании Совета министров. В этот день государственные флаги будут приспущены на правительственных учреждениях по всему Непалу, а также в посольствах и диппредставительствах за рубежом. Суд избрал для основательницы дома с маяком запрет определенных действий. Лида Мнява проходит по делу о распространении недостоверных сведений об армии России. Решение вынес Сунтимановский суд Москвы. Мера пресечения будет действовать до 30 октября, сообщили в пресс-службе инстанции. Адвокат основательницы детского хосписа Михаил Бирюков заявил РИА Новости, что его подзащитной запрещено пользоваться интернетом, общаться со свидетелями по делу, а также выходить на улицу с 8 вечера до 8 утра. Маниаву задержали 2 сентября, ей было предъявлено обвинение в распространении фейков о вооруженных силах России. В феврале женщину оштрафовали на 45 тысяч рублей за публичные действия, направленные на дискредитацию армии России. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 12 рублей 92 копейки. Доллар 86 рублей 89 копеек. Евро 100 рублей 60 копеек. И часто лицо облачно с прояснениями, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Родительская вина». В эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. «Народный психолог». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Повтор лучшего.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
8: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибуля.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
2: 15 часов 6 минут в столице. У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». Юрий Мавашев к нам пришел. Востоковед-турколог, преподаватель кафедры мировой политики и мировой экономики Института управления РАНХИК. Здравствуйте, Юрий.
9: Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
2: Хотела спросить лично у вас. Я на титр обратила внимание, что турколог, а не тюрколог. Теперь это так называется?
9: Это акцент на стране изучения Турции, потому что тюрколог – это специалист, который, ну,
2: тюркские,
9: скажем,
2: государства,
9: да, то есть это Узбекистан, Казахстан, вообще-то, да, но в моем случае, да, но все-таки я делаю как-то акцент на этом, потому что я все-таки не специалист и не считаю себя специалистом по Центральной Азии. Все-таки. Хотя
2: это значит только Турция. Отлично. Координаты эфира: смски плюс 7-925-88-88-948. Телега для сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в Ютубе, в Рутюбе и в ВК. Давайте, наверное, с заявления Эрдогана начнем. Много всего закопилось. Он сказал, что Турция направляет ход истории на Ближнем Востоке. Пообещал, что Сирия не будет одна. Курды получат свою долю мира. Вопрос, как оценивать вообще заявление? Это смена курса какая-то, тактический шаг? Это все связано с тем, что сейчас на Ближнем Востоке происходит, поэтому он так заявляет? Или что?
9: Турция, в принципе, относится к тем государствам, в которых внутренняя политика и международная или внешняя политика, в общем, они, границы между ними практически нет. То есть то, что внутреннее дело, оно очень быстро становится внешним. Но даже, наверное, будет правильнее сказать, что сначала то, что происходит на международном уровне и на региональном уровне, так. Это то, что моментально трансформируется в Турецкой Республике, на ее ощущениях, да, на ее положении. Поэтому я все-таки склонен думать, что это иранские события во многом подталкивают сегодня Эрдогана несколько как будто бы ускорять то, что, в общем, он запланировал довольно давно.
10: Зачем он это ускоряет? Как это связано?
9: Да, и надо тут сразу сказать, что это, чтобы это было более или менее, ну, скажем так, внятно.
10: Понятно.
9: Да, насколько это будет возможно. Ну, собственно, политика действующего лидера, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заключается в, ну, если очень кратко, так на международном уровне, в поднятии ставок, в усилении, укреплении региональной и даже надрегиональной роли Турции. То есть до него, в общем, Турция, конечно, воспринималась и до его партии, до 2002 года, если быть точнее, конкретнее, да, как, ну, скажем так, да, часть НАТО, член НАТО. Ну, по большому счету, да, самая из всех восточных стран, самая невосточная страна или самая западная страна, да, то есть в этом плане, потому что это старейший член НАТО, она интегрирована во всякую разную систему американских, скажем так,
10: но при этом ведет свою политику,
9: но ведет, региональную. Да, ну, как бы ведет свою региональную политику, это было даже, в общем-то, и до Эрдогана, но после Эрдогана, вернее, так. Когда он уже в 2002 году появился, значит, у руля, стал премьер-министром, еще тогда не было, вернее, был пост президентский, но была республика, значит, парламентская, это стало более отчетливо. То есть вот эта ставка использования, конвертирования международных каких-то проблем, вопросов на внутреннем рынке и наоборот, внутренних на международный, да, но, как правило, конечно, вот первое то, что я сказал, да, то есть попытка использовать абсолютно все, что только можно использовать для того, чтобы Турция действительно стала государством, с которым, ну, не просто считаются, да, скажем так, а которого и опасаются, и уважают.
10: Но
9: да?
10: Ему удалось все-таки.
9: В общем, да. Вот что самое интересное, что
10: то
9: по большому,
10: насколько я... У него проливы, у него экономика, у него воздействие на сопредельные государства, у него Сирия.
9: У него Сирия, да.
10: У него контра с Израилем. То в общем, все раскладывается хорошо.
9: Раскладывается, да, неплохо, но дело в том, что у Турции, конечно, весьма-весьма такая... Турция находится в щекотливом несколько положении, поскольку большие амбиции, возможности для реализации этих амбиций, они сегодня ограничены, по большому счету, да, потому как это и вопрос ресурсов, да, это и проблема где-то и с соседями, да, и не только с Израилем, который был упомянут, да, но там есть и другие проблемы разные, там были проблемы с Египтом. Сейчас, правда, уже отношения улучшились, в общем, так или иначе, да, что у Турции не так много возможностей, в стране гиперинфляция, население очень поникшее, я не так давно был там, и не на курорте, да, а именно в Стамбуле, имея возможность оценить какие-то вещи, хотя и цель моей поездки была не совсем в этой плоскости лежала, да, вот такой оценки, тут просто по ходу пьесы, да, как аналитики, я постоянно что-то вынужден как-то
10: анализировать,
9: да, хлебом не корми, да, поэтому люди стали очень поникшими, они уже не говорят о политике. Огонька в глазах нету. Я таких турок, честно скажу, я такими турок не видел очень...
10: Вопрос денег как-то, просто или что? Или...
9: Вообще никогда не видел даже. Наверное.
10: Это вопрос денег,
9: да.
10: Это вопрос усталости от непредсказуемости.
9: И
10: что это еще?
9: И вообще, я должен сказать, что очень подозрительным образом Турция, ее народонаселение, хотя я не очень люблю этот термин, но тем не менее, мы очень стали похожи, то есть, или они стали очень похожи с нами, с россиянами, например, в том смысле, что мы вообще такой народ, что улыбаемся только друзьям, как правило, да, и так далее.
10: Да.
9: Тут я смотрю, такое ощущение, что между нами все меньше различий, и, если честно, иногда меня это даже пугает. Вот, то есть пугает в том смысле, что приехал, ты думал, что ты уехал из России и видишь какую-то новую реальность, а тут оказывается, ой, А у вас так все, или у нас так все, или как-то... Да-да-да-да-да.
10: Это
9: чувство дежавю бесконечного какого-то.
10: Но вопрос здесь заключается, вот наш слушатель Григорий говорит, в Турции как-то подозрительно мало митингов стало. Это к вопросу о том, что политическая... Да. Но, условно, этого меньше стало, и вот этого политического задора меньше стало, потому что к этому и стремился, например, Эрдоган, для того, чтобы это буйство красок прекратилось. Или же это просто все-таки, ну, вот как идет, так и идет.
9: Я понимаю подтекст вашего вопроса, да, и его слышу. Я постараюсь, скажем так, это выразить следующим образом. Дело в том, что когда какая-то, конечно, партия приходит к власти, да, или рвется к ней, она руководствуется, ну, это так же, как на выборах это бывает, да, обычно. А здесь просто шире, чем выборы. Здесь вот просто рвется к власти не только на выборах, а вообще постоянно. Она, естественно, то есть очень много всякого разного популизма. То есть, иными словами, они идут широкими рядами, пытаясь вовлечь свое движение как можно больше граждан. Для этого нужно быть максимально инклюзивными политически, насколько это возможно, конечно, да. А тут ситуация сложилась таким образом, что спустя более 20 уже, в общем-то, лет, да, значит, пребывания... так или иначе, высших эшелонах, нет, там чуть меньше, да, значит, в высших эшелонах власти, конечно, она стала очень корпоративной партией. Она, это партия Эрдогана, партия справедливости и развития. Очень корпоративная, это влияет на все. Она стала коррумпированной, а Эрдогана ассоциируют с ней. Он все время заявлял, что он и партия, это как бы одно и то же, единое. Но в этом была как бы отчасти, это вариантов не было у него, да, он не мог отказаться от этой партии, но, потому что он ее создатель, так или иначе. Но для населения хорошего здесь мало, потому что, понимаете, я много об этом говорил, и мы с вами это тоже обсуждали, я могу лишь повторить, что государственный и партийный аппарат срослись. То есть, условно, для того, чтобы занять какую-то государственную должность, даже если ты не партийный, скажем так, да, ну вот тебе наплевать на какие-то партийные предпочтения, попробуй-ка, если ты не имеешь отношения к этой партии или к правящей коалиции.
10: Но здесь вопрос, ладно, корпоративная история, это не турецкая придумка, мы знаем, что как бы сильны корпоративные настроения просто с легализованным продвижением своих интересов там в тех же самых Соединенных Штатах Америки, это вопрос, как это грамотно упаковать. Вопрос здесь еще в другом. Смотрите, экономика. Наш слушатель говорит, в Турции довольно серьезный кризис, естественно, экономический, перманентный. А раньше купюры в 50 турецких лир, в общем, была хорошими деньгами. Можно было, по крайней мере, кофе с булочкой купить.
9: Абсолютно.
10: Сейчас это чуть больше доллара. Инфляция страшная. И вопрос уже. Люди прежде всего обращают внимание на холодильник. Кто им пообещает забитый холодильник, с тем они, в общем-то, и будут. Здесь вопросы не про там, демократию, диктатуру и так далее, а просто чтобы еда была.
9: Я даже больше того скажу. У меня яркое просто впечатление. Почему? Потому что именно такого раньше не было. У меня было... Ну, то есть, когда я посетил страну после перерыва в 4-5 лет, значит, в мае 25-го, то есть в прошлом году, да, а сейчас я вот был в августе, то есть, знаете, недавно, бросилось в глаза, что могут тебе не отдать сдачи, если ты этого не потребуешь. То есть раньше, причем даже в ТЦ, даже в серьезных каких-то магазинах, я просто вот когда это увидел, я... Причем с таким видом тебе это отдадут? Типа, то есть, я помню, там... я
10: копейка говорю, лиру бережет.
9: Не, ну с таким этим самым, как будто бы, там, я не знаю, она мне... То есть, как будто я из нее там последняя, что называется, вытряс. Ну, типа, ну подави же ты, ну подави, ну примерно, да? Нет, да, это грустно, это печально, я не хочу никого тут осуждать, наверное, просто это просто печально, то есть, вот то, что я наблюдаю. Но Эрдоган-то полагает, президент Турции, что все вот это вот, что мы с вами обсуждаем, он сможет решить... И думаю, что отчасти он прав, за счет того, что даже не имея ресурсов, Турция сможет сейчас воспользоваться своим интересным геополитическим, геостратегическим положением. А именно конкретно объясню, что газ, например, из Восточного Средиземноморья, который не турецкий, он израильский и кипрский, скажем так, да, может пойти, соответственно, и должен пойти, как он считает, через турецкую территорию, Турция получит с этого.
10: Какие-то бенефиты.
9: Да,
10: какие-то,
9: да, то есть турецкая экономика получит прилив, да, валютный такой, как бы, да, и, в общем, и будет хорошо. И где-то, да, все это понятная история, но видите как, из-за того, что сейчас вот эта история в том числе и с Ираном, то есть не так давно, во-первых, история с Хамас, она еще не так, ну, она еще свежа, да, и проблема не решена, так, ну, в полной мере, да, вот этот совет, который Трамп создал, да, Совет мира, я напоминаю, Значит, что там заработает, большие сомнения у специалистов, да, я только могу к коллегам присоединиться здесь, что, да, а плюс то, что с февраля началось в этом году, Иран, казалось бы, какая связь, вот где Иран, американцы, да, то есть вот с израильтянами решают какие-то проблемы с Ираном, ну, при чем тут Турция, казалось бы. А при том, что Турция получает, во-первых, она граничит с Ираном, то есть это беженцы, раз, да, второе, это получают газ из Ирана, там 8, что-то около 8, что ли, процентов.
10: А беженцы, вот, в смысле, персы пойдут в Турцию?
9: Что могут пойти. Могут еще пойти. Пока, да, там закрыта граница, но если люди, просите, пожалуйста, так сказать,
10: ломанут,
9: да, то это будет, конечно, очень серьезно. И другое, что, не дай бог, если произойдет распад Ирана, это к чему приведет? К тому, что, например, курды, которые проживают также и в Иране, это же еще и турецкая проблема.
10: То есть, но курды никогда не претендовали на то, чтобы им все вместе собраться и единое государство создать.
9: Нет, а зачем? Это может подтолкнуть то, что в Турции могут к этому, скажем так, какие. То есть эта тема, она актуализируется, понимаете, как проблема.
10: А разве он с РПК, например, который в Турции запрещена, не договаривался
9: о каком-то
10: пакте о ненападении, условно, они же какой-то там подписали, как это правильно назвать?
9: Да, а я должен тут заметить, что, во-первых, курды не равно РПК. Или не равно ПКК.
10: Это правда, это правда.
9: И проблема сложнее. Кто сказал, что не появится какая-то другая политическая сила или уже не существует, которая возьмет на себя, скажем так, какие-то требования, будет пытаться представлять интересы курдского народа, да, то есть потребует какой-то новый парламент,
10: подождите,
9: федеральную
10: те
9: структуру.
10: Те же самые курды,
9: понимаете, это такая
10: те же самые курды даже не так давно заявляли, да, что, в общем, они не считают себя, понятно, турками, им не нравится Эрдоган, но именно за счет того, что Эрдоган первый президент, который, ну, как бы, как-то хотя бы заморозил эту историю, вот эту точку напряжения немножечко сбросил, уже за это они его зауважали больше и, соответственно, там на какие-то другие вещи не претендуют. То есть дайте нам работать, дайте нам развиваться.
9: Простите, это откуда, что, не если не это самое, это по поводу курдов?
10: Высказывание? Высказывание вычитывала в нескольких, да, в газетах, видела, встречала.
9: Мне просто интересно, откуда вообще, в принципе, да, так сказать, что называется, дровишки-то, да?
10: Встречала.
9: Ага, значит, нет, курды очень с большим подозрением относятся к Эрдогану и ко всему, что он делает, его партия. У них есть серьезное на это основание, потому что в 15-м, простите, 15-й, 16-й, да, 15-м, значит, был же еще так или иначе, нет, даже до этого, даже раньше, свернут мирный процесс с курдами, он уже был. И их ну, давайте, не то, что прямо обманули, да, но помимо того, что, значит, эта история не срослась, она не получилась, ярчайший представитель, скажем так, да, курдского, я не знаю, меньшинства, хотя оно такое меньшинство, что, честно говоря, там примерно на треть страны, скажем так, вот это меньшинство, Салахаддин Демирташ, он же был арестован, он в тюрьме. Партия демократии народов, она, ту, собственно, к которой он относился, которую он как бы возглавлял, она тоже в таком очень непростом положении, да, то есть получается, что они прекрасно понимают, они это курды, да, что Эрдоган, в общем, использует эту тему как такую карту тогда, когда ему надо.
10: Конечно, как козырь, естественно.
9: Вот, а зачем ему еще это надо? Тут возникает вопрос, да, то есть, потому что я помню, что, если я не ошибаюсь, одна из тем, которая интересовала и вас, да, это то, что касается Миканского соглашения, к которому
10: мы
9: подойдем. А я в двух словах только лишь скажу не о Миканском соглашении, а просто о том, что с курдами Турции и Эрдогану конкретно, да, нужен покой и мир даже с точки зрения того, что его план энергоресурсы, скажем так, с восточной границы перекинуть куда-нибудь на запад, в Европу, для европейских потребителей, для этого нужен спокойный восток Турции.
10: Вопрос, там как раз конечно, курды, да, но здесь вопрос в другом, что если так он, как бы, сделка какая-то будет заключена, здесь вопрос в другом. Есть ли какие-то силы, которые попытаются, ну, которым, например, выгодно, не знаю, расшатать ситуацию в Турции, найдут управу на Эрдогана, если он, потому что, ну, довольно серьезные резкие заявления он делает вот там в отношении Израиля, хотя, в принципе, современные конфликты, они такие двоякие, потому что тут воюем, тут, значит, качаем. Вот. Но все-таки...
9: А тут рыбу заворачиваем, да.
10: Все-таки есть какие-то силы, потому что если действительно вот этот вопрос с курдами, он все-таки еще и связан с дальнейшей, с сырьевой логистикой, понятно, что чьи-то уши могут торчать.
9: Тут понимаете, что? Дело в том, что эта история с курдами опасна потому, с точки зрения внутреннего единства, да, страны, что ветераны, люди, в том числе лишенные рук, ног и так далее, те, кто, собственно, воевали с этой партией, рабочей партией Курдистан, там, с террористами, как они считают, да, там, кто-то считает их бойцами, кто-то террористами, мы живем в России, мы не обязаны следовать турецкой, так сказать, логике в данном случае, поэтому можем и так сказать. Наверное, должны. Значит, но дело в том, что они выходят на улицы, они говорят о том, что нет, мы всю жизнь считали их врагами, и то, что делает турецкие власти, это предательство в чистом виде. Да,
10: зачем мы своей жизнью
9: отказали? Да, да, да, мы рисковали, так сказать, мы потеряли там, потеряли близких, потеряли родных, мы переживала страна теракты, да, мы там чего-то лишились рук ног. Почему-то, короче говоря, понятно, да? То есть это очень опасная тема, потому что Эрдоган ее раскачивает, и, на мой взгляд, он, конечно, это делает, ну, как вам сказать, мне кажется, у него, он хотел бы, чтобы у него было больше времени, но у него его нет. Потому что, в общем, будут выборы, выборы будут скоро, в 27-м, собственно говоря, году, то есть, судя по всему, все-таки, да, этот процесс с, боже, как нам по-русски сказать, ранние выборы Эркинса и Чемлера, в общем, раньше срока, скажем так.
10: Понятно.
9: Выборы, да, на год, да, так вообще 28-м они должны были бы быть. Очень мало времени, проблема курдская огромная, просто вот ее, не Эрдоган ее создал, не он ее автор там и так далее. Что с этим делать, мало понятно. И, потому что появилась новая партия, кстати говоря, за которую теперь готовы проголосовать едва ли не большинство населения страны. Вот как ты, в смысле Эрдоган, да, ну так на ты, или как вы, да, будете решать эту проблему, вот когда так мало времени осталось? Это очень серьезный такой момент, потому что, да, доверие к нему, вот у курдского, скажем так, электората, условно, потому что вообще-то они не разделяют турок. Турок — это как гражданская нация, это как француз вроде, да, француз, он точно так же может быть и как и в афроамериканском виде, в любом другом, да. То же самое и здесь. Так что очень-очень мало времени, и ситуация крайне накалённая. Мне кажется, эта история с ветеранами, она еще может выстрелить.
10: То есть, условно, для Эрдогана больше проблема, да, это гюленисты, которые все равно остались, последователи Гюлена, или же вот...
9: Уже нет, уже нет. Проблема с гюленистами... слушайте, ну, конечно, какие-то условно крипто-гюленисты... прошу, досрочный выбор, я до этого никак не мог слова.
10: Да.
9: Конечно, досрочный, боже мой, русский язык забывать. Значит, да, гюленисты были вычищены, хотя, конечно, на каких-то должностях где-то они могут сохраняться, но они уже не оказывают влияния на процесс принятия решений. Поэтому именно гюленисты нет, ему бы опасаться других, ему опасаться сторонников Кемаля Ататюрка, да, или первого президента Турции, то есть тех, кто светский более-менее настроен, потому что я думаю, что еще, может быть, и женская тема тоже выстрелит в Турции, как в России, как в Турции, так и в России. Кстати, женская проблема, как лучше сказать, не проблема, а тема
10: запрос
9: влияния женщин, да, на политику, она недооценена, она огромная, да, в России еще больше, чем в Турции, но и в Турции она тоже серьезна. То есть тема домашнего насилия, тема свободы, носим, что хотим и так далее, она тоже может выстрелить, то есть к ней могут примкнуть уже и мужчины тоже, да, на самом деле, то есть надо понимать, что не все же...
10: То есть, условно, консерваторы,
9: да, консерваторы
10: и прогрессивные.
9: Да, и прогрессивные. В общем, если так вот суммировать, да, это, конечно, отчасти, ну, где-то это упрощение, но это неизбежно, у нас просто нет возможности все это прямо детально, да, но в целом, да, в целом картина такая.
10: По поводу еще Ближнего Востока, Эрдоган назвал Израиль главным фактором и инициатором войны в регионе, но при этом он признал ключевую роль в США в прекращении войны в Ливане. А мы знаем, что Трамп там периодически, значит, призывал к здравомыслию Бенямина Нетаньяху по поводу Ливана. Но Нетаньяху, насколько я понимаю, все-таки свою политику продолжает. Возможно ли вообще прямая какая-то военная конфронтация, например, Турции, Израиля в Сирии, или это останется на уровне жесткой риторики, не более того, потому что, опять же, через границу прокачка все равно происходит.
9: Прокачка?
10: Ну, все равно же там какие-то торговые элементы-то остаются, разве нет?
9: А между Турцией и Израилем?
10: Да.
9: Ну, вообще, вообще официально нет, скажем так, да, и неофициально тоже они этого очень опасаются, но это уже такой ручеёк, я бы сказал, да.
10: Но все равно что-то сохраняется.
9: Да, как это, с голубого ручейка, да, начинается река. В любом случае, это не гипотетическая угроза, столкновение Турции и Израиля, об этом очень много не только говорят, но и предполагает, что это возможно в Сирии, и прежде всего там.
10: Но это самая удобная позиция.
9: Самая удобная позиция, и уже были удары вблизи турецкой границы по одной из сирийских баз со стороны Израиля. Угу. И, соответственно, это в Турции было воспринято как прямая угроза. Кстати, вот Миканское соглашение, о котором, я так понимаю, мы хотели тоже поговорить.
10: Поговорим,
9: оно тоже направлено на сдерживание Израиля в той или иной степени, потому что там же есть еще ядерный Пакистан. Ожидает, что ядерный Израиль будет озираться, скажем так, да, на Пакистан и будет как-то вести себя прилично.
10: Но Анкара пытается, насколько что понимает, играть роль какого-то регионального гегемона, или вот это политика, подстраивающаяся под изменение все-таки расстановки сил? Это вынужденная история.
9: А почему одно противоречит другому?
10: Ну, согласна.
9: Я понимаю, что это немножко...
10: Одно с другим.
9: Это, и на самом деле это не такая история, как это, не, с, да. не раздвоение там, да, и никакая, ну, как бы, не шизофрения, да, но это... Но это политика, в ней постоянно вот эти элементы, диалектика, даже я бы так сказал, да, она постоянно присутствует. Дело в том, что для Турции, конечно, этот пакт, я имею в виду тот пакт, который был в начале августа заключен военный с Саудовской Аравией, с Пакистаном, он, в общем и по большому счету, инструмент укрепления собственной региональной роли, да, и расширения военно-политического присутствия для Турции. То есть дополнительные возможности, конкретнее скажу, да, для оборонно-промышленного сотрудничества Саудовской Аравии, Пакистаном. То есть еще в 23-м компания «Байкар», это производитель, турецкий производитель дронов,

0: восточной части Ливии, потому что у Саудовской Аравии тоже особые отношения с Египтом. То есть, иными словами, Турция комплексно пытается наладить отношения с многими государствами, не только в рамках Меканского соглашения, но Египет сюда тоже как бы перемыкает. Он, кстати, тоже может стать частью Меканского соглашения, возможно. По крайней мере, об этом были...
1: Но как раз это такая антиизраильская как бы... коалиция, грубо говоря.
0: В общем, да. Но давайте так. Тогда мы уже перешли к Меканскому, да, соглашению.
1: Ну, затравочку у нас 15 секунд до новостей.
0: Затравочку.
1: Да,
0: тогда мало времени. Тогда я скажу лишь то, что здесь это больше, конечно, декларация о намерениях. До пакта реального, то есть до реального типа НАТО, да, вот пятой статьи, скажем, еще достаточно далеко.
1: Юрий Мавашев с нами, востоковед-турколог, преподаватель кафедры мировой политики, мировой экономики Института управления РАНХИКС. После новостей продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 21.30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Словакия отказалась менять порядок продления антироссийских санкций. Послы стран Евросоюза из-за Братиславы не смогли согласовать переход к ежегодному пролонгированию рестрикций вместо действующей схемы пересмотра каждые 6 месяцев. У них не получилось принять решение, Словакия отказалась снять свои возражения, сообщило издание «Политика» со ссылкой на источники. При этом в МИДе республики отказались комментировать эту информацию, пояснив, что обсуждения по пересмотру сроков продления ограничений продолжаются. Индивидуальные антироссийские санкции ЕС неоднократно продлевались на полгода. Последний раз это было сделано в марте 2026 на период до 15 сентября. Минфин США ввел санкции против внука Рауля Кастро. Помимо него рестрикции затронули 5 кубинских организаций. Управление по контролю за иностранными активами ведомства заявили, что в черный список попал внешнеторговый банк Кубы, а также 4 компании из сферы энергетики и добычи природных ресурсов. В заявлении госсекретаря Марко Рубио отмечается, что попавшие под санкции, цитата, причастны к угрозам национальной безопасности США. SpaceX и Blue Origin отказались от участия в космическом саммите в Париже. Во Франции это решение связывают с давлением Белого дома на руководство компаний Илона Маска и Джеффа Безоса, пишет издание «Политика». В материале говорится, что мероприятие, запланированное на 9-10 сентября, также проигнорирует производитель ракет StockSpace и стартап StarCloud, который пытается построить первый дата-центр в космосе. Представители компании уже уведомили организаторов о своем решении. Американские СМИ ранее писали, что раздражение администрации президента США вызвал тот факт, что французский лидер Эммануэль Макрон не согласовал проведение форума с Дональдом Трампом. Кроме того, в списке участников значится делегация из Китая. В МЧС жители Москвы предупредили о густом тумане предстоящей ночью и в утренние часы 4 сентября. Видимость на дорогах составит от 200 до 700 метров. В столичном главке ведомства водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец ранее предупредил об осеннем шторме в Москве в выходные. Синоптик сообщил, что выпадет около трети месячной нормы осадков. Дожди будут сопровождаться усилением ветра. Максимальная температура в дневные часы составит от плюс 14 до плюс 17. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачная с прояснениями, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов
1: близ о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
0: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость студии, уполномоченный по правам ребенка в городе Москве, Ольга Ярославская. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. В песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – блогер, певица Ариниори. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам, после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва. Повтор лучшего.
2: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
4: 15.37 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Юрий Мавашев с нами. Востоковед-турколог, преподаватель кафедры мировой политики, мировой экономики Института управления РАНХИКС. Юрий, да, по поводу вот этого оборонного пакта, американских соглашений, Турция подписала Саудовской Аравией и Пакистаном.
5: Было дело.
4: Жестко критикуя Израиль, предлагая посредничество между США и Ираном. Плюс еще может Египет присоединиться. Понятно, что у Саудовской Аравии тоже сейчас, видимо, Саудовская Аравия определенную фрустрацию испытывает из-за войны США и Ирана и из-за Израиля, потому что значит, аравийские соглашения подразумевали, что вроде бы Израиль как-то успокоится, получит какие-то гарантии, и на Ближнем Востоке воцарится какой-то мир, но нет, никакого мира нету, она и более того, вся архитектура безопасности там планомерно рушится. Вот эти соглашения, они скорее можно их рассматривать как антиизраильскую коалицию, я повторю свой вопрос, или это про что-то еще, или это там, не знаю, демонстрация Трампу, что все-таки вот в регионе какая-то альтернативная сила создается, потому что вот эта безопасность на аутсорс, которую американцы продавали всему Ближнему Востоку, оказалась несостоятельной.
5: Да, есть, в принципе, три фактора...
4: Аврамова, простите, соглашение,
5: Ясно. Есть три фактора, которые, в общем, подтолкнули Турцию, Пакистан и Саудовскую Аравию, потом, собственно, да, что это, сигнал или что, об этом тоже отдельно я упомяну, скажу. Значит, первое — это действие Израиля, действия Ирана, и третье – это действие или бездействие Соединенных Штатов. То есть, иными словами, что даже у самых преданных союзников Соединенных Штатов возникли сомнения, А являются ли на самом деле США безусловным гегемоном? И, как вы уже верно очень точно выразили, это есть ли моральное право у Соединенных Штатов быть провайдером безопасности, да, так переходя немножко на интернет, может быть, язык отчасти. То есть в этом есть большие сомнения у тех, кто подписали, собственно, это Миканское соглашение. Вообще нельзя сказать, что это возникло просто так, на ровном месте, да, то есть этому предшествовал интересный процесс. Ну, например, то, что в сентябре 25 года Саудовская Аравия и Пакистан подписали двусторонний стратегический пакт о взаимной обороне SMDA, то, что на английском языке, да, обозначает сокращенно. А до этого, естественно, что Турция нормализовала отношения с Саудовской Аравией, с Пакистаном всегда традиционно у Турции очень сильные крепкие отношения в силу разных причин. Ну, соответственно, с Индией очень сложные отношения у Турции, да, точно так же, как у Пакистана с Индией очень сложные отношения.
4: Да.
5: Что помимо, да, это, то есть, иными словами, это сигнал Соединенным Штатам прежде всего. Во вторую очередь, да, то есть это недовольство Турции позиции Соединенных Штатов, в том числе по войне с Ираном. Другое, это антиизраильский пакт, что рассчитывают участники, раз у нас Пакистан, у нас, у участников, да, собственно, у Миканского соглашения Пакистан ядерный, то ядерный Израиль будет озираться. Будет озираться, бояться, опасаться там как угодно, да, что 10 раз подумают, прежде чем что-нибудь захотят еще раз нанести какой-нибудь удар. Например, в Сирии по туркам где-нибудь, да, или по самой Турции, да. То есть нету уже вот этого чувства безопасности, защищенности, которое обеспечивает, ну, условно, Запад. Хотя я терпеть не могу этот термин, он настолько ненаучный, не экспертный никакой, да, потому что Запад очень разный. Вот это вот коллективный Запад, нет ничего более неудачного вообще, вот, да, с точки зрения даже русского языка. Я говорил с специалистом, который просто за голову хватались. Какой коллективный Запад? Что значит коллективный Запад?
4: Это Евросоюз, нет, Соединенные
5: русский
4: Штаты.
5: Язык, дорогие мои, русский язык. Надо же любить русский язык, в конце концов, да? Ну, просто это
4: ну
5: вот
4: хорошо, трансатлантисты.
5: Ну, хорошо.
4: Давайте, атлантисты.
5: Ну,
4: вот так,
5: ну хотя бы, атлантисты. Я не знаю, как-то да, нужно какое-то определение нормально дать, короче говоря, да? То есть, иными словами, сказать, с другой стороны, что здесь, скажем так, уже нечто больше, чем протокол о намерениях, это вот я со слов моего коллеги, военного, да, даже не эксперта, а военного, окончившего, да, Академию Генштаба, что это не военный блок, а протокол о намерениях, его слова, соответственно, да, где и кто будет решать, что считать вооруженным нападением, а что не считать, да, и так далее. То есть там нужны объединенные вооруженные силы, штаб, назначение главнокомандующего соответствующими полномочиями, но главное еще то, что у стран нету опыта и инфраструктуры, скажем так, да, готовой к реализации, ну, например, того, что в НАТО понимается и называется как пятая статья. Но нету этого еще, поэтому пока это далеко, но это просто звоночек такой, да, на будущее, что...
4: А кто услышал звоночек-то этот?
5: Соединенные Штаты. Хотя думаю, что Соединенные Штаты где-то философски к этой истории относятся и подходят. Почему? Потому что Соединенные Штаты еще с 18-го года писали... Да, я в этой студии это неоднократно говорил, но надо иногда повторять что-то. Писали, да, американцы в своих докладах о Турции, докладах по международной политике, да, международным отношениям. Все, Турция больше не союзник. Мы не рассматриваем Турцию. Да, она формально в НАТО, она нам чужая, она нам не нужна. То есть с этой точки зрения получается, что, в общем, Турция, Саудовская Аравия, Пакистан, это где-то немножко это реактивная история, конечно.
4: Но мы же понимаем, что все-таки, когда американцы говорят, вы нам больше не союзник, да, это вопрос о том, что вы нам больше не подчиняетесь. Но при этом американцы не могут спустить просто так, что у Турции очень там мощный флот, армия, вооруженные силы, плюс вопросы... То есть, условно, Турция не подчиняется беспрекословно Соединенным Штатам. И получается, что как бы прошел тот период, когда вот Штаты сказали, все беспрекословно выполнили. А особенно война в Иране сейчас показала, когда
5: да,
4: иранцы
5: обнулила,
4: начали асимметрично
5: многом, да.
4: отвечать, ударяя по американским базам, что, в общем, не так и страшно. И все остальные подрастают.
5: Не так страшно с Соединенными Штатами конфликтовать? Или...
4: Не так страшно, да. Во-первых, с Соединенными Штатами конфликтовать. В смысле, отвечать даже, не конфликтовать, отвечать. А во-вторых, что вот эта тема безопасности на аутсорсе, она скорее
5: да,
4: была, знаете, как маркетинговой уловкой, потому что нам нужны были фактически ваши территории, чтобы кошмарить соседей.
5: Нам,
4: Штаты,
5: но понятно,
4: теперь
5: да. ага.
4: базы американские являются большой проблемой для
5: понятно.
4: Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов,
5: понятно.
4: Потому
5: да,
4: что
5: нет,
4: Иран...
5: Но...
4: Отвечают.
5: Ясно, да. Значит, дело в том, что действительно для, скажем так, для Турции, допустим, из того, что она, по крайней мере, вот вкладывает во всю эту историю, ее мотивы более-менее, они понятны. Угу. То есть они к Миканскому соглашению шли уже достаточно давно. Но по-прежнему еще на американском вооружении сидят все. И Саудовская Аравия тоже. То есть пока они сидят на американском вооружении, это то, что я узнавал, в том числе вот у наших военных российских экспертов.
4: Конечно.
5: Это важно, потому что я в конце концов, да, в этом плане могу опираться на их мнение вполне авторитетное, да, что пока, согласитесь, ну, грубо говоря, так же, как ты берешь у родителей деньги, а заявляешь о своей большой независимости. Можно, ну как бы...
4: Нет, а здесь другая история. Вот мы помним историю с С-300, конечно. Мы знаем непростые отношения сейчас с Турцией из-за конфликта на Украине. Но никто не говорил, что политика должна быть линейна. Политика не Россия-центрична, ни Американо-центрична, ни Турко-центрична. И получается, что для американцев больше неизвестности возникает, и они должны как бы ломать голову в том, чтобы встраиваться в этот изменяющийся мир, потому что конца истории не произошло, как все понимают.
5: Ну, в принципе... После администрации Трампа, я уже говорил об этом неоднократно и студентам своим, и не только студентам, мое мнение, что любая следующая администрация, даже республиканцев, да, будут разгребать после него такие руины, в смысле того, что после США Трампа потеряли, конечно, просто катастрофически. Пусть Байден им покажется после этой
4: истории.
5: Подождите,
4: а вы думаете, что
5: абсолютно...
4: Трамп разрушил или Трамп был симптомом мир времени разрушения?
5: Он не был, ну, как вам сказать,
4: ну, понимаете, это
5: так же, как вот там, я не знаю, ну...
4: Извините, я ловлю вас на слове, потому что обычно принято действительно, Трамп разрушил, так подождите.
5: Давайте.
4: История вообще выборов
5: он
4: Соединенных Штатов...
5: Нет, ну, конечно,
4: он,
5: за него проголосовали.
4: Думаю, симптом.
5: Вы об этом хотите
4: я
5: сказать?
4: Думаю, что он симптом, потому что история в Штатах случилась... Такая, потому что
5: то есть роль личности
4: до Трампа,
5: в истории, я понял, да, мы
4: до
5: не
4: Трампа
5: будем это рассматривать.
4: Было очень много всего, что привело в итоге к Трампу,
5: да,
4: потому что
5: безусловно.
4: Если бы демократы...
5: Нет, я не буду говорить, там... что это да, конечно, мы не будем это отрицать, но то, что Трамп и его, давайте скажем так, импульсивность, хотите глупость, там, я зачастую больше
4: некомпетентность.
5: Вижу, да, некомпетентность, то, что это подается как такой вот... типа, а у нас так и было запланировано, да, то есть вот мы так и делаем, что мы сначала в Truth Social заявляем одно в социальной сети Трампа, да, потом мы делаем, ну, диаметрально противоположное какое-то заявление-то, то есть на самом деле это рушит международную политику США. С этой точки зрения, конечно, все должны сказать спасибо, ну, в смысле, соперники, да, или недоброжелатели
4: Соединенных
5: Штатов.
4: Нет, здесь другая есть проблема, что
5: сказать,
4: не могут сказать спасибо, потому что мир слишком долго приучался следовать в фарватере политики Соединенных Штатов.
5: Понимаю,
4: а сейчас
5: конечно.
4: Получается, что нужна инициатива.
5: Страшно, да, нужна инициатива, и даже очень многие, кто заявляет, вот, глобальный юг, мы сейчас выстроим новый многополярный мир и все прочее, внутренне, так, не под камеру и не в микрофон говорят, слушайте, давайте договоримся с Соединенными Штатами. Ну, пожалуйста.
4: Здесь
5: ну, так
4: проблема,
5: привычно, ну, страшно.
4: Здесь проблема
5: ну,
4: в другом,
5: бы,
4: Юрий, здесь
5: какой-то.
4: Проблема
5: да,
4: в
5: правда.
4: Другом. Со Штатами все были готовы договориться. Проблема в том, что у американцев история с договоренностями. Договоренность не имеет ценности. Трамп хозяин своего слова. Захотел, дал слово. Захотел, забрал слово.
5: Но я же и говорю о том, что после его администрации, то есть, иными словами, Миканское соглашение опасно не столько само по себе, сколько оно может способствовать формированию совершенно иной среды, когда региональные государства, да, будут, ну, такие как Турция, такие как Саудовская Аравия, да, Пакистан, ну, грубо говоря, региональные центры силы, да, то, что международники называют, они будут так или иначе дальше формировать, во-первых, пойдут к Китаю, это если просто, скажем так, об этом, да, так вот рассуждать и кратко, они будут формировать какие-то новые свои системы, неважно, будь то экономические, да, это просто, понимаете, это интересный прецедент. То есть сейчас, на самом деле, создается как бы новая система региональной безопасности, да, то есть цель этого соглашения – выстроить основу для новой архитектуры вот этой региональной безопасности, ну и, соответственно, здесь... как бы Миканское соглашение выступает чем-то вроде дополнительного контура безопасности, да, но это очень серьезно подрывает авторитет Соединенных Штатов, Угу. Даже если они будут утверждать обратное, что, слушайте, ну что-то они там, да, там, это песочницы региональные, да, вы что-то там собрались, вы что-то обсуждаете, нам вообще не интересно, честно говоря, мы на другом уровне. Нет, не получится, потому, почему еще? Саудовская Аравия должна была договариваться, по мнению Соединенных Штатов, и они недавно это тоже опять заявляли, официально причем, должны были договориться с Израилем. Для чего им это надо, казалось бы, слушайте, ну успокойтесь, да, там, какое ваше дело между, какие отношения между Саудовской Аравией и Израилем? Нет, значение огромное, потому что там должен был пройти экономический коридор, Индия, Ближний Восток, Европа. То есть у Турции свои проекты, у Индии были свои, и у Израиля, Саудовской Аравии, а тут Саудовская Аравия выпадает из этого уравнения, и как бы идет к туркам, понимаете, какая вещь? Получается очень интересно, и вот Саудовская Аравия, это наиболее болезненная история для США, потому что все-таки это страна, где, простите, Мекка и Медина, да, то есть это священные города для ислама, для мусульман, хранители, они считаются хранителями, хиджаз и так далее, да, то есть поэтому Саудовская Аравия здесь наиболее болезненная история, но, правда, надо сказать, по поводу нелинейности, о чем вы тоже совершенно верно и справедливо упоминаете, что отношения особые Саудовской Аравии и Индии – это главная угроза, пожалуй, вот этому Мекканскому соглашению, потому что эти отношения, они стратегический характер носят. То есть они умудряются и с Индией, и с Пакистаном.
4: Ну так они же и будут, скорее всего, усиливаться.
5: Будут. То есть поэтому я и говорю, что здесь больше такой сигнал такой, Соединенным Штатам, если вы хотите на нас повлиять, ну попробуйте сделать это, например, через Индию. Если Индия вас пустит, да, грубо говоря, то давайте, то есть, понимаете, да, вот настолько, может быть, это не совсем кажется как будто бы логичным, да, или не совсем складным, но тем не менее, что история... мы с вами не будем, да, а вот через Индию попробуйте.
4: История со Штатами.
5: Такая история.
4: Mm-hmm. Да, но Индия, понятно, еще давно Индия говорила, что, например, участие в БРИКСе не означает автоматически антиамериканской политики. Нет, это не антиамериканское объединение. Здесь есть другая история, что как политику определяют люди. И если раньше, в более сытые времена, было такое, что Соединенные Штаты говорили: смотрите, у нас деньги удобно держать, у нас как бы инвестиции, мы вам денег подкинем каких-нибудь, но вы, пожалуйста, там, не знаю, наше оружие покупайте, наши базы у себя принимайте и так далее. Сейчас денег становится меньше, соответственно, гарантии безопасности тоже меньше, а вот история, что, ну, мы у вас там, не знаю, деньги отнимем, например, все же остальные тоже смотрят, как с российскими деньгами вышло, да, точно совершенно не могут этого отрицать. И история, что только на шантаже, на угрозах, на манипуляции можно еще проехать, но недолго, потому что пряника нету, не предлагается никакой пряник больше, потому что Азия растет объективно, денег становится больше, а вот эти вот болезни молодых государств тоже исчезают постепенно. Заинтересованности много. И поэтому, а как Штатам со всем этим разобраться?
5: Болезнь имеет в виду, в том числе, бедность, да, я полагаю?
4: Я думаю, что да, конечно, такая, да? Конечно.
5: Рост региональных, скажем так, держав, он действительно заметен. И эта тенденция, этот тренд, Соединенные Штаты вынуждены этот тренд, так или иначе, будут вынуждены, если еще не вынуждены, да, учитывать. Но, конечно, с Ираном в 20... Хотя мы сейчас не подводим итоги года, тем не менее, да, мы не в декабре встречаемся. Но вообще обломали, конечно, зубы Соединенные Штаты об Иран. Если бы нет, если бы не обломали, а все получилось бы, можно было бы сейчас выступать с совершенно иных позиций, и Турция никуда бы не делась, конечно.
4: Ну, мы же понимаем.
5: А теперь...
4: Ну, все же посмотрели. Все же посмотрели, как оно работает.
5: Или не работает. Ну, в смысле, имея в виду, что Соединенные Штаты не добились.
4: Да, оно не работает по сценарию, который изначально был.
5: Ну, особенно если этот сценарий не написан не американцами, а где-нибудь в Израиле, то, конечно, тут... Нет, ну, Нетаньяху, возможно, да, решил свои какие-то вопросы. Об этом, кстати,
4: продлил
5: тоже...
4: Продлил своих полномочий, да, и отсрочил тюрьму.
5: И что он сумел впутать Соединенные Штаты, как ни один израильский политик и премьер, кажется, как будто бы никому это так успешно, как ему, не удавалось.
4: Ну, хорошо.
5: Молодец. Условно, ну, для себя,
4: как для бы, да? Штатов теперь является большой проблемой, это кумовство. Ну, по сути.
5: Отношения с ним вы имеете в виду конкретно, или кумовство?
4: Кумовство, ну, потому что говорят же, что политику в Израиле американскую, в том числе, продвигал, естественно, зять.
5: Нет, ну, проблема...
4: В итоге это личный интерес, и такой фактически, ну, такой религиозный, по сути, да, мировоззренческий.
5: Да, конечно.
4: Он оказался сильнее всех тех рисков, которые, скорее всего, Трампу клали на стол.
5: И главное, что под ним ничего... Не оказалось. То есть вот на практике, да, не, ну как ничего, конечно, уничтожили там и верховного лидера, и все прочее, но...
4: Иран — это сетевое государство, Иран уже показал свою устойчивость.
5: Сетевое показал, да, устойчивость, и вот, хотя, с другой стороны, нельзя не отметить и того, что те, кто выступают как бы за Иран, ну или симпатизируют Ирану, Что делать дальше, учитывая, что идет вот пока война, имея в виду один пояс, один путь, который через Иран должен был пройти, непонятно. В условиях войны невозможно торговать, невозможно так или иначе. То есть это не вам и не нам. То есть то, что устроили Соединенные Штаты в этом году, это ну, ни вашим, ни нашим. Получилось так. Они как бы подписались под этой моделью, под этой схемой. Но все равно придется кому-то. Кому-то придется либо вашим, либо нашим. Это, ну, это неизбежно. Все придется рано или поздно каким-то образом все это дело... оживлять региональную торговлю, да, и...
4: Ну, вот хорошо, так, вот сейчас Эрдоган говорит, что... Ваш вопрос. В СМИ была информация, что там Турция хочет вывести Украину, например, из морской блокады. Мы помним еще до этого, что американцы как-то подкатывали, ну, буквально подкатывали к туркам с... А давайте вот там конвенцию посмотрим, вот проливы, но да, турки жестко да. стоят на своем, что, в общем, хорошо. История с Черным Украина. Морем, да, насколько вообще такая инициатива согласуется, например, с конвенцией Монтрео, насколько это связано все-таки с взаимоотношениями Эрдогана и президента России, потому что, ну, как бы, вот выводить оттуда из морской... как? Черноморская сделка? Мы не поверим уже в это дело.
5: Смотрите, надо сразу упомянуть, да, что толкает, в принципе, Турцию сегодня, да, именно сегодня.
4: Опять украинский вообще. Вопрос поднимает, да?
5: Да, да, и именно относительно блокады Черного моря, да, или попытки разблокировать, скажем так, да, Украину, да. Это, конечно, прямые угрозы турецким судам и экипажам, это надо сказать точно. В этом году это прям было совершенно, когда были удары, да, и в том числе, в том числе по турецким, да, судам, это факт. Повреждение судов, да, травмы членов экипажа, серьезный экономический удар по турецкой переработке зерна, потому что Турция это крупнейший импортер сырого украинского и российского зерна. Для сначала российского, потом украинского, из России, кажется, больше, которое, в общем, она, Турция, перерабатывает внутри страны и дальше экспортирует по всему миру. И вот, кстати, это мука, макаронные изделия. В прошлом году этот бизнес принес турецкой экономике 13 миллиардов долларов. А прекращение морских перевозок, соответственно, через Черное море, оно как бы полностью парализовало эту цепочку поставок. Да? Ну и, конечно, резкий рост мировых цен на продовольствие и вот этот дефицит. То есть после серии российских ударов по портам Одесского региона и ответных ударов Украины по российским логистическим флотам, экспорт зерна из Украины в августе 26-го сократился на 76% в годовом исчислении. Соответственно, президент Эрдоган в этой связи предупредил, что эти сбои, они привели к возобновлению глобального дефицита зерна, особенно затронув уязвимые страны Африки, и вызвали резкий рост мировых цен на продовольствие. Ну, собственно говоря, вот, то есть вот эти факторы, да, они прежде всего лежат во всем этом. Ну, а что касается конвенции Монтрео, то, послушайте, ну, хорошо, какое тут нарушение... по большому счету для конвенции Монтрео, то есть...
4: Но это попытка опять повторить и черноморскую инициативу, но мы же помним, во-первых, против украинского зерна жестко выступали европейцы, потому что это демпинг серьезный. Потом, как выяснилось, даже в рамках этой черноморской...
5: Против России? Вы сказали?
4: Против украинского зерна. Плюс, как выяснилось, ну, тогда да. вот эти да. две было попытки черноморской сделки, и тогда страждущих в Африке дел не дошло. Россия поставляла это зерно бесплатно фактически, потому что оно где-то там затерялось, и, по-моему, то ли к берегам Испании его прибило, то ли еще куда-то. То есть, как бы, это можно было бы сделать, если бы не было предыдущих вопросов.
5: Нет, а это в любом случае, понимаете, какая вещь? Дело в том, что ведь и мы не будем хорохориться, да, что и нам очень сильно достается, то есть нестабильность в Черном море,
4: конечно.
5: Это не проблема, которую мы создаем Украине, это проблема, которую мы создаем друг другу. Наши конфликтующие стороны. Поэтому сказать, что мы не поверим, слушайте, что значит, поверим мы или не поверим. Если кто-то предлагает, давайте не будем стрелять, то ты можешь сказать, я не буду верить, что вы так сказать, ну хорошо, давай дальше продолжать.
4: Дело
5: да?
4: не в этом. Дело в том, что Турция сейчас, вот в данном этапе, пытается фактически, если верить этим заявлениям, повторить историю с Черноморской инициативой, просто по-другому это упаковать. Правильно? Или нет?
5: Кажется, что у них есть несколько иные да, предложения. То есть то, что Турция будет защищать гражданские суда, вероятно, ну, я иного здесь выхода не вижу иначе, как своим флотом, но после окончания конфликта. То есть поэтому с точки зрения вот, столкновения с Россией здесь, конечно... А когда будет, да, завершение конфликта, мы этого не знаем. Ну, то есть, иными словами, турецкий флот не собирается противостоять российскому флоту.
4: Нет, конечно, это изначально и не предполагалось, но вопрос...
5: Но и оставлять безнаказанным удары по турецким судам, от кого бы они ни исходили, они тоже не могут.
4: А здесь, понимаете,
5: это удар
4: как?
5: По их позициям
4: вот,
5: уже.
4: Понятно, но, во-первых, и по российским судам...
5: Даже если это случайно, конечно.
4: Смотрите,
5: да.
4: По российским судам в Средиземном дуры, море да. находились, удары наносились у берегов Ливии. Вспомните газовоз, который подорвали. Да, да это, понимаете, понятно. Как работает? То есть заявление было бы, ну, наверное, давайте по гражданским судам. Нет, но никто не делает больших заявлений, что там, ребята... Война войной, но гражданские суда вне нападения и так далее. Арест российских, да. угу. российских судов происходит? Происходит. Пиратство происходит? Происходит. Макрон лично, чуть ли не сам, понимаете, снимал с телефона, как высаживался французский десант на это судно, которое там перевозило то да. ли российское
5: Нет,
4: сырье, то ли российский экипаж.
5: Конечно, да. С этой точки зрения, оно, но, понимаете, Турция пытается как бы договориться, что давайте вот мы в нашей Черноморской луже вместе с вами, с Россией, с Украиной, да. ну, что это лужа, ну, в масштабе такой, да, это не акватория какая-то там, с выходом. Ну, извините, я не хочу обижать Черное море, но правда, это лужа. Вот если, например, нету выхода к океану, да, иначе как через
4: Понятно.
5: Турцию. Вот поэтому Турция пытается, да, как-то немножко это ограничить эту историю и как будто бы договориться с Россией, с Украиной. Мне кажется, мы еще многого не знаем, не все выдается, скажем так, да?
4: Не все.
5: Какие параметры будут? Непонятно.
4: Юрий Мавашев был с нами, востоковед-турколог, преподаватель кафедры мировой политики, мировой экономики Института управления РАНХИКС. Юрий, спасибо, ждем вас снова.
5: Спасибо вам, спасибо дорогим радиослушателям.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
6: 10 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дмитрий Медведев пообещал Германии печальные последствия из-за санкций в отношении России. Они коснутся и экономики ФРГ, и людей. Зампред Совбеза написал об этом в своем канале в мессенджере Макс. В публикации он также сообщил, что представители нынешнего немецкого руководства ведут себя как неонацисты и продолжают печальное дело своих предшественников. Медведев добавил, что руководство Германии пытается бороться с Россией, подпитывая бандеровский режим в Киеве и закрывая консульство нашей страны. Зампред Совета Безопасности подчеркнул, что ФРГ уже потеряла многое из-за отказа сотрудничать с Москвой. 4 человека погибли при атаке ВСУ на Белгородскую область. В Рио губернатор Александр Шуваев сообщил, что украинские военные нанесли удар по городу Шебекино. Погибли врач, фельдшер скорой помощи и супружеская пара. Еще 3 мужчин, в том числе водитель кареты скорой помощи, получили осколочные ранения, написал Шуваев в своем канале в мессенджере Макс. Он добавил, что неотложная помощь пострадавшим оказывается в Шебекинской ЦРБ. После их приведут в медучреждение Белгорода или федеральные клиники. Антон Алиханов заявил о ведущихся с российскими авиакомпаниями переговорах по МС-21. Поставки самолетов обсуждаются не только с Аэрофлотом, отметил глава Минпромторга. Параллельно переговоры ведутся и с несколькими другими компаниями, но это поставки уже после 2030 года, поскольку якорным заказчиком, конечно, станет Аэрофлот, сказал министр. МС-21 – это среднемагистральный узкофюзеляжный самолет. Он разработан корпорацией Яковлев. Его вместимость от 163 до 211 пассажиров. Передача российским авиакомпаниям серийных и импортозамещенных МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации в 2027 году. Московская «Динамо» обыграла «Ахмат» в матче Кубка России по футболу. Встреча 3-го тура группового этапа пути РПЛ завершилась со счетом 3-0. Забитыми мячами отметились Иван Сергеев, Ярослав Гладышев и Константин Тюкавин. Столичный футбольный клуб с 6 очками в активе занимает 2-е место в турнирной таблице группы «Б». Грозненский «Ахмат» с 4 очками располагается на 3-й строчке. В следующем туре команды встретятся 14 октября в Грозном. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 12 рублей 92 копейки. Доллар 86 рублей 89 копеек. Евро 100 рублей 60 копеек. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
8: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
9: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
8: для пользы больного, будучи далек от
10: всякого намеренного, неправедного и пагубного.
2: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
11: Повтор лучшего.

0: 8.07 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 3 сентября, четверг.
1: 3 сентября.
0: Меня Георгий Бабаян зовут. Всем доброе утро.
1: Что ты покраснел?
0: Да, я забыл, что сегодня день прощания. Да. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495.
1: Смотри, что у нас в чате сразу начинает твориться, столько сообщений.
0: А, у нас есть еще трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе у нас занимается этим всем Александр Казаков, поэтому, может быть, трансляции нет, имейте в виду, да.

0: Да, значит, у нас здесь костры рябин, и переворачиваем календари 3 сентября. Мем, мне кажется, уже чуть, честно говоря, умирает. Потому что я поймал себя на мысли, я вот вчера, значит, листал ленту телеграмную, смотрел новости, думал, ну, дай бог, что-нибудь случится, может быть, чтобы было что обсудить, потому что, честно говоря, пока ничего нового с вчерашнего вечера не произошло. У меня маленький интервал между эфирами, да, тоже поймите.
1: Да ты вообще не отдыхаешь, посмотри на себя, что ты с тобой делаешь.
0: Нет, это эксцесс, здесь все-таки как-то так получилось. Короче, и вот Павел пишет, да, что мем, честно говоря, уже достал, и я вот увидел в куче каналов эти, знаете, три точки такие голубые, которые переливаются, это эмодзи, видимо, такой. И написано, значит, что Шафутинский пишет. И ты вот прям так листаешь, и у тебя вот это в миллионе каналов одно и то же. Вот это Шафутинский пишет. Ну, ты понимаешь, ну, уже что-то как даже и не смешно. Ну, из года в год одно и то же. Пик точно пройден у этого мема, к сожалению. Ну, песню я сегодня с утра послушал.
1: Да хорош.
0: Да. И при этом уже сюда, когда пришел, забыл, что сегодня 3 сентября.
1: А у нас вот так в эфире, вот кстати, играл.
0: А что, хорошая, не надо ее.
1: Не-не-не, я не буду.
0: Вряд ли, я не знаю. Ну, может, и играла, хотя, с другой стороны, почему нет? Ну, когда-то, наверное, и играла.
1: Не.
0: Эта песня, если что, написал Игорь Крутой эту песню.
1: Да, он крутой.
0: Да, а слова Николаева в этой песне. Она поэтому такая немножечко хочется и за любовь хряпнуть, и все вместе там, да, там все в этой песне есть. Ребят, включите, пожалуйста, кавер на 3 сентября от группы «Рок Привет». Не, без каверов мы будем сегодня.
1: А что, это сегодня
0: Михаил, нет, а кто? Это старые приколы. Поздравлять ведущих с утра с днем рождения, да. Значит, прикольно. Глеб здесь, Сергей Зет здесь, Бон Джови Джон тут, пишет Ура Бен в здании. Но зато взорвал базовый минимум, особенно за рубежом. Пишет нам Павел, это про песню, видимо, Александр, Василий, Хишаду вот меня поздравляет с днем рождения. Значит, Константин спрашивает, буду ли я теперь по утрам развлекать. Ну, ближайшие 2 дня точно буду. То есть сегодня и завтра.
1: Будет весело.
0: Сегодня и завтра буду развлекать. Значит, Геннадий тут, Денис девятиэтажник здоровается. Ну, в общем, всем привет и давайте, да, присоединяйтесь. Скоро вообще Новый год, пишет Александр Первый. Ну да.
1: С наступающим.
0: А что у нас сегодня развлекательная утренняя радиопрограмма?
1: Ну, а почему бы и нет? Чё?
0: Ну, есть такое понятие инфотеймент.
1: Это что это?
0: Это information и entertainment. 2 слова совместили. Информация и развлечение.
1: Ага.
0: Поэтому, ну, в принципе, в моем понимании, все что угодно на радио и телевидении, это и есть инфотеймент. В 21 веке так точно. Поэтому у нас сегодня информационно-развлекательная
1: программа. Но у нас еще же серьезная организация. Ты же понимаешь.
0: То да,
1: есть, как
0: да,
1: бы
0: да.
1: Это все совместить.
0: Это ты говоришь мне. Это смешно.
1: Это вне эфира.
0: А кто будет сегодня вечером? Юрий Буткин будет сегодня вечером в программе «Отбой». Завтра не знаю, завтра я не смотрел. Пятница же, можно, жгите. Не, пока не пятница. Значит, что у нас сегодня с вами в планах? Ну, во-первых, не забываем, что у нас-то 3 сентября мы только начали, а в Владивостоке уже успели устать от этого прикола, потому что там 15-13 сейчас, там 3 часа дня. Это означает, что в ближайшее время ожидается выступление Владимира Путина на Дальневосточном форуме, поэтому мы будем с вами ждать. Будем наблюдать, смотреть. В прямом эфире мы давать не будем, потому что мы не знаем, когда конкретно начнется, когда конкретно закончится. Если начнется во время нашего эфира, ну, вот так вот прям сразу по ходу дела с вами и будем обсуждать, что там говорит президент. Но пока он не начал, я слежу за лентами. На лентах пока ничего такого нету. Значит, что произошло за ночь? Из интересного, какие были заявления? Ну, вот, во-первых, вы могли слышать у нас в выпуске новостей про, значит, Сергей Викторович Лавров как раз там на форуме, на Восточном экономическом форуме сказал, что указал на открытое поощрение Западом терактов Украины против России. Это туда, вот в сторону самолетов, и всех этих заявлений Зеленского. Глава МИДа также сообщил о предпринимаемых попытках провокаций через представительство западных государств. Мы это знаем, наши специальные службы работают над этим, сказал министр, на лектории общества знания в рамках Восточного экономического форума. По словам Лаврова, Запад хочет сохранить угрозу на российских границах за счет заморозки конфликта на Украине. Если бы Москва согласилась с подобными идеями, она предала бы предков, россияне к такому не готовы, сказал Лавров. С точки зрения дипломатии, ну, конечно, вот вопиющая эта история. Мы, кстати, вчера как-то с вами не обсудили с Германией, с русским домом, который они закрывают. Мы в ответ закрываем институт Гёте. Я не знал о том, что существует какой-то институт Гёте, честно могу признаться. Но я так понял, что институт Гёте, давайте, любители немецкого языка, подключайтесь, разъясните, это то же самое, что институт Сервантеса. То есть это такой центр немецкой культуры, если про Гёте. Сервантеса — это и центр испанской культуры. Всемирная такая история, которая так или иначе присутствует в разных странах, где ты можешь и немецкий язык учить, и, собственно, в культуру погружаться. Ну, примерно то же самое, что и наш русский дом, в принципе. Ну вот, закрываем. Ну, вообще, честно говоря, мне кажется, это целая эпоха заканчивается.
1: А ты что-нибудь на немецком можешь?
0: На немецком я не могу.
1: А вот я знаю.
0: Гитлер капут действительно.
1: Не-не-не, их лебедих, по-моему, есть такое слово.
0: Я тебя очень прошу, Саша.
1: А что?
0: Я очень прошу. Я вот прям чувствую, как
1: что, неправильно сказал?
0: По грани ходишь. Я не знаю, что ты сказал. Я ничего не могу.
1: Не, их лебедих — это я тебя люблю.
0: А, хорошо. Ну, как бы, хорошо. Ладно.
1: А сейчас, может, кстати, и поправят меня. Может, я неправильно.
0: Может быть, да.
1: Вот это вот звук.
0: Гёте тоже по всему миру. Ну, я вот, да, и говорю, что это такая, да, всемирная история. Но вообще это целая эпоха заканчивается. Эпоха послевоенная. Давайте так ее назовем. Ну, потому что вот была нацистская Германия, потом у нас, так или иначе, после завершения войны с Германией были хорошие отношения, ну, по крайней мере, с половиной Германии у нас были хорошие отношения, даже, наверное, чуть-чуть меньше половины Германии. А потом со всей Германией у нас, в принципе, были хорошие отношения, нормальные. Разные, но в основном хорошие. А вот сейчас все хуже, хуже, хуже, хуже. И мне кажется, вот такое взаимное закрытие объектов обмена культурным наследием и изучение языков — это, конечно, конец эпохи.
1: Volkswagen.
0: Das Auto. Я знаю,
1: о,
0: такое тоже.
1: Понял.
0: Да,
1: и
0: да,
1: BMW.
0: Да. Не знаю, как на немецком, что там будет с BMW.
1: BMW.
0: Не, BMW. Нет, на немецком BMW.
1: Серьезно?
0: Да.
1: Прямо они так говорят?
0: BMW. На немецком, да.
1: I have a BMW. Ой, подожди, это на французском.
0: Да, это французский был. Их либо дих, все правильно, я тебе люблю. Пишет Bon Jovi
1: Джон. Я тебе? Это как? А, ну, понятно.
0: Bon Jovi должен знать, да. Приветствую. Почему на Шпицбергене до сих пор нет нашего спецназа? Опять озабоченностями ограничимся. Мы не ограничиваемся никакими озабоченностями. У нас зеркальные меры. Правда, у нас там еще они консульство наше закрывают. Но я подозреваю, что и консульство мы немецкое тоже где-нибудь, да, в каком-нибудь городе закроем.
1: Слушай, а что нам от этого всего? Ну, вот, ну, закрыли, закрыли. Вот на нас как это повлияет вообще?
0: То, что мы закрыли,
1: ну,
0: мы немецкое консульство?
1: Мы просто расстроились, узнали, что да, закрылись, и все. И что?
0: Ну, на нас с тобой, я думаю, никаким образом не повлияет. Но это дипломатические взаимоотношения, Саша.
1: А, да?
0: Да, ну, консульство ты мог,
1: я же с Кубани,
0: будучи немцем, например, если ты не в Москве, где есть посольство, а я не знаю, где есть немецкие консульства. Ну, предположим, в Санкт-Петербурге точно есть, может быть, в Екатеринбурге еще есть. Вот ты в Екатеринбурге можешь обратиться в дипломатическое представительство своей страны для решения твоих проблем.
1: Или просто точно захочу так же уехать, значит, могу уехать. Ну, благодаря
0: этому. Да, пожалуйста, езжай, Саня.
1: Не, ну мне просто по приколу туда.
0: По приколу, пожалуйста, вперед из песни.
1: Через Google карты.
0: Езжай, езжай. Друг с семьей в августе на год поехал в русский дом в Берлин работать. Сегодня у него день рождения. Позвоню, поздравлю, заодно спрошу подробности, пишет Нилс Майкл. Да, обязательно расскажите. И скажите, что 3 сентября день прощания с Германией и день возвращения,
1: да,
0: в Россию. Потому что скоро, судя по всему, возвращаются. На моноколесе в Берлин тебе,
1: Николай, отправляет. Отстаньте от моего моноколеса.
0: Так, если оценить политическую важность Русского дома института Гёте для стран, кто больше потерял? Это абсолютно равноценно. Политической важности, ну, я не знаю, как вы здесь, политической важности нет никакой. Это культурная история, это институт мягкой силы, но давайте честно, я бы не сказал, что институт Гёте какой-то... колоссальную какую-то работу здесь разворачивал на территории России, потому что я ни разу ничего про него не слышал. Но это да, немцы должны переживать, что никто не слышал здесь ни разу про этот институт Гёте. Хотя, может быть, это я не слышал. Может быть, у меня просто фокус немножечко в другую сторону смещен. Хотя у меня братья, например, в школе немецкий язык учили. Оба. Не сказать, что преуспели в этом деле, но оба учили. И все равно никто не слышал ни про какой институт Гёте. Про институт Сервантеса слышали. Про институт Гёте нет. Институт Сервантеса, это еще раз, ну как вы могли догадаться, это испанская такая же фигня. Тоже всемирная, везде есть.
1: Гёте Иоганн Вольфганг фон Исаакович. Прикинь.
0: Ты просто это... Гёте решил?
1: Да, да, да. Он такой сидит с бумажкой. Среди его работ пьесы, поэзия. Литература и эстетическая критика. Прикинь.
0: Да ты что?
1: Да.
0: Невероятно.
1: Вот, может быть, в честь него это...
0: Это 100% в честь него. Да, это 1000000% в честь него.
1: Я тебя умнею.
0: Да. Президент наш вообще свободно на немецком шпарит. Ну, короче, политическая история. Кому меньше, кому больше, одинаково. Нет разницы никакой. Абсолютно одинаково. Но это... Вообще, когда идет вот такое ограничение культурное, принято раньше было говорить, что это нехорошо. Что давайте в глобальном мире, в глобалистском мире, было принято культурой обмениваться, дружить друг с другом, опытом делиться и вот это вот все прочее. Глобальный мир закончился, и сейчас все вот эти институты... культурного обмена в разных странах будут уходить так или иначе, по тем или иным причинам. Где-то рассорятся, где-то будут находить какие-то странные моменты в деятельности тех или иных организаций и так далее. И, ну, видимо, все. Ну и причем посмотрите, кто эту глобализацию убивает первым. Эту глобализацию первым убивают глобалисты. Что интересно и любопытно. Ну, вот, тем не менее, эпоха завершается. Нашего хорошего взаимоотношения с Германией. Вообще, исторически ничего хорошего в этом нет.
1: Вижу грусть в твоих глазах.
0: Ну, потому что каждый раз, когда плохо взаимодействует Россия да Пруссия, ничего хорошего, ну, этом, ничем хорошим это не заканчивается, да. Поэтому и немцы собираются к 1939 году подтянуться и стать самой главной военной страной на континенте. Ну, просто исторически мне это не нравится. Я думаю, что всей остальной Европе тоже не должно нравиться. И они не любят. Они любят немцев, и не любят, когда немцы вдруг в военном смысле подтягиваются. А до этого русский дом в Брюсселе закрылся. Ну, на русский дом нападают много где. И постоянно. Вообще, знаете, вот я на это все смотрю и думаю, если бы не мы с нашим... Ну, таким подходом, что, ну, это как президент сказал, что это глупость, это ошибка, то, чем занимается Германия. Ну, Германия делает это сама. Ну, это вот такой же подход, типа, ну жалко, типа, что вы такие тупорезы. Вот я так бы его, наверное, сформулировал. А вот если бы не наш такой подход, достаточно мягкий, было бы у нас вообще, были бы у нас дипломатические отношения со всем этим Евросоюзом на данный момент или нет? С американцами точно были. Потому что, обратите внимание, американцы ведут себя осторожнее, нежели чем Евросоюз. А вот европейцы газуют иногда невероятно так, как не газовали ни в каком другом вопросе последние несколько десятков лет.
1: И то без
0: газа. В отношении нашей, и то без газа, да. В отношении, вот как раз с газом, ух, как газуют иногда. эти немцы их вообще, ну, там, с этим газом, потоки взорвали, все взорвали, самолеты, это все из-за чего? Это все у нас самолеты, типа какие-то там они, в дроны у самолетов нашли, которые не взорвались, сразу несколько дронов. Чудо какое дивное. Подлетели вдруг дроны, дроны летают повсюду, мы видим, как они взрываются. Надо, не надо. А тут в одну точку прилетели сразу несколько дронов, и все несколько в украинский самолет, который стоял на, в немецкой авиагавани. И все три дрона не взорвались. Это чудо просто какое-то.
1: Батарейка села.
0: Это невероятно. Да. И это кто сделал? Это русские, конечно же, сделали. Это русские прилетели своими дронами.
1: Даже если это...
0: Ну, их не обязательно запускать из России. Они же могут быть запущены откуда угодно.
1: Далеко.
0: Эти, я думаю, туда прям подвезли и положили на это место, я вот тебя уверяю, что типа такого было.
1: На каких-нибудь русских автомобилях.
0: И да, ну обязательно
1: на
0: русских.
1: Ниве.
0: И трубы взорвали тоже русские сами себе. И вот эти дроны, которые не взрываются, это безусловно русские. Была бы, если бы какая-то страна, которая, которой было бы выгодно проводить операции под чужим флагом для того, чтобы втянуть Европу в какую-нибудь гипотетическую войну. Может быть, мы бы подумали на них. Но, слава богу, видимо, подумали немцы, что такой страны нету, значит, точно русские. И начинают вот это вот все делать. Если бы не мы, мне кажется, у нас бы и дипломатических отношений уже с ними не было бы. Честно. Я думаю, что дипломатические отношения бы тоже закончились. Европейцы бы точно за них не держались. И тут как бы возникает вопрос. Нам надо держаться за эти дипломатические отношения тогда? Что еще должно произойти, чтобы мы понизили дипломатический уровень с европейцами? Как будто вот это со всеми по отдельности. Ну, немцы сейчас как будто выходят на передний план. А американцы отжали дипломатическую собственность России, пишет В. Да, отжали, но это давно было. Это давно было. Я про вот, я вам говорю, про последние пару лет. Посмотрите, как себя ведут американцы. Так-то отжали, еще как. Да. Так, зачем институт Гёте закрывать? Надо было закрывать все диппредставительства, закрыть и выслать послов, и не только Германии. Ну, потому что мы зеркально действуем. Всегда. Они атакуют русский дом, закрывают русский дом, мы закрываем институт Гёте. Они закрывают консульство, мы закрываем консульство. Они отсылают дипломатических сотрудников в определенном количестве, и мы отсылаем ровно такое же количество дипломатических сотрудников.
1: Зеркальное действие.
0: Да, мы всегда действуем в этом смысле зеркально. Так, зачем институт... Это я уж прочитал. Автомобили с надписью КГБ и водку обронили. Это да, это вот по поводу дронов этих. Да, они вот, они еще в присядку двигались, эти ребята, из балалайки, на балалайках играли.
1: Еще и, видео не сгенерировали?
0: Нет, наверное, нет. Немецкие спецслужбы все думали, кто это такие, что они там делают. Оказалось, что дроны притащили. Немцам с газом надо быть аккуратнее, это да. Глобалисты разваливают глобализм, или это делают другие силы, заинтересованные в фрагментации мира? Нет, это делают глобалисты своими руками. Немцы и нынешнее немецкое правительство — это безусловные глобалисты. Они не заинтересованы ни в какой фрагментации. И они это делают. Все институты типа вот этого Гёте-Шмёте — это все институты глобализации. Даже вот давай вот посмотрим. Институт...
1: Гёте-Шмёте.
0: Нет, не Гёте-Шмёте.
1: А как?
0: Гёте-Шмёте не надо. Я хочу посмотреть-ка...
1: Прикинь, такой есть, Гёте-Шмёте.
0: Год создания. Понятное дело, что это после Второй мировой войны, но мне все равно интересно, когда прям. Вот, значит, 51-й год, как правопреемник. Ну, мне интересно, когда они начали, значит. Ну, в 60-х. Вот где-то в 60-х они начали работу по всему миру активную. В 89-м усиленно расширили свою деятельность, особенно в Восточной Европе. Ну, да, 89-й год. Особенно начинают расширение своей работы. Это все институты глобалистских ценностей, продвижения этих ценностей. И они, вот видите, по чуть-чуть вздыхают. Их же собственными руками. Ну, а кто? Хотите с теорией заговора поиграть? Давайте поиграем. Кто это делает? Не сами немецкие власти? Или они думали, что когда вы атакуете русский дом, это наша ответная реакция будет какой-то иной? Я вас уверяю, они прекрасно знали, что произойдет в ответ. Но они, тем не менее, это делают. Давным-давно нацелившись на русский дом в Берлине, они давно уже прицел взяли туда. Поэтому, ну, как бы, ладно, я не...

0: Говорит Москва. 94,8.
1: 22:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дональд Трамп признался, что пока не думал о приглашении Владимира Путина на саммит G20. Мероприятие должно пройти 14 и 15 декабря в Майами в рамках американского председательства в группе 20. «Я еще не думал об этом», — сказал глава Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Трамп также сообщил, что хочет завершения конфликта на Украине. При этом политик в очередной раз подчеркнул, что в случае его победы на президентских выборах в 2020 году этого конфликта не случилось бы. Саммит «Большой двадцатки» в Майами запланирован на декабрь. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в конце июля заявил, что Россия на высоком уровне эффективно и деятельно примет участие в мероприятии. Владимир Зеленский анонсировал визит в Киев представителей президента США. Он утверждает, что делегация посетит украинскую столицу в ближайшее время. «Мы рассчитываем увидеть представителей Дональда Трампа тут, в Киеве. Подтверждение от них есть. Надеемся на встречу в ближайшие дни», — написал Зеленский в своем телеграм-канале. Владимир Путин на этой неделе заявил, что переговорный процесс по Украине находится в замороженном состоянии. При этом президент подчеркнул, что Москва готова к переговорам по теме со всеми, кто этого желает. Как отметил глава государства, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер всегда желанные гости в нашей стране. Суд избрал для основательницы дома с маяком запрет определенных действий. Лида Маниава проходит по делу о распространении недостоверных сведений об армии России. Решение вынес Симоновский суд Москвы. Мера пресечения будет действовать до 30 октября, сообщили в пресс-службе инстанции. Адвокат основательницы детского хосписа Михаил Бирюков заявил РИА Новости, что его подзащитной запрещено пользоваться интернетом, общаться со свидетелями по делу, а также выходить на улицу с 20:00 до 8 утра. Маниаву задержали 2 сентября. Ей было предъявлено обвинение в распространении фейков о вооруженных силах России. В МЧС жителей Москвы предупредили о густом тумане, предстоящей ночью и в утренние часы 4 сентября. Видимость на дорогах составит от 200 до 700 метров. В столичном главке ведомства водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец ранее предупредил об осеннем шторме в Москве в выходные. Синоптик сообщил, что выпадет около трети месячной нормы осадков. Дожди будут сопровождаться усилением ветром. Максимальная температура в дневные часы составит плюс 14, плюс 17. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями, около 16 градусов выше нуля. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8. Реклама.
3: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе.
5: «Родительская вина». В эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов.
3: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
7: Дамы и господа! Заводите свои моторы!
6: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.

0: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы! Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
0: Повтор лучшего.

0: 8:37 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 3 сентября, день четверг.
1: Как говорится, заводите свои кофемолки.
0: Ну а почему нет? Фиксация у тебя на этих кофемолках. Это Александр Казаков. Меня зовут
1: Георгий
0: Бабаян. Да, наш координат. СМС-портал 925-4-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Также у нас идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео. И ты сделал...
1: Ну а что нет-то?
0: Да, у нас, видимо, уже пятница. ВКонтакте, ВКонтакте, ВК-видео, YouTube, трансляции, подписываемся, подключаемся, сканируем QR-код. Да. Он даст
1: показал.
0: Вам возможность, вот, этот QR-код показал, если что. Да, он вам даст возможность подключить бота в мессенджере Макс, через него можно нам сообщение писать.
1: И главное, все работает.
0: Все работает, пока что, по крайней мере.
1: Да нет, уж будет работать.
0: А что за изменения в сетке вещания? Да у нас перманентно сейчас
1: маленькая
0: изменения
1: суббота,
0: в сетке вещания. Не-не-не, ну почему суббота? Мы здесь серьезные.
1: Да, как, у нас серьезная,
0: серьезная организация, серьезные люди, серьезные темы. Ну, по субботам мы такое стараемся без лишнего повода-то не обсуждать. Это два наших парня шпиль ездили смотреть в Лейпциг, и дрон потеряли, пишет Олег. Ну, вот такое, да, может быть.
1: А ты видел, такие маленькие дрончики еще есть? Вот такие прям вообще маленькие, спичный коробочек. Они так классно летают.
0: Ну, просто
1: я
0: квадрокоптер.
1: Я по хате себе вот это вот включал. Врезался.
0: Да, никакие хочешь есть уже. Страшное дело
1: вообще.
0: С этими дронами. Я вчера опять видел ролик, как в каком-то... Выглядело это как магазин, типа техники какой-то магазин. И там робот, человекоподобный робот, небольшого такого росточка. И он сошел с ума, неконтролируемый стал. Видимо, у него есть какая-то программа, где он боевые искусства демонстрирует. И он начал лупить там всех, ну, сотрудников. И они его пытаются как-то сдержать. Ну, он малыш такой мелкий, они его как-то там на расстоянии вытянутой руки, грубо говоря, держат и до кнопки пытаются дотянуться. Он им вертухи крутит, да, не дает себя выключить. Они его пытаются подсечь. Как-то уронить его, он не подсекается, он держится, все в равновесии.
1: Да
0: и
1: водой просто
0: обрели, и пытается им там раз, руками, да. Ногами им дает, да. Вот, я думаю, что вообще делают эти роботы?
1: А что ты у себя в канале не запустил?
0: Да, это каналы.
1: Чего? Какой он? Кстати, дай-ка я найду, посмотрю.
0: Бэн Здание называется. Скайнет начало. Да-да-да, это оно. Таких видео все больше и больше. С этими роботами, которых учат. Это ж китайские роботы. Китайцы, естественно, учат своему боевым искусствам, кунг-фу. И роботы начинают раздавать этот кунг-фу налево и направо. Так раздают, что мам не горюй. Есть ролик, где этот робот ребенка бьет под дых. Тоже с разворота там, случайно. Представляешь, робот? Я думаю, он лупит так, что просто мало не покажется.
1: В Дании.
0: В Дании не надо, ни в какой Дании. Не-не-не, Дания нам это... В Данию мы не поедем.
1: Кстати, в телеге тебя не найти.
0: Василий пишет, что так и надо было ответить не зеркально, а сильнее. Зачем весь этот дипломатический политес? Они в открытую поддерживают террористический режим на Украине, снабжают его оружием. Мы так или иначе находимся с ними в состоянии войны. Да, с одной стороны, я с вами согласен, и про открытую поддержку террористического режима. И вот я начинал с этого, да, с цитаты Сергея Викторовича Лаврова сейчас в... Во Владивостоке он ровно об этом и говорил, так или иначе. Это все правда. Но, смотрите, не зеркально, а сильнее, а эта история просто ускорит процесс закрытия посольств и разрыва дипломатических отношений. Ну, то есть у тебя, ну вот предположим, стартанем с того, что пошло здесь. Вот эти дроны там, да, они обвиняют нас и говорят, закрываем консульство и русский дом. Мы говорим, а мы, значит, закрываем два консульства и институт Гёте. Делаем сильнее. Ну, на следующий день они приходят, говорят, ну так мы тогда закрываем еще два консульства. Ну, а мы три еще консульства. Я не знаю, сколько у нас консульств. Я не думаю, что столько наберется. Но мы вот еще несколько, еще отправим. Мы открываем консульство ваше. И сразу же их закрываем специально, чтобы взять число. И, ну, и так мы просто с вами за неделю дойдем до того, что мы разрываем друг с другом дипломатические отношения. Это не очень просто по-нашему. Все время как-то пытаетесь логику включать. Ну, не нашу логику. Уже поймите, как мы действуем. Мы не будем действовать себя так мерзко, как себя ведут они. Зеркально мы ответим. Но вот эти вот лишний раз провоцировать. Ведь что такое разрыв дипломатических отношений? Это лишний раз провоцировать напряженность. У нас сейчас все настолько натянутое. Я считаю, что такими темпами вообще не избежать противостояния, прямого столкновения. Но вот это сейчас все натянуто. Очень хочется, что ли, вам вот лишний раз повоевать с большим количеством людей и стран. С НАТО очень хочется повоевать. Хочется проверить на прочность, что такое ядерное противостояние, как оно выглядит. Мало читали, смотрели фильмы или слушали про... Карибский кризис, хочется пережить. Тем более в наше время. Оно будет выглядеть как-то, наверное, иначе. Тогда там, в одной части света по бункерам все разбрелись, начали их строить судорожно и в панику впадать, с ума сходить. А у нас особо никто и не в курсе был. Нам здесь даже никто и не рассказывал, как это. Сейчас будет совсем по-другому. Сейчас будет все это в прямом эфире транслироваться. С этим дум-скроллингом постоянно все будут сидеть, листать ленту, что там, летят ракеты на нас, не летят на нас ракеты, все, мы уже, значит, воюем ядеркой или не воюем. Очень сильно хочется, что ли, вот это пережить. Мне не хочется, мне кажется, что нашим руководителям тоже не хочется.
1: Я вот фильм «Терминатор» пересматриваю, я каждый раз переживаю.
0: За кого?
1: Ну, вообще, за роботов.
0: За роботов не переживай. Там, вот, они уже, видишь, они уже неплохо справляются.
1: Ты представляешь, ну, насколько все это вот прям...
0: Да.
1: Вперед.
0: Ну, там же тоже, они же ядерку запустили в итоге, эти роботы. Там же смысл в том, что...
1: У меня там свет просто выключили, я в тот момент не помню.
0: А, ты не знаешь, чем закончилось. Да, у тебя в какой-то момент просто обрубило.
1: Обрубается.
0: Мне нужен твой, да, твоя одежда, твой мотоцикл.
1: Да, бум. Раз и бумс, я такой, ну, елки.
0: Посмотри, там дальше прикольно. Там дальше есть еще что-то, да. Можешь посмотреть.
1: Ну, давай, спойлерни чуть-чуть.
0: Вот закрыли консульство и Дом Гёте, и я календарь перевернул, пишет Дмитрий Катков. Да и пусть мы победим, хотим или как. После победы откроем, пишет Василий. Ну, до нее еще дожить надо, понимаете, до этой победы. Мы не будем провоцировать Третью мировую войну. Начинать Третью мировую войну. Мы не хотим. В наших интересах этого нет. Начинать Третью мировую войну. На, как еще, я уже говорил как-то, классик, большой мыслитель. Западной мысли, правда, но мыслитель большой. Бен Паркер звали человека. Вот он как-то сказал своему, получается, племяннику. Чем больше сила, тем больше ответственность, он сказал. Поэтому у нас очень большая сила. Мы второй по величине... Человек-паук.
1: Я сижу напрягся, аж думаю...
0: Второй по величине или первый по величине...
1: Я думал, с Гарри Поттера.
0: Там ядерный... У нас первый по величине ядерный запас. Армия в мире тоже первая или вторая. Как мерить, непонятно особо. Ну, в общем, мы одна из самых мощных стран на Земле. С нами может сравниться еще только две страны. Все, больше никто не может сравниться. На нас большая ответственность, хотите вы того или нет. И мы достаточно серьезно к этой ответственности подходим, в отличие от некоторых. Вот вопрос был у меня здесь про то, что... где же это? Сейчас я, подождите, найду. Так, это автомобиль из КГБ, это я...
1: Вот, точно, Скайнет мне отключает все время дома свет, прикинь.
0: Скайнет, да, да.
1: Денис, девятиэтажник, написал, спасибо, я все проверю.
0: глобалисты... А, ну это я уже читал. Ну не могу, в общем, там продолжение идут про глобалистов. Типа, зачем они это делают? Ведь они глобалисты, они как будто должны... Какой им с этого прок? В чем выгода? Да нет никакой выгоды. А в чем выгода остальная была у немцев? В чем выгода? Ну вот компания Volkswagen, ну, уже упомянутая нами здесь сегодня, прекрасно себя чувствовала на рынке, на нашем. Великолепно чувствовала. Или компания BMW, например. Один из самых лояльных по отношению к этим брендам рынок у нас был. Немного в мире существует на самом деле рынков, где так сильно любят марку Volkswagen, Skoda, Audi, Porsche, вот эти вот все, VAG-группа. У нас целые клубы есть фанатов VAG-а. Или BMW. У нас один из самых любящих эти бренды рынков был вообще в принципе в мире. И это просто так само по себе не происходит. Машины, они везде одинаковые. Эти BMW и Volkswagen по всему миру, это одни и те же машины. Но почему-то где-то они их любят больше, где-то их любят меньше. А потому что они в свое время сюда.
1: BMW заднеприводные.
0: Почему? Иногда и полноприводные. Почему?
1: Где?
0: BMW?
1: Все время заднеприводные.
0: Не-не-не-не-не-не, есть там полный привод.
1: Я не хотел тебя обидеть.
0: Есть полный. Бывает, бывает. Но мне больше задний нравится.
1: Ну, вот видишь.
0: Честно говоря.
1: Ну ладно.
0: Как общем, происходит эта история? Серьезная
1: организация.
0: Бренды, да-да-да, не забываем об этом. Бренды работают над своей популярностью. Они вкладываются в рекламу, они выстраивают этот имидж. Они вышли достаточно рано на наш рынок, особенно BMW. Они одни из первых вообще пришли в свое время в Россию после развала Советского Союза. И все это время они работали над этим, работали, зарабатывали здесь шикарные деньги. Настолько хорошие деньги зарабатывали, что вот если вы сейчас посмотрите, практически все презентации машин проходят в Китае. Вообще, Китай ориентированный стал рынок автомобилей, европейские бренды все туда смотрят. Но вот еще относительно недавно, вот, например, была такая семерка BMW, в десятых, вот этот кузов, в десятых год, он, презентация проходила у нас в Москве.
1: Ты так на меня смотришь, как будто я знаю. Десятый. А, ну шестой. Нет, ну хотя он на седьмой это немножко похож.
0: Год, я имею в виду. Десятый год. Год,
1: слышал? Я же с Кубани, мне надо объяснять.
0: У вас же год десятый был до Кубани, правильно? И одиннадцатый, наверное, был.
1: Я пропустил его.
0: Пропустил?
1: Да.
0: Ну, надо наверстывать, посмотреть, что там было.
1: Я был в полях.
0: Там был чемпионат мира по футболу. Это я про год.
1: Ну, понятно.
0: То есть это был один из основных рынков для них. Они делали на нем акцент. И взяли вот так вот по щелчку пальца, ушли. Причем ушли.
1: Типа хотели наказать, что ли?
0: Вы задаете мне вопрос. В чем их логика? Как, в чем выгода? Мы после того, как развалился Советский Союз, и нам сказали, что, оказывается, самое хорошее, что может быть, вот социализм, коммунизм, это на самом деле не круто. Сказали нам, круто это капитализм, то, с чем мы боролись предыдущие там много-много-много лет. Все, оказалось, все перепутали, наоборот. Коммунизм это не очень, а вот капитализм это класс, это нам нравится. И капитализм это что? Это деньги, это выгоду надо, это значит там все где-то надо, что-то как-то. И выгода это то, на чем строится рынок, он честный, тот, кто выгоднее предложит, тот сможет на этом рынке выжить, вот в этой борьбе все друг с другом конкурируют, конкуренция, это прекрасное слово. И мы такие, да, капитализм. И с тех пор постоянно пытаемся найти где-то в чем-то какую-то выгоду, потому что мы думаем, они-то западные люди, они знают, что такое капитализм, они шарят. Они за конкуренцию, они за рынок, они за выгоду, они за свободу предпринимательства, за все за это. Нет никакой выгоды. Нету никакой выгоды в том, что они взяли и ушли. Я вас уверяю, все эти BMW, Volkswagen...
1: Сами себе рубят сук, понимаешь?
0: Потому что есть политическая ангажированность. И когда вперед выходит политика, выгоды и все прочее, оно уходит на второй план. И все эти бренды, они вынуждены подчиниться, потому что а как иначе? Я вас уверяю, все Volkswagen с удовольствием бы продолжали здесь работать, зарабатывать бы деньги, делать бы машины и так далее, если бы им не дали команду. Но команду дали, так приходится. Команду дали кто? Те же самые глобалисты. А все эти, ну, у немцев, вот у американцев, какой...
1: Подожди, у них что, мозгов своих нет, что ли?
0: Есть.
1: Ну, понятно, что они будут диктовать правила, вы должны сделать так и так.
0: Ну,
1: окей, мы сделаем.
0: А как ты, ну, у тебя есть мозги, что ты с ними сделаешь? Вот к тебе приходит канцлер, говорит, бизнес уводи.
1: Он такой, вот дверь вон там, с той стороны закрой. Чего нет-то?
0: Ну, он твой бизнес здесь... Либо тебя сместит, как начальника, либо твой бизнес закроет, в принципе, весь. Или будешь вынужден бежать со своим бизнесом, а попробуй убежать на...
1: Бизнес-то мой, а? Как его закроют-то?
0: Ну, Саш, как? Так и закроют. На каком основании? На каком основании любые бизнесы закрывают? Ну, на таком. Потому что это работает как-то иначе в каких-то других местах, так и закроют. Тебя закроют. А поставят того, кто будет нормально относиться к инициативам канцлера.
1: Пусть попробуют.
0: Ну,
1: открою себя на Кубани.
0: Ну, на Кубани можешь. На Кубани. Так вот много есть людей, которые...
1: У нас там место
0: в итоге на Кубани для открывают.
1: Завода Volkswagen. Что нет-то?
0: Ну, как по-другому надо будет уже нажать. Нажать, говорю, назвать.
1: Назвать, ну...
0: Потому что тут...
1: Народный автомобиль.
0: Народный автомобиль. BMW еще норм ушли. Гарантию до конца обеспечивали. Сейчас отзывные компании проводят. Не проводят они, по-моему, отзывные компании никакие.
1: Да, в последнее время.
0: У меня еще были ТО до 80 тысяч включены, они это обеспечивали. Это уже дилеры, по-моему, обеспечивали, а не BMW. Я не про норм, не норм. Я про то, что выгода, она не идет впереди паровоза. И хватит уже в эту выгоду всем целиться и пытаться найти и какую-то выгоду относительно этого, простроить себе вариант будущего. Выгоду исключительно только не целятся. Есть еще идеологические истории, но они в этой своей же собственной идеологии, они в ней запутались, заблудились. Это 100%. Они уже не очень понимают, что им надо. Потому что они глобалисты. Глобалисты — это что? Это экспансия идеи на весь мир одной конкретной идеи. Что мир глобален. Изначально американская история, но европейцы сказали, давайте будет западная история. Они сказали, ну ладно, пускай будет западная, поэтому будет вот такая вот экспансия западной культуры, западных ценностей, вот все вот это вот прекрасное, то, о чем они постоянно рассказывают, вот это и есть тот самый глобализм. И это должно распространиться на весь мир, и все в мире, чтобы знали, что вот машина — это Mercedes, или BMW везде по всему миру, кино — это про Мстителей по всему миру, там, да, и культура, музыка — это, пожалуйста, тоже американская музыка, какая-нибудь Бейонсе там и все прочее, и все по всему миру, это, знаете, это главное, действительно так это работало долгое время. Вот в чем заключался глобализм. А потом в какой-то момент они начали рассказывать нам про сад, помните? Сад, оказывается, Европа — это цветущий сад. А вокруг джунгли. И для того, чтобы к Европе, к этому саду прикоснуться, нужно еще это право заслужить. И это же идет в противоречии с тем, что такое глобализм. Ну а как можно было ляпнуть, а это министр иностранных дел Европейского Союза говорил, Жозеп Боррель, помните, такой был персонаж? Как можно было такое ляпнуть, если ты не заблудился в своей же собственной идеологии? Они заблудились. Пытаются сейчас как-то сориентироваться. Я бы сказал, переориентироваться. Но их тоже можно понять, потому что они вроде вот газовали, как не в себя. Да? Давай там бренды убираем, запрещаем русским наши бренды покупать. Вот это вот все рисуем на дверях наших магазинов, что русским вход воспрещен и все прочее, а потом за американцев, вместе с американцами, все, Байден наш президент, веди нас в светлое будущее, Джозеф Байден, а потом вдруг американцы их кинули, и сейчас они не могут понять, а что, как вообще теперь мир работает, какая у нас теперь глобальная идея. И существует ли глобальная идея? А мы должны до сих пор вот по старым правилам жить или по новым? А что нам нужно делать? Пытаются сориентироваться. Я их не осуждаю. Это нормально. В принципе, это действительно нормально. Им не позавидуешь сейчас. Ну, рано или поздно они сориентируются. Они способные. Но заблудились они достаточно давно уже. В своих же собственных воззрениях во всех этих. Доброе утро. Там скорее не канцлер пришел в BMW, а они просчитали, что выгоднее будет потерять прибыль в России, чем на западном рынке из-за репутационных издержек. Да я вас умоляю. Из-за каких репутационных издержек? Кому не наплевать? На репутационные издержки. Каких, кстати говоря, репутационные издержки каких брендов мы с вами? О каких брендах говорим? О BMW? Это бренд, которым владеют наследники до сих пор. Наследники большой империи, бизнесовой империи, человека, который занимался в нацистской Германии аккумуляторами. Варта, знаете, такие аккумуляторы есть? Вот. Да. Это вот эти вот самые люди владеют сейчас компанией BMW, его наследники. Посмотрите, какие у них взаимоотношения были с пленными на этих заводах, и что с ними делали. Чуть ли не в эти аккумуляторы потом и переливали, грубо говоря, всех этих пленных. Это вот эти репутационные издержки.
1: Да,
0: это Volkswagen? Да, да, да. У них там история потрясающая у хозяев BMW. Они несколько бывших пленных пытались относительно недавно у них отсудить даже не компенсацию за травму, ну, концлагеря, которые работали на производствах этой варты. Они даже не отсудить не компенсацию денежную пытались, а сам факт, просто признание того, что вы эксплуатировали нас незаконно тогда.
1: Я в шоке.
0: И чтобы как-то табличку, что ли, какую-то надо было повесить на заводе или что-то такое. Они даже от этого отнекиваются. Они вообще стараются игнорировать полностью.
1: Я сегодня же вытащу эти батарейки.
0: Или у нас как? Или
1: отстой,
0: Mercedes-Benz у нас репутационные издержки. А может быть, у нас Volkswagen компания с хорошей репутацией. Кто придумал вообще компанию Volkswagen?
1: Тоже там
0: это буквально нацистское изобретение, компания Volkswagen. Какие репутационные издержки, я вас умоляю, о чем вы?
1: Ну, да.
0: Тем более, что да всем наплевать, всем сколько стоит, главное, что за эти деньги ты покупаешь. Дело не в репутационных издержек. Они так сильно... Поймите одну вещь. На планете Земля новых рынков не открывается. Не появится новых рынков. Больше нет стран, которые вдруг вот так вот раз откроются. Ну, вы же Северная Корея какая-нибудь.
1: Да, Корея,
0: да.
1: Например.
0: А все остальное и так уже открыто. А там, представьте, какой рынок тогда открылся?
1: Да.
0: Целая Россия. Гигантское количество людей. Они боролись за этот рынок. И им взяли, в один момент запретили на нем работать. Не потому что выгода, невыгода, а потому что идеология. А потому что сказали, делаем, значит, делаем. Ну, они сделали. Куда это их приведет? Скорее всего, в светлое будущее вряд ли. Но они идут. Рано или поздно дойдут. Как дойдут, нам расскажут. У нас новость.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 23.00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение дня ликвидировали 426 украинских дронов. ВСУ предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 8 утра до 20.00 по московскому времени. В сводке Минобороны говорится, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены в частности в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Харловской, Рязанской, Тверской и Тульской областях. Кроме того, БПЛА сбиты над московским регионом и Крымом. Полицейские усилят охрану дипмиссии России в Швейцарии перед выборами в Госдуму. Речь идет о посольстве нашей страны в Берне. При проведении мероприятий мы традиционно обращаемся к властям конфедерации с просьбой об усилении мер безопасности. Это в полной мере распространяется и на предстоящее голосование, которое состоится в Берне 20 сентября. Правоохранительные органы Швейцарии подтвердили готовность обеспечить повышенные меры охраны, заявил РИА Новости посол России Сергей Гармонин. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Владимир Путин назвал предстоящее голосование важнейшим внутриполитическим событием страны. В Непале объявлен национальный траур по погибшим в результате наводнения. Мероприятия пройдут 7 сентября на 13-й день после стихийного бедствия в соответствии с индуистской традицией. По решению Совета министров, в этот день государственные флаги будут приспущены на правительственных учреждениях по всему Непалу, а также в посольствах и диппредставительствах за рубежом. Наводнение произошло на севере страны утром 26 августа. По предварительным данным, его спровоцировал сход стеля на границе с Китаем. Число погибших, по информации властей Непала, превысило 1200. Суд приговорил массажистку из Москвы к 8 годам колонии за финансирование Азова. Речь идет о 56-летней уроженке Украины, которая жила в российской столице. Решение вынес второй Западный окружной военный суд. В инстанции заявили, что фигурантка, разделяя антироссийские взгляды, перевела 7000 рублей своей сестре, находящейся на Украине. Впоследствии деньги были переданы в Азов. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей, заявили в пресс-службе суда. Верховный суд России признал Азов террористической организацией и запретил ее деятельность на территории нашей страны. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 12 рублей 92 копейки. Доллар 86 рублей 89 копеек. Евро 100 рублей 60 копеек. И час столицы пасмурно, около плюс 16 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
6: Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ. Теперь...
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
8: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
4: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
8: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
4: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
8: Включите ваши приемники на полную мощность.
4: Каждое воскресенье после 8 вечера.
8: Всего вам доброго и слушайте рок.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
9: Каждое воскресенье после 17 часов.
4: Гость в студии.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
10: Повтор лучшего.

9:07 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 3 сентября, четверг. Меня зовут Георгий Бабаян.

0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. Также у нас идут видеотрансляции, они идут во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, подписывайтесь, лайки ставьте, на ракеты нажимайте. Ответственный у нас и за трансляции, и за звук Александр Казаков.
1: Всем привет!

0: Народ просто не представляет, какой вклад Porsche в ВПК Гитлера. А правда не представляет?
1: Что-то я вот даже почитал.
0: Это вот про семейку Квантов, прям... да, который владеет BMW как раз. Просто Саша ужас. Казаков решил почитать. Да, я не знаю, кто-то правда не... не разбирает, ну, не знает про Фердинанда Порше и про его взаимоотношения с Гитлером и с гитлеровской Германией. Ну,
1: но Порше это танки, да?
0: Порше танки, всякие там самоходные, ну, что да, только, ну, не, что только он не разрабатывал им, да.
1: А потом вдруг переобулся и начал выпускать.
0: Ну, там как по-другому-то варианта не было. Там он не переобулся, переобули, я бы сказал.
1: Переобули, ну...
0: Да, нет. Да, ну, начал выпускать. Он, может быть, даже и хотел всегда выпускать машины, кто знает. Есть, знаешь, есть некоторые версии, что да, он на самом деле, там, он вообще не собирался, он не любил работу на гитаре, он хотел, мечтал о машинах, он мечтал об автоспорте. Да кого-то интересует, о чем он там мечтал на самом деле. Делал то, что делал. Ну, это... чтобы в иллюзиях никто не жил. Это про имидж там, да, и вот насколько это все ценится, там, посчитали какие-то риски, это не канцлер пришел. Да расскажите мне.
1: Что-то как-то подзабывать начали, мне кажется, вот это все. Знаешь, мы пользуемся техникой, уже и забыли. На самом деле, если вот туда углубиться и, соответственно, почитать всю историю, ты просто в ужасе находишься.
0: Ну, по-другому там быть не могло, там все так. Вся страна наследники вот этого режима. Весь капитал оттуда, все бизнесы оттуда, все оттуда. Огромное количество всех этих ребят не прошли никакую денацификацию нормальную. Потому что процесс...
1: Или прошли только для галочки.
0: Ну, это для галочки, я это имею в виду, да. Ну, просто денацификацией там это никто и не занимался. Вы еще про Байер не читали. Я и про Байер читал.
1: Субхаса Чандра, да?
0: Ну, это вот он что-то как-то...
1: Я не думал,
0: что... Почему-то у тебя здесь в статье...
1: Ну, вот смотри, индийского нациста.
0: Да-да-да, очень сильно удивил Сашу, индийский
1: нацист.
0: Потому
1: что индийцы у меня всегда ассоциировались с таким народом, который там...
0: Да, они разные. Они разные есть.
1: Танцуют там в фильме в детстве, помню.
0: Да все фрицы бывшие, к примеру, Босс, имеется в виду Хьюго Босс. И Миша Николаев тоже про Хьюго Босс пишет. Ну да, ну... Вот и сердечко синее, наверное, пишет тоже. Хьюго Босс, привет. Ну да, Хьюго Босс, привет. Нормально. Да, а японцы, что ли, какие-то другие. Ну, а про японцев понятно, посмотрите, и японцы такие же. Ну,
1: подлизы.
0: Я не к тому, что, это, значит, все, нацисты, не сметь вообще с Германией, там, за германским футболом смотреть на германских машинах, ездить, это все, там, это, мне кажется, такие заявления чушь обычная, какая-то она зачастую неискренняя, я об этом говорить не собираюсь. Я просто к тому, что если мне будете пытаться рассказать про репутационные издержки, то, наверное, давайте не про немецкие бренды. Потому что нормально все у них с репутационными издержками, они умеют с ними работать, их не это волнует. У них есть намного большие проблемы, нежели чем работа на российском рынке. Дело не в репутационных издержках, а в том, что пришли и сказали, уходим. И американцам точно так же пришли и сказали, уходим. Ну, пытаются как могут изворачиваться. Ну, у кого-то получается, у кого-то нет. Жесть какая, с самого утра слушать про хохлов, пишет Дэн. Да мы пока про хохлов-то особо
1: а
0: и не начали.
1: Что там нового-то?
0: Не начинаю. А слушайте, там есть, кстати говоря, хорошее. Я вчера прям... Я ну, это не совсем не про хохлов, это скорее тоже про европейцев, но меня повеселила эта новость. Сейчас я вам ее найду, подождите, чтобы... детали передать, потому что я прям вчера очень сильно улыбался. Там как было? Там сначала вышли новости о том, что министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что уходит в отставку в связи с возбуждением...
1: Да? Вроде как. Ну, нельзя же алкоголь.
0: Певкур ты имеешь в виду?
1: А, Певкур!
0: Певкур,
1: я
0: да.
1: Думал, Певкур.
0: Певку?
1: Ужасно. С утра.
0: Прям с утра, да, Певку?
1: Не...
0: Уходит в отставку в связи с возбуждением уголовного расследования о закупке снарядов для Украины.
1: Опа.
0: Ну, типа новость. Ну, министр обороны Эстонии, с другой стороны, кого это интересует, ну, уходит и уходит. Ну, у них там какие-то внутренние разборки. Ну, ладно, типа. А потом подробности появились, что оказалось, что он 70 миллионов евро отправил в качестве аванса, итальянской компании Datacell.s.r.l, которая ранее не продавала вообще ни одного снаряда. Ты думаешь, ну, ха, пошли схематозики.
1: Ты сейчас в моей голове.
0: Чувствую,
1: Я тоже так же подумал.
0: Да, конечно, конечно, все так подумали. Чувствую, схематозики здесь где-то есть. Вот оно, зарыта коррупция-то. Все мы понимаем, как работает какая-то где-то там. Еще бы, итальянцы, ну, любители схематозов, да?
1: Могут, они могут.
0: Да, но дальше-то лучше происходит. Дальше все становится еще лучше. Оказалось, что итальянская компания, она никакая не итальянская, а она индийская.
1: Да ладно.
0: Это просто компания-прокладка. А компания индийская, на самом деле, которая стоит за этим, за всем. И в итоге оказалось, что деньги перевел этот эстонский министр обороны вообще в никуда. Он перевел это просто левой конторе.
1: Красавцы.
0: Бабки, 70 миллионов евро. Как бы в масштабах России 70 миллионов евро, ну, честно говоря, туда-сюда, да, особенно когда речь идет о вооружениях. В масштабах Эстонии уже звучит совершенно иначе эта сумма, а для просто человека конкретного, так вообще хорошо, 70 миллионов евро, да, но он отправил на боеприпасы 70 миллионов евро просто какой-то левой компании, которая оказалась индийской. И в итоге эта индийская компания просто кинула его. Аванс. Да, Джимми Ачача. Ни одного снаряда, ничего никуда. Просто исчезли.
1: Ты знаешь,
0: так радар,
1: звоню тебе, а у тебя там Джимми. Алло, Георгий.
0: Да.
1: Алло. Ваше мнение очень важно для нас.
0: This is Italian company. Yes, да. Italian company. We're from India.
1: Возьми телефон.
0: Короче говоря, блин, надо литовцев также развести. Но это к Индии. Вот Миша Николаев пишет, что итальянцы были индусами. Я думаю, что схематозик здесь, конечно, в принципе, тоже еще возможен. Но при этом я и верю в то, что просто человечек лажу устроил какую-то. Ничего нормально, не про Эстонию. Куда-то деньги какие-то отправил, вроде как компания, вроде как занимается
1: боеприпасами. Ну, может, здесь тоже договоренность какая-то.
0: Да, может быть, я же говорю, схематоз, может, и присутствует. Но в масштабах, я думаю, что, знаешь, он, может быть, хотел бы и деньги поделить, и еще что-то. Я думаю, что и с этим его индусы могли кинуть. А что нет-то?
1: Ну, индусы, не думаю, что они такие прям...
0: Да, они намного более ушлые, чем эстонцы, конечно.
1: А так вот посмотришь на фильм у них там из...
0: Ну, они там какие?
1: Ты видел, как они взглядом этот спичкой зажигают?
0: Ну, прикинь.
1: И какое...
0: Что они могут? Они взглядом спички, на лошадях дрифтят, вот эта вот вся история.
1: Я тебе говорю, прям по-настоящему.
0: Ну, и эстонцы. Ну, кто победит? Вот раз на раз, если на ножах. Эстонец или индиец?
1: Я побоялся.
0: Индиец, конечно.
1: Он-то как посмотрит.
0: Ну и все. Так, потом Илон Маск отправит на Марс, а скажет, я не я. Да, Илон Маск так себя хорошо чувствует, что как будто это ему все вот эти... Знаете, хотя бы какой-то процентик от всех этих схематозов перепадает. Наколоть белую обезьяну буду одобряет, пишет Миша Николаев. А что сразу нападать на человека? Оступиться может каждый. Но он же деньги отправил друзьям нашим, индийцам. Давайте разбираться, не виноват он. Нам вообще все равно. Нам просто за этим весело, забавно смотреть, за этими разборками. Сама по себе ситуация, она такая достаточно с большим комедийным потенциалом. И то, что это эстонец, еще добавляет, как будто. Они и так герои анекдотов. А тут еще и вот... И я не удивлюсь, знаете, если мы сейчас увидим, что эта история там
1: Имеет продолжение?
0: Нет, 1987 года. Знаешь, какая-нибудь еще советская. Просто сейчас только дошло до них, что вот отправили куда-то в Индию 70 миллионов евро. Они тогда в будущей валюте еще не существовавшие.
1: Откроется новый там завод.
0: Отправляли. Министр посмотрел, нормальная контора, есть сайт и номер факса. Да, да, так оно и было. Это в очередной раз подтверждает, и я понимаю, что это, конечно, эстонцы, но я вас уверяю, на самом деле это работает везде так, вне зависимости от масштаба страны. Это вот всегда просто люди. Всегда держите это в голове. Министры, президенты, даже короли. Вот это на самом деле просто люди всегда. И они совершают человеческие ошибки. Они ведут себя очень по-человечески. Бывает так, что на посту, большом, серьезном посту, человек, который не соответствует этому, этой позиции, у него будет недостаточно образования, недостаточно таланта. И это может случиться, как в Эстонии. Я думаю, в Эстонии случится чаще.
1: Ты бы хотел там побывать, кстати?
0: В Эстонии? Нет, да. Никогда не хотел. Ничего хорошего никогда не слышал я про Эстонию, чтобы я прям захотел побывать там. Кроме нашего президента и Ленина. Да, конечно, кроме Ленина и нашего президента. Хотя я бы в один ряд бы...
1: Не ставил.
0: Да, я бы не ставил. Но Моника Левицкий не даст соврать, пишет. Виша Николаев. По поводу просто людей. Но это всегда просто люди. И когда пытаетесь проанализировать, как они там себя поведут, а что у них в голове и так далее, их надо именно не с точки зрения персонажей из былинных рассказов со страниц учебника истории или там из каких-то фильмов. Их не так надо воспринимать. Их надо воспринимать как простых людей. Всегда. Вне зависимости от того, о ком идет речь. Тогда станет понятнее.
1: Слушай, но за этими людьми стоит большая команда.
0: Ну, и тоже людей. Как могли допустить, тоже людей.
1: Даже с другой стороны.
0: Ну, во-первых, в Эстонии большая команда. Что такое по эстонским меркам большая команда? Полтора человека?
1: Ну, слушай, ну это не один голова, а несколько голов.
0: Да, эстонских.
1: Ну, блин, да. Ну. А как? Ну, вот смотри, я тебе перевожу деньги.
0: Давай.
1: Ну, не сейчас,
0: не, я
1: а потом.
0: Считаю, что для чистоты эксперимента ты должен прямо взять сейчас и перевести.
1: Сейчас я... Это
0: давай.
1: Вот, сейчас.
0: Надо перевести.
1: Вот. Перевожу, соответственно, у тебя какая-то команда. Они же обсуждают все эти переводы.
0: Команда, эти...
1: Ну,
0: команда перевести деньги.
1: Давай. Две головы. Один говорит, зачем ты переводишь?
0: Да.
1: А второй говорит, а вот туда.
0: У тебя какие-то грузинские эстонцы получились.
1: Ну, а почему?
0: Ну, зачем переводить?
1: А как у них акцент там?
0: Ну, зачем? Не знаю.
1: А, ну-ка, вот,
0: у меня,
1: я тоже,
0: у меня тоже сразу... получились. У меня какие-то осетины
1: получились.
0: Я
1: к тому, что просто так деньги нельзя перевести, понимаешь?
0: Можно. Как оказалось, можно.
1: Я не могу перевести тебе деньги просто так.
0: Ты банк просто открой, я тебе покажу, как делать.
1: Потом.
0: Мы найдем.
1: Ну, я ты понял смысл? Как
0: можно?
1: Он мог один человек просто взять, перевести не туда еще и так
0: не,
1: облажаться?
0: Не, ну он министр обороны.
1: Я вот сейчас чисто даже...
0: Он
1: вот,
0: министр помимо... обороны, он поставил подписи, и деньги перевели.
1: И что, никто, ни критическое мышление ни у кого не было?
0: А, ну, что тебе же сказали?
1: Перепроверить
0: компанию,
1: там, в конце концов, куда переводят. Ну, это серьезные дела.
0: Ну, это министр обороны. Это приказ. Министр обороны, что ты будешь делать? Если тебе сказать, понятное дело, что он сам в банковское приложение не залезал.
1: У любого министра обороны есть еще какой-нибудь подминистр обороны. Ну, я так предполагаю. У них.
0: Да, это осетинский был, Георгий. Я же сказал, да, я на осетина был похож в итоге.
1: Ну, короче, неважно, но сейчас это в другом идет. Сейчас у нас серьезная организация вообще.
0: Да.
1: Я тебе задаю по-кубански вопрос.
0: По-кубански.
1: Ответь мне сейчас.
0: Ты сидишь на этаже... На
1: ну,
0: первом
1: на
0: из
1: первом
0: двух, счет. Скорее всего, этажей Министерства обороны Эстонии.
1: Может, в подвале даже,
0: неважно.
1: В бункере.
0: Ты отвечаешь за финансы Министерства обороны.
1: Отвечаю прямо сейчас здесь.
0: Тебе министр обороны приходит и говорит, вот контора, мы туда, под подписанный мной приказ, переводим туда 70 миллионов евро.
1: Ну,
0: ты берешь и переводишь, ты больше вообще ничего не делаешь. Ты никаких вопросов не задаешь. У тебя приказ есть министра обороны. Начальству сказала, все, переводишь. Вот сейчас тебе скажут, главный редактор,
1: скажет
0: тебе, вот в 25 минут ровно.
1: скажу, я скажу...
0: Не, деньги говорить. Он тебе не скажет. Он тебе скажет вместо новостей теперь, каждые полчаса,
1: ну.
0: Мы включаем песню про 3 сентября в честь праздника. Чушь же, правильно?
1: Я позвоню Роману Георгиевичу и скажу, Роман Георгиевич.
0: Он тебе сам позвонит, наберет и скажет, Саш, все, включаем каждый раз про 3 сентября. И ты будешь включать. Ну что, тебе так сказал главный редактор. Ну, хотя это была бы полная чушь.
1: Полная чушь. Я да. Переспросил, это точно?
0: И он тебе обязательно сегодня позвонит и это скажет. Нет, ты обязательно так сделаешь.
1: Скажу,
0: на первом
1: зачем?
0: Этаже это у них консьержка пишет. Миша Николаевич, консьержка.
1: Короче, все равно.
0: Здесь в этом переводе против. Денег очень много странностей. То есть он здесь оказался лохом или сам в этом признался? Он здесь оказался лохом, он сам ни в чем не признался.
1: У меня же трансляции подвисли.
0: Но...
1: трансляции подвисли.
0: Серьезно?
1: Да, 3 сентября. Вот, я вижу.
0: Да, я вижу, да. Ну и так я и знал.
1: Ну, извините.
0: Что у тебя обязательно подвиснут трансляции.
2: Это я. Удалить плейлисты.
0: Они выключились?
1: Ну вот видишь, ты не шевелишься. Не шевелишься.
0: Нет, а сам сигнал-то идет? Или
1: все,
0: до свидания
1: камеры? Полное, да. Давай отбивку поставим. Хочешь? Ну, прости.
0: Жалко. Саш Казаков. Ну, слили министра, пишет Екатерина.
1: Ладно, с периоду денег.
0: Да, давай. Так вот проблему мы решим.
1: 100 рублей.
0: Слили министра. Ну, может, и слили министра. Неважно. Сама по себе история комедийная. Мне понравилась. То, что очень много странностей. Да, действительно много странностей. Я не удивлюсь, если там где-то и закопана большая-большая коррупция. Хотя для в масштабах Эстонии, ну, прям совсем большая сумма. Так, мутно-мутно. Пора специальную военную операцию в Эстонии начинать. Это потом. Это дойдет еще до этого такими темпами. Ну что вы сразу на человека нападать, оступился, может, каждый. Да, просто представьте себе, если Эстония...
1: Нет. Посмотри.
0: Не, ничего мне не пришло. Я представьте, что, если отправил, Эстония... индусам отправил. Представьте, если в Эстонии министр обороны попадает на 70 миллионов евро, просто отправляя какой-то левой конторе в Индию. Представьте, какие там, в принципе, масштабы. Попилы идут на этом, на всем. Я думаю, нас такие с вами новости будут ждать все больше и больше.
1: А какие там автомобили?
0: Покупаются этих попилов какие там автомобили. Там все эти бабки пилят. И европейцы, это про тех, кто вот мне писал про эти европейские бренды, подумали про репутационные издержки, вот это вот все прочее. Вот эта вот светлая вера в цветущий сад, которая у некоторых до сих пор остается, я эту веру вижу, я ее периодически наблюдаю. Там все работает по тем же самым правилам, на самом деле. Там тоже есть люди, которые пилят, которые зарабатывают бесконечно на этих деньгах, которые отправляют через какие-нибудь подставные компании, типа на Украину, потом это все переводят на их какие-нибудь офшорные счета. Там все работает точно так же. Мы с вами еще увидим подтверждение этим тезисом в большом количестве. Эстонцы, может быть, только начали сейчас эти процессы. А может быть, они здесь конкретный, просто действительно тупой министр какую-то чушь совершил. И такое тоже может быть. Но мы с вами все равно увидим эти процессы. Никаких светло-ликих, прозрачно-честных, невероятных нету нигде их. Везде все работает одинаково. Правила те же, но обертка красивше, пишет Денис Девятиэтажник. Да, наверное. Наверное, обертка действительно симпатичнее. И вот это к разговору о глобализме и всем прочем. Где у меня было здесь сообщение, я забыл его прочитать, но оно хорошее было. Вот Макс писал. Вы такие наивные, право слово, прям не верится. Неужто вы не изучали историю, хотя бы чуть-чуть, глубже историю копните, тогда все поймете. Не было никакого глобализма, всегда были люди и нелюди, вот и все европейские ценности, а вы тут как наивные детсадовские почему-то размышляете. Как раз я считаю, что вы абсолютно правы по поводу люди, нелюди, так они всегда на всех и смотрели. Но в чем был смысл глобалистской идеологии? В том, что мы вот этих вот черных, непросветленных, недолюдей, мы им сбагрим частичку нашей культуры. Мы им сбагрим наши товары. Мы их научим жить по-нашему, чтобы они наши товары смогли потреблять. Чтобы мы могли на них зарабатывать. Мы поэтому немножечко с ними нашей культурой поделимся. И тогда нам будет легче управлять всем этим миром, который по каким-то своим странным правилам работает. Потому что мы заставим их танцевать под нашу дудку. Это никогда не было про то, что все люди наконец-то будут равны, и все будут одинаково любить все хорошее, и будут всегда не любить все плохое. И мы всех заставим жить по таким правилам. Нет, никогда ничего такого не было. Не надо тоже неправильно интерпретировать эту глобалистскую идеологию. Смотрим на вещи реалистично. Поэтому там история, не история, вот детсадовцы. Никто здесь, как детсадовцы, ни на что не смотрит. Смотрим на это, на все так, как есть. Но они умудрились настолько заблудиться в самих себе, в своей башке, что уже не понимают, что им от этой глобалистской истории нужно. И в итоге ее и профукали полностью. Как бы туда и дорога. Она на самом деле абсолютно утопичная история. Долго существовать не могла бы. Потому что человек просто такое существо. Вот, мы не одинаковые все. По-настоящему это никогда работать бы не смогло. Ну, чуть-чуть протянуло. Интересное было время, надо сказать. Будут потом его достаточно внимательно изучать историки всякие разные. Очень любопытное было время. У нас сейчас новости, потом продолжим.
3: Внимание, внимание!

0: сообщило издание «Политика» со ссылкой на источники. При этом в медиа республики отказались комментировать эту информацию, пояснив, что обсуждения по пересмотру сроков продления ограничений продолжаются. Индивидуальные антироссийские санкции ЕС неоднократно продлевались на полгода. Последний раз это было сделано в марте 2026-го на период до 15 сентября. В Германии наладили производство более 5000 БПЛА для Украины. Сборку дронов организовали в окрестностях Мюнхена. Такие данные приводит агентство DPA. В публикации отмечается, что первые аппараты уже произведены. Контракт на поставку этой партии будет выполнен к середине 2027 года. По информации СМИ, проект предусматривает создание двух моделей беспилотников, одна из которых обладает средней дальностью полета, а вторая большой, до 1500 километров. Стоимость контракта составляет около 300 миллионов евро. Президент США исключил вероятность восстания машин из-за развития ИИ. При этом Дональд Трамп отметил, что у Вашингтона найдется средство, чтобы остановить потенциальную угрозу со стороны искусственного интеллекта. У нас всегда есть что-то, чтобы остановить это другое маленькое приспособление. Опасения, связанные с развитием технологий, были всегда. С приходом телевидения боялись, что кинотеатры разорятся. Изобретение радио вызвало беспокойство об исчезновении чего-то другого, сказал глава Белого дома. При этом в Минпросвещении в конце августа заявили о планах ввести в школах России новый курс по ИИ. Он может появиться со второй четверти 2026-2027 учебного года. Ведомстве рассказали, что он получит название «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Численность людей старше 65 лет впервые превысила число детей до 5 лет. Портал Access приводит такие данные со ссылкой на доклад Бюро переписи населения США. В документе говорится, что тенденция фиксируется на фоне падения рождаемости и повышения продолжительности жизни. Согласно прогнозам, численность пожилых людей увеличится с 852 миллионов в 2025 году до 2 миллиардов в 2060. При этом численность всего населения планеты к этому времени, как ожидается, возрастет до 10 миллиардов 230 миллионов человек. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачно, около плюс 15 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
2: А вы говорите «милин».
3: Я его
2: тоже
3: что?
2: Мне «милин».
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Родительская вина». В эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. «Народный психолог». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисичанска.
6: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны.

0: но не у них. В эту пятницу гость в студии, уполномоченный по правам ребенка в городе Москве, Ольга Ярославская. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
2: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain, I'm sorry!
1: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
4: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
3: а российский футбол продолжает удивлять,
4: мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Москва. 94,8 FM.
6: Повтор лучшего.

9:37 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 3 сентября, четверг. Меня зовут Георгий Бабаян.

0: Наш координат СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8. Код 495. А также у нас идут видеотрансляции, они идут во ВКонтакте, в ВК-видео и на Рутюбе. Ютуб сегодня все-таки добил Александр Казаков.
1: Так точно. А еще ты не сказал, что я его восстановил практически.
0: Практически, мне нравится. Ну, добавил. Ну, практически восстановил.

0: А, плейлист на месте? Да, на месте. Пока
1: я
0: вроде
1: как. Проверял.
0: Пока.
1: Проверю.
0: Не надо, пожалуйста, оставь, удали. Я тебя очень прошу, не трогай. Все, чтобы осталось как есть. А, мэр поздравил с победой в первенстве России моего сына Илью и его команду, пишет на здоровье. Команду по настольному теннису, я так понял. Вырвали победу в Московской области. Ну и мы вас поздравим. Молодец ваш сын. Поздравляю с победой. Значит, у нас еще есть QR-код в трансляции. Вы его можете отсканировать, и он вас приведет на бота в мессенджере
1: Макс.
0: Вот
1: то, что в правой части нижнего угла?
0: В правой части нижнего угла. Ровно оно.
1: В углу
0: да.
1: правой части экрана?
0: Да. Вот ровно этот. Сканируйте. Бот в мессенджере Макс. Все, пишите нам ваше сообщение. Президент начал выступление на Дальневосточном экономическом форуме. И на данный момент, ну вот, давайте я вам зачитаю из того, что есть сейчас. Скажем, пока президент говорит о Дальнем Востоке и его развитии в основном. Значит, он объявил о введении с 1 января 2027 года единого преференциального режима для бизнеса на всем Дальнем Востоке и в Арктике. Дальний Восток должен быть территорией сотрудничества и динамичных изменений. За 11 лет в дальневосточные регионы привлечено около 25 триллионов рублей. Капитальных вложений ВРП вырос больше, чем в 3 раза. Безработица на Дальнем Востоке снизилась за последнее время в 4 раза до 2,2%, как в среднем по стране. Дальний Восток России находится на подъеме. Путин объявил о переходе к следующему этапу развития Дальнего Востока, обновленной стратегии на предстоящие 10 лет. Действующие льготы для резидентов нынешних туров на Дальнем Востоке сохранятся после введения единого преференциального режима. Будет запущен особый правовой режим для беспилотников. Речь идет о беспилотниках для того, чтобы они... Для доставки грузов беспилотников на Дальнем Востоке. Вот даже такое было. Я, к сожалению, в прямом эфире этого не слышал. Когда об этом шла речь, мы еще с вами здесь разговаривали. Я послушал вот уже, когда у нас новости были. Поручил отработать на Дальнем Востоке перевозки гражданских грузов с помощью дронов на малых высотах. Также потребовал убрать бюрократические барьеры для бизнеса, не допускать избыточного контроля и закручивания гаек. Россия продолжит развивать добычу полезных ископаемых на востоке и севере страны, в том числе нефти, газа и золота. Добываемые на Дальнем Востоке и в Арктике природные ресурсы должны все больше перерабатываться в этих же регионах. С 1 января 2027 года на Дальнем Востоке должен быть запущен особый правовой режим для беспилотников. Но это я вам уже прочитал про беспилотники. Это повторяются, коллеги, у которых я это читаю. В общем, пока про Дальний Восток, говорит президент. Тут мы с вами закончим. Вы продолжаете слушать радиостанцию, говорит Москва, конечно же.
1: Трансляция
0: после того, как мы закончим. А я пойду потом слушать президента очень внимательно. И завтра с утра, я думаю, мы с вами это тоже обсудим. Кто-то у меня спрашивал, Дмитрий Катков вот спрашивал, озвучить эти, говорит, темы на вечер. Я подготовлюсь. На вечер я не знаю, какие темы я могу вам озвучить. Потому что, 100% интересные, просто вечером буду не я. Вечером будет коллега Юрий Буткин. Вечером меня сегодня не... Вы хотите, чтобы я еще и вечером был? Ну, это уже, по-моему, перебор, нет?
1: Я бы с удовольствием тебя послушал
0: один раз,
1: в повторе.
0: Я один раз... А, в повторе?
1: Же. Ну, в смысле, тебя. В повторе твоей личности.
0: Я один раз... У меня был такой, когда я... подменял с утра и вечером, но это просто не о чем говорить особо становится, потому что тем...
1: Тебе не о чем. Да ты вот как тебя смотришь, так есть о чем всегда.
0: Ну, ты захочешь,
1: о чем поговорить? А в итоге как, Даш?
0: Не, ну о тех же самых-то вещах просто приходится говорить. Новое ничего не происходит.
1: А вдруг кто-то не посмотрел, не послушал, ты вот... Ну, тебя умнеешь.
0: Не, ну это я не знаю, умнеешь, не умнеешь, но сегодня вечером буду не я, слава богу. Я сегодня вечером пойду с детьми куда-то схожу.
1: Сейчас про футбол свой.
0: Так, не Осиповым единым, как говорится, пишет Хишаду, еще бы, да, слава богу. Как будто батя уговаривает на дачу поехать, это видно, ты меня сейчас, да. А вечером 2 часа за часы.
1: Это как?
0: Это вы мне предлагаете часы в обмен на... На эфир вечерний?
1: Кстати, у меня часы Casio есть, я тебе хотел предложить. Хорошие.
0: За эфир?
1: Ну нет.
0: За деньги, ну, да? Да, спасибо, Саша.
1: Хорошие.
0: Спасибо, да. Значит, что у нас еще было интересного? Давайте попробуем с вами найти. А, вот это тоже вчера с вами говорили про противостояние на улицах Киева, ГУР и СБУ. Там подъехали видосики с этим противостоянием, как они друг друга стреляют, прям с камер видеонаблюдения. Я не могу сказать, что это сюрпризом стало для меня. Не стало. 100% не стало сюрпризом. Просто в очередной раз забавно на это, на все смотреть. Вот эти новости параллельно происходят. Новости о том, как в чатах школьных запрещают говорить на русском языке. За это вводится штраф на Украине. В чатах домовых.
1: Причем запрещают на русском.
0: На русском, да, да. На русском языке запрещают говорить. В домовых чатах.
1: Нет, я имею в виду, на русском запрещают.
0: Нет, запрещают они на украинском говорить на русском. Официальные документы на украинском у них выходят. Но когда их спецслужбам террористическим надо друг с другом выяснить отношения, кто из них, видимо, больше террорист, кого-то там выкрасть, кого-то там постараться отбить, друг с другом устроить перестрелку в центре Киева. Вот эти спецслужбы, которые, многие, я думаю, из этих, ну, там, конечно, совсем какая-то элита участвовала в этих перестрелках, но в том числе и СБУшники, в случае, если вдруг вы слишком хорошо будете писать на русском языке в домовом чате, может быть, не нулевая вероятность, что именно эти люди приедут вас паковать потом. Вот эти люди на улицах Киева, перестреливаясь друг с другом, разговаривают на чистом русском. Я бы даже сказал,
1: может,
0: на русском матерном. Нет, они не поэтому перестреливаются. Но там нет ни одного украинского слова вообще. Вообще нету. Ты вот слушаешь на этих, которые, значит, стреляют друг в друга на улице Киева. Ты слушаешь про слушки разных коррупционных деятелей украинских, вот, которые НАБУ публикуют. Там нету ни одного слова по-украински. Ни одного. И удивляет, ну, нет, не удивляет, мы как бы к этому привыкли, да, но вот уже сколько времени прошло, уже как они возвели в абсолют борьбу с языком, с русским, делают вид, как будто они, ну, насколько это, значит, самое мерзкое, что может быть, снесли памятники, слушайте, они памятники Булгакову, киевлянину там сносят, Пушкина везде, где только можно было, все снесли, но при этом сами продолжают разговаривать на русском языке, друг с другом. Это вот так просто сильно они не верят в то, что сами делают? Или почему это? Ну, если так задуматься. Почему вы продолжаете говорить на русском языке? Ну, если вы такие принципиальные, если вы так сильно не любите этих москалей, ну, перестаньте. Да, может, тяжело, это ваш родной язык, конечно, я понимаю, вы думаете на этом языке, но у вас же принципы. Вы же себе придумали всякую чушь про древних русов и вот это вот все. Ну, значит, пересильте себя, хотя бы постарайтесь. Расщепление личности, однако. Глубоко больная территория, пишет Денис Девятиэтажник. Да, это вот, кстати, в этом же жить еще надо. Это переодетые русские. Я-то понимаю, что... И вот Макс Федосимов пишет, что потому что они русские. Я понимаю, что они русские. Но... Вы публично говорите одно, на государственном уровне делаете одно, все публичные речи вы делаете на украинском языке, даже если у вас это получается коряво. Вы не можете там некоторые слова придумать до сих пор. Геликоптер, гвинтокрыл, помним вот эти все истории. Но как только выключается камера, гаснет красная лампочка, вы говорите на русском. И ведь все это знают. Это ни для кого не секрет. Я уверен, все на Украине знают, что так оно выглядит. Все на Украине так себя ведут, в случае, если понимают, что здесь, да, наверное, надо на украинском говорить, чтобы не было никаких проблем, говорят. Но потом сразу же, как только чувствуют безопасность, говорят по-русски.
1: Да или в опасности, даже посмотри вот на эти видео,
0: которые... Иногда и в опасности, ну, когда бы прям совсем опасности, естественно, только
1: всегда
0: по-русски.
1: Только
0: да,
1: только на русском говорят.
0: Но...
1: Говорят, а не говорят, извини.
0: Да, не говорят, пускай говорят. Но почему? Почему нельзя... Я возмущен, почему они не могут себя переселить. Меня вот это вот возмущает. Я за такую честность. То есть, если ты упоротый и упертый, но будь упоротым до конца. И даже упоротость какая-то поддельная. И вот это вот, этот нацизм украинский, надо до конца гнуть уже свою линию, гните. Как-то это все очень сильно нечестно. Как не пытаются убить язык, они уже делают все для того, чтобы его у себя там убить. У них не получается это сделать. Это, наверное, уникальный пример. Вообще, в принципе, может быть, в мире. Когда у тебя пытаются убить свой собственный язык.
1: Я предлагаю им просто взять, ну, раз не получается, и забить на это все.
0: Нет, они не могут на это забить. Ну, видишь, не забивают же.
1: Да, я думаю, забьют.
0: Ну, забить — это просто продолжить говорить по-русски.
1: Ну, а
0: вот сейчас была забавная история, когда он с Майей Санду разговаривал по-украински. Вот, значит, да? Рядом Майя Санду, да. И он ей говорит по-украински, ей переводит переводчик. Я не знаю, на молдавский, наверное, переводит.
1: Хотя наверняка же наш...
0: Она, конечно, разговаривает по-русски. И он разговаривает
1: чисто
0: по-русски.
1: Принципиально показать.
0: И они друг с другом, да, друг с другом вот разговаривают на языках, которые не понимают. И не на английском при этом, знаешь, еще. Потому что на английском тоже нормально не говорят. Это ладно, это абсурд. Хорошо. Но здесь-то уже, я говорю, это уникальный пример. Существует в истории человечества масса примеров, когда специально душится какой-то язык. Но обычно это кто-то большой душит какой-то маленький язык. Большой народ против маленького народа. Зачастую это так выглядит. Чтобы душили свой собственный язык. Я не знаю, может быть, вы сможете мне привести такой пример. Я не могу придумать. Чтобы пытались душить свой собственный родной язык. Типа англичане английский. Англичане уэльский язык. Это да. Это я понимаю.
1: А там... Почему это разница какая-то есть в произношениях или что? Или
0: между английским и уэльским? Да. Нет, это вообще разные языки.
1: Английский и уэльский? Английский, да. Просто?
0: Нет. Именно конкретно уэльский язык. Это очень-очень своеобразный язык.
1: Ну, наверное, из-за того, что
0: язык.
1: Они просто друг друга не понимают. Только из-за этого они могут запретить.
0: Не, ну потому язык. Что у тебя англичане, вот эти все островные народы, которые там вокруг них, они их себе подчинили, всех их захватили.
1: На этом уровне, то есть, имеется в виду.
0: Да, да, да. Ну, там он так или иначе, он существует сейчас, этот Уэльш, так называемый. Ну, у них были всякие разные взаимоотношения с англичанами. Я просто как пример. Там таких примеров там, в какой-нибудь Африке, вагон маленькая тележка, индейцы и их взаимоотношения с теми же самыми англосаксами, которые там высаживались в свое время. Это вообще там отдельная история. Это стандартный подход человечества. Все люди всегда делали одно и то же. А родной язык, чтобы его уничтожали, кто-то может такой пример привести? Пример, пожалуйста, российская знать говорила на французском. Нет, говорила на французском, это нормально тоже. Чтобы целенаправленно была политика уничтожения родного языка в пользу неродного.
1: Они чтобы очень они зовут Александр Казаков.
0: Если они... чего говоришь?
1: Да, вот тут спросили, что за неуч. Можно подумать, вы там много чего знаете.
0: Ну, не
1: обижайся. Проведем там
0: тоже,
1: экзамен вам.
0: Тоже не обижайся. Тоже не обижайся, Саша, вы что тут? Что развели-то?
1: Не обижайся.
0: Мы за такое банить можем.
1: Да не, ну интересно.
0: Просто. Ну, Саша добрый. Я не такой добрый.
1: Да.
0: Да, мы за такое можем банить. Французский язык у нас знали, да, разговаривали. Есть вот эта история о том, что на французском, может быть, даже разговаривали лучше, чем на русском. Хотя, знаете, я и сейчас про некоторых людей порой слышу такое, что, ой, да он на английском говорит лучше, чем на русском. Такое и сейчас тоже применяют. И это никогда не так. Я тоже думаю, что это не до конца правда, на самом деле, про знать русскую. Но даже хорошо, пускай примем за истину. Разговаривали на французском лучше, чем на русском. Но они не говорили, что русский язык, давайте мы отменим русский язык и будем говорить только на французском. Это не было государственной политикой никогда. А тут государственная политика. Я же про это говорю. Вот это странно. Это уникальный пример. И он провальный. У них ничего не получается сделать с этим. Они сами, те люди, которые сами запрещают, даже идеологически выверенные, те, кто в это, может быть, даже верит искренне. Там есть эти супернацисты, которые в это верят, я вас уверяю. Даже они не могут это через себя переступить. Не получается нутро задушить. И примеров тому, вагон и маленькая тележка. Как только, как они думают, выключается запись. Но мир наш в 21 веке такой, что запись не выключается никогда. Запись, она всегда вокруг, везде. Вас пишут. Но они до сих пор до этого еще пока не доперли. Если запрещают русский язык, пусть и перестанут использовать советскую военную технику и оружие. Ну, это, ну, они уже и перестали. Почти уже не осталось никакой там советской техники. На них получается на молодежь влиять. Они уже будут плохо говорить по-русски. Нет, не будут. Не будут. В том-то и дело. Потому что взрослые разговаривают на русском. Для того, чтобы молодежь плохо говорила по-русски, с ними никто не должен по-русски разговаривать. Вокруг них. А все вокруг разговаривают по-русски. Нету никого, кто говорит по-украински вокруг. В этом дело. Если бы они действительно говорили все на украинском, и даже те, кто плохо говорит на украинском, все равно убрал бы русский из своего лексикона, и плохо, но говорил бы на украинском, тогда да, тогда бы я сказал, действительно, у молодежи будет все иначе. Но не будет. Это я просто, вот, просто констатирую, не будет. Я даже сейчас без там, прицела в будущее, что мы эту государственность снесем, даже без этого, говорю, все равно, вот, даже если останется все как есть на данный момент и продлим эту историю до бесконечности, все равно нет. Потому что они не могут отказаться от русского языка. Поэтому этот эксперимент провальный. Много экспериментов, которые поставили над Украиной, сработали, но не этот. Этот как не пытаются. Вы говорите, молодежь, она уже будет говорить плохо по-русски. Ну, молодежь, там уже давным-давно много молодежи. Это же не сейчас началось, правильно? Мы с вами только самую яростную фазу обсуждаем уже больше 10 лет. С 2014 года. А битва с русским языком там началась сильно раньше. Там уже и так молодежь. Не получается. Говорят по-русски. Ну, наблюдать за этим, по крайней мере, интересно. Друг из Берлина передает, русский дом закрыли. Домой 8 числа. Но зато домой. Я так скажу. Зато домой. Это приятное чувство, когда вот из какого-нибудь Берлина ты возвращаешься домой, в Москву. Это ни с чем не сравнимая сразу история. Сразу песня вспомнилась,
1: помнишь? Домой!
0: Да, да, была такая песня. Это группа «Секрет».
1: Да.
0: Так, тут про Крупскую мне уже... Ой, очень много тут про Крупскую Наталья справка. Пишет, да. У меня просто даже времени не хватит ваше сообщение прочитать. Я сейчас уже после программы прочитаю. Да все это искусственно. Искусственно, да. Ну, вот, искусственное в настоящее не переходит. Количество в качество и все прочее. Продолжается выступление президента на форуме во Владивостоке. О чем там президент сказал, мы сейчас с вами послушаем выпуски новостей, завтра обсудим, я думаю, здесь с утра, все эти высказывания, и наверняка не только эти высказывания. Еще раз, да, сегодня вечером все-таки буду не я, сегодня вечером в программе «Отбой» Юрий Буткин будет работать. Слушай, а кто у нас в программе «Своя правда» будет сегодня? В программе «Своя правда». Да, я так и думал. Филипп Клименов будет сегодня.
1: Кстати,
0: в программе
1: «Своя
0: правда». Вот. Да, обязательно тоже слушайте. А я завтра буду здесь с утра. И послезавтра буду. И после-после. А после-после-после не знаю. Рыба моей мечты. Что только я. Послезавтра нет, буду не только я.
1: Ты же со мной будешь.
0: А, ну и с тобой, да. Ну и с тобой буду. Все, ты вы...
1: Обещаю, не буду гэкать больше.
0: Хорошо. Ну и не обещай то, что не можешь. Пообещать. Ну, зачем ты?
1: Ну, это я к тому, что не вот они хотят вот русский язык искоренить, а вот он без меня никак не это.
0: И с тебя-то как?
1: Никак. Вот я, ты когда вот расслабляюсь,
0: русская, сама русская же, Саш. Александр Казаков,
1: я
0: кстати.
1: Кубанский, говорит. Мне можно.
0: Кубанский. Я Георгий Бабаян. Услышимся с вами завтра с утра. Сейчас новости. Всем счастливо.
1: Всем пока.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 0:04 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дональд Трамп признался, что пока не думал о приглашении Владимира Путина на саммит G20. Мероприятие должно пройти 14 и 15 декабря в Майами в рамках американского председательства в группе 20. «Я еще не думал об этом», — сказал глава Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Трамп также сообщил, что хочет завершения конфликта на Украине. При этом политик в очередной раз подчеркнул, что в случае его победы на президентских выборах в 2020 году этого конфликта не случится. Саммит «Большой двадцатки» в Майами запланирован на декабрь. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в конце июля заявил, что Россия на высоком уровне эффективно и деятельно примет участие в мероприятии. Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Пензы. Авиагавань временно не выпускает и не принимает самолеты. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, пояснили в ведомстве. Ранее аналогичные ограничения начали действовать в воздушных гаванях Тамбова, Геленджика, Сочи и Саратова. SpaceX и Blue Origin отказались от участия в космическом саммите в Париже. Во Франции это решение связывают с давлением Белого дома на руководство компании Илона Маска и Джеффа Безоса, пишет издание «Политика». В материале говорится, что мероприятие, запланированное на 9-10 сентября, также проигнорирует производитель ракет StockSpace и стартапа StarCloud, который пытается построить первый дата-центр в космосе. Представители компании уже уведомили организаторов о своем решении. Американские СМИ ранее писали, что раздражение администрации президента США вызвал тот факт, что французский лидер Эммануэль Макрон не согласовал проведение форума с Дональдом Трампом. Кроме того, в списке участников значится делегация из Китая. Московская «Динамо» обыграла «Ахмат» в матче Кубка России по футболу. Встреча третьего тура группового этапа пути РПЛ завершилась со счетом 3-0. Забитыми мячами отметились Иван Сергеев, Ярослав Гладышев и Константин Тюкавин. Столичный футбольный клуб с 6 очками в активе занимает второе место в турнирной таблице группы «Б». Грозненский «Ахмат» с 4 очками располагается на третьей строчке. В следующем туре команды встретятся 14 октября в Грозном. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 12 рублей 92 копейки. Доллар 86 рублей 89 копеек. Евро 100 рублей 60 копеек. Сейчас столица облачно, около плюс 14 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Говорит Москва, 94,8.
2: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

берешь кино билет, на письма ждешь ответ. Букетик мартовских подснежников несешь. Мне б только знать, что ты глядишь на это небо. По шумным улицам проходишь среди дня. Порой друзьям звонишь, порой одна грустишь. Остальное все зависит от меня. Пусть снега, пусть дожди, ты меня подожди. Я тебя не подведу, обязательно приду. Мне б только знать, что это ты, а не другая. В трамваях ездишь и под дождиком идешь. Берешь в кино билет, на письма ждешь ответ. Букетик мартовских подснежников несешь. Мне б только знать, что я тебе не помешаю. Когда по улицам проходишь среди дня, когда друзьям звонишь, когда одна грустишь, остальное все зависит от меня. День пройдет или год, стихнет дождь, снег сойдет, я тебя не подведу, обязательно.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
1: Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым, мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорогам фронтовым. Эх, путь, дорожка!

У нас еще дома дела о помираде намороновато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер. Эх, путь-дорожка фронтовая,

может быть отдельным штатским лицам. Эта песня малость невдомек. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем. Фронтовые

0: Еще дома дела.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

машине боевой. На траву легла роса густая, полегли туманы у тайги. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. Но разведка доложила точно, и пошел командою взметен по родной земле дальневосточной броневой ударный батальон. Броневой ударный батальон. Мчались танки, ветер поднимая, наступала грозная броня. И летели на земь самураи под напором стали и огня. И летели на

0: краевой.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
2: Я ищу Анюту в

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Загораются, погаснут вдруг, и снова загораются огни Москвы. Если в самолете ты летишь, если ты к столице приближаешься, если сверху на Москву глядишь,

Даже если на краю земли, где чужой звездою небо мечено, вспомнишь непременно ты вдали огоньки родные тихим вечером.

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы отцы.

одинокий на фоне стальных кораблей. Я не разбойник и не апостол, и для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится вечно.

даже в том, что всем известно, всем известно, всем известно, можно видеть вечно новые черты. Потому что в этом мире может быть не повторно.

мне так трудно прошлое забыть. Как-нибудь однажды, дорогая, вы меня свезете хранить.

И песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again. He's superhuman.
2: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва» 94.8.

какая красивая песня! Ну, просто замечательная песня! А теперь покатай меня, а!

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Не секрет, что друзья не растут в огороде. Не продашь и не купишь друзей. И поэтому я так бегу по дороге с патефоном волшебным в тележке своей.

0: большой секрет для маленькой, для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не съесть.

0: огромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
1: не хотят на цепочке сидеть.
2: Их заставить нельзя ни за какую коврижку, от безделья и скуки балдеть.

огромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без, но бросаются к нам, если нас обижают.

0: огромный такой секрет. Ах, было б только с кем, ах, было б только с кем, ах, было б только с кем поговорить.
1: Ах, было б-то,
2: ах, было б-то.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: На нашем фронте самым старшим был сын калужского села. Неулыбающийся маршал нас вел на родные дела. Всех полководцев был он строже, пред ним дрожал коварный враг. И мы его боялись тоже, теперь признаюсь, вы...

0: нашу судьбу! Победа!
1: Поющее сердце столицы.

0: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва. Прогулки по старой столице –

Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Умейте выжидать, умейте нападать. При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать.

0: вновь молодею, и я, мои друзья. Горит огнем душа моя, прилив отваги чую я, и молодею я, мои друзья. Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Умейте выжидать, умейте нападать. При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные песни.
2: Двадцатый век, идет разбег, и человек на ты уже на ты с луной. И дни

волнует нас планета Марс. И на Венеру нам давно пора взглянуть. Стоим у карт, готовим старт. Из песни я давно уже собрался в путь.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет...

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Не думай о секундах.

Мгновения, мгновения, мгновения. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновения раздают, кому позор.

почти полжизни ждешь. Когда оно придет, твое мгновение, придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг.

0: мгновения, мгновения, мгновения.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Каждый думал, что детина улыбается ему.
1: Точно, точно,
0: улыбается ему.
1: Точно, да точно,
0: улыбается ему.
2: Говорит Москва. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

женюсь. Какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, а прощание не для нас. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

0: Женюсь, ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас.
1: Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета.
0: Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мрия.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

И на южном фронте оттепель опять. Тает снег в Ростове, тает в Таганроге. Эти дни когда-нибудь мы будем.

когда-нибудь мы будем говорить. Вспомню я пехоту.

0: дал мне закурить. Давай закурим, товарищ по одной, давай закурим, товарищ мой, давай закурим, товарищ по одной, давай закурим, товарищ мой.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

огня. Навалилась тишина и мгла кромешная. Я как будто бы от поезда отстал. Но глаза закрыв, почувствую, конечно, я, что вернулся.

в одуванчиках февральских фонарей. И откуда выходные эти выдались, как каникулы из наших детских дней. Обойти своих знакомых было некогда, а сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет, а кто уехал

0: мой сад, голубка.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.